0: 350 миллионов человек не имеют доступа к Писанию. Я не представляю себе служение без Слова Божьего. Не знаю, как оно может работать. Писание – наш главный авторитет. То, что сказал сам Бог. Поэтому, когда думаешь о людях по всему миру, не имеющих Писания, понимаешь, в каком они рискованном положении. Не знаю, что может быть более важным, чем учить людей уединяться с Писанием. Только Бог, Дух Святой и эта книга.
1: Здравствуйте, я Боб Шенк. Я ведущий этих шести занятий, на которых мы вместе стараемся стать мужчинами и женщинами из Сахара. Людьми, которые понимают времена и знают, что мы должны делать, как Всемирная Церковь, чтобы исполнить великое поручение. Мы говорили о том, что мы в нашей жизни должны стремиться к нулю. Мы имеем в виду ноль народностей, не имеющих Писания на своем языке. Ноль народностей без закрепленных за ними миссионеров или учителей. Ноль наставников, способных доносить Евангелие в устной форме. Ноль территориальных общин или районов, не имеющих церкви, которая могла бы расти. Мы хотим стать мужчинами и женщинами из Сахара. А в этом главная цель наших занятий. Сегодня мы выясним, что ключ ко всему процессу исполнения великого поручения — это закладка фундамента в виде доступного Писания на родном языке того народа, которого мы стремимся достичь. Речь идет о незанятых, нетронутых народностях. Что это значит? Незанятое значит, что за этой народностью пока не закреплен никто, кто бы доносил до нее Евангелие. Нетронутое значит, что Евангелие пока что услышало менее 2% населения, и столько же пришло в церковь. Когда та или иная народность становится занятой и затронутой и начинает распространять Евангелие уже внутри себя, мы переносим внимание на другие народности, которые еще нужно достичь. Нам известно, что сегодня около 3000 из них остаются без внимания, и мы хотим, чтобы это изменилось в нашем поколении. В основе всего процесса исполнения великого поручения лежит то, что Бог, небес, открыл и дал нам Слово Божье столь чудесным образом. Так Слово Божье становится доступным и тем народностям, которые еще не получили его на своем языке. Я это подчеркиваю, чтобы вы поняли, как это важно, и как хорошо это делается теми организациями, которые готовы принять нашу поддержку и заинтересованность. И сегодня от их имени будет говорить Рой Питерсон. Рой начинал как служитель-бизнесмен, но затем он стал одним из руководителей миссии переводчиков Библии Уиклиф. В этом качестве Рой служил много лет. Вы слушаете человека, страстно увлеченного великим поручением. Он расскажет нам о переводе Библии.
2: Я рад поговорить с вами о всемирном переводе Библии, о том, как сегодня выполняется эта задача, и о центральном положении, что он занимает в великом поручении, в той работе, что Иисус нам дал. Если эта информация кажется для вас новой, вы, наверное, будете потрясены тем, что сейчас узнаете. У нас удивительно креативный Бог, и Он творит в мире нечто ошеломляющее. Поэтому пристегните ремни. Позвольте мне показать вам несколько ключевых моментов, которые раскроют вам контекст того, что сегодня Бог делает в мире. Первое. Вернемся ко времени основания мира. Он сотворил почти 7000 языков. Сегодня эти языки задокументированы. Есть 7000 групп людей, в которых воспитывают детей, говорят на этих языках дома. Это их родной язык, язык жизни, семьи, работы. И из этих 7000 языков процесс перевода идет в более чем 2000. Это невероятный момент в истории. Никогда ранее за всю историю не велась одновременно работа над столькими переводами. Может быть, вы смотрите и думаете, там 7000, здесь 2, и еще так много работы. Да, еще много надо сделать, но надо начать работу еще на 2000 языках. Сколько это людей? почти миллиард человек, у которых нет полного Писания, которое известно нам, которое мы любим и применяем в своей жизни. Сегодня почти миллиард человек не имеет полного Писания на своем родном языке. Поэтому за последние 10 лет мы стали свидетелями невиданного доселе ускорения. Здесь вы видите, как Всемирная Церковь использует и применяет технологии. Взгляните, с какой скоростью подключаются новые языки и как эта скорость увеличивается сейчас, в наше время. Посмотрите на различные технологии, которые используются. Сегодня, имея спутниковую связь, ноутбуки, сотовую связь, мы видим, как Всемирная Церковь работает вместе, и с такой скоростью мы добежим до финишной черты, когда у каждого народа будет доступ к Слову Божьему на своем родном языке. Что же такое родной язык? Это язык, на котором люди общаются дома. Это язык, на котором родители воспитывают детей. Это язык, объединяющий семьи и целые общины. И за многие годы мы убедились в важности родного языка для перевода в Библии, ученичества и новых церквей. Веками миссионеры старались работать на государственном языке или распространенных региональных языках, и мы обнаружили, что так настоящее благовестие и ученичество попросту не работают. Поэтому сегодня прорыв нужен в том, чтобы Всемирная Церковь работала на родном языке людей. Вот какие это дает плюсы. Люди чувствуют, что Бог обращается лично к ним, что Он знает их культуру. Им не нужно переводить Слово Божье из головы в сердце, оно поступает прямо в сердце. Так появляются церкви, обучаются люди, Евангелие распространяется, когда мы даем людям Слово Божье на их родном языке. Один из крупнейших прорывов в наше время в сфере перевода Библии наступил при объединении перевода и устных библейских рассказов. Перевод Писания в виде библейских историй, которые люди могут пересказывать друг другу без необходимости в печатном тексте. Они могут запоминать эти истории и пересказывать Писание неграмотным в своих общинах. Почему это так важно? 70% народностей, с которыми мы работаем, не имеют алфавита на своем языке. Никто еще не придумал письменности на их языке. Это длительный процесс — разработать алфавит, создать материалы для обучения чтению и письму. А мы обнаружили, что если знакомить людей с Писанием в виде перевода библейских историй на их родной язык путем устных пересказов, то они могут слушать и запоминать Слово Божье, а затем распространять его по своим общинам с такой скоростью, которая была бы недостижима для письменных методов. Да, они еще вернутся к обучению грамоте. Они научатся читать и писать, но начальным этапом, оказавшим столь сильное влияние, будет именно устный пересказ библейских историй. 70% народностей, ожидающих Слова Божьего, относятся к устным культурам. Они всю жизнь передают информацию в устной форме. Так они живут до сих пор. Почему же не представить им Писание тем же методом, который им так привычен? Итак, что же мы можем сделать, зная то, что мы знаем сегодня? Какие у нас варианты? Во-первых, передавайте эту информацию в своих кругах влияния. Своему пастору в воскресной школе, на занятии по изучению Библии. Пусть люди узнают, что есть люди, у которых нет Библии. Во-вторых, вы можете выбрать ту или иную народность и предоставить ей какое-то местописание. Вы можете начать молиться за эту народность. Возможно, вы даже захотите помочь в предоставлении той народности всей Библии или Нового Завета. Так или иначе, вы можете разными методами способствовать развитию перевода Библии с тем, чтобы к концу 2025 года мы достигли цифры 0. То есть на планете будет 0 народов без Библии. Давайте осуществим это вместе.
1: Иногда мы слушаем принципы, но еще лучше их запомнить, увидев их в действии. Мы покажем вам две анимации. Одна о том, как вы можете помочь в донесении Евангелия до устных культур. Во второй раскрывается процесс перевода Библии в культурах, не имеющих пока письменности. А затем мы покажем замечательное интервью с Бобби Грюневальдом. Он пастор-новатор церкви LifeChurch.tv. В 2011 году издание Fast Company признало его одним из 100 главных новаторов в американском бизнесе. Он поделится своим пониманием того, насколько серьезно новые технологии изменили правила игры, цель которой — распространение Евангелия в нашем поколении. Взгляните на эти анимации.
2: «Привет, как дела? Знаешь ли ты, что в мире есть много людей, которые ни разу не слышали Евангелие? Они не умеют ни читать, ни писать, ни говорят, ни понимают твой язык. Да, это так. Но если хочешь, можешь помочь нам до них достучаться. Сейчас я расскажу, как. Как можно донести до людей слова Библии, если они не умеют ни читать, ни писать, ни говорить на твоем языке? Поясню. Есть 4 основных шага. Найти слугу Писания, который найдет рассказчика, который будет рассказывать библейские истории группам слушателей, которые перескажут эти истории контролеру. Этот процесс должен повторяться до тех пор, пока эти истории не будут правильно пересказывать и понимать. Понял? Отлично. Подпишись здесь и вперед. Пахнет? Хочешь знать больше? Расскажу подробнее. 4 шага. Поехали. Первый шаг. Мы ищем рабов Писания. Это люди, которые хотят путешествовать, готовы к приключениям и хотят донести Слово Божье до еще нетронутых народностей. Это Матью. Все очень просто. Нужны 2 качества. Готовность и способность. Я был готов отправиться и способен это сделать. Поступи я тогда иначе, это было бы непослушанием.
1: Итак, это 99,9% готовности. Пока вы думаете, позвольте еще кое-что объяснить. Возможно, сейчас вы думаете, кто же такие рабы Писания и что они делают. Раб Писания — это ты. Но наш опыт показывает, что лучше тебе отправиться с кем-то из друзей. Итак, вы приезжаете в другую страну, попадаете в новую общину и знакомитесь с другой культурой. Так просто. Хотя, наверное, все немного сложнее. Надо перевести на другой язык всю Библию. Нет, шучу. Но ты немного проснулся, так ведь? В общем, не обязательно быть ученым или переводчиком. Надо лишь хотеть узнавать людей и культуру. Занимаясь этим, ты выявишь рассказчика. Это второй шаг. Этот человек должен знать твой язык и местный язык. Он должен быть открытым и уважаемым человеком в своем городе или деревне, мужчина или женщина мира. Рассказчик станет твоим союзником. Он захочет узнавать истории из Библии от тебя и пересказывать их другим. Погодите, но как я узнаю, каким историям учить рассказчика? И кому эти истории будет пересказывать рассказчик? И откуда я узнаю, что он их пересказывает правильно? Какой ты любознательный, такие нам и нужны. Что касается того, какие истории из Библии надо рассказывать. Пообщавшись какое-то время с теми людьми, ты поймешь, что на них лучше действует, а затем сможешь выбрать из готового списка историй наилучшие. Конечно, там есть необходимые рассказы о жизни, смерти и воскресении Иисуса, которым ты также научишь рассказчика. Но другие будут близки той или иной культуре и системе ценностей. Ценят ли они традиции, семью, верность и любовь? Тогда расскажи об Иосифе или Моисее, или Аврааме, или Павле, или обо всех. Со временем ты это поймешь. Поэтому так важно взять с собой друга, чтобы обсуждать эти вопросы и решать их вместе. Итак, ты нашел рассказчика и решил, какие библейские истории рассказывать. Но кому их будет рассказывать рассказчик? Это уже третий шаг. Группы слушателей. Это могут быть мужчины у колодца, женщины в школе, или сколько угодно людей из данной общины, представляющих местное население. Их дело просто сидеть и слушать рассказчика, пересказывающего те истории, которым ты его научил, а затем ты должен отвечать на вопросы. Ты говоришь рассказчику, рассказчик группам слушающих, а те обсуждают это между собой. Фантастика! Отлично, скажешь ты. Но как мне узнать, правильно ли пересказываются библейские истории? Так мы подошли к последнему шагу в том, как достучаться до каждого человека. Здесь нужен контролер. Нет, это не работник магазина, а специально обученный человек, который общается с группами слушающих и просит их рассказать о том, что они услышали от рассказчика. Контролер ведет записи, делает необходимые пометки, и весь процесс повторяется до тех пор, пока история не будет рассказываться и перерассказываться в точности.
2: Как же осуществляется процесс перевода Библии? До начала перевода мы должны задать вопрос: где действует Бог? В Писании нуждаются все люди, в одних местах они более подготовлены, чем в других. Необходимо провести исследование на местах, чтобы выяснить, насколько люди готовы к переводу Библии. Затем мы должны спросить, каковы трудности? Есть ли сложности географического или инфраструктурного характера? Каков религиозный или политический фон? Есть ли носители родного языка, из которых можно сделать переводчиков? Есть ли поместная церковь, готовая помочь? После ответов на эти вопросы можно выявить языковую группу. К переводу на разные языки не может быть универсального подхода, поэтому каждый раз нужна отдельная стратегия. Прежде всего, необходимо установить партнерство с поместной церковью. Оно поможет определить самые подходящие места Писания, которые окажут наибольшее воздействие. Многие языки, на которых нужно перевести Библию, не имеют письменности. Для них характерна устная традиция. Люди обучаются языку, рассказывая истории. Итак, сначала язык анализируют местные переводчики. Потом надо создать алфавит и словарь.

Затем пора приступить к переводу Писания. Необходимо ясно передавать смысл Писания так же, как и слов. Готовый перевод проверяют в местной общине, чтобы выяснить, как он воспринимается другими. Этот новый текст затем переводится на основной язык для анализа сторонним консультантом. И, наконец, переводчики проверяют каждое слово, каждую фразу, все оттенки, значения и знаки препинания, чтобы избежать ошибок перед публикацией. По завершении перевода той или иной части Библии его надо передавать людям. Нечего ждать завершения перевода всей Библии. Им нужна истина Писания уже сейчас. Это касается и аудиоперевода, и видео, и пересказов библейских историй. Все, что можно передавать другим сразу после перевода, может оказывать непосредственное воздействие. Итак, каков результат? Как измерить воздействие Писаний? Удивительные истории и личные свидетельства о том, как Бог и Его Слово меняют людей и целые общины, лучший показатель того, сколько жизней преобразилось силой Слова Божьего. И Бог ведь обещает, что Его Слово будет достигать той цели, для которой Он его посылает. Это гарантия от Бога. Там, где для донесения до людей Писания применяются новые технологии, мы видим значительные перемены, которые произошли всего лишь за последние несколько лет. Теперь многие люди постоянно имеют при себе мобильные устройства. Мы поняли, что это облегчает людям доступ к Библии. Писание стало доступным везде и всегда, и люди могут теперь сразу же делиться тем, что они испытали даже с людьми в других городах и странах. То есть Писание стало распространяться гораздо быстрее. Именно технологии стали каналом, по которому люди сообщают друг другу Слово Божье. Можно иметь Библию на сотнях языков в одном мобильном устройстве. Мы постоянно слышим отзывы людей, которые сталкиваются с теми, чей родной язык отличается от их языка. При помощи телефона они могут знакомить людей со Словом Божьим на их родном языке. Нам посчастливилось сотрудничать с компанией SEED, а также с миссией Уиклиф и библейскими обществами со всего мира. В результате на сегодняшний день мы сделали Библию доступной на 215 языках. Но наша цель — сделать ее доступной на всех языках, на которые она переведена, так чтобы люди во всем мире имели доступ к Библии на своем родном языке. Сегодня в мире используется 1,4 миллиарда смартфонов. Это число значительно возросло даже за последние несколько месяцев. Ожидается, что в ближайшем будущем оно превысит 2 миллиарда. А одно из преимуществ новых технологий в том, что многие страны, ограничивающие доступ к информации, не поспевают за развитием технологий. В тех странах, где нельзя купить Библию, ее можно загрузить на телефон благодаря тому, как быстро технологии развиваются и распространяются ежемесячно. Наше библейское приложение YouVersion используют люди во всех странах мира. Не осталось ни одной страны, где люди не пользовались бы им. За последние несколько лет библейское приложение YouVersion развивается так, что я верю, что нынешнее поколение будет самым читающим Библию за всю историю. Пока рано об этом говорить, все только начинается, но уже сейчас затронуто столько жизней людей, насколько мы не рассчитывали. Мы видим, что люди проводят миллиарды минут, читая Библию. И это при том, что говорят, будто нынешнее поколение все меньше и меньше интересуется Словом Божьим. Мы считаем, что в этот момент можно не просто изменить тенденцию, а даже стать самым читающим Библию поколением в истории. От Роя Питерсона мы услышали о необходимости переводить Писание и о прорыве, который происходит, когда мы понимаем, что переводить его надо не только для читателей, но и для тех, кто учится в основном слушанием. Для выполнения великого поручения важно обратить внимание именно на обучаемых в устной форме. А от Бобби Грюнвальда мы услышали о важности технологий в наше время и как они ускоряют процесс достижения цели. Мужчины и женщины из Сахара — это люди, понимающие задачи на основании Писания, и они в курсе нынешних обстоятельств.

Исходя из этого, они составляют личный план действий. В нем рассказывается, как мы можем использовать свое время, таланты, влияние и вложения для выполнения задачи, поставленной перед нами Господом Иисусом. Мы хорошо провели время, но знаем, что вы также хорошо проведете время за столом, общаясь со своими друзьями, участвующими с вами в этих занятиях. Давайте продолжать открывать, возрастать и молиться, исполняя вместе великое поручение.

0: Provident Films. Samuel Goldwyn Films. Affirm Films и Provident Films совместно с Grace Works Pictures и Cavalry Pictures представляют. Фильм Дэвида Эванса. В ролях Майкл Джойнер, Майкл Хиггинботтом и Луис Госсет-младший. Письмо милосердия. Композитор Брент Роуэн. Монтаж Марк Пруэт.
1: Убунту.
2: Убунту – африканское слово. Его можно перевести как «семья». Суть этого понятия заключается в том, что Бог создал нас друг для друга.
0: Оператор-постановщик Джон Пол Кларк.
2: Смысл человеческого существования заключается в единстве семьи. Помогать и заботиться о ком-то одном значит помогать всем.
0: Сценарий Ховарда Клауснера.
2: И причинить боль одному из нас означает сделать больно всем.
0: Режиссер Дэвид Эванс.
3: Папа, у меня не получается.
2: Не смотри вниз, смотри вперед.
3: Прикрути колесики.
2: Нет, Тайлер, не сдавайся.
4: Вот так.
3: Мама!
0: Вот черт. А вот и почтальон.

0: Наша очередь, Бас. Идем. Полиция, стоять на месте! Вылезай из машины! Из машины!
1: Смотри, папа, получается!
2: Тайлер!
0: Тайлер!
3: Ты что?
0: Ничего.

Вставай, Блейк, 20 минут восьмого. Планируешь здесь убрать или ждешь, когда здесь будет объявлен район стихийного бедствия?

0: Другие новости. В последнем квартале полиция Мемфиса задержала более 100 лиц, совершивших тяжкие преступления против личности. За 3 года число таких преступлений снизилось на 17%.
1: Долго ли это продержится?
0: Снижение произошло в основном благодаря этой программе.
2: Блейк встал?
3: Да.
4: Кто снял дом Джонсона?
2: Дебби говорит, какой-то ипотечный брокер. Латинос.
4: А ведь когда-то был хороший район.
2: Я сегодня иду на прием.
4: Какой еще прием?
2: Консультанту.
4: Какому консультанту?
2: Мы уже говорили об этом. К семейному. В основном по поводу Блейка.
4: В основном.
2: Я подумала, ты захочешь пойти вместе со мной?
4: Нет уж, спасибо.
0: Привет.
2: Привет. Будешь есть, милый?
0: Нет, только кофе. Я ухожу до ужина.
4: Почему? Нашел работу?
0: Мы с Ником...

0: Едем в Саутхэвен покупать машину.
1: Ему или тебе?
0: У Ника есть машина, брат. Для меня.
1: И ты за это платишь.
2: Я сказала, мы поможем немного.
1: Это чем? У нас один источник дохода, и он иссякает.
0: Как же мы могли забыть? Ты напоминаешь об этом каждый божий день.
1: Объясню это по-другому. Если ты можешь позволить себе колеса, сможешь купить и собственную машину. Хочешь, обсудим это? Не в бровь, а в глаз. Должно быть, купил у наших новых соседей. Благословите меня, отец, ибо я согрешил.
0: Я говорил тебе, Джонсон, что я назарянин.
1: Да, да.
0: Не желаю слушать исповеди.
1: Что за назарянин?
0: Особенно твои.
1: По мне, так он похож на пастора.
0: Вы, мальчики, все были в церкви на той неделе? Я знаю, что вы пришли ко мне на проповедь. Просто уверен.
1: Всем встать. Вольно. Итак, у нас вскрыли еще две машины на рынке Кордова и целая кипа жалоб на неправомерное использование парковочных мест для инвалидов. Да, и пока мы обсуждаем торговый центр, я так понимаю, в пятницу один из наших помял бок припаркованному там Мерседесу.
0: Это я, лейтенант. И я немедленно доложил старшему по смене.
1: Ясно. И что же произошло, Сандерс?
0: А видите ли, я подавал задом, сэр, и...
1: Чайник.
0: Лейтенант, он только что получил ученические права.
1: В следующий раз будьте осторожны.
0: Да, сэр.
1: Ладно. Итак, цифровые коллекционеры возвращаются. Их интересуют домашние развлечения, и, что удивительно, они не желают платить. В пятницу магазин Big Screen на Аплинг-стрит был ограблен около 3 утра. Сигнализацию отключили, но их засекла камера наблюдения. Те же парни, тот же почерк, взяли примерно на 20 тысяч плазмы и ноутбуков. Возможно, будут продавать на eBay с какого-нибудь офшорного аккаунта. Надо будет брать этих парней с поличным. И последний вопрос. Вышел приказ о повышении. Да, кажется, мы теряем нашего патрульного пастора Сэма Райта. Позвольте, я первый поздравлю вас, сержант Райт. Вы заслужили это повышение.
0: Спасибо, сэр.
1: Ну все, теперь за работу.
0: Класс.
1: Всех прошу проявлять друг о друге заботу. А, Макдональд, Райт, прошу на одно слово. Мак, ты уже долго без напарника. Поработайте-ка вместе, ребята. Проблем не будет?
0: Нет, сэр. Проблем не будет.
1: Можно вас на пару слов наедине, сэр?
3: Конечно.
1: Что происходит? То, что ты больше не работаешь в одиночку. Да, но почему я не верю?
3: Ты достаточно умен, чтобы заметить, что снова накосячил.
1: Да уж. Мало того, что у него стаж в 2 раза меньше, так он еще и черный.
3: Так, а это тут при чем?
1: Я не хуже любого в этом отделе, вы это знаете.
3: Мак, ты правда хочешь знать?
1: Все дело в установке. И я заметил, что твои потребности изменились. Слушай, Сэма переведут через 2 недели. А пока можешь у него кое-чему научиться, поездив вместе. Что-нибудь еще? Нет, сэр.

0: 3, 2, 3. Да, Иисус любит меня. Так сказано в Библии.
1: Эй,
0: стой. Притормози-ка здесь, у Багеля.
2: Копы едят пончики.

0: Так что, война?
1: Нет.
0: Ты не отвечаешь на мои смски.
2: У меня телефон барахлит.
0: С тех пор, как ты связался с этими ребятами...
2: Не лезь к моим друзьям, Джен. А мне просто нужно сейчас кое с чем разобраться. Позвоню тебе на выходные.
1: Правда.
0: Миссис Макдональд.
3: Не знаю, с чего начать.
0: Может, с вашего сына?
3: Блейк хороший мальчик. Хорошо учится, когда хочет. Чего, как вы видите, он в последнее время не делал. Думаю, это переходный возраст. Он со своим отцом, они часто ссорятся.
0: Из-за чего?
3: Мы потеряли ребенка. Случилось несчастье, когда Блейк был еще младенцем. И Мак, мой муж, он злится.
0: Как давно это было, Сара?
3: Семнадцать лет назад.
0: Как Мак относится к вам?
3: Конечно, многое изменилось после того, как Тайлера не стало. Я упала на работе, потеряла трудоспособность. У нас финансовые проблемы. Мы даже это не можем себе позволить.
0: Мы поговорим об этом позже, хорошо?
3: Я пришла к вам поговорить о Блейке. Но, полагаю, надо поговорить и о многом другом.
2: О, Божья благодать! Как сладок звук. Однажды я потерян был. А вот теперь...
4: Ты всегда поешь на работе?
2: Когда в хорошем настроении.
4: Это немного раздражает. Можно обойтись без этого и без воскресной школы.
2: Надо полагать, ты не в восторге от этого назначения.
4: Да вообще-то нет.
2: Буду с тобой честен. Я тоже нет. Но все же некоторое время придется существовать бок о бок. Я уважаю твои желания. Но нам надо работать. Поэтому нравится нам или нет, мы партнеры.
4: Как скажешь, сержант.
2: Кажется, я понял.
4: Возможно, да. А возможно, нет.
2: Это все из-за звания? Или цвет тебя тоже не устроил?
4: Знаешь, чем меньше мы будем говорить, тем лучше будем ладить.
5: Перестань за мной бегать! Отдай мне! Не отдам!
0: Девочки, давайте потише.
5: Отдай! Ты не получишь Винки! Отдай! Отдай Винки! Папа, Винки мой!
2: Подождите. Кто купил Винки?
5: Мама.
2: Точно. На свои деньги.

0: И технически, Винки никому из вас не принадлежит, он мамин. Мама, а ты хочешь что-нибудь сказать о Винке?
1: Мне она нравится, она будет жить в моей комнате.

0: Uncle Joseph,
1: и дядя Джозеф, и дедушка Джордж, и Завинки. И Иисус, спасибо тебе за мамину лазанью. Ты знаешь, что я не люблю лазанью, но мама сказала, что дети в Африке убьют за ее лазанью. Поэтому, пожалуйста, пошли им немного, чтобы никого не надо было убивать.
2: И еще, Господи, пусть у Грейси болит попа, когда я отлуплю ее секунд через 10.
3: И семья Райтов сказала...
2: Аминь.
3: Аминь. Детка, если тебе не нравится мамина лазанья, отдай свою порцию папе.
2: Нет, не с места. Кто хочет, чтобы папа прожил долгую и здоровую жизнь? Я тоже. Угадайте, что сегодня принес почтальон? Девочки, вы можете сказать анализы?
4: Анализы!
3: О, нет.
2: У кого-то повышен холестерин. Кто-то остался без плюшек и пончиков. И как ни грустно, без маминой лазаньи.
5: Бен сказал, у тебя новый напарник.
6: Это временно. Пока он не получит новое назначение.
5: А повышение будет?
6: Не в этот раз. Хорошо, что наш сын такой недотёпа. Не надо волноваться по поводу денег на приличный колледж. Что там твой консультант говорит о нашем проблемном ребенке?
5: Пока немного. В основном говорю я.
6: Отлично. Когда он выставит счет?
5: Она. И она готова с нами работать.
6: Она. Чудно. Как раз то, что мне нужно. Двое на одного.
5: Мак, никто против тебя не выступает.
6: Работать с нами? Правильно, у нее будет программа, как у твоего чокнутого костоправа. И мы будем ходить к ней на беседы в течение 5 лет. Ты разве не видишь, что я изо всех сил пытаюсь сохранить наш дом?
5: Я думаю, нам, как семье, это нужно.
6: Я застрял в этом тарифном разряде как минимум еще на 6 месяцев, тебе понятно? У меня одни расходы. Наш неудачник сын выжимает из меня последние соки в самой дорогой частной школе штата. И теперь ты решила забрать последние и потратить на ля-ля-ля с тем, кому будешь рассказывать о наших проблемах. Когда это кончится, Сара?

0: Расскажи мне о своей семье.
1: У меня жена и сын-подросток. Ну, ты знаешь, трудный возраст.
0: Единственный.
1: Что так? Обстоятельства.
0: Встаньте, ответчик. Мистер Ранд, присяжные признали вас виновным в убийстве второй степени. Поэтому я приговариваю вас к максимальному сроку. 10 лет лишения свободы в тюрьме штата.
2: Мак.
0: Мак.
1: Что?
0: Зеленый, едем. Три, два, три. Три, два, три. Семейная ссора, жилой дом на Форест Глен.
1: Это всегда весело.
3: Мой ребенок. Он хотел убить его, чтобы он не плакал.
0: Кто это сделал? Кто?
3: Потому что он плакал.
0: Кто это сделал?
3: Мой парень. Я была на работе. Только что вернулась.
0: Он здесь? Мэм, он здесь?
3: Я не знаю, но он... Он вооружен.
0: Сандерс, ты за главного. Оуэнс, вызови поддержку. Мак, пойдем.

0: Клэр!
1: Чисто.
2: Подозреваемый Джеймс Роберт Блимс, чернокожий мужчина, по 30, рост 175, вес 85, был одет в синие джинсы и серую майку. Подозреваемый может быть вооружен.
3: Он здесь.
2: Бедный ребенок. Боже мой. Мак! Мак!

0: Воу-воу-воу.
1: Эй, потише, брат.
2: Я тебе не брат, Белоснежка. Бросай ствол! Быстро! Вставай на колени! Я сказал, на колени! Ну же! Теперь, когда ствол у меня, как ощущения? Я спросил, как тебе это? Полиция, брось оружие! Не заставляй стрелять тебя, ну же! Я не вернусь в тюрьму. Я утащу его с собой в ад. Брат, это его работа. Не надо портить день. Я не хотел нанести вред ребенку. Я это знаю. Просто не мог это дальше выносить. Мы тебе поможем. Я обещаю. Мне не нужна помощь. Я просто хочу умереть. Так что давай. Нет, я не могу. Вы умрете оба. У этого человека жена и сын. Ну уже, брат, не делай ошибки. Мы просто... Нет!
1: Белоснежка, так ты меня назвал? И кто теперь крутой?
2: Мак, опусти пистолет. Мак! Руки за голову. Лицом к стене, быстро. Встать на колени. Сэндерс, надень наручники.

0: Тайлер! Все в порядке?
1: Да. Я не видел, как он приблизился.
0: Никогда не преследуй без прикрытия. Как долго ты это делаешь?
1: Я не знаю, что случилось. Я просто я не видел его. Просто его не заметил.

0: Я горжусь тобой. Ты ведь знаешь это.
1: Спасибо, милая.
0: Я даже не знала, что ты пошел на повышение.
1: Я не пошел.
0: Что это для нас значит?
1: Это благословение. Будет больше денег.
0: Я не об этом.
1: Я знаю.
0: Я думала, что к этому времени мы полностью займемся миссией.
1: Я тоже.
0: Ведь ты пошел в полицию.

0: Конституцию. Лишь до того времени, когда церковь встанет на ноги.
1: Да.
0: Так она встала на ноги?
2: Нам не хватит на семью этого дохода. У церкви больше нет бюджета.
0: Мне страшно, Сэм. Каждый раз, как я слышу сирену, я думаю, что это ты, и волнуюсь. Ты о чем-то думаешь?
2: Нет.
0: Ты работаешь над этой проповедью всю неделю. А я никогда прежде не видела, чтобы ты делал записи.
2: У меня что-то на сердце, но я пока не нащупал слов. Ведь могут и освистать прямо на кафедре.
0: Я тебе не верю.
2: Почему?
0: Ты никогда не волновался по этому поводу, потому что у тебя дар. Ты говоришь это мне каждый день перед работой. Когда Бог с нами, кто может быть против нас?
2: Почему ты всегда используешь мои слова против меня?
0: Потому что это не твои слова, милый.
2: А с этим парнем поставили партнерами на работе.
0: И в чем же дело?
2: Масло с уксусом, вот чем.
0: Или шоколад с ванилью.
2: Немного этого тоже. Ты знаешь, как это бывает. У него что-то на уме, вот и все. Давай уже спать.
0: Мы ничего не забыли.
2: А, да, правильно. Господи, благодарю Тебя еще за один день. И, Господи, Господи, я такой голодный.
0: Ну, пойди возьми себе немного брокколи после молитвы. Позволь мне. Благодарю Тебя, Отец Небесный, за все Твои дары. За эту жизнь и наших прекрасных детей, и этого прекрасного мужчину, что ты мне дал. Говори через него завтра, Господи, и дай ему утвердиться в этом. И его новому напарнику, как его зовут?
2: Мак.
0: И мы знаем, что ты неспроста привел в этот мир Сэма. Пусть Мак узнает тебя, Отец.

0: Пусть слова мои и молитвы моего сердца будут приняты Тобою, Господи. В Тебе моя сила и спасение. Аминь.
1: Аминь.
0: Я уверен, братья и сестры, что моему посланию сегодня легко дойти до вас, но нелегко воплотиться. Но когда Господь просит нас сказать правду, мы играем с огнем, если решаем идти туда. У меня с утра в сердце целое ведро божественных истин. Но вы не волнуйтесь. Я, как и вы, страстно желаю попасть на воскресный ужин. Вот об этом мы сейчас и поговорим. То маленькое безумие, о котором вы, я и Господь будем говорить в это воскресное утро, называется любовь. Когда кто-то вас любит, нет ничего легче, чем полюбить его в ответ. Аминь. И нет ничего легче, чем возлюбить кого-то из своих. Маму и папу, братьев и сестер, своих детей, своих друзей. Мы любим тех, кого нам дал Господь, так ведь? Потому что это легко. А когда это сделать трудно? А вот полюбить незнакомца. Или того, кто не источает сладость и свет. А что, если вы ему просто не нравитесь?
2: Все равно возлюби их, пастор. Правильно.
0: Правда? Неужели? Мы их любим? Я не уверен в этом. Особенно, когда я чувствую, как белые глаза жгут мою черную кожу, лишь потому, что она черна. А это слово, что у него на уме? Мне не хочется любить этого человека. Да и вам тоже. В этот момент любовь будет последнее, что почувствует мое сердце. Я не знаю, как у вас, но уверен, что когда Господь хочет мне дать урок, Он дает учителя. Я не всегда рад уроку. И обычно не люблю, когда меня учат. Получилось не так, как я рассчитывал.

Получилось не так, как я рассчитывал.

0: Возможно, Блейку будет лучше в обычной школе.
1: Нет. Нет. Мы хотим, чтобы он учился в атмосфере частной школы.
0: Риджлейк не пригласит Блейка на следующий год. Мне очень жаль. Простите.
2: Жди здесь. Мы заберем тебя.
3: До встречи.
1: Здравствуй, сынок. Как прошел день?
3: Все нормально. Поехали скорее.
1: Что случилось?
3: Выпускника забирает мама. Ты шутишь?
1: А, ну да.
3: А это обязательно?
1: Я думаю, тебе понравится доктор Вайнс. Она классная.
3: И о чем она хочет поговорить?
1: О нас, о нашей семье.
3: Отлично.
1: Или, если хочешь, мы можем поехать и поговорить с отцом о том, что ты остаешься на второй год. И как долго ты собирался это от нас скрывать? До выпускного?
3: Он меня, наверное, убьет.
1: Не убьет, если поедешь со мной.
3: Я должен что-то сказать?
4: А ты хочешь что-нибудь сказать?
3: Вы же меня пригласили.
4: Вообще-то нет. Твоя мама.
3: Тогда зачем вы ее оставили в приемной?
4: На тот случай, если ты захочешь сказать то, чего она не должна слышать.
3: У меня нет секретов от мамы.
4: Правда? Никаких?
3: Я готов рассказать ей больше, чем вам. Я пришел к вам ради нее, понятно? Так что можете начинать меня грузить.
4: Я никого не гружу.
3: А что вы с ней делали?
4: То же, что и с тобой? Я слушала.
3: Слушали. И брали за это деньги.
4: В этом и заключается работа консультанта.
3: Она вам сказала, что у нас нет денег. Не мудрено, что отец бесится.
4: То есть ему это не нравится?
3: Нет. И знаете что? Я его понимаю. Христианский консультант. Что за ерунда?
4: Примерно как каждый год выбрасывать по 20 тысяч в унитаз частной школы, где учится неблагодарный ребенок, который учебе предпочитает тусовки с группой неудачников.
3: Мне это не надо.
4: И еще 20 тысяч за повторение курса? Ой, я ошиблась. Не надо. Частная школа, значит. Как это воспримет отец? Давай разберемся. Я тоже встречаюсь с тобой ради твоей мамы. И я тоже в курсе финансовой ситуации твоей семьи. Пока она мне ничего не платит, Блейк. Правда, мне это не по карману, но я прониклась к семье, которая трещит по всем швам. И пока мы говорим обо мне, я не христианский консультант. Я консультант, который христианин. Две большие разницы. И если ты окончишь школу, будешь это знать. Поэтому, поскольку мы оба здесь из-за нее, почему бы нам не начать сначала?
3: У меня не здорово вышло воскресенье, дедушка.
0: Ты облажался, так что ли?
3: Точно.
0: Я как-то проповедовал солдатам «возлюби врага своего». Ну и получил прикладом по голове.
3: Кошмар.
0: Век живи, век учись, друг.
3: Да, это точно.
0: А уж что до прощения, это та еще проблема. Его всегда проще просить, но очень трудно давать. Убедился на опыте, когда пытался растить твоего отца. Так скажи мне, что ты выбираешь?
3: Я не сдамся. Буду продолжать.
0: Что ты чувствуешь?
3: Как я люблю путь наименьшего сопротивления? Ощущение, как будто я провалился в том, для чего появился на свет. Все, что мне удается...

0: Придется это завести группу болельщиков церкви.
1: В этом нет ничего страшного.
0: Когда мне кажется, что город вот-вот снова вспыхнет, ты видишь то же, что и я. Я хочу нести добро, как это делал ты. Я не могу это делать, проводя 40 часов в неделю на улице, вместо того, чтобы взращивать свою миссию.
1: А что есть твоя миссия?
0: Моя церковь, конечно.
1: А, ясно. Ты думаешь, что будешь просто сидеть в своей башне и ждать, пока на тебя снизойдет благая весть от Иисуса? И ты будешь проповедовать, как мы будем менять мир? Ты об этом?
0: Нет, выглядит как-то некрасиво, честно говоря. Немного классической музыки, у большого камина, чаепитие в свитере. Это о чем?
1: Миссия Иисуса. Она здесь, на улицах.
0: Да. А ведь я надеялся, ты скажешь не отказаться от повышения, оставить полицию.
1: Ты знаешь, доктор Кинг учил нас по воскресеньям, это было в чулане. И в чулане это не запрешь. С понедельника по субботу играли в игру. Там это все и происходило. Скажи мне, ты действительно решил уйти из полиции? Только честно.
0: Да нет.
1: Вот и ответ, мой мальчик.

0: С тебя $6, Мак. Ты помнишь брата Блейк?
1: Нет. Но он здесь. Повсюду в доме. И я не могу от него избавиться. Это только на час, да?
0: Это последняя сессия. У нас с тобой вся ночь.
1: Супер. Я больше не хочу говорить.
0: Хорошо. Что, если поговорю я?
1: Я думал, вы будете только слушать.
0: Я слушаю. Пока не услышу столько, сколько нужно. Ты прав. Проблема не в тебе, а в Тайлере. Но его нет, и никто ничего не может с этим сделать.
1: Ну, отлично, док. Мне уже стало лучше.
0: Проблема здесь в том, кого винить.
1: Винить? А папа не играет в игру с виной.
0: Почему ты так думаешь?
1: Чтобы не винить себя.
0: Он тонет, Блейк. Кто-то должен бросить ему спасательный круг.
1: Что это значит?
0: Что-то небольшое. Что-нибудь приятное сегодня. Посмотрим, что будет.
1: Я знаю, что будет.
0: Когда ты последний раз пытался? Как нужно ненавидеть человека, чтобы позволить ему умереть от боли, когда может помочь одно доброе слово? Мужчина не тот, кто готов вступить в драку, а тот, кто готов протянуть руку помощи.
2: Привет.
1: Привет.
2: Осетровые? Хорошая книга.
1: Ну да.
2: Да.
1: Как долго ты собирал эти книги?
2: Лет 50. И каждую из них я передам тебе. Я должен был передать их моему сыну, твоему отцу, но не думаю, что он... Что для него здесь есть что-то полезное.
1: Он тебе звонил?
2: Нет, а тебе?
1: Нет.
2: Видишь Библию на четвертой полке? Нет, нет. Вот ту, старую. Давай сюда. Да, она. Видишь? Она принадлежала...

0: моему дедушке. Мы должны были похоронить его с ней, но... Библию нельзя хранить или хранить на полке. Ее нужно читать. Прочти это.
1: Уэндалу Райту на его 8-й день рождения от его друга Джона Эскью. 31 мая 1884 года. Кто был Джон Эскью?
0: Фермер. Производил хлопок. 2000 акров. 100 рабов. Он отпустил всех рабов перед окончанием войны. Почти все остались.
1: Они хотели остаться рабами?
0: Нет, нет, они любили его. Он давал им работу. Он платил им больше, чем они могли заработать в другом месте. Потом он отдал им 10 акров земли под дом.
1: Ты верно смеешься. Зачем ему это было надо?
0: Он не должен был этого делать, скажу по правде. Присядь, я тебе кое-что расскажу. В тот день, когда он освободил рабов, он построил их всех перед собой. Шляпу держал в руке, и, надо сказать, он был одним из самых богатых людей в штате. Он держал шляпу в руке и просил их простить его за то, что делал. Он делал что-то плохое, но не только это. Он просил их простить всех людей, которые сделали им что-то плохое.
1: И чем это закончилось?
0: Типа как твоя проповедь, да?
1: Ладно.
0: Мистер Эскью, он учил твоего прадедушку Уэндала читать. Подарил ему Библию, и парень решил стать проповедником прямо там. Это один акт прощения, который изменил историю, Сэм. И в этом соль. Вот что твой 8-летний прадед написал в ответ.
1: Я обещаю молиться за вас каждый день. Прошу вас о прощении. Даю вам его и буду вашим вечным другом. Уэндал Райт. Красиво.
0: Красиво? Это стало делом его жизни. Господь привел его в этот мир. Для этого, возможно, изменил чьи-то сердца и судьбы. Возможно, удержал кого-то от линчевания, от полицейской дубинки. Вот о чем я говорю. В этом и дело, в милосердии. Примирение начинается с прощения. Это единственное, что может изменить жизнь. Так ведь? Нельзя переоценить силу прощения. В нем мощь. Только в прощении. Запомни эти слова. Запомни.

0: Как прошел день?
1: Ты сегодня ужинаешь с нами?
2: Сегодня понедельник, и все рестораны закрыты.
1: Клоун, очень смешно.
2: Пап, а когда ты решил стать копом?
1: А что?
2: Просто всегда было интересно. Ты об этом в детстве мечтал? Или тебе эта идея свалилась на голову?
1: Когда умер твой брат? Я думал, что смогу что-то изменить. Возможно, сделать так, чтобы это ни с кем больше не случилось. Я ошибся. Но на хлеб я зарабатываю. Передай картошку. Скажи мне, что ты не думаешь о том, чтобы стать копом.
2: Нет, я просто уважаю эту работу, пап. Это все?
1: Надо же.
2: Нет, правда. Правда.
1: Спасибо. Как в школе?
2: Нормально.
1: Что?
2: Ничего.
1: Ты снова попал в историю, так ведь?
2: Пап, я...
0: Мак, поговорим об этом позже.
1: Нет, поговорим сейчас. Кто-нибудь скажет мне, что происходит?
2: Папа, я не закончу школу.
1: Что ты сказал?
2: Я снова завалил английский, испанский. И я...
1: Снова?
2: Я не сдал тригонометрию и не успею теперь нагнать.
1: Значит, нас ждет еще один год.
2: Мне придется закончить школу в Оукдейле. Я смогу это утрясти к Рождеству. Я получу аттестат.
1: В Оукдейле? В этой выгребной яме? Ты не сможешь попасть в приличный колледж, закончив государственную школу, и ты это знаешь. Я продам этот дом, если придется. Я найду вторую работу. Ты определенно найдешь работу и закончишь Риджлейк.
2: Пап, меня выгнали.
1: И ты это, конечно, знала.
2: Она не виновата. Это моя вина.
1: Свежая новость. Лучше убей меня, ладно? Просто покончим с этим и убей меня быстро. Когда это кончится? Это твоя жизненная цель — прикончить меня раз и навсегда?
2: Пап, прости.
1: Я просто уважаю эту работу. Неужели ты думал, что я на это куплюсь?
2: Я говорил серьезно. Первый раз я хотел нормально поговорить с тобой. Вместо еще одной ссоры. Почему ты думаешь, что я куда-то хожу по ночам? Мне это не надо.
1: Третий промах. Сидеть.
2: Я не хочу сидеть.
1: Мне плевать на то, что ты хочешь.
2: Правда, свежая новость.
0: Прекратите оба.
1: Тайлер бы никогда себе этого не позволил.
0: Блейк. Мак.

0: Oh, man.
1: Надо же.
2: Ну, не так уж и больно.
1: Мне действительно надо это делать каждую неделю.
2: Доктор прописал. И ваша жена.
1: Я думаю, вы говорите ложь о других вещах.
2: Ладно. Продолжайте, посмотрим. Уровень снизился за неделю на 3 единицы, видите?
1: Что такое ЛНП?
2: В вашем случае, мистер Райт, то, что зашкаливает.
1: Это когда Дэвис сказал, что он уничтожит гниду. Его просто взорвало. Он был просто робокоп. Я рад, что с ним ездит Реф, а не я.
3: Да, может быть, он помолится над ним или еще что.
1: Помолится над ним — это просто смех. Ты любишь шутить.
4: Хорошо, мистер Герардо. Попрошу расписаться.
5: Это не признание вины, я просто выписал повестку в суд. На 10 ноября. Можете записаться на курсы водителей-нарушителей. Это нигде не будет значиться. Всего хорошего. Хочешь сесть за руль? Мне надо сделать пару звонков. Привет, это я. Просто хочу знать, не звонил ли Блейк. Или если ты что о нем слышала. Ты ведь думаешь, что я расист, да?
1: Я не знаю. А ты расист?
5: Та машина превысила скорость.
1: На 5 миль всего.
5: Таков закон. Я бы также остановил машину, набитую белыми.
1: Господи, не дай мне убить моего напарника.
5: Это почему же? Избавь нас обоих от жалкого существования.

0: Как дела, Мак?
1: Чудесно, лучше не бывает.
0: Что-то происходит дома?
1: Не надо мне читать проповеди.
0: Я тебе не проповедник, я друг.
1: Правильно.
0: Неужели? Или я буду петь громко.
1: Мой сын ушел из дома вчера ночью.
0: Сколько твоему сыну?
1: 17. Ты когда-нибудь пытался договориться с 17-летним?
0: Моим 7-9.
1: Близится день, приятель.
0: Значит, была ссора.
1: У нас бывают только ссоры.
0: А он раньше уходил?
1: Да. Но на этот раз все по-другому.
0: Сказал что-то, о чем сожалеешь?
1: Есть у меня такая тенденция.
0: Я не разговаривал с отцом 12 лет, Мак.
1: Он жив?
0: Наверное. Я не знаю, где он.
1: Сказал что-то, о чем сожалеешь?
0: Мы оба. Этого нельзя делать, Мак. Мальчику нужен отец. Что бы он ни говорил.

0: you love your brother, man, like the Lord loves his children.
1: Pretty 3-2-3.
2: Возможный нарушитель 7844 Кирби. Почему мне знаком этот адрес?
1: 3-2-3 в пути.
2: Так вы услышали шум окна?
3: Стук. Тук, тук, тук. И голоса. Китайские или японские, возможно. У нас их много. Мексиканцы селятся в округе со своими машинами, с низкой посадкой и пикапами. Ехали бы они обратно в Мексику. Мне нравились цветные, которые прежде жили здесь. Они были, как вы, доброжелательные. С ними можно было говорить.
2: Офицер Макдональд, вы что-нибудь увидели?
4: Нет, не увидел. Никаких признаков нарушения.
3: Не зайдете ли на стаканчик ледяного чая?
2: Нет, нет, спасибо.
3: Последний раз полицейский сделал полный отчет. Он вошел?
2: Да, мэм, это я был у вас несколько недель назад.
3: Неужели? Не припоминаю.
2: Мы еще раз проедем мимо перед вечерней сменой, если...
5: 27-14. Канцелярские товары, тихая тревога.
1: 3-2-3, выезжаем на вызов.
2: Спасибо, мисс Брэдшо. Нам пора ехать.
3: Ладно, спокойной ночи.
2: Одинокая дама. Ей нужен кто-то поговорить. Это все могла бы пообщаться с телевизором.
1: Или еще одна батарея села в детекторе движения, как в последние 10 вызовов.
2: Выходи, выходи.
1: Разве они обычно не оставляют свет в этом магазине?
2: Да.
1: Может, просто произошло отключение энергии? Давай глянем сзади. 3-2-3 на месте, участок 1 чисто. Очевидно, электричество вырубили. Возможно, сработала ложная тревога. Проверяем позади здания.
2: Я не знаю, Мак. Сзади все освещение выключено. Движение! Полиция! Стоять! Мак, подожди!

0: Стоять! Пистолет!
1: 3-2-3. Применили оружие. Подозреваемый лежит. Покажи оружие. О, Боже.

0: Prze. No.
1: Нет.
0: Блейк,
1: что ты?
0: Прости, отец, прости.
1: Нужна скорая!
0: 3-2-3, внимание!
1: Быстро!
0: Раненый подозреваемый сын полицейского Макдональда, прием!
1: Блейк! Нет, нет, нет, нет!

0: Yes.
1: Да?
2: Миссис Макдональд? Я Сэм Райт, напарник вашего мужа.
1: О, нет. Что произошло? Что случилось с Маком?
2: Вам нужно поехать со мной, хорошо?
1: Что случилось с Маком?
2: Не с Маком. Огнестрельное ранение в правую часть брюшной полости.
3: Одиночное?
2: Да, одиночное, огнестрельное. Выходного отверстия нет. Раз, два, три.
1: Отлично. Что у нас здесь?
2: У нас огнестрельная рана в правой части живота. Дай мне.
1: Как вас зовут?
2: Блейк.
3: Ладно, даем наркоз. Мне нужен доктор Дункан.
1: Ты знаешь, где ты?
3: Сделаем рентген груди и брюшной полости. Готовим к операции. Привет, Блейк. Ты слышишь, парень? Я доктор Карри. Она будет здесь, не успеешь оглянуться. От тебя требуется одно — расслабиться, заснуть и думать о хорошем за нас двоих. Ладно, приступим. Поехали.
1: Что ты сделал?
2: Сара, нет. Сара, нет. Нет, это был несчастный случай, Сара.
3: Сара, я не знал.
1: Что случилось? Почему он там был?
2: Сара, нет. Он не хотел.
1: Он все, что у меня осталось, Мак. Ты меня понимаешь? Сара. Сара. Сара.

0: Have a seat, sir.
1: Присядьте, сэр.
0: Well,
1: хорошие новости. Он пока стабилен. Он сильный мальчик. Мало кто пережил бы такую операцию. Плохие новости. Пока не все трудности позади. Пуля летела быстро, оставила большие повреждения. Мы его заштопали, но пришлось удалить поврежденную почку.
2: Он сможет жить без почки?
1: С одной здоровой почкой, да. Но в этом-то и проблема. Почка нездорова. Ее вообще могло не быть.
3: Что это значит?
1: У Блейка сравнительно редкое генетическое заболевание — синдром атрофии почки. Это значит, что одна из почек не функционирует, и другая берет на себя всю работу. К сожалению, мы убрали здоровую почку. Блейк сейчас стабилен. Это ненадолго. У него стопроцентная почечная недостаточность.
2: Вы хотите сказать, что Блейк умрет?
1: Я хочу сказать, что, чтобы Блейк выжил, ему надо немедленно делать трансплантацию.
3: Пусть возьмет мою.
1: Все не так просто.
3: Я его отец.
1: Я взял на себя ответственность и посмотрел медицинские карты вас обоих. У вас кровь второй группы, резус положительный, как и у Блейка. Но проблема в том, что у вас гипертония, и поэтому вы не можете быть донором.
4: Миссис Макдоналд,
1: к сожалению.

Лень, у вас первая группа, резус положительный. Сейчас ищем донора по базам данных, но пока ничего не нашли. Время не терпит. Мужайтесь.

0: Mac.
1: Mac.
0: Hey, Mac.
1: Hey, Mac.
2: Сестра сказала, все было отлично.
1: Он прорвется. Я думал, подожду вас и отвезу домой отдыхать. Где Сара?
3: Она с Блейком.
1: Хочешь ехать домой?

0: Я правда хороший стрелок. Знаешь?
1: 15
0: За 15 лет стрелял три раза и три раза попал.
2: Ты не мог знать. Ты делал свою работу.
0: Я плохо делал. Не надо было идти в то здание. Меня никто не просил, он бы никуда не делся. Я даже не знаю мальчика. Своего сына. Я ничего о нем не знаю.
2: Еще не поздно узнать.
0: Он может не выжить.
2: Что? Я думал, они сказали... Я мог бы остаться с тобой? Или ты хочешь побыть один?
0: А я один. Был один с тех пор, как похоронил своего первого мальчика. Думаю, я умер вместе с ним. Просто в это трудно поверить. Это больше не важно.
2: Стой, послушай меня. Ты на дне. Ты не опустишься ниже, чем здесь и сейчас. У тебя два выхода. Проклясть Бога и умереть, или перестать с ним бороться.
0: Я ценю это. Правда. Я выбираю первый вариант, проповедник.
2: Мак, а он не покинул тебя. Я знаю, что сейчас все очень плохо, но всему есть причина.
0: Хватит. На меня это не действует. Если вера в сказки тебя утешает и дает подработку по воскресеньям, поздравляю, сержант Райт. Но если ты думаешь хотя бы вскользь, что я покроюсь мурашками и паду на колени перед твоим богом, который позволяет переехать 5-летнего ребенка черномазому наркодилеру,

Старики говорят, что самой жестокой тюрьмой будет та, которая была построена своими руками, и одиночное заключение будет самым жестоким. Сам ад покажется ничем иным, как вечностью в одиночестве. Также говорят, что Отец никогда не бросит искать и призывать нас. Многие не могут или не хотят слышать этот призыв, пока совсем не будут сломлены.

0: Утешь меня, Господи. Благодарю Тебя за то, что я слежу за ним. И мы знаем, что у Тебя есть воля, и что Ты можешь дать ему, если хочешь.
1: Еще что-нибудь?
2: Отец, ты знаешь, что нам прямо сейчас нужно чудо для Блейка. Мы приходим к тебе с мольбой о том, чтобы для него нашлась почка, которая будет работать в теле Блейка, отец.

0: Они потеряют того мальчика?
1: Я не знаю. Я тебе говорил, что они потеряли первого сына.
0: Как красиво. Что это?
1: Это подарок дедушке Джорджа. Я думаю, это должен был быть урок, но я не совсем уверен, что понял его.
0: Я обещаю молиться за вас каждый день. Прошу вас о прощении. Даю вам его и буду вашим вечным другом. Да, продвинутая теология. Да и должна быть, потому что это писал ребенок.
1: Ты всегда знаешь, как сказать то, что нужно. Мне плохо от того, что происходит с семьей этого человека. Все, что я мог, это молиться за него. Он заставляет меня переживать такие чувства, каких у меня долгое время не было.
0: Какие?
1: Ярость. Ненависть. Что со мной происходит, Дебра?
0: Ты человек.
1: Я пастор. Я был призван направлять людей. Или мне так казалось?
0: Что это значит?
1: Это часть моей работы. Я не могу сосредотачиваться на этом или взращивать это, или даже быть верным этому, потому что я должен разъезжать по городу в полицейской машине 10 часов в день с парнем, который ненавидит меня, потому что я черный, ненавидит весь мир.
0: Это его проблема. Ты тут при чем?
1: Он показывает мне, где мое сердце.

0: где его нет. Оно не с людьми. Я думал, что с людьми. Пока не встретил одного человека, которого не смог полюбить. Это для меня лишь слова. Это больше нереальность. Гоняться за преступниками, носить значок — это реальность. И я там расту, а моя церковь не растет. Она загнивает. И вскоре она умрет из-за меня. Вот что маг делает для моей жизни, Дебра. Показывает мне, где на самом деле мое сердце. Оно носит оружие, а не Библию.
1: Ты действительно в это веришь? Ты хороший человек, Сэм Райт. Я счастлива, что Господь подарил мне тебя. Но я думаю, ты понял это превратно. Господь не привел его в твою жизнь. Он привел тебя в его. И тебе надо понять, зачем.

0: Я думаю, с графой для отметки донора на каждых правах в Америке где-то найдется одна почка, которая ему подойдет.
1: Он выживет.
0: Тебе до этого есть дело?
1: Я ведь здесь.
0: Потому что хочешь? Потому что должен?
1: Я еще не решил.
0: Хороший ответ.
1: У меня...
0: Ты же не будешь проповедовать? Ты знаешь, что со мной, когда ты проповедуешь.
1: Не буду. Но интересно, что ты здесь. Я пришел побыть с тобой.
0: Полагаю, ответ нет. Но завтра с утра я перестану быть отцом и мужем. Сара даже не придет домой после похорон. Она будет идти дальше. Сэм, я не хотел сказать то, что сказал в машине.
1: Я это знаю.
0: Я говорю много того, чего не желаю. Я делаю больно жене каждый день, говоря ей что-то. Я делаю больно Блейку, который бежал от нас. Я даже заставил 5-летнего сына ездить на этом глупом велосипеде. Он не хотел. Если бы я только... Ответь мне, Сэм. Этот добрый Господь, с которым ты щебечешь, почему он оставил двух маленьких мальчиков умирать и оставил жалкую развалину, которая не хочет жить дальше?
1: Нет ответа на этот вопрос. Просто нет.
0: Тогда во что же мне верить? В чем весь смысл?

0: Каждый раз мне кажется, что я разгадал загадку. И я получаю крученый мяч. Знаю только, мы в этом вместе, Мак. И кто-то поместил нас сюда. И не должны мы были страдать. Они сами это сделали. Ты не виноват ни в том, ни в другом. Это был несчастный случай, Мак.
1: Это я.
0: Нет. Бог не хотел, чтобы ты нес это бремя, Мак. Он хочет, чтобы ты избавился от этой боли.
1: Я заслужил адские муки. Мне так жаль. Так жаль. Боже, помоги.
0: Ну тогда ты прощен. Ты слышишь меня, Мак? Ты прощен, поскольку попросил об этом.
1: Я не хочу, чтобы он умер, Сэм. Я не хочу, чтобы мой мальчик умер. Я бы отдал все. Пожалуйста, помолись со мной. Помолись. О, Боже.
0: Ты должен молиться со мной.

0: О, Господь мой, дорогой, любимый Боже, мы молимся Тебе.
1: Pray, Lord, that you lift up all this prayer.

0: Я хотел поговорить. Каждый раз, как я заходил, ты спал или находился в каком-то аппарате из «Звездных войн» или...
1: С мамой?
0: Да.
1: Позаботься о ней, хорошо? Она не такая сильная, как ты.
0: Эй, вот этого не надо. Слушай, мы будем с этим бороться. Я думаю, они нашли тебе почку в Канаде.
1: Папа. Прости, папа.
0: Это я должен просить прощения. Нужно было сделать это давным-давно. Мне очень жаль. Прошу тебя, скажи, что ты меня прощаешь.
1: Конечно, папа.
0: Ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Я люблю тебя, Блейк.

0: Мне бы хотелось чем-нибудь помочь. Ему резко стало хуже, так быстро. Я не могу найти ему почку. Нет родственного соответствия, нет друзей. Что там у тебя, Сэм? Анализ крови, высокий холестерин. Дай взглянуть. Еще о чем-нибудь подумаю. Сэм? Я знаю, ЛНП сильно повышен. Я буду меньше есть. Группа крови. Вторая, резус положительный. А при чем тут мои ЛНП? Как у Блейка Макдональда. То есть вы хотите сказать, что я... Хочу сказать, твое желание может исполниться.
1: Ну же, Блейк, потерпи немного. Надо немного потерпеть.
0: Я думал, вторая положительная — это перебор. Кто бы действительно думал, что это что-то значит?
2: Я, вот кто.
0: Я вернусь. А ты давай домой и приготовь небольшую вкусную лазанью. И не забудь про чесночный хлеб. И, дорогая, я знаю, почему сейчас.
1: Извините, дальше идти нельзя.

0: Мами.
1: Мама, у нас есть вопрос.
2: Какой вопрос?
1: Откуда им знать, что черная почка будет работать у белого мальчика?
2: Ну,
3: потому что внутри мы все одинаковые.
4: Все будет отлично. Просто небольшой укол.

0: И вот, наконец, наш старший пастор вернулся. Теперь, прежде чем вызвать его, достаньте свои письма милосердия. Покажите их. Давайте поприветствуем нашего брата, нашего учителя, нашего друга и целителя, сержанта, пастора Сэма Райта.
1: Ладно, ладно. Давайте читать этот текст. Настоящим обещаю первое.
2: Молиться за тебя каждый день.
1: Второе.
2: Просить о прощении.
1: Третье.
2: Прощать тебя взаимно.
1: И быть твоим другом когда?
2: Всегда.
1: Теперь, когда кто-то попытается с вами разыграть расовую карту, высеките этого дрянного мальчишку. Напишите свое имя в конце и скажите: «Нет, брат мой, сестра моя, я разыгрываю карту милосердия». Шесть недель назад, вот здесь, я сказал вам всем, что когда ученик готов, приходит учитель.

0: Просто я не думал, что был учеником. Но я был. А учитель? Он появился. Да, правда появился. И брат Мак, ты был не просто моим учителем. Ты был профессором. Братья и сестры, я люблю мой город. Но он разорван пополам. Что я вам говорю об этом? Оглянитесь. Вас оскорбляли. Меня оскорбляли. И мы продолжаем причинять боль друг другу, так ведь? Где нет справедливости, нет мира. Я слышу это каждый божий день. Как будто справедливость может изменить сердца. Не изменит. Не справедливость нам нужна, и не ее мы хотим, а милосердие. Прощение. Вы хотите восстановить разрушенный город? Разрушенный мир? Нужно начать прямо здесь. И я обещаю молиться за каждого из вас каждый день. Чтобы простить вас. Просите вы об этом или нет. И просить вас простить меня. Чем я могу вам помочь, сэр?
1: В другой жизни я был другим человеком. Я был вором и безумцем. Полицейский, который... правомерно пытался призвать меня к правосудию, начал меня преследовать. Я бежал. И я отнял у этой семьи ребенка. Остановила меня тюрьма. Я отдал свою жизнь моему отцу, и я искал возможности исправить то зло, которое совершил. Для искупления я присоединился к миссии на земле моих предков в Кении. Теперь ради нее я и живу. Я уплатил обществу долг за свои преступления 8 годами своей жизни. Справедливость была восстановлена, но не для этой семьи. Перед ними я в неоплатном долгу. Я не смог. И я не пришел в другой день взглянуть им в глаза и принять на себя ответственность за содеянное. От всего сердца я прошу вас прощения. Я умоляю вас о прощении. Я молю о милосердии.

Ибо благодатью вы спасены. Послание к Ефесянам.

0: Первая книга Царств, 14 глава. Давайте все откроем это место. Здесь описаны две школы мышления в отношении Божьего водительства. Я считаю, что большинство харизматических церквей относятся к ним. Школа водительства Божьего, которая относится к Саул, гласит следующее: «Я не сдвинусь с места, пока Бог не направит меня, потому что в этом месте его окружают священники, и они ожидают наставления и водительства от Бога». Есть очень много христиан, которые стоят на месте, ничего не делают и молятся о том, чтобы Бог показал им свою волю. Существует также вторая школа мышления, которую я поддерживаю и приглашаю всех тех, кто сейчас следует первой, перенять эту или просто испробовать ее. А если вам это не понравится, то вы можете вернуться обратно. Она говорит следующее. Она не говорит, что я не буду двигаться, пока Бог меня направит. Она говорит: «Я не ожидаю никакого водительства от Бога, пока сам не сделаю первый шаг, не начну что-то делать». Эти две школы мышления настолько далеки друг от друга, что чаще всего люди из этих разных школ не идут по жизни вместе. А если они соприкасаются, они обычно спорят, у них возникают конфликты, и они испытывают неудобства, когда начинают обсуждать предназначение в жизни и будущее, не подозревая, что каждый из них принадлежит к противоположной школе мышления. Бога привлекает движение. Я думаю, он сказал бы церкви: «Ради всего святого, сделай что-нибудь. Если ты начнешь что-то делать, я приду и приму в этом участие. Но не молись и не проси, чтобы я показал тебе, что делать. Я не занимаюсь разработкой карт. Я занимаюсь только с компасом. Используй свой внутренний компас, и ты найдешь свою судьбу». Вот история в первой книге Царств, 14 главе. Давайте прочитаем несколько стихов. «В один день сказал Иоаннафан, сын Саулов, слуге оруженосцу своему: ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне. А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился в окраине Гивы, под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около 600 человек народа. И Ахия, сын Ахитува, брат Иоховеда, сына Финиеса, сына Илия, священник Господа в Силоме, носивший эфод. Народ же не знал, что Иоаннафан пошел. Между переходами, по которым Иоаннафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой, имя одной — Бацец, а имя другой — Сене. Одна скала выдавалась с севера к Михмасу, другая — с юга к Гиви. И сказал Иоаннафан слуге оруженосцу своему: ступай, перейдем к отряду этих необрезанных, может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. Will act in our behalf. Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few. Do all you have in mind, his armor bearer said. Go ahead. I am with you, heart and soul. This story is. Я считаю, что эта история описывает два стиля руководства в жизни. Это относится к стилю руководства в политике, в бизнесе, в семье. А также, поскольку мы делаем упор на церкви, этот стиль также относится и к ней, к Дому Божьему. Эти два стиля руководства представляют собой полную картину того спектра, в который входят лидеры в нашей церкви, а также описывают наш потенциал как лидеров жизни. Потому что я верю, что все члены церкви призваны быть лидерами. Мы призваны быть головой, а не хвостом. Я верю, что это относится к нашим бракам, семьям, обращению с деньгами. Я верю, что это относится к отношениям, которые мы строим с окружающими, к нашему характеру и поведению на работе, как работников, так и начальников. Как люди, принадлежащие к церкви, мы являемся лидерами в нашем мире, поэтому это относится ко всем нам, но в особенности к некоторым из нас, потому что вы намного сильнее ощущаете ответственность лидера, так как вы действительно руководите людьми напрямую, а не только в общем, как я говорил раньше. В жизни все лидеры избирают свой стиль руководства. Они могут избрать тот стиль руководства, который был у Саула. Я назвал бы этот стиль руководства посредством власти. Руководство посредством власти, титула, силы, положения, потому что Саул — царь. Ему принадлежит вся сила, все ресурсы. У него вся власть, и за ним стоит последнее слово. Его считают выше всех других народов. И главной характерной чертой его руководства является власть. Но, как мы здесь видим, он никем не руководил посредством своей власти. Мы ясно видим, что весь народ в бездействии, как это было раньше, когда ему угрожал Голиаф. На тот момент, хотя Саул и являлся лидером народа, он был не в состоянии решить эту проблему. Но его стиль руководства был основан на власти. Иоаннафан характеризует руководство посредством влияния. Руководство посредством влияния. Я должен вам признаться, что опробовал оба стиля руководства в своей жизни и испытал на себе оба из них. Я пытался вести других, используя оба стиля. Я решил для себя много лет назад, что хотя власть может контролировать жизнь и поведение людей, она не может влиять на их сердца. А для того, чтобы достичь сверхъестественных или даже невозможных результатов, как говорят многие, а именно этого добилась наша церковь за последние 6-7 лет, чтобы достичь сверхъестественных, необычных результатов, мы должны влиять на сердца, а не просто добиваться послушания. Много лет назад я понял, что если хочу вести людей таким образом, чтобы их жизни росли, расширялись и наполнялись смыслом, я не смогу этого достичь, используя свою власть, или посредством приказаний и возвышения над ними, или посредством усложненной системы руководства церкви. И все это потому, что власть может контролировать поступки человека, а влияние формирует саму сущность человека. Я предпочитаю работать над тем, какими вы становитесь людьми, чем над тем, как вы поступаете.
1: Influence shapes who a person becomes. And I'd rather.
0: Потому что если я помогу вам стать правильным человеком, то вы тогда пойдете и будете правильно поступать в жизни. А если я заостряю внимание только на том, чтобы вы правильно поступали, но не отвожу времени на то, чтобы научить вас стать правильным человеком, когда я перестану вас контролировать, вы перестанете правильно поступать. Ведь вы не имеете правильного стержня в жизни, из которого исходит ваше желание правильно поступать. Понимаете? Несмотря на то, что у Саула была вся власть, сила, ресурсы, его воины, его 600 человек и еще священники, не относились к нему так, как к Иоаннафану относился его оруженосец. Он сказал ему: «Делай». Кстати, он дает согласие на миссию, которую можно фактически считать самоубийством. «Давай пойдем и возьмем всех этих филистимлян. Мы с тобой вдвоем, с одним мечом». Как раз оруженосец-то и не имел доступа к этому мечу. «Иди и делай, а я с тобой, всем сердцем и душой». Слышите, что сказал оруженосец? «Я с тобой всем сердцем и душой». Власть не касается сердца и души человека. Только влияние касается и втягивает их видение, работу, в мечту. Даже в том случае, если все выступает против нас. Влияние таким образом касается людей, что они говорят вещи, полного значения которых сами не понимают.
1: В
0: церкви, в семье, в любой группе, где лидер руководит посредством влияния, и где люди хотят оказывать влияние на других через свою жизнь. Вы можете видеть, что такие люди участвуют в вещах сверхъестественных и необъяснимых. Они идут против принятого установившегося мнения. Это усложняет их жизнь, делает ее менее удобной, заставляет их жертвовать. Но они делают это не потому, что вы этого требуете от них и приказываете им это делать. Они делают это потому, что что-то в их сердце завоевано через отношения между лидером и последователями, построенными на влиянии. Вы понимаете меня? Вся причина этому в следующем. Влияние передается через личные отношения, а власть не передается. Власти не обязательно знать ваше имя, чтобы вести вас. Власть действует посредством организации, структуры, правил, уставов. Она может действовать и не знать тех, кем управляет. Многие организации так строят отношения, и многие церкви также работают. Влияние не может функционировать без личных отношений. Влияние не может действовать, пока человек не узнает других и сам не откроется перед ними. Именно поэтому оно мне нравится. И именно поэтому многие другие его не любят. Намного труднее узнать вас лично, чем просто вести своей властью. Мне намного проще стоять здесь и говорить, как ваш начальник, как босс, великий муж Божий, и общаться с вами, как будто я живу в другом мире и отделен от вас, пытаться направить вас в наше будущее и в ваше будущее, используя свою власть, и не понимать, что это мой стиль, и делать это с правильным намерением сердца. Может быть, это единственный стиль, который для меня демонстрировали. Может быть, это единственный стиль, с которым я знаком. Но когда я изучал такие вещи, обозревал их по всему миру, я читал о людях, которые поняли, что такой стиль руководства не рассчитан на длительный период, и они переключились на стиль руководства через влияние. Все эти люди могли бы стать здесь и сказать: «Мы и там были, и так и делали». Но хотя мы вызывали какую-то реакцию у людей, и у нас были последователи, у нас не было с ними личных отношений. Если же вы делаете то, что я делаю, намного легче использовать тон руководителя, чем наслаждаться личными отношениями, через которые и зарабатывают влияние. Власть не нуждается в личных отношениях. Помните это. Знаете, правила — это плохая замена личных отношений. Многие родители пытаются вырастить детей в соответствии с определенными правилами. И я часто думал, что когда вы пытаетесь расти детей посредством правил, вы тем самым компенсируете отсутствие личных отношений с ними. Если дети не хотят слушаться посредством любви, отношений, уважения родителей, поэтому мы пытаемся заставить их слушаться посредством правил, уставов. Когда же дети вырастают и становятся способными убежать от этой власти, они перепрыгивают через забор и убегают от своих родителей. Я именно так и поступил, когда был ребенком, когда мне было 15 или 16 лет. Как вы знаете, я женился в 16. Гленди было 17. В моем случае я пытался убежать от ужасного властного стиля, в котором мой отец управлял нашим домом. Когда я был ребенком, и я думаю, что так было со всеми нами, хотя мои родители имели надо мной власть, они не имели надо мной влияния. Мои друзья влияли на меня, что доставляло моим родителям много горя. Большую часть времени я пытаюсь уменьшить влияние незнакомцев на их сына. Причина, по которой я не отвечал им взаимностью, не уважал и не слушал, заключалась в том, что я не имел близких отношений с ними. Помните, что влияние приходит только благодаря личным отношениям. Я обещаю вам, мамы и папы, а мы с Глендой уже вырастили наших детей в течение последних 33 лет. Они уже взрослые, и все они знают Бога. Трое из них работают в команде нашей церкви, остальные посещают церковь. Поэтому я думаю, что мы принимали в жизни правильные решения, хотя мы несовершенные люди. Если бы я мог передать одну или две ключевые вещи родителям, я бы сказал, что когда вы растите детей, очень важно строить отношения с ними и вести их, используя влияние, вместо того, чтобы постоянно придумывать для них границы. Применять эти границы и постоянно убеждаться в том, что они знают, кто начальник, и что они не переступают дозволенных им границ. Мои родители проводили много времени

затем, чтобы направлять меня и доминировать, командовать мной. Они могли бы намного лучше направлять меня, если бы у них были близкие отношения со мной. В подростковом возрасте у меня

которых мама меня тоже спрашивала, но о Кристофере она спрашивала чаще всего, потому что он был одним из моих самых близких друзей. Я дружил с несколькими ребятами, которых мама могла назвать по имени, когда возвращался домой. Я вырос с чувством, что влияние — это всегда плохо. У вас было такое чувство, когда вы росли? Когда я пошел к консультанту по карьерам в школе, и он спросил меня, кем ты хочешь работать, я ответил, военным пилотом. Я помню, что тогда учился в средней школе. Мой ответ был таким, который ожидали от ученика начального класса, потому что между мной и этой профессией стоит сложная квалификация. Он засмеялся и сказал, кто тебе подал такую идею? Опять же, я убедился, что на меня оказали негативное влияние. У тебя негативная идея по отношению к твоей будущей профессии. И такое понятие «влияние», оно равняется плохому и было крепко укоренено в нашей семье. У тех из нас, где родители были простыми рабочими, мы мечтали и хотели подняться выше этой группы, и это пересекалось, а не поддерживалось. Но даже те, кто работал в школе, не должны были таким образом обращаться с нами, только потому что мы не собирались заканчивать 12 классов. Когда он спросил меня, кем работает мой отец, я понял, в какую сторону пойдет наш разговор. Он хотел сказать, «Ты никогда не сможешь делать ничего, кроме того, что делал твой отец, поэтому давай реально оценим ситуацию и поговорим о том, где он работает, потому что он, наверное, сможет найти тебе место у себя на работе». Поэтому я согласился и решил, что влияние — это плохо. В защиту моих родителей я хотел бы сказать, что некоторые из тех, кто оказывал на меня влияние, уже попали в тюрьму. Мне следует держать равновесие и упомянуть это. Кристофер был первым из тех, кто подбил меня на то, чтобы начать курить, потому что он украл у своего отца сигару Уинстона Черчилля. Нам понадобилась неделя, чтобы ее скурить. Она была длиной 20 сантиметров. Возможно, запах табака выдал мое времяпровождение с Кристофером. Аромат Кристофера был на моей жизни. У кого из вас в жизни был Кристофер? Кто из вас был Кристофером? Наверное, лучше этот вопрос было задать. Ну а если серьезно, я хотел бы, чтобы вы приняли решение в жизни. Если вы его еще не приняли, решите, в каком стиле руководства вы будете жить. В отношениях с другими, в отношениях с вашими детьми, если они у вас появятся, на работе, по мере вашего общения с сотрудниками, где вы бы ни были, я хотел бы, чтобы вы приняли решение о том, в каком направлении пойдете. Может быть, вы уже что-то новое попробовали, открыты для новых идей. И это хорошо, потому что я был открыт. Если мы решим положить влияние в основании нашей жизни, не будет ограничений тому, что люди возьмутся вместе с нами делать, и как далеко в наше будущее они пойдут вместе с нами, если мы будем вести их посредством влияния, которое передается через личные отношения. Вкладывайте в людей, любите их, верьте им, и они последуют за вами до края земли. Но если вы будете махать пальцем и требовать послушания и согласия, вы в конце концов останетесь одни. Вы окажетесь без тех ресурсов, которые люди имеют в себе. Стройте свою жизнь на влиянии. А для этого нужно открыть сердце и пустить туда людей и любить их.

Я хотел бы зачитать из Писания, Евангелие от Иоанна, 4 глава, со стиха 34, где Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их». Иисус не говорит здесь только о земледелии. Он не говорит о земледельцах и о том, как им лучше работать на своих полях. Иисус говорит на языке символов. Он говорит о том, что нивы — это весь мир. Это люди, которые еще не знают Бога и которые должны войти в Божье Царство. Он говорит: «Пища — это то, что я делаю свою часть в этой жатве. Моя пища — это тот, кто послал меня, и я завершу его работу. Меня питает то, для чего Бог меня призвал». Часто в церкви люди жалуются: «Вот, проповеди пастора больше не питают, они стали какими-то другими, раньше были хорошие, а теперь нет». Я верю, что многие вещи в жизни людей изменились бы, если бы они сами увидели свою роль в работе Божьего Царства и исполняя ее. Это питает человека изнутри, когда он делает то, для чего его призвал Господь. Если я работаю в тюрьме, хожу и проповедую или делаю передачи, то я вижу, что это питает меня изнутри. Я получаю духовную пищу, когда я исполняю то, для чего был призван Богом. Если бы я этого не делал, то я в духовном смысле бы испытывал голод. Я могу пойти в церковь и слушать там проповеди, или слушать их по радио, или телевидению, но до тех пор, пока я не буду делать то, для чего был призван, я буду оставаться голодным. Прежде всего, здесь Иисус говорит,

у меня есть своя работа. Я делаю ее, это питает меня, и я закончу эту работу. Свою часть исполню до конца. Иисус обращается к своим ученикам. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? Одним словом, время есть еще, чтобы делать другие вещи. Но через 4 месяца наступит большая жатва. Это звучит так, как многие люди в церкви говорят, что пробуждение когда-то будет, где разрешатся все наши проблемы, где начнут происходить чудеса. Народ начнет приходить в церкви, и тогда все проблемы решатся, все когда-то наладится. То есть когда-то в будущем. Взгляд людей направлен куда-то в далекое будущее. Мне также нравится читать о пробуждении. Я молюсь за это. Сейчас я читаю одну книгу о пробуждении на Азуза-стрит. Это пробуждение в пятидесятническом движении. Это сильнейшие свидетельства, исцеление, освобождение и так далее. Ее интересно читать. Но в то же самое время в этом менталитете что-то не так. Я думаю, это то, что Божья работа отодвигается куда-то далеко в будущее. Еще 4 месяца, и наступит жатва. Тогда люди начнут приходить в Божье Царство. А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы. Возведите очи. Что это значит? Это значит для Иисуса, что до этого момента глаза учеников были опущены. Это может быть личная жизнь, личные нужды, желания, амбиции. Возможно, это собственный пупок, на который люди смотрят и видят только себя, и не смотрят дальше того, что видит Бог. Иисус прежде всего хочет, чтобы Его ученики подняли глаза от их каждодневной жизни и потребностей. Чтобы люди увидели жатву, люди, которые еще не знают Бога. Я верю, что это послание Иисуса также и для нашей церкви. Возведите свои очи. Мы часто видим вокруг себя неоплаченные счета, высокие цены, кризисы, происходящие в разных государствах. Зачастую это заставляет опускать наши глаза вниз и смотреть на земные вещи. Иисус говорит, «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Ученики видят поля и говорят, «Еще 4 месяца, и можно приступать». Иисус видит эту ситуацию и говорит, что сейчас надо действовать. Поля созрели. То, что видит Иисус и что видят люди, это разные вещи. Иисус говорит, «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Дальше Он говорит, «Жнущие». Сейчас, теперь, жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Жнущий — это человек, который участвует в осуществлении Божьей работы. Не стоит где-то у калитки и смотрит, как другие собирают в житнице, но человек, который активно участвует в этом. Я верю, что телевидение — это один из сильнейших инструментов, чтобы осуществлять эту работу. Огромное количество людей, кто никогда не были в церкви или не могли туда попасть, конечно, смотрели Live TV по телевизору. Я встречаю людей, которые говорят мне, «Да, у нас есть какой-то христианский канал». Они могут не помнить, как он называется. Но я иногда включаю его, чтобы посмотреть. О чем это говорит? Эти люди являются частью большой жатвы. Мы как церковь и как христиане призваны Богом не просто радоваться тому, что мы уже собраны в житнице, что мы уже спасены. Здорово! Мы покинем когда-то этот мир, придем к Иисусу, и все наши беды останутся позади. Это менталитет упакованного чемодана. Есть даже такое выражение — эскапизм. Люди думают, давайте быстрее убежим, и все равно, будь что будет с этим миром, они все это заслужили. Я считаю, что это неправильное видение и неправильный менталитет. Я верю, то, что Бог спас нас, это большое благословение. Но мы спасены для того, чтобы распространять Слово и донести его до других. Телевидение — это мощный инструмент для того, чтобы это Слово достигало людей. Иисус говорит, люди, которые делают эту работу, они как

к жнецы. Он говорит: «Жнущий получает награду». Что это за награда? Из контекста мы видим, что это души людей. Мы не сможем взять на небеса то, что находится здесь на земле. Мы не заберем свою машину, дом, любимые вещи, но мы сможем собрать награду. Я вспоминаю, как Иисус говорил в Нагорной проповеди. Если мы жертвуем что-то с правильным мотивом, искренним сердцем, то этим мы собираем себе сокровища на небесах. Иисус сказал богатому юноше: «Продай имение свое и раздай нищим, и тогда будешь иметь не пустые карманы или пустой банковский счет, тогда будет у тебя сокровище на небесах». Если ты посеешь здесь что-то, то это как жатва, которую ты получаешь на небесах. Павел написал в послании филиппийцам, он сказал: «Я не выпрашиваю у вас пожертвования на миссионерскую работу, но ищу плод, который будет вам во благо». Если вы сеете свои финансы в миссионерскую работу, то этим самым вы участвуете в этом проекте. Этот плод собирается на ваш счет. Вы теперь не зрители, но, как Иисус говорит, вы жнущий, который получает награду и собирает себе плод в жизнь вечную. Плод в жизнь вечную. Что это может быть? Это, конечно же, не полный ответ. Но плод в жизнь вечную означает, если я попаду на небеса, то я приведу туда с собой еще кого-то. Это вызов для всех христиан. Не просто радоваться тому, что я туда попаду, но по возможности привести больше других людей. Это и есть видение, которое Иисус показывает своим ученикам. Однажды придет день платы, когда Бог вознаградит за все, что мы сделали, чтобы получить жатву. Он говорит дальше: «Один сеет, а другой жнет». Может, кто-то здесь на Live TV делает передачи, переводит, дублирует их, занимается технической частью, снимает. Эти люди делают ту часть работы, которую видно, виден результат. Здесь говорится, что один человек сеет, а другой жнет. Эти два человека делают разную работу во имя одной цели, но от Бога они получат равную награду. Для того, чтобы эта программа могла выйти, чтобы слово могло распространяться по всему лицу земли, через спутники, кабельное телевидение, интернет, это слово достигает тысячи и тысячи людей, которых мы не знаем. Я сижу перед камерой, но я не знаю, кто смотрит эту передачу, когда, где и при каких обстоятельствах. Моя часть — это поделиться тем, что Бог положил мне на сердце, и доверять, что Он приведет правильных людей в правильное время смотреть ее. Один сеет, другой жнет. Иисус сказал своим ученикам: «Я послал вас жать то, на чем вы не трудились». Иисус ссылается на то, что до вас были люди. Я верю, что Он говорит о пророках из Ветхого Завета, многие из которых пожертвовали своей жизнью, чтобы это слово могло распространяться. Теперь приходят ученики Иисуса во время жатвы, начинают проповедовать, происходят чудеса исцеления, знамения, люди освобождаются. Они думают: «Мы справились, мы супермены». Иисус говорит, что дело совсем не в этом. Вы сделали свою часть, но считайте с тем, что кто-то сделал это для вас возможным, кто-то сеял. Жатва — это то, что видно. Плоды собирают и относят в житницы. Например, люди уверовали на большом евангелизационном собрании, помолились молитвой грешника и стали ходить в церковь. Это видимая часть. Плоды собраны и сложены. Иисус говорит, что есть часть, которую многие не видят — это сеяние. Это люди, которые до этого страдали и, возможно, не смогли сами увидеть этого.
Например, если человек поддерживает

Существует какое-то христианское служение, поместную церковь, миссионерскую работу, христианское радио или телевидение. Он вкладывает в это то, что своими усилиями заработал. Он получил зарплату за то, что потратил свое время, умение, энергию. И теперь часть из этого он сеет в то, чтобы послание могло распространяться. Я верю, это вызов для всех нас. Не только смотреть на свои потребности и радоваться тому, что мои взаимоотношения с Богом в порядке. У меня хорошая церковь, я получаю хорошую духовную пищу через телевидение или радио. Это часть нашего призвания — делиться посланием. Иисус говорит о своей миссии, от Луки 19:10. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Взыскать и спасти — это активное действие. Искать — это значит оставить все остальное. Я не буду делать 10 вещей, если мне надо найти ключи от машины. Я сосредотачиваюсь на этом. Это мой приоритет. Иисус говорит также, что Он пришел найти и спасти потерянных. Это Его миссия. Я верю, что это должно стать миссией для всех христиан и церквей. Найти и спасти погибающих. Даже тогда, когда потерянные не признаются, что они потеряны. Это случается. Люди, которые в действительности заблудшие и потерянные, часто не понимают, что они потерянные. Они говорят: «У меня все в порядке, мне не нужен никакой Бог, мне не нужна религия и церковь, я не потерянный». Бог смотрит на этого человека и говорит: «Драгоценная душа, ты потеряна, ты нуждаешься в спасении». Если Бог послал Спасителя, то это очевидно, что мы нуждались в Нем. Он бы не посылал Его, если бы мы не нуждались в этом, если бы мы не нуждались в спасении. Бог желает, чтобы все спаслись. 1 Тимофея 2:4 говорит, который хочет, чтобы все люди спаслись. Во втором послании Петра 3:9 говорится, Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Никто не должен погибнуть, все должны спастись. Божье сердце смотрит на это. Иисус сказал ученикам, «Поднимите взор ваш на то, что на самом деле является важным». Я верю, то же самое Иисус говорит и нам. Наш взгляд зачастую обращен на здоровье, работу, деньги, семью или на другие вещи, но только не на потерянных. Это показывает, насколько далеко мы, как христиане, находимся от Божьего сердца. У нас нет зрительной связи с Богом, чтобы видеть то, что Он видит или на что Он в действительности смотрит. Когда Иисус завершил на земле свою работу, искать и спасать погибающих, то Он сказал ученикам, «Идите и проповедуйте Евангелие всему творению, всем людям. Послание должно достичь каждого». Он говорит, «Кто верит и крестится, тот будет спасен, а кто не верит, будет осужден». Кто и каким образом на это отреагирует, примет или отвергнет? Это личный выбор каждого. Этого мы не можем сделать за других, но дать возможность или предложить — это мы можем сделать. Как это сделать? Некоторые проповедуют своим близким, знакомым, родственникам. Просто один другому рассказывают, что Бог сделал в их жизни. Свидетельствуют, как Бог исцелил, освободил или изменил жизнь. И это правильно. Это хорошо. Но будем честны, если на планете Земля живет более 7 миллиардов людей, из которых немногим более 2 миллиардов считают себя христианами, насколько истинными христианами они являются, знает только Бог. Скажем, если даже 2 миллиарда из них являются христианами, то большая часть не являются. Что это означает? Все те люди, которые еще не христиане, должны получить хотя бы возможность сделать решение. Это подразумевает, что у них есть уже какая-то информация, чтобы принять решение. В книге Осия 4:6 говорится, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Люди не знают, и многие из-за этого погибают.
Они, возможно, знают, что существует какой-то Бог, но их представление о нем искаженное и неправильное. Люди не приходят к Богу не потому, что они не хотят этого принципиально, но потому что их представление о Боге неправильное. Здесь включается в игру та роль, которая есть у христианского телевидения. Я верю, одна из причин, по которой Life TV существует, это дать людям реальное, настоящее, истинное слово о Боге. Какой он Бог, в которого мы верим? Какой его характер, его ожидания, что он предлагает, что он ожидает от нас? Чтобы люди не погибли из-за неведения. Если они сами решили, что им не нужен Бог, то это уже их собственный выбор и ответственность. Для того, чтобы послание могло достичь людей, недостаточно, чтобы мы просто будем один другому проповедовать, как сосед соседу. Это слово должно достичь огромного количества людей. Иисус говорит, Евангелие должно достичь каждого. Это довольно дорогой проект. Дорогой в том смысле, что Евангелие бесплатно, но трансляция его всегда требует ресурсов. Мы видим, что Иисуса и его учеников многие люди поддерживали материально в том, чтобы они могли распространять послание. Или Павел, который путешествовал в те времена по Римской империи. Он говорит, что вы поддерживали меня в миссионерской работе. В наши времена таким же образом. То, что эта передача транслируется в эфире, для зрителя многого не стоит. Но для того, чтобы распространять послание через телевидение, это требует больших затрат. Я обращаюсь к вам. Если вы являетесь партнером Life TV и поддерживаете это служение, то не думайте о том, сколько это стоит, но что этим достигается. Чтобы ваш взгляд не был на... Приведу тот же пример, с чего мы начали. Я нахожусь на поле и вижу только свою больную спину. Что я весь мокрый, вспотел, солнце светит, а я только работаю и работаю. Я вижу только то, что делаю в данный момент. Но подумайте об этом так. То, что я сейчас делаю, например, поддерживаю это служение, как партнер, молюсь за него. Вы советуете его другим. Вот, смотрите этот канал. Там действительно хорошие передачи, которые питают вас духовно. Поддерживайте его материально. То это не просто что-то, что я делаю в данный момент. Подумай о том, что в какой-то момент житницы будут полны урожая. В какой-то момент люди, которые слышали Евангелие, благодаря твоей поддержке смогут сделать выбор в пользу Иисуса. И окажутся на небесах благодаря тому, что ты помог людям услышать Евангелие через христианское телевидение. Поэтому я призываю тебя поддержать эту работу. Божий взгляд обращен на нивы, где много жатвы. Иисус говорит, что Евангелие должно быть проповедано каждому. В Матфея 24 главе Иисус говорит о том, что в последние дни Евангелие будет проповедано всем народам, и тогда придет конец. Я верю, что в мировой истории не было ни одного периода, в который это послание, которое находится в Библии, могло бы достичь народов практически одновременно. В наше время это возможно. Через телевизионное, радиовещание, через интернет. Слово может достичь народа везде, где бы они ни находились. Достаточно любого устройства, принимающего сигнал, и люди смогут услышать истину. Вопрос не в том, что слово настолько могущественное, чтобы изменить жизнь человека, но в том, чтобы реально достичь его. Достигнет ли послание человека во время трансляции через показ по телевизору, и он услышит истину? Глаза церкви и верующих должны быть направлены на нивы, которые поспели к жатве. Мы видим, каким образом Иисус иллюстрирует это. Он говорит, как одна женщина потеряла монету. Она оставила все свои дела и стала искать везде, по всему дому, чтобы найти потерянную монету. Бог таким же образом ищет нас. Глаза Бога обозревают землю, чтобы найти тех, кто нуждается в послании. Другая притча рассказывает о потерянной овце. У одного пастыря было 100 овец.
Вечером, когда настало время собирать стадо, то он насчитал только 99 овец. Одна отстала от стада и потерялась. Что же он сделал? Он не списал это на естественные потери. Говорится, что он оставил 99 и пошел искать ту одну. Это символизирует человека, который не знает Бога, который отбился от Божьего стада и никогда не принадлежал к Божьему народу. О чем это говорит нам? Божьим приоритетом большей частью являются те люди, которые еще не знают Иисуса. Возможно, нам непривычно так думать. Разве Бог не заботится обо мне? Конечно, заботится. Мы уже с Ним, мы Божий народ. Наши отношения с Богом в порядке, и мы знаем, что находимся на дороге в небеса. Но Божий взгляд направлен на потерянную овечку. Я верю, что все христианские организации, церкви должны быть так называемой духовной армией спасения. Наше главное направление и цель не существовать только для себя и ради себя, но чтобы исполнять ту миссию, для которой нас Бог поместил на эту землю. Кто-то сказал об этом. Каждая церковь должна быть миссионерской станцией, и каждый христианин должен быть миссионером. Каждая церковь должна быть миссионерской станцией, и каждый христианин должен быть миссионером. В том смысле, что цель моей жизни — не потреблять по возможности больше удовольствий этого мира или удобно прожить жизнь и с небольшими препятствиями и стараниями постараться попасть на небеса. Но моя цель как христианина — это по возможности больше забрать людей с собой на небеса. И телевидение — это одна из возможностей. Сделать послание доступным по возможности большему количеству людей и через это привести как можно больше людей в Божие Царство. Иисус сказал, «Когда глаза твои будут направлены на поля жатвы, тогда ты увидишь то, что видит Бог». Ты будешь понимать то, что важно для Бога, и сможешь участвовать в этой работе. Ты как жнущий, который получает награду для жизни вечной. Для всех партнеров Life TV, которые поддерживают эту работу, некоторые, может, уже несколько лет, хочу сказать, что этот плод, который собирается на вашем счете, только благодаря вашей поддержке эта работа может продолжаться. Это является фундаментом, на котором строится это служение. Есть люди, которые получили видение, и люди, которые поддерживают это видение. Некоторые, может, еще раздумывают. Взвесь. Принеси это перед Богом и спроси, какой может быть моя часть в этой работе. Если Бог положит тебе на сердце, будь смелым и сделай шаг веры. Сделай то, что Бог положит тебе на сердце. Я не такой человек, кто будет говорить вот такую-то сумму и так часто. Бог сам скажет это. Но я верю, что каждый должен каким-то образом участвовать в Божьей работе. Самому быть активным делателем или быть тем, кто активно поддерживает эту работу. Когда мы будем участвовать в одном проекте и в одном плане, мы все сможем пожать хорошую жатву людей, которые придут в Божье Царство. Может быть, однажды они увидят тебя на небесах и скажут, что я здесь потому, что ты сделал шаг и поддержал эту работу. Как и я когда-то смотрел до полуночной в гостиничном номере передачу. Это коснулось моего сердца, и я отдал свою жизнь Иисусу. Потому я сейчас здесь. Божьих благословений тебе, Божьего мира. И как Павел сказал, делая добро, не унываем. Потому что наше усердие в итоге пожнет хорошую награду.

0: Где? Нету. Нету. Пантерка, ты чего? В прятки играешь?
1: Ой, ага, в прятки. Она спряталась, а я ее ищу.
0: Кого?
1: Никого, а что? Я потеряла любимую бандану Флешки.
0: Синюю?
1: Наконец.
0: Ну, не переживай ты так сразу, пантерка. А вдруг пронесет? Давай вместе поищем.
2: Всем привет!
3: Лада, ты чего под столом?
2: Ты потеряла что-то?
1: Нет, понимаешь...
2: Ну что, опять тебя спасать надо?
1: Ага!
4: Эта почти детективная история произошла вчера в нашем классе.

0: кто это сделал?
1: Все молчали, и я тоже. Хотя я точно знала, кто это сделал, потому что видела его своими глазами.

0: Ой, Оля, а ты что тут делаешь?
1: Я? Книжку забыла. А ты что тут делаешь?
0: Я? Ничего, извини, я тороплюсь.

0: Конечно, виновник не признался. И Людмила Васильевна решила:
1: прогулка на теплоходе отменяется, пока не найдется виновник.

вот тут началось. Весь класс однозначно постановил найти виновника и обезвредить.

0: спасатели, помогите! Подскажите, что мне делать? Выдать виновника учительнице или промолчать? Подскажите, срочно!
1: Нет, ну что тут думать? Столько невинных жертв из-за одного лентяя. Ну или лентяйки. В общем, у меня уже руки чешутся оказать кое-кому первую скорую помощь. Так. А где моя боевая синяя бандана?
2: Не стоит так горячиться, Флешечка. Давай для начала поговорим с учительницей. Может, она...
3: Да, может быть, учительница разрешит приписать контрольные работы и снова выставит оценки.
2: Нет.
3: Ну хорошо, тогда давайте подарим учительнице подарок. Задобрим, так сказать.
1: Да ты знаешь, как это называется? Это называется подкуп должностного лица. Нет, это не наши методы.
2: Верно. Есть другой путь, и мы его найдем. Давайте узнаем мнение нашей аудитории. Как бы на месте Оли поступили другие дети?

0: Как бы вы поступили в такой ситуации?
1: Не знаю.
2: Объясню ситуацию, что класс не виноват, наверное.
3: Ну да, напряг бы с класса друзей, чтобы сказали.
4: Подошла бы к учительнице и рассказала.
1: Ничего, я бы ничего не стал бы.
5: Мне главное узнать, кто это был.
0: Кто должен понести ответственность?
5: Вообще должен тот, кто рисовал.
1: Ответственность должны нести все.
6: Я считаю, чтобы он только был наказан, а не весь класс.
7: И сам не поехал бы на экскурсию.
8: Вот за ним должна была смотреть учительница.
2: Нет, я думаю, что виноват этот мальчик.
5: Не, ну, конечно. Если виноват, отвечай. Ведь как-то нехорошо и некрасиво других подставлять. Выходит, Оле нужно все рассказать учителю. То есть выдать виновника.
3: Выходит так.
5: О, а вот и наша Оля торопит нас с ответом. Потому что...
1: Что?
5: Потому что этот... Любитель рисовать в чужих тетрадках не просто виновник.
1: Ну,
5: он Олин лучший друг. Вы что, не понимаете, в чем конфликт? Оле нужно выдать собственного друга.
1: Выдать друга? Нет, это как-то не по-спасательски. А может, есть другой выход?
5: А? Действительно, давайте поищем запасной выход. Вариант.
9: Согласна.
5: Я даже знаю где. В суперкниге.

0: книга рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Если друг ошибся, что делать?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Лучшая поддержка – это помощь осознать ошибку и исправить ее. Поэтому не судите друзей за ошибки. Дайте им шанс получить прощение.
2: Привет, друзья! С вами снова я, робот Робик. И лучшие истории удивительной суперкниги. Эту притчу рассказал Иисус своим ученикам. Внимание! Приготовились? Поехали! Герой притчи – человек, который должен был кучу денег. И не кому-нибудь, а самому царю.
3: Лучше бы не убили меня.
2: Царь вызвал к себе этого человека, сурово на него взглянул и строго сказал:
4: «Если ты не платежеспособен, я требую, чтобы ты продал все свое имущество и расплатился со мной».
2: Упал должник в ноги царю, стал плакать.
3: «Я никак не могу заплатить вам прямо сейчас, дайте отсрочку, пожалуйста».
2: Но царь решил не ждать. Он решил... Фух, волнительный момент, друзья. Он решил простить этому человеку его долг.
3: Ура! О, ваше величество, огромное вам спасибо, спасибо.
2: Бедняга чуть в обморок не хлопнулся от радости. Это ж какая гора с плеч упала! Вы думаете, друзья, этот счастливчик побежал домой со всех ног? Нет, ошибаетесь. Он нашел одного из своих товарищей, который задолжал ему совсем немного. И велел вернуть деньги немедленно. Но друг был настолько беден, что не мог вернуть даже этой мелочи.
5: Потерпи еще, я обязательно заплачу.
3: Не пойдет.
2: Тут герой нашего рассказа так разозлился, что, недолго думая, отправил друга в тюрьму.
3: Пока я не получу деньги, ты будешь сидеть в тюрьме, ясно?
5: Потерпите, я заплачу.
3: Я все сказал.
2: Он ему долго не простил. Да-да, друзья, этот человек получил прощение, но сам прощать не хотел.
6: Каким подлецом он стал?
7: У него нет сердца.
5: Надо рассказать царю о его поведении.
2: Узнав об этом, царь велел схватить его и заставил выплатить весь долг без остатка.
3: Не убейте меня, пожалуйста.
2: Кому хоть раз была оказана милость, и сам должен быть милостивым. Так что, мальчишки, девчонки, не спешите осуждать друзей за их проступки. На их месте могли оказаться и вы сами. Лучше будьте милосердными. Прощайте, как прощает Бог.
1: О, вот такой совет по мне. Мне, например, всегда было легче простить друга, чем казнить. Кстати, Тима синяя бандана. Флешечка, Пантера хочет тебе кое-что сказать.
8: Нет, нет, не хочет.
1: Хочет. Ну?
8: Кажется, я знаю, где твоя бандана.
1: О, ну-ну.
8: Кажется, я ее потеряла. Прости.
1: Фу ты, а я уж думала, и это все. Не переживай, Пантерка, мне эта бандана никогда не нравилась. Давайте лучше скорее напишем ответ Оле. Она вот, думаю, переживает сказать и сказать.
8: И виновника, я думаю, тоже нелегко. Ой, как нелегко.
1: Не переживайте, скоро им всем станет легче. Суперкнига всегда дает правильный выход из любой ситуации.

0: что делать будешь?
1: Не знаю, как сказать.
0: У меня есть идея. Согласен?
1: Да, согласен.

0: Флешечка, я так рада, что ты меня простила, потому что я так распереживалась из-за этой банданы, что аж проголодалась.
1: Так, где здесь мои яблочки? Ой.
2: Пантера, пантера, в следующий раз мы попросим у суперкниги, как улучшить память.
3: Знаете, друзья, мы все иногда ошибаемся, и все нуждаемся в понимании и прощении. Поэтому нам так нужна помощь Бога. Попросим Его вместе. Дорогой Господь, научи нас прощать других за ошибки. Помоги нам быть милосердными и прощать так, как прощаешь Ты. Аминь.

0: О чем мы думаем, когда остаемся наедине с собой? Что наполняет наш разум? Сегодня мы рассмотрим 10 важных тем, о которых должен подумать каждый. Сегодня мы беседуем с Дмитрием Александровичем Фокиным, магистром богословия, кандидатом исторических наук, проректором по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Очень рады продолжать эту важную, насущную тему. Сегодня мы будем говорить о том, что мы думаем, какие очень важные, может быть, мысли, темы нас интересуют. Мы все знаем, что есть всегда топ чего-то, да? Топ-чартов, топ разных показателей, песен, фильмов. И обычно, когда составляется такой рейтинг, он говорит о том, что это самое важное, да, это самое интересное. Вот мы достаточно уже долгое время рассматривали тему библейского мышления.
1: Да.
0: Затронули много разных аспектов, на которые нам стоит уделить внимание. Но если мы делаем такое, может быть, где-то небольшое заключение, что является самым главным, о чем должен подумать каждый человек? Если, допустим, взять 10 самых важных тем, что бы вы отметили в контексте библейского мышления?
1: Конечно, непростой вопрос, потому что всю жизнь в 10 тем не уложишь никак. Но, тем не менее, если опираться на Священное Писание, то можно встретить некоторые темы, о которых размышляли либо библейские герои, либо они упоминаются в размышлениях, которые связаны с жизнью Иисуса Христа. Ну и прежде всего, вот из всех вот этих вот тем, о чем можно было бы размышлять, когда мы остаемся наедине с сами собой, это, конечно, благодарность Богу.

0: Богу, благодарение Богу. Очень важная тема. Почему? Потому что она помогает нам удостовериться в Божьей любви. Это очень важно, это придает силы, это придает нам понимание того, что мы не брошены здесь на земле. Очень важно благодарить Бога и за хорошее, и за плохое. Почему? Потому что если мы не верим, что что-то произошло без Божьего ведома, то мы просто отказываем Ему быть Богом в нашей жизни. Очень важно помнить о том, что Бог любит нас, как своих детей, отдал свою жизнь, и для Него нету ничего более ценного, чем мы. И как любой любящий родитель, он не придерживает свои подарки или свою любовь на следующий день или ради кого-то. Он на сегодняшний день дает все, что он нам может дать по максимуму. И поэтому очень важно благодарить Бога за это. Очень важно помнить о том, что Бог дает нам с жизнью и все самое необходимое, тот минимум. А все остальное, чего бы мы хотели бы, но не получаем, зависит от многих других факторов. Но Господь от себя сделал все зависящее, чтобы мы могли действительно прожить эту жизнь, оказаться здесь, прожить эту жизнь и иметь надежду на жизнь вечную. И в Священном Писании очень много говорится о том, что мы должны благодарить Бога. И целая книга псалмов, она посвящена, ну, большинство псалмов посвящено тому, что они восхваляют Бога за все Его дела, за все Его деяния и так далее. Второе, о чем важно было бы думать с точки зрения вот, библейского мышления, это, конечно, очень важно анализировать события дня, связывать их с Богом, искать провидение Божьего в нашей жизни. Я скажу на собственном опыте, что это очень сильно поднимает эффективность принимаемых решений. То есть, когда я анализирую то, по какому пути меня вел Бог, я начинаю понимать то, что Он от меня хочет, что мне предпринимать в будущем. Очень важно проводить вот этот вот анализ и иметь возможность размышлять об этом. Я вот приведу пример, когда, ну, раньше я, когда ездил в машине, то я любил слушать музыку. Но после того, как я стал отключать музыку и стал размышлять над событиями дня в контексте Божьих намерений обо мне, то качество принимаемых решений резко увеличилось. То есть у меня появилось время, у меня появилась возможность размышлять детально о предстоящих событиях, планировать их, молиться о них, спрашивать Божьего благословения, понимать сущность тех или иных вещей. И это, конечно же, ну, сразу же улучшило вот, те события, которые происходят в моей жизни.
1: Вы очень интересную мысль сказали о том, что вы стали больше размышлять, да, то есть вы от чего-то отказались для того, чтобы прибавить. Но вот здесь возникает вопрос. Есть люди, которые постоянно размышляют о духовном. Угу. Да, и с одной стороны, когда мы затрагиваем эту тематику библейского мышления, это кажется хорошим, да, хорошим таким показателем. Человек постоянно читает там Священное Писание, он молится, находится в духовных размышлениях. Но иногда можно такую крайность встретить, что человек как бы отрекается от всего мира. То есть он этим только занимается, он только об этом размышляет. А и уже практическая сторона жизни полностью отсутствует. Хуже того складывается, когда если у человека есть семья, да, есть родные, близкие, есть какие-то обязанности, от которых он постепенно отходит, как бы вставая на путь такого духовного просвещения или духовной, грубо говоря, работы. Вот как здесь это можно соотнести и как к этому вообще относиться?
0: Тут два аспекта, которые необходимо обговорить. Первый аспект, что все люди разные, и на самом деле для кого-то моменты, связанные с переключением от постоянных духовных исканий, они могут оказать благотворное влияние. То есть если человек вот из сферы информации, скажем так, переходит в сферу практической деятельности, то для кого-то это хорошо. Для кого-то нет. очень трудно тут предугадать. То есть кому-то это будет полезно, кому-то это будет не полезно. Второй момент, который связан вот с вашим вопросом, он заключается в том, что, конечно же, христианство само по себе — это не просто какое-то теоретизированное учение, набор теологических каких-то догм и так далее. Наоборот, христианство — это про дела, это про то, как воплощать библейские принципы в жизнь, это про то, как помогать другим людям, как помогать окружающим себя людям. Даже это связано с тем, что мы должны быть готовы жертвовать чем-то ради других людей. Поэтому в определенном смысле, да, действительно, вот такое вот переключение на практическое применение христианских ценностей, оно будет полезным, опять-таки, для некоторых людей.
1: Спасибо большое. Дмитрий Александрович, вот возвращаясь к важным темам, да, мы уже несколько озвучили, какие бы мы еще могли подчеркнуть темы, которые очень актуальны и входят в так называемый наш топ-10?
0: Да, я вот хотел подчеркнуть как раз-таки вот о последнем, о чем вот мы говорили, что очень важно размышлять о том, как Бог присутствует в твоей жизни. Вот в Исаии в 5 главе, 12 и 14 стихах написано: «И цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждой». То есть здесь вот Господь нам указывает, что очень важно размышлять о том, как Бог действует в нашей жизни. Согласитесь, это не какое-то сложное предписание, которое Бог нам дает. То есть наше спасение, наше благополучие зависит от того, насколько мы размышляем о руке Божьей в нашей жизни. Это несложно. Следующее, о чем, на мой взгляд, было бы важно размышлять, это о наших неприятностях, которые происходят в нашей жизни. Потому что, когда мы размышляем о неприятностях, не просто о том, как вот мне плохо, как мне тяжело и так далее, а о том, почему они со мной произошли и какой урок можно из этих проблем вынести, то вот эти неприятности, они могут быть ключом к нашему духовному развитию, нашему духовному совершенству.
1: Дмитрий Александрович, да? Вот тогда возникает вопрос, а есть ли разница между человеком, который, встал, так сказать, на путь такого библейского мышления, и человек, который, может быть, не связан с этим, будут ли у них разные отношения к неприятностям? Вот вы говорите, что верующий человек, он как бы будет извлекать определенный плюс, в размышлениях. Всегда ли такое может происходить?
0: У всех очень разные отношения к неприятностям. Зависит прежде всего от идеологических установок, с которыми человек живет. Для христиан неприятности, они, как я уже сказал, они могут быть как ключом к духовному росту, так, если это очень сильные неприятности, так и, может быть, какой-то причиной для падения. Почему? Потому что христианин всегда задает себе вопрос, почему Бог добрый, и со мной случилась вот эта вот проблема или неприятность и так далее. Поэтому очень тяжело сравнивать с другими людьми. Для кого-то любая неприятность может...
1: Разочарование, да?
0: Может привести к разочарованию. Кто-то стоически к этому относится. Очень разные системы, в которых живет человек, и разные подходы к этим сложным ситуациям в жизни.
1: Мы продолжаем, да, еще наши темы?
0: Топ-10.
1: Топ-10, да.
0: Да. В 1 Петра, 2 главе, 19 стихе написан очень интересный стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». То есть Господу угодно, чтобы, перенося скорби, мы не забывали о Боге, мы имели надежду в Нем, и мы могли переносить страдания, даже если они выпали на нашу долю несправедливо. Вот еще очень важная тема, о которой стоило бы размышлять, это необходимость строить планы вместе с Богом и искать пути Божьи. В притчах 21 главе 5 стихе написано: «Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение». И это нормально — строить планы о заработке, например, о улучшении своего здоровья. И очень важно это делать с Богом. Почему? Потому что только в Боге мы имеем те ключи к пониманию того, как это делать правильно, а не за счет чего-либо и так далее. Там не за счет, например, приема каких-то лекарств. Ну,
1: дополнительных таких средств, да?
0: Да. Или добиваться успеха не за счет других людей и так далее. Следующее, о чем очень важно понимать, ну, это скорее больше принцип, наверное, чем даже тема для размышлений. Она заключается в том, что наши размышления, они должны быть своевременными. То есть, если, например, наступила суббота, а суббота в Священном Писании признается как день Божий, отдельный день, то очень важно посвящать этот день размышлению о Боге, размышлению о создании, о творении того, что Бог все создал за 6 буквальных дней и так далее. Ну, и если этот принцип применять к другим вещам, то аналогично. Если мы на работе, то важно думать о работе. Если мы с семьей, то важно посвящать это время семье. То есть вот уместность — это тот принцип, который Бог закладывает тоже в наше мышление. Одна из наиболее важных вещей, которая достойна нашего внимания и на которую Библия делает акцент, это размышление об отношениях с другими людьми и, прежде всего, с нашими родственниками. Вот в Данииле, в книге Даниила, 11 главе, 37 стихе написано: «И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». Здесь вот укор у пророка Даниила к людям, где он говорит о том, что они не принимают ни желания жен, даже ни желания богов ни во что не ставят, но ставят кого? Самого себя выше, чем желания других людей, выше, чем желания близких, родных и так далее. Конечно, наши родные и близкие, они должны быть в приоритете, они должны быть темой для наших размышлений, потому что в Священном Писании говорится: кто не печется о домашних своих, тот хуже неверного. Очень важный принцип, который записан в Священном Писании, он записан в Псалме 40, во 2 стихе. «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь». Вот думать о бедных, помогать бедным людям, помогать людям нуждающимся, помогать тем категориям, которые находятся в уязвимом положении – это обязанность христианина, и это та тема, от которой нельзя уходить. Еще то, о чем нас учит Священное Писание, это просить Бога о чем-либо. Очень много различных библейских стихов, где говорится о том: «Просите, и дано будет вам». То есть сам Бог просит у людей просить Его. Почему? Потому что Он желает одарить нас чем-то. Очень важно размышлять о том, о чем думает Бог. Это тоже тема, которая может приносить нам очень большие благословения. Например, в Псалме 32 в 11 стихе написано: «Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род». Разве не важно понимать, в чем состоит намерение Божье, в чем состоит помышление Его сердца, какова Его воля по тому или иному поводу? Надо учитывать вот это вот все. На самом деле Господь хочет, чтобы мы знали Его намерения. Он готов нам открыться для этого. Он ничего от нас, ну, не скрывает, и Он делает это для того, чтобы это помогло нам в жизни. Потому что Библия — это не просто вот какая-то вот информация, а это, скорее, это руководство к применению. Очень важно также анализировать свои ошибки и выносить уроки из нашей жизни. Что еще можно добавить к этому топу? Вот. Я думаю, что в глобальном смысле человек должен размышлять об истории своей жизни, должен размышлять о том опыте, с которым он предстанет перед Богом в последний момент. Например, в Осия, в 7 главе, в 2 стихе написано: «Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они пред лицем моим». Мы не знаем, когда будет наш конец, но мы должны размышлять об этом, быть готовым и к этому. Еще несколько моментов, которые мне бы хотелось затронуть, это вспоминать опыты с Богом и искать подтверждение Его любви.

Я хотел бы зачитать из Писания, Евангелие от Иоанна, 4 глава, со стиха 34, где Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, на чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Иисус не говорит здесь только о земледелии. Он не говорит о земледельцах и о том, как им лучше работать на своих полях. Иисус говорит на языке символов. Он говорит о том, что нивы — это весь мир. Это люди, которые еще не знают Бога и которые должны войти в Божье Царство. Он говорит: «Пища — это то, что я делаю свою часть в этой жатве. Моя пища — это тот, кто послал меня, и я завершу его работу. Меня питает то, для чего Бог меня призвал». Часто в церкви люди жалуются: «Вот, проповеди пастора больше не питают, они стали какими-то другими, раньше были хорошие, а теперь нет». Я верю, что многие вещи в жизни людей изменились бы, если бы они сами увидели свою роль в работе Божьего Царства и исполняя ее. Это питает человека изнутри, когда он делает то, для чего его призвал Господь. Если я работаю в тюрьме, хожу и проповедую или делаю передачи, то я вижу, что это питает меня изнутри. Я получаю духовную пищу, когда я исполняю то, для чего был призван Богом. Если бы я этого не делал, то я в духовном смысле бы испытывал голод. Я могу пойти в церковь и слушать там проповеди, или слушать их по радио, или телевидению, но до тех пор, пока я не буду делать то, для чего был призван, я буду оставаться голодным. Прежде всего, здесь Иисус говорит: «У меня есть своя работа. Я делаю ее, это питает меня, и я закончу эту работу. Свою часть исполню до конца». Иисус обращается к своим ученикам: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва?» Одним словом, время есть еще, чтобы делать другие вещи, но через 4 месяца наступит большая жатва. Это звучит так, как многие люди в церкви говорят, что пробуждение когда-то будет, где разрешатся все наши проблемы, где начнут происходить чудеса. Народ начнет приходить в церкви, и тогда все проблемы решатся, все когда-то наладится. То есть когда-то в будущем. Взгляд людей направлен куда-то в далекое будущее. Мне также нравится читать о пробуждении, я молюсь за это. Сейчас я читаю одну книгу о пробуждении на Азуза-стрит. Это пробуждение в пятидесятническом движении, это сильнейшие свидетельства, исцеление, освобождение и так далее. Ее интересно читать. Но в то же самое время в этом менталитете что-то не так. Я думаю, это то, что Божья работа отодвигается куда-то далеко в будущее. Еще 4 месяца, и наступит жатва. Тогда люди начнут приходить в Божье Царство. А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы. Возведите очи. Что это значит? Это значит для Иисуса, что до этого момента глаза учеников были опущены. Это может быть личная жизнь, личные нужды, желания, амбиции. Возможно, это собственный пупок, на который люди смотрят и видят только себя, и не смотрят дальше того, что видит Бог. Иисус прежде всего хочет, чтобы его ученики подняли глаза от их каждодневной жизни и потребностей. Чтобы люди увидели жатву, люди, которые еще не знают Бога. Я верю, что это послание Иисуса также и для нашей церкви. Возведите свои очи. Мы часто видим вокруг себя неоплаченные счета, высокие цены, кризисы, происходящие в разных государствах.
Зачастую это заставляет опускать наши глаза вниз и смотреть на земные вещи. Иисус говорит: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Ученики видят поля и говорят: «Еще 4 месяца, и можно приступать». Иисус видит эту ситуацию и говорит, что сейчас надо действовать. Поля созрели. То, что видит Иисус и что видят люди, это разные вещи. Иисус говорит: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Дальше Он говорит: «Жнущие». Сейчас, теперь, жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Жнущий — это человек, который участвует в осуществлении Божьей работы. Не стоит где-то у калитки и смотрит, как другие собирают в житнице, но человек, который активно участвует в этом. Я верю, что телевидение — это один из сильнейших инструментов, чтобы осуществлять эту работу. Огромное количество людей, кто никогда не были в церкви или не могли туда попасть, конечно, смотрели Live TV по телевизору. Я встречаю людей, которые говорят мне: «Да, у нас есть какой-то христианский канал». Они могут не помнить, как он называется, но я иногда включаю его, чтобы посмотреть. О чем это говорит? Эти люди являются частью большой жатвы. Мы, как церковь и как христиане, призваны Богом не просто радоваться тому, что мы уже собраны в житнице, что мы уже спасены. Здорово! Мы покинем когда-то этот мир, придем к Иисусу, и все наши беды останутся позади. Это менталитет упакованного чемодана. Есть даже такое выражение — эскапизм. Люди думают: давайте быстрее убежим, и все равно, будь что будет с этим миром, они все это заслужили. Я считаю, что это неправильное видение и неправильный менталитет. Я верю, то, что Бог спас нас, это большое благословение. Но мы спасены для того, чтобы распространять Слово и донести его до других. Телевидение — это мощный инструмент для того, чтобы это Слово достигало людей. Иисус говорит: люди, которые делают эту работу, они как жнецы. Он говорит: жнущий получает награду. Что это за награда? Из контекста мы видим, что это души людей. Мы не сможем взять на небеса то, что находится здесь на земле. Мы не заберем свою машину, дом, любимые вещи, но мы сможем собрать награду. Я вспоминаю, как Иисус говорил в Нагорной проповеди: «Если мы жертвуем что-то с правильным мотивом, искренним сердцем, то этим мы собираем себе сокровища на небесах». Иисус сказал богатому юноше: «Продай имение свое и раздай нищим, и тогда будешь иметь не пустые карманы или пустой банковский счет, тогда будет у тебя сокровище на небесах». Если ты посеешь здесь что-то, то это как жатва, которую ты получаешь на небесах. Павел написал в послании филиппийцам, он сказал: «Я не выпрашиваю у вас пожертвования на миссионерскую работу, но ищу плод, который будет вам во благо». Если вы сеете свои финансы в миссионерскую работу, то этим самым вы участвуете в этом проекте. Этот плод собирается на ваш счет. Вы теперь не зрители, но, как Иисус говорит, вы жнущие, который получает награду и собирает себе плод в жизнь вечную. Плод в жизнь вечную. Что это может быть? Это, конечно же, не полный ответ, но плод в жизнь вечную означает: если я попаду на небеса, то я приведу туда с собой еще кого-то. Это вызов для всех христиан. Не просто радоваться тому, что я туда попаду, но по возможности привести больше других людей. Это и есть видение, которое Иисус показывает своим ученикам. Однажды придет день платы, когда Бог вознаградит за все, что мы сделали, чтобы получить жатву. Он говорит дальше: один сеет, а другой жнет. Может, кто-то здесь на Live TV делает передачи,
переводит, дублирует их, занимается технической частью, снимает. Эти люди делают ту часть работы, которую видно, виден результат. Здесь говорится, что один человек сеет, а другой жнет. Эти два человека делают разную работу во имя одной цели, но от Бога они получат равную награду. Для того, чтобы эта программа могла выйти, чтобы слово могло распространяться по всему лицу Земли, через спутники, кабельное телевидение, интернет, это слово достигает тысячи и тысячи людей, которых мы не знаем. Я сижу перед камерой, но я не знаю, кто смотрит эту передачу, когда, где и при каких обстоятельствах. Моя часть — это поделиться тем, что Бог положил мне на сердце, и доверять, что Он приведет правильных людей в правильное время смотреть ее. Один сеет, другой жнет. Иисус сказал Своим ученикам: «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились». Иисус ссылается на то, что до вас были люди. Я верю, что Он говорит о пророках из Ветхого Завета, многие из которых пожертвовали своей жизнью, чтобы это слово могло распространяться. Теперь приходят ученики Иисуса во время жатвы, начинают проповедовать, происходят чудеса исцеления, знамения, люди освобождаются. Они думают: мы справились, мы супермены. Иисус говорит, что дело совсем не в этом. Вы сделали свою часть, но считайтесь с тем, что кто-то сделал это для вас возможным, кто-то сеял. Жатва — это то, что видно. Плоды собирают и относят в житницы. Например, люди уверовали на большом евангелизационном собрании, помолились молитвой грешника и стали ходить в церковь. Это видимая часть. Плоды собраны и сложены. Иисус говорит, что есть часть, которую многие не видят — это сеяние. Это люди, которые до этого страдали и, возможно, не смогли сами увидеть этого. Например, если человек поддерживает какое-то христианское служение, поместную церковь, миссионерскую работу, христианское радио или телевидение, он вкладывает в это то, что своими усилиями заработал. Он получил зарплату за то, что потратил свое время, умение, энергию. И теперь часть из этого он сеет в то, чтобы послание могло распространяться. Я верю, это вызов для всех нас. Не только смотреть на свои потребности и радоваться тому, что мои взаимоотношения с Богом в порядке. У меня хорошая церковь, я получаю хорошую духовную пищу через телевидение или радио. Это часть нашего призвания — делиться посланием. Иисус говорит о своей миссии от Луки 19:10. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Взыскать и спасти — это активное действие. Искать — это значит оставить все остальное. Я не буду делать 10 вещей, если мне надо найти ключи от машины. Я сосредотачиваюсь на этом. Это мой приоритет. Иисус говорит также, что Он пришел найти и спасти потерянных. Это Его миссия. Я верю, что

Это должно стать миссией для всех христиан и церквей. Найти и спасти погибающих. Даже тогда, когда потерянные не признаются, что они потеряны. Это случается. Люди, которые в действительности заблудшие и потерянные, часто не понимают, что они потерянные. Они говорят: «У меня все в порядке, мне не нужен никакой Бог, мне не нужна религия и церковь, я не потерянный». Бог смотрит на этого человека и говорит: «Драгоценная душа, ты потеряна, ты нуждаешься в спасении». Если Бог послал Спасителя, то это очевидно, что мы нуждались в Нем. Он бы не посылал Его, если бы мы не нуждались в этом, если бы мы не нуждались в спасении. Бог желает, чтобы все спаслись. 1 Тимофея 2:4 говорит, который хочет, чтобы все люди спаслись. Во втором послании Петра 3:9 говорится, «Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Никто не должен погибнуть, все должны спастись. Божье сердце смотрит на это. Иисус сказал ученикам: «Поднимите взор ваш на то, что на самом деле является важным». Я верю, то же самое Иисус говорит и нам. Наш взгляд зачастую обращен на здоровье, работу, деньги, семью или на другие вещи, но только не на потерянных. Это показывает, насколько далеко мы, как христиане, находимся от Божьего сердца. У нас нет зрительной связи с Богом, чтобы видеть то, что Он видит или на что Он в действительности смотрит. Когда Иисус завершил на земле свою работу, искать и спасать погибающих, то Он сказал ученикам: «Идите и проповедуйте Евангелие всему творению, всем людям». Послание должно достичь каждого. Он говорит: «Кто верит и крестится, тот будет спасен, а кто не верит, будет осужден». Кто и каким образом на это отреагирует, примет или отвергнет? Это личный выбор каждого. Этого мы не можем сделать за других, но дать возможность или предложить – это мы можем сделать. Как это сделать? Некоторые проповедуют своим близким, знакомым, родственникам. Просто один другому рассказывают, что Бог сделал в их жизни. Свидетельствуют, как Бог исцелил, освободил или изменил жизнь. И это правильно. Это хорошо. Но будем честны. Если на планете Земля живет более 7 миллиардов людей, из которых немногим более 2 миллиардов считают себя христианами, насколько истинными христианами они являются, знает только Бог. Скажем, если даже 2 миллиарда из них являются христианами, то большая часть не являются. Что это означает? Все те люди, которые еще не христиане, должны получить хотя бы возможность сделать решение. Это подразумевает, что у них есть уже какая-то информация, чтобы принять решение. В книге Осия 4:6 говорится: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Люди не знают, и многие из-за этого погибают. Они, возможно, знают, что существует какой-то Бог, но их представление о Нем искаженное и неправильное. Люди не приходят к Богу не потому, что они не хотят этого принципиально, но потому что их представление о Боге неправильное. Здесь включается в игру та роль, которая есть у христианского телевидения. Я верю, одна из причин, по которой Life TV существует, это дать людям реальное, настоящее, истинное слово о Боге. Какой Он Бог, в Которого мы верим? Какой Его характер, Его ожидания, что Он предлагает, что Он ожидает от нас? Чтобы люди не погибли из-за неведения. Если они сами решили, что им не нужен Бог, то это уже их собственный выбор и ответственность. Для того, чтобы послание могло достичь людей, недостаточно, чтобы мы просто будем один другому проповедовать, как сосед соседу. Это слово должно достичь огромного количества людей. И Иисус говорит: «Евангелие должно достичь каждого». Это довольно дорогой проект. Дорогой в том смысле, что Евангелие бесплатно, но трансляция его всегда требует ресурсов. Мы видим, что Иисуса и Его учеников многие люди поддерживали материально в том, чтобы они могли распространять послание. Или Павел, который путешествовал в те времена по Римской империи. Он говорит, что вы поддерживали меня в миссионерской работе.
В наши времена таким же образом. То, что эта передача транслируется,

транслируется в эфире, для зрителя многого не стоит. Но для того, чтобы распространять послание через телевидение, это требует больших затрат. Я обращаюсь к вам. Если вы являетесь партнером Live TV и поддерживаете это служение, то не думайте о том, сколько это стоит, но что этим достигается. Чтобы ваш взгляд не был на... Приведу тот же пример, с чего мы начали. Я нахожусь на поле и вижу только свою больную спину. Что я весь мокрый, вспотел, солнце светит, а я только работаю и работаю. Я вижу только то, что делаю в данный момент. Но подумайте об этом так. То, что я сейчас делаю, например, поддерживаю это служение, как партнер, молюсь за него... Вы советуете его другим. Вот, смотрите этот канал. Там действительно хорошие передачи, которые питают вас духовно. Поддерживайте его материально. То это не просто что-то, что я делаю в данный момент. Подумай о том, что в какой-то момент житницы будут полны урожая. В какой-то момент люди, которые слышали Евангелие, благодаря твоей поддержке смогут сделать выбор в пользу Иисуса. И окажутся на небесах благодаря тому, что ты помог людям услышать Евангелие через христианское телевидение. Поэтому я призываю тебя поддержать эту работу. Божий взгляд обращен на нивы, где много жатвы. И Иисус говорит, что Евангелие должно быть проповедано каждому. В Матфея 24 главе Иисус говорит о том, что в последние дни Евангелие будет проповедано всем народам, и тогда придет конец. Я верю, что в мировой истории не было ни одного периода, в который это послание, которое находится в Библии, могло бы достичь народов практически одновременно. В наше время это возможно. Через телевизионное, радиовещание, через интернет. Слово может достичь народа везде, где бы они ни находились. Достаточно любого устройства, принимающего сигнал, и люди смогут услышать истину. Вопрос не в том, что слово настолько могущественное, чтобы изменить жизнь человека, но в том, чтобы реально достичь его. Достигнет ли послание человека во время трансляции через показ по телевизору, и он услышит истину? Глаза церкви и верующих должны быть направлены на нивы, которые поспели к жатве. Мы видим, каким образом Иисус иллюстрирует это. Он говорит, как одна женщина потеряла монету. Она оставила все свои дела и стала искать везде, по всему дому, чтобы найти потерянную монету. Бог таким же образом ищет нас. Глаза Бога обозревают землю, чтобы найти тех, кто нуждается в послании. Другая притча рассказывает о потерянной овце. У одного пастыря было 100 овец. Вечером, когда настало время собирать стадо, то он насчитал только 99 овец. Одна отстала от стада и потерялась. Что же он сделал? Он не списал это на естественные потери. Говорится, что он оставил 99 и пошел искать ту одну. Это символизирует человека, который не знает Бога, который отбился от Божьего стада и никогда не принадлежал к Божьему народу. О чем это говорит нам? Божьим приоритетом большей частью являются те люди, которые еще не знают Иисуса. Возможно, нам непривычно так думать. Разве Бог не заботится обо мне? Конечно, заботится. Мы уже с Ним, мы Божий народ. Наше отношение с Богом в порядке, и мы знаем, что находимся на дороге в небеса. Но Божий взгляд направлен на потерянную овечку. Я верю, что все христианские организации, церкви должны быть так называемой духовной армией спасения. Наше главное направление и цель – не существовать только для себя и ради себя, но чтобы исполнять ту миссию, для которой нас Бог поместил на эту землю. Кто-то сказал об этом. Каждая церковь должна быть миссионерской станцией, и каждый христианин должен быть миссионером. Каждая церковь должна быть миссионерской станцией, и каждый христианин должен быть миссионером.
В том смысле, что цель моей жизни — не потреблять по возможности больше удовольствий этого мира или удобно прожить жизнь и с небольшими препятствиями и стараниями постараться попасть на небеса. Но моя цель как христианина — это по возможности больше забрать людей с собой на небеса. И телевидение — это одна из возможностей. Сделать послание доступным по возможности большему количеству людей и через это привести как можно больше людей в Божие Царство. Иисус сказал, «Когда глаза твои будут направлены на поля жатвы, тогда ты увидишь то, что видит Бог». Ты будешь понимать то, что важно для Бога, и сможешь участвовать в этой работе. Ты как жнущий, который получает награду для жизни вечной. Для всех партнеров Life TV, которые поддерживают эту работу, некоторые, может, уже несколько лет, хочу сказать, что этот плод, который собирается на вашем счете, только благодаря вашей поддержке эта работа может продолжаться. Это является фундаментом, на котором строится это служение. Есть люди, которые получили видение, и люди, которые поддерживают это видение. Некоторые, может, еще раздумывают. Взвесь, принеси это перед Богом и спроси, какой может быть моя часть в этой работе. Если Бог положит тебе на сердце, будь смелым и сделай шаг веры. Сделай то, что Бог положит тебе на сердце. Я не такой человек, кто будет говорить вот такую-то сумму и так часто. Бог сам скажет это. Но я верю, что каждый должен каким-то образом участвовать в Божьей работе. Самому быть активным делателем или быть тем, кто активно поддерживает эту работу. Когда мы будем участвовать в одном проекте и в одном плане, мы все сможем пожать хорошую жатву людей, которые придут в Божье Царство. Может быть, однажды они увидят тебя на небесах и скажут, что я здесь потому, что ты сделал шаг и поддержал эту работу. Как и я когда-то смотрел до полуночной в гостиничном номере передачу. Это коснулось моего сердца, и я отдал свою жизнь Иисусу. Потому я сейчас здесь. Божьих благословений тебе, Божьего мира. И как Павел сказал, делая добро, не унываем. Потому что наше усердие в итоге пожнет хорошую награду.

карты для предсказания использовались еще в Древнем Египте. В 17 веке им дал новую жизнь французский оккультист, который начал практику гадания за деньги. Карты Таро. Колода карт, используемая с середины 14 века в различных частях Европы для карточных игр, во многие из которых играют и сегодня. С конца 18 века карты Таро стали использоваться и для предсказания. Карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов. Гадать на Таро можно по-разному. Вот самые популярные техники. Ответ на вопрос. Самый простой вариант гадания. Человек задает вопрос, вытягивает одну карту, а таролог пытается растолковать, что она значит в контексте вопроса. Карта дня. Суть техники в том, чтобы утром вытащить из колоды одну карту и по ней определить, как сложится наступающий день. Якобы так карты могут даже предупредить о грядущей опасности. Прошлое, настоящее и будущее. Таролог последовательно вытягивает три карты. Первая объясняет, что произошло у человека в прошлом, вторая, что происходит с ним сейчас, а третья, что произойдет в будущем. Расклад на ситуацию. Он считается универсальным. Гадать можно хоть на романтические отношения, хоть на курс валюты, хоть на то, куда лучше поехать в отпуск. Из колоды вытягиваются 7 карт. Первые три символизируют события прошлого, настоящего и будущего. Четвертая означает страхи и надежды. Пятая – то, что может изменить ситуацию, которая привела человека к тарологу. Шестая – конкретный совет. А седьмая – возможный исход ситуации. Откуда же произошли карты Таро? Существует легенда, что в Древнем Египте был храм, в котором было 22 комнаты. А на стенах комнат были изображены символические картины, от которых впоследствии произошли символы Таро. Эта легенда подтверждает версию о том, что карты Таро произошли от рисунков древнеегипетской книги мертвых. Альфонс Луи Констан, псевдоним Эпифас Леви, французский аббат, философ, оккультист и таролог, один из основателей карт Таро. Эпифас Леви в своей книге относит их к магии. Он, например, в Лондоне вызывал духа мага Аполлония Тианского, жившего в первом веке. Тогда же Констан перевел на иврит свое имя Альфонс Луи и взял магический псевдоним Эпифас Леви. Уже в ранней юности он интересовался магией и оккультными науками. Возможно, на него повлияло то, что директор его начальной школы придерживался концепции животного магнетизма или гипноза, и считал, что жизненной энергией человеческого тела управляет дьявол. В трансцендентальной магии он первым соотнес 22 старших аркана Таро с буквами еврейского алфавита и придал им божественное значение, иными словами, магическое. По его мнению, астральный свет или виталистическая энергия заполняет все пространство и всех живых существ. Леви добавил, что управляя астральным светом, маг может управлять всеми вещами. По его словам, воля и власть квалифицированного мага безгранична. Однако стареющий Леви незадолго до смерти раскаялся и заявил католической церкви о своем раскаянии, своих прежних заблуждениях магией и картами Таро. Еще один создатель карт Таро – Артур Эдвард Уэйт, известный британский писатель, мистик, оккультист, масон, написавший множество авторитетных трудов на оккультную и эзотерическую тематику. В соавторстве с Райдером Уэйтом

Уэйта. Уэйт наиболее известен как соавтор популярной и широко распространенной колоды Таро Райдера Уэйта, а также как автор сопроводительной книги «Ключ к Таро». Еще один автор карт Таро – зловещий маг и сатанист Алистер Кроули. Алистер Кроули – английский оккультист, один из видных идеологов оккультизма XX века. Алистер Кроули в соавторстве с художницей Фридой Харрис создал собственную колоду карт Таро. Работа над колодой, получившей название Таро Тота в честь одноименного египетского божества, была закончена в 1944 году. Также Кроули выпустил под псевдонимом «Мастер Терион» книгу «Тота», где дается описание колоды и расшифровка ее символики, согласно воззрениям Кроули. Согласно более поздним заявлениям Кроули, 8 апреля он услышал голос сверхъестественной сущности по имени Айвас, посланник Гора или Хурпа-Краата, который обращался к нему через его жену. По словам оккультиста, он записывал все, что говорил ему голос в течение 3 следующих дней, назвав итоговый текст «Книгой закона». Эта сущность провозгласила, что человечество вступает в новый этап, а Кроули является его пророком. Также в нем говорилось, что в этом этапе высшим моральным законом должен стать принцип «твори свою волю». Таков да будет весь закон. И что люди должны научиться жить в согласии со своей истинной волей. Эта книга и философия, которую она продвигала, стали краеугольным камнем религии Кроули – телемы. Система убеждений Кроули – телема – была описана учеными как религия и более конкретно как новое религиозное движение, а также как магическое религиозное учение. Кроули был знаменит своими мерзостями, оргиями, ненавистью к христианству и откровенным сатанизмом. Однажды судья Свифт во время рассмотрения дела Кроули о клевете так охарактеризовал его: «Я более 40 лет занимаюсь правоприменительной практикой в том или ином качестве. Я считал, что знаю все мыслимые формы зла. Я думал, что все порочное и плохое было создано в то или иное время до меня. В данном случае я понял, что мы всегда можем узнать что-то большее, если проживем подольше. Я никогда не слышал столь ужасной, чудовищной, богохульной и отвратительной чепухи, как та, что была написана человеком, Кроули, который описывает себя как величайшего из ныне живущих поэтов». Карты Таро несовместимы с верой в Бога. Об этом пишут сами наставники карт Таро. Например, в своих инструкциях: «Возьмите карты в руки и подержите их. Можете поговорить с картами про себя или вслух. Во-первых, если вы религиозный человек или в вашем окружении есть верующие, то от гадания на картах Таро лучше воздержаться». В христианстве любые гадания считаются небезопасными и греховными, так как представляют собой попытку связаться с потусторонним миром в обход Бога или даже с помощью нечистой силы. Тем не менее, исходя из данных Яндекс.Вордстат, в России этот способ гадания ежемесячно запрашивают около 1,5 миллиона человек. В христианстве судьба человека не определяется автоматически и не предопределена, в отличие от карт, которые диктуют человеку волю бесовских сущностей. Бог наделил нас свободной волей, и нет ничего предопределенного. Только на основании свободной воли Бог может судить человека и воздавать ему за добро, а также спросить с него за то зло, которое он делал. Вера в рог, фатум, противоречит Библии о божественном промысле и о свободной воле человека. Стремление же к сотрудничеству с темными потусторонними силами тоже пагубно отражается на человеке. Как известно, дьявол – отец лжи. Когда говорит он ложь, говорит свое. В Иоанна 8 главе. Зная о человеке много сокровенного, используя эти знания со всей своей хитростью, коварством, бесы могут влиять на него таким образом, что он будет воспринимать гадание как надежный способ раскрытия интересующих его тайн или истин. На самом деле бесы стремятся вовлечь человека в бездну погибели. Чтобы спасти нас от этого, Господь запретил любые формы гадания.
Гаданием занимался нечестивый иудейский царь Манассия. Об этом записано в 4 царств 21 главе. Греховные действия которого стали причиной вавилонского плена иудеев. Гадание рассматривалось Творцом в единстве с таким явлением, как колдовство, чародейство, волхвование, магия и тому подобное. Гадание воспринималось как измена Богу единому, которая должна была караться смертью. Бога избранный народ впадал в заблуждение в силу того, что жил в окружении языческих народов, обычаи которых он нередко перенимал. Это был длинный и трудный путь воспитания преданности истинному Богу. В первой книге царств, в 15 главе сказано, «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». На просторах интернета ни одно объявление не говорит о том, что карты Таро – это просто развлечение или просто веселое времяпрепровождение. В каждом объявлении есть предсказания будущего, магия и другие виды гаданий. Например, я цитирую, «Я Татьяна, таролог, занимаюсь гаданием, белой магией, делаю любовный приворот. Почему мне доверяют?» Эксперт ТВ-программ. Работаю со знаменитостями и звездами. Так и не ясно, обучалась ли Татьяна по ТВ-программам «Белой магии» и «Любовным приворотам». Везде, где предлагается погадать на картах Таро, одновременно говорится о магии и других видах колдовства. Таро и есть магия. Еще один пример. Я не просто делаю расклады Таро, а считываю информацию из вашего информационного пространства, из вашей программы, посредством Таро доношу эту информацию вам. Науке неизвестно такое понятие, как информационное поле человека. И в данном случае предсказательница опередила научные изыскания и предлагает познакомиться с ними всего лишь за 500 рублей. А есть только источники информации, такие как интернет, социальные сети, телевидение, радио, пресса, мобильные приложения и другие средства коммуникации. Как выясняется, каждый таролог не упоминает научную степень, но только дары от природы или от прабабушки. Работают по всей России и днем, и ночью, без выходных и праздников. На самом деле карты Таро или бревно, или печень, как в Древнем Египте, им совершенно все равно, на чем гадать. Еще один пример. Я Алена, ваш таролог, с даром предсказания, работающий онлайн. Живых консультаций не делаю. На видео не выхожу, имею настоящий дар от природы. Какая такая природа дает Алене дар предсказаний? Нетрудно догадаться. Источником ее дара являются бесовские сущности, те, у которых авторы карт Таро и получили вдохновение на создание. Но они же верят в Бога, скажете вы, и у них иконы повсюду. Дорогие, не обманывайтесь, сам сатана принимает облик ангела света, чтобы погубить человека. Господь запретил гадание, и мы узнаем, почему, в следующем видео. Я надеюсь, что мы с вами смогли разобраться, что карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Иначе говоря». Тема нашей сегодняшней встречи – табу. Дорогие друзья, знаете ли вы, что такое табу? Помогите понять лучше значение этого слова. Вот. Что вы думаете, Богдан, Маша, может быть, кто из вас ответит?
1: Ну, я буду предполагать. Я думаю, что табу – это какие-то правила, какие-то законы, какая-то жизненная позиция человека. Ну, как можно сказать, что это, ну, отнести это лично, а можно отнести это к обществу в целом. Ага. Вот, то есть у каждого человека есть своя норма, свои какие-то границы. То есть даже можно сказать, что табу связано с морали человека. То есть,
0: приведи пример какой-нибудь.
1: Иду я по улице и вижу, что там бабушка не может перейти дорогу. Ага. Вот. И у меня желание как бы будет помочь. Ну, не обязательно, может, бабушка. Может быть, трудно кому-то что-то сделать, человеку. Там сумок много там, или еще что-то. Вот. И нет возможности, или скользко. И у меня мое правило – помогать, допустим, людям. Вот. Я помогаю.
0: Не путаешь ли ты табу с понятием кредо? Кредо – это жизненное правило, основное жизненное правило человека. А табу, скорее, мне кажется, ассоциируется больше с запретом, или я не прав? Как ты думаешь?
2: Вот. Я думаю, что табу – это синоним слова ограничение или запрет, который помогает человеку руководствоваться по жизни, что плохо, что хорошо, что позволительно, что нет.
0: То есть вот в твоем случае, Богдан, вот, если, допустим, ты идешь и видишь человека, который нуждается в помощи, пройти мимо как табу, то есть запрет на неоказание помощи, то есть табу больше имеет отношение, как мне кажется, ну, у меня есть основания так полагать, что больше имеет отношение именно к запретам, к ограничениям каким-то. А вот, Юля, что вы думаете, я вот вижу, вы хотите что-то сказать?
3: Ну, вообще, табу для меня – это что-то с религией связано, что-то такое морально-нравственное, когда вроде бы и сделал бы, но понимаешь, что это очень морально неправильно будет и не по Божьему закону, например.
0: А, даже, то есть, как бы больше к религиозному, да, вот Мария выищет.
4: Очень много общество наследовало табу от своих давних-давних предков, когда люди были еще язычниками или... имели верования, которые сейчас уже давно умерли в обществе, и на протяжении, пусть даже уже эта вера и мертва, но на протяжении еще долгого времени люди все равно выполняли какие-то правила, определенные там положения. Ну, то есть, не знаю, определенная одежда в определенный день, например, да, там определенная еда, допустим, да, там полагалась там в честь какого-то божества. Потом, может быть, уже как бы и даже культура поменялась, но это входит в общество. И то, что уже как, ну, какая-то традиция. И что когда-то было табу очень важным и имело какие-то логические объяснения, или ну, просто вот как какая-то аксиома была, потом это переродилось в обществе в определенную традицию, и со временем, может быть, ну, даже умирает.
0: Говорят, что во времена правления императрицы Екатерины какой-то сумасшедший дорогой куст, какой-то редкий розовый куст привезли и высадили его, и посадили его где-то недалеко от царских ее хором, и она даже приставила гренадера, чтобы он охранял этот куст. И уже через многие годы после ее смерти, когда уже этот куст был срыт, и там была голая полянка, там все равно традиционно стоял гренадер, который уже ничего не охранял. Что-то в этом роде, да, вы хотите сказать?
4: Да, то есть мне кажется, например, в обществе постоянно идет процесс, когда одни правила уходят на задний план, появляются какие-то новые. И где гарантия того, что для нас что-то важным является, мы для себя поставили какие-то табуированные темы, или там образ жизни, где гарантия того, что это действительно правильно, это действительно важно, возможно, мы просто наследуем там чье-то мировоззрение.
0: Интересно, так себя сейчас, исследовать, да?
4: Живем просто в чужих рамках, в чужих табу, хотя...
0: Хотя они мне совершенно бесполезны. Ольга.
5: Да, Вот для меня табу — это то, что не имеет исключения. Допустим, вот mm-hmm. если взять правила в русском языке, да, в каких-либо правилах есть исключения. Yeah. А когда речь идет о табу, для меня, то есть вот оно есть, и все, нет никаких исключений.
0: Mm-hmm. То есть табу — это граница, которую нельзя перейти ни в каком... Ни в каком случае. Ну, действительно, вы знаете, что само слово «табу», догадываюсь, оно не русское, да? Это слово полинезийское. Оно взято из религиозной ритуальной жизни Полинезии, еще с языческих, опять же, времен. Оно двусоставное. «Табу», что в точном переводе, точно, если переводить дословно, можно перевести так, что «особо обозначенный». Выделенный, отделенный. А вы знаете, что, например, допустим, в Священном Писании слово «священный» значит то же самое. Священный – это выделенный из ряда подобных, из ряда похожих. Вот когда брался какой-то предмет или бралось какое-то животное и посвящалось, вот именно это животное будет принесено, допустим, в жертву Богу. Оно, это животное, вот это конкретное животное, оно отделялось из стада, хотя это такое же животное, такая же овца или такой же... Это, он ничем не отличается, но он выделен. И вот табу, табу в дословном переводе, это что-то, оно может быть по своим качествам точно такое же, как все остальное. Но по каким-то религиозным соображениям вы взяли и выделили это нечто из ряда подобного, и теперь это табу, выделенное, то есть теперь это священное. И у нас действительно и в личной жизни, и в общественной жизни много таких, таких тем, таких моментов, которых мы не касаемся. Или наоборот, если и касаемся, то всегда только с определенным духом, всегда только, допустим, с осуждением. Или всегда только с одобрением. Да? Это тоже элементы табу. Элементы табу. И я хочу вас спросить, какие вот такие табуированные моменты вы знаете в нашем обществе, на которые бы вы могли обратить внимание? Какие табу в нашем обществе есть сегодня, которые мы все соблюдаем? Вот приходит что-нибудь на ум? Юля.
3: Ну, самое первое, это, наверное, не ходить по улицам голым. Ну, как бы все должны быть одеты. У нас в обществе это принято. Хотя, вот, например, взять какие-то там...
0: В Нью-Йорке проходит день топлес.
3: Да, да. Или там...
0: Женщины ходят топлес.
3: Да, или вот какие-то племена, да, которые живут, всю жизнь голые ходят, у них нет такого табу ходить одетым.
0: Да, у них такого табу нет.
3: А у нас обязательно, если ты раздет, то ты уже либо сумасшедший, либо там с тобой что-то не в порядке.
0: Я даже слышал одну историю про одних христианских миссионеров, которые отправились к тем племенам, где закрытая женская грудь считалась для женщины позором. И однажды, когда супруга этого миссионера вернулась домой, то вот эти вот добрые вот эти аборигены, которые их приняли, они были совершенно на них не обозлены, хорошо их приняли, они решили защитить честь этой белой женщины, у которой все было закрыто, и они повырезали. Значит, специально, чтобы было открыто, открыто у нее грудь, потому что для нее это было позором. Действительно, вы правы. У нас это табу, у них это... У них это не табу. Ну а как нам тогда быть и как нам тогда понять, кто прав, они или мы?
3: Мне кажется, вообще не надо вот так вот определять, где кто прав, кто не прав. Просто как если так? У них это принято, да, мы не имеем права вмешиваться там, их учить как правильно. И они, в принципе, не обязаны нас наставить, да, чтобы вот мы приняли вот такое решение. Да, вот в нашем климате вообще раздетым ходить очень, очень сложно, потому что очень холодно. А у них жарко, вот они ходят голыми, может быть, им так легче. Я вот это вижу вот так.
0: То есть вы бы даже не стали пытаться... определить, правы они или правы мы, то есть вот в данной конкретной ситуации. Ну хорошо, ладно, давайте тогда мы от этого уйдем, если кто-то, может, просто хочет конкретно этот вопрос прокомментировать или нет. Или просто вообще ответить на вопрос о табу в нашем обществе. Мария, пожалуйста.
4: А мне интересно тогда, как определять, если в разных обществах существуют различные табу, да, где-то на Западе, допустим, не принято говорить с человеком мало знакомым о политике или о религии вообще, такие темы заводить. Или очень неуместен вопрос о зарплате, да?
0: Да, если... это табу.
4: Тем более, допустим, у своего коллеги, да, там так поинтересоваться, сколько ты получаешь. И как тогда, если в разных обществах, разных культурах свои табу, как найти главное, наверное, и, ну, не подвергается ли сомнению то, что то, во что ты веришь, то, что для тебя является табуированным, на самом деле это не так уж и важно. Также, допустим, с христианской верой, 10 заповедей, может быть, это табу еврейского народа были, которые почему-то мы сейчас вот решили для себя взять.
0: Ну, надеюсь, что мы сейчас в нашем с вами разговоре еще как бы конкретно к 10 заповедям подойдем, потому что когда лично я думал об этом, вот именно о теме табу, в первую очередь я вспомнил о 10 заповедях, нерушимых таких границах, перейти которые Бог просто категорически запрещает. Что Бог говорит, что является табу для его последователя? Поклониться идолу – это табу. Произносить Божие имя в суе, когда ты просто в суете обращаешься к нему, ты не молишься, ты не обращаешься к нему, ты небрежно относишься к его имени – это табу. Супружеская неверность – табу. Чужая жизнь, отнять чужое что-то, тем более отнять чужую жизнь, табу. Конечно, да, вот эти 10 заповедей библейских, это самый яркий пример того, что мы называем табу. Брать их или не брать, вот действительно вопрос. Принимать их как те, которые должны быть в твоей жизни или нет, это вопрос. Хорошо, давайте попробуем на него ответить. Как мы определяем, каким табу жить, а каким нет? Какие важные, а какие нет? Вот как вы считаете? А вообще, может быть, тогда нам попытаться ответить на вопрос, а кто имеет право ставить табу и как они возникают? Давайте попробуем понять их природу. Пожалуйста, Юля.
3: Вот я как раз тоже хотела сказать, то есть я вот предпочитаю, если я вижу, ну, кто ставит эти табу, да, с какой целью, и, ну, вижу какую-то, не то что пользу, а что это благо для моей жизни, вот эти табу, тогда я их принимаю. Если эти табу приносят мне конкретный вред или какие-то вот яркие какие-то проблемы, серьезные, я не могу сказать, что они могут приносить только хорошие, никаких там проблем не приносят. Вот. Но такие, что вредит моей жизни, то, конечно, эти табу я вряд ли буду принимать. Но это естественно, да, как все люди принимают хорошее, отвергают то, что им мешает. Вот. И 10 заповедей, если человек видит в них благословение своей жизни, да, то есть это благо для него, и он понимает, почему он должен их соблюдать, потому что он верит Богу, который их создал, эти заповеди, да, и понимает, что Бог их создал не для себя, там, для того, чтобы почитать там, его, а для того, чтобы человеку жить здесь на земле, в мире с другими людьми, как бы любить этих людей, да, как бы понимать его характер через эти заповеди. То есть это нужно мне, а не ему. И я как бы понимаю, что это благо для меня. И я вот выбираю эти заповеди.
0: А вот смотрите, по поводу вот заповедей. Вот четвертая заповедь. «Помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней работы, делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему, потому что в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой благословил Господь и освятил его». А день седьмой благословил и освятил его. Вот эта заповедь, исследование вот этой заповеди, а какой здесь табу в этой заповеди, кстати?
3: Понимаю, нарушение...
0: Труд в седьмой день недели, труд в субботу. Повседневность, повседневные дела в субботу – табу, согласно этой заповеди. То есть на это наложен запрет. Седьмой день ты должен отдыхать, ты должен выполнять духовные упражнения, молиться, петь, общаться с братьями и сестрами со своей общины христианской, исследовать Священное Писание, добрые дела творить. Это то, что как бы вот, ну, там, позволительно разрешено Богом, наслаждаться природой, а там зарабатывать деньги, стройка, ремонт. Все это ты должен отложить, это табу. В том числе и работа, в том числе и учеба. Исследование этой заповеди, этому табу, приносит массу проблем. А вы сказали, что вы вот такой фильтр имеете, что если я вижу какие-то ограничения, они мне приносят проблемы, я не принимаю. А если они мне приносят как бы добро, я их принимаю. А как быть вот с этой заповедью?
3: Я как бы оговорилась, да, что понятно, что имея какие-то ограничения, мы все равно приносим какие-то неудобства. Но в зависимости, какую пользу мы приобретаем, да, если мы что-то, чего-то лишаемся. Субботний день благословения для человека, по сути, и он так и описан, что это седьмой день Богу. То есть ты как бы получаешь благословение в этот день от Бога, общаясь с Ним, то есть отрываясь от своих вот этих вот повседневных занятий, да, и посвящая себя Богу. И этим я получаю благословение от Него тем, что я с Ним общаюсь. Я вижу в этом выгоду в общении.
0: То есть все-таки есть добрый, все-таки есть благословение.
3: Да, конечно, да.
0: И оно перевешивает те проблемы, которые могут у меня возникнуть, даже как, из-за того, что
3: конечно,
0: кто-то меня
3: бывает,
0: не понимает.
3: Конечно, бывает, да, что очень сложная ситуация, там, если у тебя ты мужчина, и у тебя четверо детей, и ты должен кормить эту семью, и вдруг тебя увольняют с работы за то, что ты пошел в субботу в церковь.
0: Да.
3: Вот тут очень сложная ситуация, и только Бог может как-то с какими-то там способами вмешаться или еще что-то. Да.
0: Нужно иметь настоящую веру в то, что это табу, которое дано Богом. И вот я возвращаюсь к вопросу. Кто имеет право ставить в обществе табу и назначать? Вот это ограничение, которое нерушимо. Это то, что невозможно, нельзя переступить. Я понимаю, что вы сразу можете сказать «Бог», то есть как бы ты уже ответил на этот вопрос. Только ли Бог ставит в нашей жизни нам ограничения и табу, которые мы не имеем права приступать?
3: Наши родители ставят нам табу. Наше, ну, как бы, начальство, там, да, вот, учителя.
0: На работе, да,
3: учителя. В общем, в принципе, все, кого мы любим, например, человек, кого мы любим, он может поставить нам табу. Например, не делай так никогда. Там, для меня это табу, да. И ты принимаешь это табу, потому что понимаешь, что человеку это будет неприятно.
0: Да. А как вот действительно, ну, допустим, да, те законодатели, да, которые законы пишут в нашей стране, они тоже выставляют определенные табу для нас, правда? Ну, вот вы уже сказали, родители, начальство на работе, учителя, они тоже ставят нам табу. Как нам к ним относиться? Богдан, что ты думаешь по этому поводу? Передайте, пожалуйста, микрофон.
1: Относиться к табу или к учителям?
0: Да, нет, не к тем, кто ставит табу, а к самим табу, которые ставят для нас те, кто стоят выше нас. Ну, как вообще бы вот ты отнесся к каким-то таким ограничениям, при том, что родители, допустим, говорят, ну, Богдан, ну, к примеру, ты живешь в нашем доме, принимай ограничения. Там после 10 телевизор в нашем доме выключается. Работающий телевизор после 10 табу. Или это я просто к примеру говорю. Вот как относиться к табу, которые ставят для нас другие люди?
1: Ну, вообще, конечно, смотря какие они ставят эти табу. Ага. Вот. Но вообще, если ну, как бы проанализировать это самому, если как бы они ну, нормальные, здравые такие. Ну, допустим, если вот телевизор, да, смотреть после 10 часов уже все не смотреть.
0: Нездравое.
1: Ну, как бы, нет, вообще правильно, вообще это правильно. Вот, ну, как бы не всегда хочется там лечь в 10 часов, но если это строгий запрет, ну, как правило, с возрастом оно все отодвигается.
0: Вот интересный, да, момент, вот как они рушатся, эти табу, Богдан?
1: Ну,
0: как это происходит?
1: Ну, когда они как бы уже, ну, вообще, допустим, когда ты должен уже сам тут определять и выбирать, когда уже, ну, тут от тебя должно зависеть, и это как бы, родители же не просто так делают какие-то, допустим, запреты про этот же телевизор, да, это же для твоего же блага, твоего же здоровья. И потом с возрастом, ну, уже сам понимаешь, что потом, ну, зачем себе портить здоровье и так далее, и вообще зачем смотреть то, что там показывают, ну, помещать в себя то, что не надо. Вот, ну, а вообще, вот, допустим, в обществе, если ставят какие-то запреты, то, ну, как правило, это соблюдают, потому что если это нарушать, то придется за это платить чем-то.
0: Либо общество будет платить хаосом, если убрать все запреты, все ограничения, которые в обществе есть, а либо будет платить или отвечать перед обществом тот, кто их дерзнул нарушить. Да, то есть, если общество закрывает глаза на того, кто нарушает общественные табу, то тогда оно будет платить хаосом. Просто потому, что разрушенные табу превратят жизнь нашу в хаос. Либо платит тот, кто дерзнул их нарушить. Как вы к этому относитесь, к общественным табу подобного рода? Амри, может быть, вы другое что-то хотели сказать?
4: Например, кастовое общество, которое существует и в других...
0: В Индии.
4: Ну, да, допустим, в Индии. Для, наверное, европейского человека, кажется, это уже

0: Вопрос, потому что сколько уже столетий, если не тысячелетий, уже в Индии кастовое общество. И когда, наконец-то, это табу будет разрушено?
1: То есть когда-то же появятся, наверное, там какие-то причины, что общество перейдет на новую ступень, да? Естественно, на это все будет очень болезненно происходить. Просто как вот вопрос в том, как тогда нам понимать, что какие-то вот эти табу, они абсурдны, например, да?
0: Да.
1: Что мы должны соблюдать, что нет. Почему, допустим, где-то, может быть, в мусульманских республиках многоженство — это нормально, но здесь у нас не может быть оно.
0: Да, у нас это было не табу.
1: Да, и как, соответственно, нам чисто на культурных каких-то основаниях считать, что это можно, а это нельзя. Действительно, где тогда заручиться вот этой такой истиной?
0: Но культурные основания тоже невозможно вычеркнуть из этого вопроса. И не все табу можно разрушить. И не все табу безопасно разрушать. Потому что те же самые, допустим, если мы представим себе, что в одночасье в той же самой Индии кастовая система, она уничтожается. Сами люди, которые жили по этой системе, против этого восстанут. Вы можете сделать это из самых лучших побуждений, что как бы освободить, допустим, этих самых неприкасаемых, освободить, поднять их, дать им права. Но они, поскольку жили так, они, их поколение, сколько они помнят, жили так, они сами против этого восстанут. Что нужно для того, чтобы неразумные, вредные табу исчезали? Вот вопрос. Что нужно и как это происходит? И можем ли мы на это повлиять? Пожалуйста.
2: Вы сейчас рассказали про касты, что это надо ли это на это влиять и так далее. А как же рабство, которое было? Оно тоже было достаточно сильным табу,
0: да.
2: Что раб и господин. Но пришло время, и разрушили рабство. И тоже были проблемы с этими же рабами,
0: да.
2: Которые не находили себе там
0: место.
2: Да, много веков потом все равно находились как бы в рабстве, но все равно они не могли быть свободными. Вот. Но впоследствии все равно рабство уходит. Хотя, конечно, есть там какие-то черные рынки, там все такое. Но, в общем, оно ушло. И с этим боролись, с этим рабством.
0: Кто с ним боролся? Как с ним боролся?
2: Если бы с ним не боролись, оно бы осталось.
0: Восстания рабов всегда заканчивались одинаково, насколько я помню.
2: Нет, были люди, которые этим...
0: Я помню, что люди в Соединенных Штатах Америки, которые были достаточно духовно зрелые, они жили в Северных Штатах, они сказали однажды: мы все обладаем одинаковыми правами, и поэтому мы должны отменить рабство. На юге в это время было рабство. И только потом, когда, так сказать, более зрелая духовно-интеллектуальная сторона победила в гражданской войне, рабство отменили и на юге. Но чтобы изнутри произошло разрушение вот этого табу рабства, я не помню. Какой момент я хочу заметить, и Богдан это отмечал, это происходит в жизни каждого из нас лично, в жизни общества. Вот мы на примере, допустим, разрушения системы рабства это заметили. Табу не может разрушиться до тех пор, пока не произойдет определенное взросление. Пока не произойдет созревание либо общество в целом, либо личности индивидуально, до того уровня, когда можно снять какое-то ограничение, когда можно снять какое-то табу. И вполне возможно, что есть такие люди, которые всю жизнь будут жить с какими-то подростковыми табу, и даже с детскими табу, до самого последнего дня своей жизни, потому что они не повзрослеют, так получится. Есть общество, то же самое Индия, где не происходит этого созревания, не происходит этого роста до такого момента, когда можно снять это табу. Потому что и сами люди будут не готовы и так далее к таким серьезным переменам. Что мы можем сделать, как я считаю? Мы можем способствовать росту нашего общества. Быть светочем в нашем обществе. Если ты чувствуешь, что какое-то такое есть в обществе ограничение глупое, неразумное, или какое-то табу, все, что ты можешь сделать, если ты начнешь демонстративно рушить и ломать это табу, если ты подойдешь как революционер, как бунтарь, который рушит табу, что произойдет, как вы думаете, в обществе?
2: Бунт будет, наверное, точно.
0: Одна сторона бунтует, другая сторона неизбежно будет этому сопротивляться. А как это называется? Это называется гражданское

сопротивление. Пусть оно даже устное, пусть оно даже в форме там словесной войны в интернет-форумах. Но это гражданское сопротивление, это война. Ну, так, пусть только устная, но тем не менее. Да? Человек же, который своей жизнью доказывает, допустим, неразумность каких-то ограничений, человек, который подходит с позиции увещевания, наставления, с позиции проповеди и таким образом пытается повлиять не на разрушение табу, а на рост людей, которые за это табу держатся, который помогает подняться интеллектуально и духовно людям до такого уровня, чтобы они сами поняли, что это табу нужно снять. Вот этот человек – настоящий реформатор. Этот человек действительно что-то меняет по-настоящему. Я вам хочу сказать, что таким реформатором, мудрым, был Иисус. Он никогда не говорил, не сказал ни одного слова против рабства, против многих других несправедливых положений, которые были в то время. Хотя иногда у него спрашивали конкретно там, о семейной жизни, о богатстве. Тогда он прямо отвечал. Но он не выступал как революционер в этих вопросах. Но что он сделал? Он воспитывал людей, которые были рядом с ним, когда он видел, что они находятся на более низкой ступени. И поэтому их глаза зашорены разными табу, разными ограничениями и предубеждениями. Он помогал им подняться на более высокий уровень, и тогда они сами принимали решение, что какое-то табу, какое-то ограничение, какое-то предубеждение мне больше не нужно, потому что я вырос. Ну и в конце хочу сказать, что, наверное, самым важным, нерушимым табу, безусловно, является Слово Божье. Закон Божий.

0: Робертс провел на операционном столе. В ужасной автомобильной катастрофе он получил переломы практически всех костей. И это были не все его проблемы. Но во время того, как Робби боролся за свою жизнь, его жена молилась рядом с ним. Я посмотрела на пассажирское сиденье, где сидел Робби, и поняла, что все плохо. Ко мне подошли полицейские и сказали: «Ваш муж умер».
1: Лиза Робертс и ее невестка Эмили ждали дома своих мужей Робби и Джоша. Но им сообщили, что мужчины попали в аварию на перекрестке неподалеку.
0: Было непонятно, насколько все серьезно. Поэтому мы с Эмили все бросили и поехали туда.
1: Водитель, находящийся под действием наркотиков, проехал на красный свет и врезался в другой автомобиль на скорости 120 км в час. Джош получил множественные травмы, а его отца Робби зажало внутри. На место происшествия прибыли спасатели. Пожарный Джереми Хосепа работал вместе со спасателями, чтобы достать Робби. За 25 лет работы я впервые увидел так ужасно травмированного человека. Шансов на то, что он выживет, практически не было. Офицер службы спасения Майк Херрис работал с Робби, пока тот еще был в машине. У него не было давления, торчали сломанные кости. Я сказал спасателям: если мы не будем действовать быстро, он не выживет. Вскоре они смогли достать Робби и повезли его в больницу. Врачи озвучили Лизе мрачный прогноз.
0: Он сказал: «Мы не знаем, насколько все плохо. Мы все еще пытаемся стабилизировать его». Я спросила: «Он выживет?» Он ответил: «Не знаю».
1: Робби нужно было отправить в травматологическую клинику, но медикам не удавалось поднять давление до такого уровня, чтобы пациента можно было транспортировать. Кроме того, погода была слишком плохой для вертолета.
0: Нашей главной задачей было стабилизировать жизненные показатели Робби, чтобы отправить его в травматологический центр. Его давление должно было быть достаточно стабильным для перелета. Я позвонила молитвенникам из нашей церкви и сказала: «Нам нужно, чтобы Бог действовал. Нам необходим вертолет». Через 10 минут пришла медсестра и сказала: «Он летит». Это был Бог. Я сказала: «Робби, я люблю тебя. Милый, ты должен бороться». Мы возложили руки на него и помолились. Я думала, что, возможно, последний раз вижу своего мужа живым.
1: Робби выдержал перелет. Почти каждая кость в его теле была сломана. У него был перелом шеи, разрыв аорты и сильнейшая травма селезенки. Но Лиза и ее друзья продолжали молиться и верить, что Бог совершит чудо.
0: Я знаю, что молитва может многое изменить. Молитва Божьих детей может повлиять на сердце отца. Я считаю, что когда чье-то имя упоминается вновь и вновь, это привлекает внимание Бога.
1: Первые 6 дней Робби провел 50 часов на операционном столе. В то же время Лиза вела духовную битву против страха.
0: Дьявол пытался давить на меня. Он не выживет, он не выживет, он не выживет. Но я противостояла ему во имя Иисуса. Мне нужно было победить страх. Я помню, как в тот день позвонила пастору и сказала: «Мне нужно, чтобы вы помолились сейчас». Он помолился, и мир сошел на меня.
1: Робби провел 40 дней в травматологии. Никто не надеялся, что он будет снова жить нормальной жизнью. Вскоре его перевели в обычный стационар, а потом на реабилитацию.
0: Я каждый день с верой молилась о выздоровлении мужа. Я верила, что мы пойдем дальше. Мне говорили: он снова продвинулся. Потом ему делали новую операцию и говорили: он делает успехи. Все это делал Бог. Он делал одно чудо за другим.
1: Несмотря на трудности, Робби выздоравливал. Через 104 дня в трех разных больницах Робби зазвонил в колокол Победы.

0: реабилитационного центра и вышел оттуда. Все считали это чудом. Я звонил в этот колокол изо всех сил. Это было чудесное чувство. Свидетели всех этих событий говорят, что все это было бы невозможно, если бы не Бог, творящий чудеса. Робби – это чудо. Он не должен был выжить. Даже одной его травмы хватило бы, чтобы умереть. А у него было много травм. Он должен был погибнуть. Он не мог выжить без Божьего прикосновения после таких травм. Я был на волосок от смерти, но Бог вернул меня. Мне не на что жаловаться. Я могу лишь прославлять моего Бога. Слава тебе, Господи!
1: Я считаю, что Бог хочет, чтобы люди увидели, что Он все-таки творит чудеса, что Он все так же на престоле.
0: Бог не мертв, и Он не молчит. Он знает, в чем мы нуждаемся, где и когда. Мы служим удивительному Богу.
1: Бог не мертв, Он не молчит, и Он не закончил. Он всегда протягивает руку, чтобы прикоснуться к нам в нужде. Какое невероятное чудо произошло с Робби и его семьей. Бог коснулся их. Молитва стала ключом к тому, чтобы принести небо в их обстоятельства. И именно этого мы хотим для вас. Мы хотим помолиться с вами о вас, просить небо о вашей нужде, какой бы она ни была. Давайте уделим этому время. А перед этим хотим поделиться с вами еще парой удивительных историй. У Эдвард из Дэниелсвилля появился нарыв на левой лопатке, который не позволял лечь на спину, и поэтому мужчина не мог нормально спать. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Тей Гордон сказал: «У кого-то из вас есть родинка, она между лопатками, слева от позвоночника, болит. Бог исцеляет вас сейчас. Вы только что почувствовали тепло в этой части вашей спины. Вы ощутили исцеляющее прикосновение. Во имя Иисуса, освободитесь и будьте исцелены». С верой Эдвард принял свое исцеление. Он позвонил CBN, радуясь, что нарыв исчез, а с ним и проблемы со сном.
0: Аллилуйя. Вот еще одно свидетельство. Ирен из Флоренса с 70-х годов, очень давно, страдала от боли в желудке и пищеводе. Ей было тяжело глотать. Однажды она смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала: «У вас в желудке дыра, которая мешает вам жить». Бог исцеляет вас, и эта проблема больше не вернется во имя Иисуса. С верой Ирен приняла слово, после этого она перестала чувствовать боль, и исчезли проблемы с глотанием. Она страдала с 70-х годов, но мгновенно исцелилась. Почему так произошло? Это бывает, когда вы верите, и слово становится плотью. Евангелие от Иоанна, 1 глава, провозглашает: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами». Позвольте Божьему Слову стать плотью в вас. Это невероятно сильная вещь, и не думайте, что это далеко от вас, это рядом. Он вдохнул в вас жизнь, Он хочет вдохнуть в вас свое Слово. И когда вы принимаете это слово, понимаете его, то в итоге получаете исцеление. Это чудесно. Я не могу объяснить это. Точно так же, как не могу объяснить, как из семени вырастает огромное дерево. Но так и есть. И я верю в это. А когда вы верите, Слово Божье может прорасти в вас. Давайте молиться и доверять Богу. Остальное Он сделает сам. Молитесь с нами. Господь и Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе с верой. Мы верим, что Ты прощаешь наши беззакония, исцеляешь наши болезни. Мы верим в Того, Кого Ты послал, в Слово, которое стало плотью. Господь, Протяни свою руку. Прости нас. Исцели все болезни во имя Иисуса.

0: in Jesus' name. There's a man named
1: Tony, есть человек по имени Тони. У вас язва в тонкой кишке. Вы чувствуете невероятную боль. Бог называет вас по имени Тони. Он исцеляет все, что касается вашего пищеварения. Боль, которая не дает вам покоя, уходит. Сейчас, во имя Иисуса, вы будете здоровы. Вы сможете есть все, что захотите. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Терри.
2: У кого-то проблемы с пищеварением, у вас рефлюкс. К тому же повышается кислота, которая обжигает горло и рот. Это ужасно. Бог исцеляет вас сейчас. Теперь вы будете переживать совсем другое после еды. Жжение уйдет во имя Иисуса. Вы исцелены.
1: У кого-то искривление позвоночника. Бог выравнивает его. Поднимите обе руки к Господу. Поймите, что Он исцеляет вас. Все становится на свои места. Боль, с которой вы жили так долго, теперь ушла во имя Иисуса. Вас зовут Надин. У вас проблема с левой почкой. Бог исцеляет вас сейчас. Больше нет инфекции. Во имя Иисуса. Иисуса, будьте исцелены и будьте полностью здоровы.
2: Есть женщина, я не знаю, где вы смотрите нас, потому что у вас нет своего дома и даже нет телевизора, но вы смотрите нас и говорите: «Мне нужен Бог». Вы наркоманка, у вас множество проблем. Вы пытались бросить, но ничего не выходит. Это ваш момент. Поднимите свои руки и начните славить Бога. Он освобождает вас от этой зависимости. Ваши дети вернутся к вам во имя Иисуса.
1: Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь для нас, за то, кем Ты стал для нас. Ты умер за нас, чтобы мы освободились от закона греха и смерти. Спасибо за то, что Ты сделал, делаешь и будешь делать. Мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление или нуждаетесь в молитве, напишите нам на сайте, адрес которого указан сейчас на экране. Мы с удовольствием помолимся за вас. Мы ждем ваших звонков, смс-ок и писем. Семья Хендерсонов была настолько бедной, что не имела даже холодильника. У них был лишь прохладный уголок. Это было настоящим падением для супругов, которые раньше жили в роскоши. Следующий сюжет о том, как они скатились от богатства к бедности и как снова поднялись, создав многомиллионный бизнес. Глен Хендерсон из Дженсонвилля, Флорида, работает консультантом для таких корпораций, как Хобби Лобби и Американское библейское общество. Он и его жена Реджина – успешные предприниматели, у которых есть все.
2: Мы с мужем представители типа А. Мы очень энергичны, не останавливаемся никогда.
1: Сразу после женитьбы супруги открыли транспортный бизнес, и сначала все было хорошо.
2: Мы жили в комфорте и совсем не фокусировались на Боге, которого знали с детства. Мы больше думали, как взять, чем как дать. У нас возникли проблемы с налогами, и вот тогда мы погрязли в долгах.
1: На нас сыпались один за другим удары, увеличивались потери. Мы оказались на самом дне. Семье пришлось заявить о банкротстве. Следующие 2 года Хендерсоны пытались начать все заново, но все усилия оказались напрасными. Мы были настолько бедными, что у нас даже не было морозильника. Мы ничего не зарабатывали. Всю мелочь мы складывали в банку. Мы жили так некоторое время. А потом Реджина начала смотреть «Клуб 700» и рассказала Глену о том, что узнавала там.
2: И как это неудивительно, «Клуб 700» ободрял нас в то время.
1: Мы услышали о законе сеяния и жатвы от человека по имени Пэт Робертсон. В тот момент мы поняли, что Бог распоряжается теми деньгами, которые Он дает нам в управлении. Это стало важным моментом для нас.

0: нас. Мы решили чтить Бога в том, что делаем.
1: Нам нужно молиться, просить Бога помочь нам. Мы поняли, что должны жертвовать, но денег у нас не было. Мы ходили помогать в благотворительные столовые.
0: Я доставлял еду. Помню, как помогал пожилым людям. Я говорил: «Господь, у меня нет денег, но я уделю свое время, дам свои таланты». Вскоре Глен и Реджина стали логистами и открыли транспортную компанию прямо из своей квартиры. Они начали давать десятину с прибыли и постепенно выбрались из долгов.
1: Мы поняли, что человек растет вместе с бизнесом. И когда наш бизнес перерос нашу квартиру, мы продали ее и перебрались в другой дом. А когда мы переросли его, то нашли новое место.
0: В 2008-м транспортная компания стала стремительно развиваться. В следующем году прибыль составила $200 000. Они продолжали расти и давать десятину. Вскоре их клиентами стали серьезные организации, среди которых была Motorola, Hallmark и Белый дом. Мы стали жить по библейским принципам. Мы не брали в долг. Шаг за шагом мы поступали так, как сказано во Второзаконии, и Господь развивал нас. Он обеспечивал нас. Это было благословение. Мы начали видеть, как меняется наша жизнь. Через 3 года Хендерсоны продали свою компанию за $100 миллионов. Наш мир стал другим. Бизнес принадлежит не нам, а Богу. Глен сейчас служит пастором и управляет коммерческой недвижимостью. Они с Реджиной продолжают давать десятину с инвестиций и с радостью учат других принципам даяния.
1: Теперь мы даятели. Нам нравится то, что мы можем давать не просто 10%, но и больше.
0: Вопрос не в деньгах, а в вашем сердце, в том, как вы управляете Божьими ресурсами. Он будет обеспечивать нас, если мы будем управлять так, как Он хочет. Деньги – жестокий повелитель, но чудесный слуга. Если мы будем использовать их, чтобы приносить славу Богу, Он благословит нас.
1: В 81 год Джо Гибс не собирается сбавлять обороты. Трехкратный обладатель Суперкубка владеет гоночной командой, которая выиграла 5 кубков NASCAR. Но о чем он жалеет, несмотря на невероятный успех? И как пытается исправить это? Джо ответит на эти и многие другие вопросы в эксклюзивном интервью Тому Бири. Смотрите далее.
0: Джо Гибс выбрал интересный путь, который привел его в зал славы американского футбола и в NASCAR. У него в активе множество чемпионских титулов и значительных достижений, но он продолжает размышлять над своей жизнью. На протяжении всей своей жизни вы вкладывали в людей. Как вы смотрите на все это в таком возрасте? Оглядываясь назад, я чуть лучше понимаю ситуацию. Я стараюсь ходить с Господом. Я хочу хорошо закончить. Я стараюсь следовать правильным приоритетам в жизни. На первом месте Бог, затем любовь к другим, а на третьем месте работа. У меня были проблемы с этим в начале жизни. Надеюсь, сейчас у меня получается лучше. Что помогло вам понять, что нужно менять приоритеты? Ты соревнуешься, хочешь победить, прилагаешь усилия. Мне было непросто сохранить правильный порядок приоритетов в жизни. Я сел со своими сыновьями и сказал: «Я должен попросить прощения за то время, что меня не было рядом. Я мог иначе разобраться с этой ситуацией. Надеюсь, вы научитесь на моем примере. Не поступайте так». Как и в NFL, так и в NASCAR вас слушают разные поколения. Они ощущают связь с вами. Бог выбирал обычных людей. Я обычный человек. Я это знаю. Он выбирал обычных людей и благословлял их невероятными переживаниями и жизнями. Именно так было и со мной. Господь благословил меня, и я хочу поделиться этим с другими. Все знают, что вы всегда были среди лучших. Вы не боитесь угрозы со стороны тех, кто лучше вас? Нет. Я считаю, что лидеры и тимбилдеры понимают, что им нужно найти правильных людей и попросить их оставить личные цели ради команды. Это нелегко. В какой-то мере это неестественно. Но когда ты находишь такую группу людей, это успех. Так было со мной. Лидер, учитель, новатор и соперник. С каким из этих титулов вы больше всего отождествляете себя? Я люблю быть с командой. Люблю быть с людьми. Это моя жизнь. Не думаю, что смогу выбрать какую-то одну категорию. Но самое важное в моей жизни – это то, что я оставлю после себя. И это не футбол или гонки. Это мое влияние на других. А также влияние других на Джо, после того, как из-за страшной болезни он потерял своего сына Джей Ди. Вы стояли на поле, в очках, кепке, куртке, наушниках. Вы выглядели как тренер. Смотрите ли вы на Бога, как на своего тренера, который стоит на поле? Как он выглядит? У всех нас есть свое представление о Христе. Мне не терпится встретиться с ним. Мой сын Джей Ди отправился к Господу 3 года назад. Я могу лишь представить, что Джей Ди переживает сейчас. Однажды я буду с ним. Я много думаю об этом. Какая сторона характера Иисуса больше всего повлияла на вашу жизнь? Думаю, это то, как Он любил других. Он был лидером. Вот почему я следую за Ним. Он дал мне пример. Я считаю, что это та причина, почему многие приглашают Его в свою жизнь и просят Его стать их Господом и Спасителем.
1: Сколько мудрости в этих словах. Джо Гибс – пример чудесной жизни. У нас осталось немного времени, и мы хотим ответить на некоторые вопросы, которые вы нам прислали. Гордон, первый вопрос от Медины. Она пишет: «Однажды на свадьбе я услышала, как читали книгу Тавит, ее нет в Библии. Я читаю разные переводы. Где они ее взяли?»
0: Они взяли ее из апокрифов православной церкви. Скорее всего, вы пошли на православную свадьбу, византийскую православную свадьбу. Книга Тавит относится к тем апокрифам, которые они признают. Они не говорят, что эта книга является частью канона. Это книги, которые были написаны в промежутке между Ветхим и Новым Заветом. То есть она была написана во 2-3 столетии. Большинство исследователей Библии считают ее фантастикой. Но в ней есть красивая молитва о браке. Вот почему ее иногда читают на свадьбе.
1: Эшли пишет: «Здравствуйте. Является ли сегодня Библия главным источником знаний об Иисусе?»
0: Одним из. Это точно. Я всегда говорю людям: если хотите услышать Бога, то читайте Библию. Это чудесный способ для того, чтобы узнать голос Бога. Когда Библия говорит, что это говорит Дух, или когда пророк говорит: «И было мне слово Господне, вот слово Господне», вы можете привыкнуть к языку, к выражениям. Это поможет вам в вашей молитвенной жизни. И тогда вы сможете перейти ко второму способу слушания Бога. Это та молитва, которой молился Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Вы можете услышать его тихий голос, можете услышать его через сон или видение, вы можете услышать его через проповедника, через свою супругу. Он обратится к вам, когда вы попросите его. А закончим мы стихом из Библии. «Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу». Пусть Бог благословит вас.

0: рассказывать о нем окружающим, хотят делиться этой вестью, возможно, иногда это бывает навязчиво. Так стоит ли это делать? Сегодня мы поговорим с вами. У нас в гостях Настя и Юля. И я хотела бы задать вам такой вопрос. Было ли у вас такое, что к вам кто-то проявлял навязчивость, рассказывая о Боге, о спасении, может, какие-то книжки предлагая, что-то из жизни?
1: Это вообще так часто бывает в моей жизни, вот, по крайней мере, мне звонят домой какие-то незнакомые люди, говорят, хотите поговорить о Боге? Это так пугает, то есть вот иногда. Или просто в транспорте подходят с книжками, вы читали Библию? То есть вот постоянно подходят. Хотя я уже, в принципе, верующий человек, мне как бы не нужна эта информация, но они даже не слушают, что я говорю, я хожу в церковь, они все равно продолжают мне рассказывать о Боге. То есть это очень неприятно, и я как бы не очень понимаю, зачем люди так часто этим занимаются. Mm-hmm. Вот ты, Настя, верующая девушка, как ты думаешь, вот у тебя есть такое желание постоянно ко всем подходить, рассказывать?
2: Ну, ко всем подходить желания у меня нет. И, честно, есть такое вот ощущение испуга подходить вообще к людям и навязывать им свою веру. Mm-hmm.
1: Зачем навязывать вообще веру?
2: Есть такое желание рассказывать о Боге людям, но вот именно тем, которые нуждаются. Но таких людей очень сложно найти.
0: А почему? Откуда вообще уберется это желание? Ну вот веришь ты, веришь, как бы Бог в твоей
1: душе,
0: жизни
1: да.
0: есть. Зачем Сиди, другим говорить?
1: Молись там. Зачем тебе ходить другим?
2: Иногда я чувствую такую сильную Божью любовь, что мне хочется, чтобы другие тоже ощутили эту любовь, чтобы они почувствовали, что Иисус их так сильно любит. И даже не знаю. Хочется иногда такой порыв рассказать кому-нибудь,
1: мне, да?
2: но...
0: Что ты делаешь в таких
1: да.
0: ситуациях?
1: Бежишь?
0: Подбегаешь к первому встречному на улице и говорит, человек, Бог любит тебя, или что?
2: В такой ситуации я бы сейчас, наверное, просила Бога, Господи, пошли мне человека, который действительно нуждается, который, может быть, какие-то тяжелые обстоятельства сложились, и он нуждается в том, чтобы кто-то сказал ему, Иисус тебя любит, Иисус о тебе заботится, он тебе поможет.
0: Ты сама пережила это в своей жизни? Ну, как ты понимаешь, что Иисус тебя любит? Если мы говорим о чем-то, то, получается, сами в это верим. Как в твоей жизни это было?
2: Вы знаете, в моей жизни Бог все время присутствует, Он все время обо мне заботится. Даже любые какие-то небольшие, может быть, проблемки, которые иногда меня беспокоят, Он всегда помогает мне их решить. И потом в конце я вижу, что Бог мне этим даже принес что-то хорошее, показал мне что-то прекрасное, или так даже было лучше. То есть, как бы, может быть, я не знаю, что бы было, если бы этой проблемы не было.
1: А как ты узнала о Боге вообще? Тебе тоже кто-то рассказал?
2: Мне о Боге рассказывала мама с моего рождения. Она привела меня в церковь. Она всегда проявляла ко мне любовь и говорила, что Иисус меня также любит. Угу. Она всегда рассказывала историю об Иисусе. Мы с моей старшей сестрой всегда любили смотреть в окно, глядеть на облака и говорить, вот скоро Иисус придет, чтобы забрать нас в чудесное царство, чтобы у нас там все было хорошо, угу. чтобы никаких проблем не было.
0: Хорошо, но вот в детстве это одно. Вера да. ребенка, она передается как бы от родителей больше, и ты веришь так, как тебя научили. Но когда ты становишься старше, твои, может быть, взгляды меняются, ты больше узнаешь что-то, на что ты больше смотришь критически. Вот когда ты повзрослела, поменялось как-то твое представление о Боге?
2: Ну, как раз в переходном возрасте были такие странные моменты, когда я сомневалась, что Бог есть. Mm-hmm. Я ходила в церковь, потому что ходят мама и папа, но в моей голове возникали такие вопросы. А может, Бога и нет? Может, это все обман? Mm-hmm. Но в 13 лет я сильно не задавалась этим вопросом, я просто ходила в церковь. Хотя, наверное, это было 12 лет. Как раз в 13 лет я, наверное, поняла, что все-таки Бог есть, и что в этом мире все не просто так.
1: Как ты это поняла?
2: Я точно не помню, как это произошло. Но я точно помню, что в моей жизни появился какой-то переворот. Наверное, в церкви мы изучали на уроках

0: Библия.
1: Откровение, последнюю книгу Библии. И мы тогда хоть и были подростками, но многое нам мы уже понимали, и это действительно стало как бы понятным для меня, и я поняла, что это действительно правда.
0: Через пророчество, то есть, получается,
1: да,
0: тебе как-то стало ясно, что Бог реально присутствует в жизни человечества и в твоей, да?
1: Да, я стала это чувствовать просто сердцем. Я почувствовала, что действительно я хочу быть с Богом, я хочу прожить с Ним жизнь.
2: Найди, найди свой путь.
3: И в какой момент тебе захотелось? Вообще, ты хотела рассказывать кому-то или не было у тебя такого желания?
1: Честно, у меня не было такого желания. Я знала, что да, я хочу верить Богу, я поняла, что это правда, я поняла, что я хочу быть с Богом, но рассказывать мне не хотелось, я этого боялась. Я отталкивала Божий призыв, потому что я всегда читала в Библии слова «идите и научите все народы». Но я говорила себе, это не для меня, это не мое, мне это не надо. Бог найдет другого человека, который расскажет всем людям. Я вообще не понимаю, как это. Я, конечно, понимаю, что да, нужно людям рассказать, чтобы они тоже знали о Божьей любви, но я не хочу. А потом в один момент, когда Бог, наверное, устал от того, что я все время сопротивляюсь, все время говорю «нет», несмотря на то, что он уже долгие годы меня призывает, он сделал так, чтобы я увидела и почувствовала, что это не страшно.
3: А как ты понимала, что Бог призывает тебя делиться?
1: Ну вот слова из Библии.
0: И, ну, вот многие часто, же читают эти слова, но они как-то вот не бегут
1: часто
0: проповедовать.
1: Часто я встречала людей, которые действительно нуждались, которым мне вроде бы хотелось рассказать, но мне было так страшно.
0: Ага.
1: И поэтому
0: желание-то было, просто был какой-то типа комплекса, да, такого, что-то, может быть, я не то скажу там, да,
3: или... Чего ты боялась?
0: Да, чего ты боялась-то?
1: Я боялась, что люди не станут меня слушать, что они отвернутся, скажут, да ты со своим Богом, ты веришь, но и уверен, мне не надо. То есть с какой-то стороны я не думала, что Бог мне сам покажет человека, который действительно нуждается. Я думала, что я вот должна идти и сама найти человека и говорить ему, а я ведь не знаю, нуждается он в этой вести или нет, может быть, он не захочет меня слушать. Поэтому мне было так страшно, и я отталкивала Божий призыв. Но в один момент я попала на семинар, очень интересный, и на этом семинаре я поняла три очень важные вещи. Первое — это... молодежь создана с желанием жить опасно. Второе — это Бог хочет, чтобы молодежь это желание направляла на то, чтобы рассказать всем людям о его любви, о его спасении и о его втором пришествии. А третье тоже было очень важное для меня, потому что я поняла, что если я буду каждое утро молиться, чтобы Бог мне помогал перебороть мой страх и помог мне найти тех людей, которые нуждаются, то Он все это сделает для меня, и мне не будет страшно.
3: Ты сказала такую интересную фразу: молодежь создана желанием жить опасно, и надо это использовать в том, чтобы рассказать людям о Боге. Как это вообще? Можешь пояснить, как
0: у тебя есть такое желание, да, вот жить опасно? Ты вот чувствуешь, что такое?
1: Ну, иногда есть такое действительно желание.
3: То есть адреналин какой-то,
1: да? Рвануть куда-то, куда-то поехать, что-то сделать такое интересное. Мы часто наблюдаем, что молодежь действительно любит скорость, любит путешествия, они не любят сидеть дома. И вот как раз это желание позволяет молодежи идти и рассказывать без страха. Но есть такие люди, как я, которые все-таки боятся, которым все-таки страшно, несмотря ни на что, потому что надо контактировать, например, с другими людьми.
3: Но да, есть же люди, как бы не только вот такие, эй, сорви голова, погнали в Африку, сейчас всех там накормим. Да? Есть же люди интроверты, которым вообще тяжело с людьми чужими общаться. Да. Вот.
0: Они могут ВКонтакте сидеть и писать. Привет, хотите поговорить о Боге?
1: Я знаю, что я очень люблю говорить с людьми, но мне страшно говорить с людьми, которых я не знаю. Также мне, например, очень страшно разговаривать по телефону с людьми, с которыми я не знакома. Но оказалось, что все это не так страшно. Хоть в тот момент для меня это и была только теория, я стала молиться утром о том, чтобы Бог мне помог, чтобы Он дал мне
3: человека
1: послал, с которым я могла бы рассказать. И действительно, мне не было страшно. В тот момент я поняла, что да, я действительно хочу рассказывать о Боге. Я действительно хочу служить Богу, и я больше не хочу жить молча и сидеть с любовью Бога, хватать его так и говорить, я никому не дам, это все мое, это все для меня только. Но у меня оставался один вопрос. Кому мне идти говорить-то? Неужели мне приставать к любому прохожему и говорить...
3: Давай
1: я тебе о Боге расскажу. Я понимаю, что просто прохожий, ему, может быть, даже некогда меня слушать. Может быть, он и не хочет пока слушать. Но я решила довериться Богу, потому что вспомнила слова, которые записаны в Библии. Бог не медлит. Mm-hmm. То есть я поняла, что придет время, Бог ответит мне на этот вопрос.
2: Найди свой путь.
3: И что? Ответил?
1: Я в тот момент как бы закончила молиться и ушла в ожидании того, что Бог, может быть, в течение этого дня или, может быть, в ближайшие дни мне ответит на этот вопрос. На следующий день я поехала встречаться со своими родственниками. Это было в другом городе. Для меня это было очень страшно, потому что в незнакомых краях, мне нужно добраться до другого города, и меня никто как бы не заберет, потому что ехать очень долго. И надо было вызвать такси, как я уже упоминала, мне очень страшно разговаривать по телефону с незнакомыми людьми, даже вызвать такси. И это, если честно, была моя первая поездка на такси.
3: Чего себе.
1: Я ее с трудом вызвала. Я села и стала молиться. Боже, мне страшно, я хочу встретиться с родственниками, но я не хочу никуда ехать. И еще сегодня важный семинар, важное служение, и я очень хочу туда попасть. И я не знаю, какие будут обстоятельства на дорогах, может быть, там будут пробки, я не смогу попасть. Если есть на то твоя воля, сделай так, чтобы я поехала. Если нет, пускай это такси не приедет.
3: Пожалуйста.
1: Пожалуйста. Я не хочу ехать, мне страшно. Но, несмотря на то, что у меня был такой страх перед поездкой, все шло очень гладко, такси приехало вовремя, я успела на автобус, хорошо добралась, я хорошо погуляла со своими родственниками, а вот на обратном пути я встала в пробку. Я сижу и понимаю, что на этот раз мне спокойно, нет никакой паники внутри. И как будто... Я слышу в голове такие слова: не переживай, так надо. Ну, раз так надо, значит, так надо. Значит, Бог считает, что так лучше. Я довольно прилично опоздала, когда автобус приехал. Прошло уже достаточно времени. Я вызвала такси, я стою на вокзале и понимаю, как же я здесь найду свое такси. Я не различаю марки машин, для меня они все одинаковые, а тут так много такси, мне звонят и вот говорят, что машина моя выглядит так, и я хожу по вокзалу и начинаю ее искать. И понимаю, что это именно то, чего я боялась. За рулем сидела женщина, а женщины, они все очень эмоциональны, ее возмутило то, что я никак не могу найти свое такси. Она начала мне пиликать, я села, и она начала возмущаться. Я очень боюсь людей, которые возмущаются, к тому же они еще не знакомы. Я тихо села и подумала, я тут тихонечко посижу, мне ехать 20 минут, мы сейчас быстренько доедем, и все будет хорошо. Но... На мое удивление, хоть я не собиралась вообще разговаривать, я хотела посидеть в своем телефоне, она начала со мной говорить. И Представьте себе, она начала говорить на тему Бога.
0: Ага. То есть она сама начала разговор о Боге. То есть не ты начала приставать к ней, да, с вопросами, хотите ли вы поговорить о Боге. Она сама заговорила,
1: да,
0: с тобой.
1: Она сама
0: это заговорила, же вообще чудо.
1: И я поняла, что она именно нуждается в том, чтобы я ей рассказала. Но она назвала причины, по которым она злиться на Бога, я поняла, что мне совершенно нечего ей сказать.
3: И что тогда ты сделала? Как ты ей ответила? Потому что таких ситуаций бывает много.
1: Честно, я сидела и понимаю, мне нечего ей сказать. Но вдруг взялись откуда-то слова, и я поняла, что это Бог мне помогает, что Бог дает мне слова, именно то, что ей нужно сказать. И когда я начала говорить, и она слушала, и задавала мне какие-то вопросы, и я поняла, что у нас всего 20 минут. А что я могу рассказать за 20 минут? У меня так мало времени. И не важно, что я опаздываю, меня уже это не беспокоит вовсе. И я думаю, Боже, я молюсь про себя, говорю, Боже, дай мне еще времени, мне 20 минут — это мало, я не могу ничего за это время рассказать.
3: Но он послал тебе нужные слова.
1: Он послал мне нужные слова. Представьте себе, мы заблудились. И у нас было в два раза больше времени, чем планировалось. И когда мы приехали, мне казалось, что ей этого времени было мало, и она предложила, может быть, говорит, еще один кружочек навернем.
3: Да, здорово.
1: Ну, в шутку, конечно, но думаю, что она бы еще послушала. Я думаю, что Бог через меня ей помог.
3: Слава Богу.
0: Слава Богу, да.
3: Спасибо большое, Настя, за такую историю удивительную, чудесную. Дорогие друзья, мы призываем вас, если в вашем сердце есть желание рассказывать другим людям о Боге, просите Его, Он обязательно пошлет людей, которые в этом нуждаются. Пишите нам, мы обязательно вам ответим, будем молиться за вас и ваши нужды. Это была программа «Найди свой путь». Всем пока!

Вспоминая библейских героев, мы обращаем внимание на то, как много значения они придавали снам. Ведь с помощью снов Бог открывал мировую историю, уберегал от опасности, направлял и вдохновлял. А стоит ли в наше время уделять внимание тому, что происходит в наших снах?

0: Поговорим сегодня об этом с нашими прекрасными гостями Вика, Таня, Оля, Маша. Я очень рада вас видеть. И хочу задать такой вопрос. Бывали ли в ваших жизнях такие сны, которые кардинальным образом повлияли на ваши решения или на события?
1: Типа вещи и сны?
0: Ну, может быть, вещи, может быть, те, которые повлияли на ваши решения.
2: Вообще, как бы... Я не помню, чтобы у меня были...

0: такие сны надо вспоминать. Но мне кажется, сейчас уже в моем возрасте, что снам не стоит уделять так много времени, потому что сны — это же полубред отдыхающего мозга. Вот все, о чем я думаю в течение дня, в течение недели, это мне потом в один сон аукнется, и я могу воспринять это как какой-то знак или как вещий сон. А по факту это лишь накопленный стресс и нервы, и мысли, и все это вот выплеснулось сейчас.
1: Прекрасный психофизиологичный подход.
0: Да.
1: Спасибо. Может быть, есть у кого-то другое?
2: Ну, мне сны вообще очень редко снятся. И я, даже если они снятся, я их не помню потом. Очень редко бывает, что я что-то помню прям досконально. Поэтому таких не было моментов.
3: Мне сны часто снятся. И они достаточно красочные, красивые даже бывают. Приключенческие, сны катастрофы, прям, вы знаете, по жанрам фильмов.
1: Сразу но я читающего человека.
3: Не знаю. Но я далека от мысли, что им нужно придавать какое-то значение, которое может, ну, и что сны могут повлиять на какой-то выбор. Для меня это абсурд.
1: Спасибо.
4: Вы знаете, в моей жизни мне приснился сон. Мне приснилось, что моя бабушка скоро умрет. И когда настал тот день, когда я была, ну, как бы подростком, мне было 11 лет, это была моя любимая бабушка, она умерла, и когда мне пришли сказать о том, что она умерла, я сказала, я знаю, я четко помню это ощущение, что я знала, что она умрет. Вот хотите верьте, хотите нет. Хотелось бы мне вам сказать, но на самом деле я хочу обосновать вот то, что произошло. Сны, как правильно сказала Вика, да, немножко оговорюсь, это, конечно, не полубред, да, это во сне у нас происходит переработка информации, полученной нашим мозгом не только в течение дня, но и вообще на протяжении нашей жизни. Мы можем услышать где-то краем уха, нам может это и не присниться, прочитать, посмотреть или пережить это очень эмоционально. Или готовиться к этому и думать, а может быть и не обдумывать, но вот у нас же есть сознательное, бессознательное, подсознательное. И вот как раз-таки, когда мы спим, вот эта грань между сознательным и бессознательным, она стирается. Едем дальше. У нас у сна есть несколько фаз. Есть медленный сон, есть быстрый сон. Да? И в фазу быстрого сна у нас восстанавливаются наши когнитивные функции, да, наш, так скажем, головной мозг, он не перестает работать, он тем самым, ну, грубо говоря, отрабатывает переработанную, да, полученную информацию. Поэтому во время сна нам снятся наши вот эти вот маленькие диафильмы только лишь потому, что наш мозг пытается избавиться от лишнего. Вот. И поэтому он может выдавать это за грань, ну, как бы за реальность, потому что он также ярко проживает, и мы также можем ярко проживать. Почему мы просыпаемся? Потому что мы от чего-то испугались, у нас учащается сердцебиение, потому что мы воспринимаем это как реальность, хотя на самом деле это всего лишь сон. Угу. И поэтому нам очень часто кажется, что вот мне это приснилось, или был такой случай в жизни моих знакомых, когда должен был родиться ребенок, и вот приснилось, что там была сложная как бы беременность, и вот росточек, он растет, и рядом появляется бутончик, и все. Я знала, что у меня родится ребенок. Конечно, ты знал, ты была беременная. Ну, как? Иначе-то. Ну, то есть ты как бы программируешь себя, это здорово, что ты, ну, как бы подумала о том, что действительно все будет хорошо. И вот этот, наверное, такой важный момент, который бы хотелось обозначить и как бы, да, на своем же примере разложить, что на самом деле, ну, был сложный период в моей жизни, когда я понимала, что моя бабушка болеет, моя бабушка уже в возрасте. Вот. И это было логично. Вот. Соответственно, заведомо мне снится такой сон. Ну, это происходит, ну, как бы наяву. Это не значит, что я видела вещи и сны, и вот давайте приходите ко мне, и я вам буду рассказывать во сне, что было. С другой стороны, я понимаю, что есть люди, которые, и в Библии очень много написано случаев, примеров того, что были действительно вещи и сны. Ну, как бы, я ну, не...
1: Давай пока к вещим снам чуть-чуть попозже перейдем. Почему? Потому что я бы хотела остановиться вот на теме. Мне понравился образ, да, там росточек растет. И я вот лично вспоминаю.

0: Вспоминаю, что мое детство было сопряжено с тем, что люди интересовались сонниками. Прям целые книжки продавались.
1: Раньше я помешана на этом. Реально, у меня есть какая-то проблема. Лет, наверное, с 14 я интересуюсь вот этими сонниками. Сонники Ванги, по Фрейду, какие-то руссконародные. Еще только... И по сей день я продолжаю этим заниматься. Почему снится медведь?
0: Ты сама себе противоречишь. До этого ты говорила, что сон это... А как это ты для себя
1: Я
0: объясняешь?
1: Вам желаю.
0: А, понятно. А сама буду продолжать. А почему тебя так интересуют сонники?
1: Да я не знаю.
0: А что ты от этого получаешь?
1: Информацию, к чему это снится. Но мне кажется, что все это неспроста. Я сама прекрасно осознаю, что все это лишь, ну, как Маша сказала, что мой мозг переваривает информацию, полученную когда-либо. Ну почему? Потому что сны ненормальные снятся, понимаете? Иногда мне кажется, что есть какая-то связь. Может быть, что-то... Можно рассказать?
2: А может быть, ты хочешь, чтобы была эта связь?
0: Расскажи, да. Сон, расскажи, про что это?
1: Вот буквально недавно мне снится, как я работаю в магазине в каком-то, приходит какой-то мужик, что-то меня начинает спрашивать, где какая-то вещь, которую я должна была найти. Я начинаю от него убегать, он стреляет мне в спину, я открываю дверь, там какой-то сад, я гуглю, к чему это снится.
0: А как ты ввела запрос?
1: Что в меня выстрел в спину, к чему снится.
0: Так, и какой ответ был?
1: Представляете, к суженому.
0: О, прекрасно.
1: Мне такой ответ очень нравится.
0: Я согласна. Я думаю, что если бы в сонниках все ответы были вот в этом
1: они
0: формате...
1: Они не всегда такие. Иногда мне снятся, что зубы выпадают. Это вот к несчастьям. Но я такие сны не воспринимаю всерьез.
2: Главное, и ответы такие главное в них не верить.
1: Да, да.
0: Я верить в то, что хочется, да?
1: Да, я, с одной стороны, понимаю, что в это верить не надо, что это так легко меня увести от Бога. Ну, вот вся вот эта мистика как будто бы вот немножко, да, попахивает таким вот чем-то эзотерическим. И я понимаю, что это очень опасный путь. Путь по ножу.
0: Так.
1: Но соблазн загуглить, к чему это снится, он такой сильный, что я просто чисто ради интереса одним глазком посмотрю,
2: а
1: к чему вот снится медведь.
2: Могу такое сделать предположение о том, что вообще наша психика, она стремится к стабильности. Ей хочется вообще... Почему сейчас очень... прям популярно стало, к примеру, всякие там астрология и тому подобное.
0: Эзотерика.
2: Вот, да. Эзотерика, потому что...
1: Люди хотят знать.
0: Контроль.
2: Да.
0: Ощущение контроля, ощущение и понимания.
2: Ощущение контроля и понимание того, что я контролирую эту жизнь. Я хоть что-то контролирую в этой жизни. Я знаю, что будет впереди и что меня ждет.
1: Но я еще любопытная по природе своей. Мне интересно вообще, что происходит у меня там в голове. Мне интересно, к чему это снится. Я ищу ответы.
2: А ты вот выглядываешь в окошко и смотришь, что у тебя там происходит? Кто там, к примеру, дерется или еще что-то?
1: Ну, конечно, если я слышу, что что-то происходит, какая-то возня, я шторку открыла, так, мужики, понятно, закрыла, все.
0: А ты не смотришь, к чему мужики под окном?
2: Да, это, кстати, тоже можно погуглить.
3: У меня другой вопрос.
1: Нет, так это же не во сне происходит.
3: Вика, а тебя не смущает отсутствие компетенции у людей, которые эти сонники составляют?
1: А я не задумываюсь об этом, понимаете? Ну, как бы сонник по Ванге. Ну, она такая известная личность в некоторых кругах, да? Или по Зигмунду Фрейду. Ну, он же вообще... У него, кстати, такие отличные...
0: Ну, вот, кстати, вопрос, да? Как ты выбираешь, на кого опираться?
1: Так где лучше предсказания, там и опираюсь. Ну, не предсказания, а
2: классная рекомендация.
0: Ну, кстати, по поводу Зигмунда Фрейда. Мы же знаем, что... Вот я, как психолог, понимаю, что есть целое направление психоаналитического, которая исследует сны, считает, что в них заложены какие-то символы, которые находят отображение в наших ролях социальных, в нашем психологическом статусе. И это очень большое такое серьезное направление. Вот ты, Маш, как психолог, как
2: считаешь? Что вот здесь что вот, это? Да, я читала книги Зигмунда Фрейда, читала...
0: Юнг этому очень много времени посвятил.
2: Вот смотрите, вот они больше... Они не предсказывают, что там будет в будущем. Они больше направляют... Вот тебе снится сон. И они направляют фокус внимания на тебя, говоря про какие-то там символы, говоря про то, что, ну, как бы, вот это, наверное, говорит о твоем вот этом бессознательном. Они больше говорят вот как про то, что происходит у нас, какой процесс может быть подразумеваться под этим сном.
3: Ну, что тебя тревожит.
2: Да, что тебя тревожит. Или, к примеру, что бы ты хотел о твоих скрытых каких-то желаниях, предпочтениях. Вот. То есть... Опять же, они направляют вектор на нас, а не говорят о том, что вот смотрите, вот это, наверное, вас ждет в будущем, вот этот вещий сон, он вот об этом.
1: А к деньгам.
2: К деньгам там или еще к чему-нибудь. То есть как раз-таки, это про больше, опять же, про работу.
0: Про анализ, да?
2: Да, про анализ.
0: Собственного состояния. Угу. А тогда вопрос. Вот смотрите, если мы можем с помощью снов анализировать свое состояние, действительно ли это всегда 100% работает? Или мы, может быть, иногда стоит на какие-то сны вообще внимания не обращать?
1: Конечно, стоит не обращать внимания. Иногда такая чушь приснится, ты думаешь... Ну, это вообще, как это у меня в мозгу может быть такое вообще? Откуда я знаю все вот эти вот какие-то термины? Ранее я их не знала никогда. Я даже не замечала, что я их слышала когда-то, эти термины. А они у меня в мозгу так хоп, всплывают. Я потом сижу, гуглю, что это вообще за слово такое?
2: Может, Менделеев, которому приснилось таблица?
0: О, кстати, Менделеев. Вот интересный момент, да? То же самое, отсылка, да, к... библейским историям о том, вот как Даниилу, например, Бог открыл, Навуходоносору Бог открыл историю всего мира практически в одном сне, да, и Менделеев, который записал периодическую таблицу, это же тоже определенного рода обработка информации. То есть мы знаем, что Навуходоносор о чем думал, вот как Даниил ему дал обратную связь, что ты перед сном думал о том, что будет потом. И, следовательно, у него мозг собирал информацию. Mm-hmm. Вы знаете, да, что максимум 20% из всей информации мы сохраняем на уровне сознания, все остальное откладывается на уровне нашего неосознанного такого хранилища, да. И во время сна как раз-таки это хранилище немножко приоткрывается, и сон дает возможность эту всю информацию где-то в нужных пропорциях донести до нас. Вот,
2: вот вообще хотела сказать про то, что, Игорь, спасибо, ты затронула про Навуходоносора, о том, что в Библии, не подскажу точно адрес, написано про то, что «да будут сны с нами». Угу. Да? А если у вас есть какое-то толкование, то пусть, ну, трактуйте как толкование. То есть мы должны понимать, что если мы не спрашивали Бога, потому что сны нам тоже может посылать не Бог. Если мы не спрашивали у Бога, да, и если, опять же, как в одной из программ я говорила, это не способ вашего общения с Богом, то я думаю, нам, как верующим людям, которые знают о том, что есть разные силы, есть разные моменты, не стоит вообще обращать внимание на сны. Угу. Потому что иначе мы можем такое себе придумать. Вообще наше воображение, фантазия, оно не знает границ. А с бессознательно-подсознательным мы можем уйти и в такие прекрасные дали, вот, что я думаю, что не стоит этого делать. Угу. И, ну вот, в Библии дан четкий ответ. Сны да будут просто с нами.
0: Я тут обратила внимание, что есть вот эта вот идея, да, что если ты задаешь Богу вопрос, он в том числе и через сон может ответить. Но я вспоминаю историю одной моей знакомой. У нее мама была очень верующая. А она была такая из категории легкая девушка, которая вообще не до религии, у нее своя жизнь, яркая, интересная, много событий. И все в таком формате и продолжалось, пока в одну из ночей ей не приснился сон о том, что происходит в момент второго пришествия. Что это, она говорит, я испытала такой сильный страх, такой ужас, что вот пришел Христос, а я его отвергала, и что сейчас я погибну. И вот, знаете, с этого момента ее жизнь коренным образом поменялась. То есть я знаю, что сейчас она в церкви уже более 30 лет, и что она очень посвященная, и что она всех своих близких очень так наставляет с мудростью и любовью. И, казалось бы, не задавал человек вообще никаких вопросов, но в то же время сон произвел такую очень глобальную перемену в ее жизни. Вот вы как считаете, все ли вот таким вот образом через сны могут получить какое-то наставление или откровение от Бога?
1: Да, ну,
0: и
1: нет.
0: От чего это зависит?
1: А зависит от человека, как он вообще воспринимает информацию. Кому-то надо физический пинок давать. А кто-то вот, может, только через сны воспринимает. Ну, вот как-то шоковая терапия такая некая.
2: Угу. Может быть, здесь как раз-таки выходило ее бессознательное. Ну, потому что когда
1: вины,
2: человек ведет легкий образ такой как бы жизни, да, то есть, представляете, в жизни бы ей попался вот что-то такое вот. То есть вот она такая легкая, воздушная, да, у нее все такое интересное, яркое, и вдруг к ней вот подходит с философским вот мнением, да, вот ты знаешь, что будет во время второго пришествия? Она такая, что? Да, то есть, ну, как бы, может быть, она это не среагировала. А здесь, когда действительно есть время такого для философского немножечко раздумья, да, для, ну, когда мы спим, к примеру, да, то, может быть, Бог тем самым просто, ну, вот, дал ей такой ответ. Может быть, она была готова к этому. Мы, пути Бога неисповедимы, мы не знаем. Вот. Но точно опираться на то, что у нас у всех такие ответы,

0: вопрос, ну, как бы это...
1: Тут еще момент, возможно, что даже это и не Бог дал, да, а что ее мозг сам сгенерировал эту картинку, да, потому что она нуждалась в этом предупреждении. То есть мы так или иначе все равно осознаем моменты, да, совесть наша, она всегда на нас действует, даже если мы ее как бы пытаемся отодвинуть в сторону. И иногда сон — это тоже такой способ совести с нами поговорить, может быть, с теми, да, образами, которые нам понятны.
2: Может, мне кажется, вопрос, это
0: что
2: вообще
0: будет в будущем. И она как бы могла вот, ну, как бы, а что со мной будет дальше? Угу. Так весело, интересно.
1: Да. Спасибо.
3: Мне, да, кажется, это вообще не совсем в нашей компетенции пытаться залезть другому человеку в голову и разобраться, что у него там, почему произошло. Угу. Нужно думать просто о том, что думаешь ты по поводу себя. И если сравнивать себя с библейскими персонажами, то, наверное, нужно скромнее быть. Потому что кто Навуходоносор, кто Даниил и кто я. И если я столкнусь с такими ситуациями, в которых были они, и попаду в такие жизненные обстоятельства, в которых были они, я там умру просто от стресса тут же. Вот. И не надо думать, что Бог с ними общался так же, как он общался бы со мной. Точнее, наоборот, со мной общается так же, как он общался с ними. Это люди другого уровня просто.
1: Да,
2: согласна. Ну, то есть, мне кажется, вот в том случае, вообще-то, ну, как бы, толкование снов спасло ему как бы жизнь. Ну, то есть, поспособствовало. Да, то есть, это было его... вообще, мне кажется, для того времени это было... Логично, что ли? Ну, то есть у нас сейчас нет такого, что Бог мне там открывает. Да,
3: так это люди, быть... это люди, которые реально вершили судьбы, да, государства. Угу. И я, да.
1: Обратите внимание, да, что на самом деле в Библии сны, вот конкретно сны, которые повлияли на жизнь, видели именно либо цари, то есть это Навуходоносор, это фараон, это Иосиф, которому Бог во сне сказал: забирай младенца и уходи. То есть чья жизнь оказывала
3: родители
1: влияние...
3: Родители пророков.
1: Да, да, оказывала влияние на глобальную человеческую историю, да?
3: Но, кстати, вот мне кажется, что иногда, редко, это именно исключение, это не какая-то закономерность, а именно как исключение, может быть, даже редчайшее, Бог иногда посылает людям какие-то сны, потому что, вот у меня такого не было, но было у моей мамы. Однажды у нее были проблемы со здоровьем, и ее направили на экстренную операцию, срочную. Она могла умереть, а это были 90-е годы, когда скорая была там одна на весь район, когда больницы были все закрыты, врачей не хватало. И ее повезли уже в полубессознательном состоянии в одну больницу, потом в другую повезли. А перед этим она спала, и приснилось ей вот что. Ей приснилось, я, конечно, уже точно не помню в деталях, но ей приснилось, что она стоит в темноте, вокруг тьма, она стоит на краю обрыва, и понимает, что вот тут что-то сейчас очень страшное произойдет, и вдруг слышит топот копыт, и из темноты вылетает всадник на белой лошади, тоже весь в белом, и сажает ее на лошадь и увозит с собой. И она его хорошо разглядела. И когда она проснулась, она подумала: наверное, я умру. Но она себя плохо чувствовала уже перед этим целые сутки. Наверное, я умру, надо попрощаться с близкими. И она говорит: когда меня привезли во вторую больницу, и там меня тоже не принимают, потому что там оказался один дежурный хирург, то есть у него были проблемы с внутренними органами, а он специализировался на венах, на ногах. И когда он сказал: женщина, я если вас сейчас начну резать, то я вообще не могу гарантировать результат. Она говорит: я на него смотрю, и я вижу, что это тот человек из моего сна. И я сказала: делайте со мной что хотите, режьте, я вам полностью доверяю. И слава богу, после этой операции она прожила еще много-много лет. Вот. А если бы ее повезли в третью больницу, она, может быть, до нее бы даже уже не доехала.
1: Угу. Удивительный опыт. Спасибо, что поделились. То есть получается, что все-таки есть, да, моменты,
3: ну, это какие-то вот
1: которые через...
2: очень редкие. Ох,
1: да. Да, очень редкие. Тогда вопрос. Если все-таки это... Ну, я согласна с тем, что это на самом деле такая достаточно редкая, уникальная история, да, когда Бог конкретно говорит через сны. Тогда что же мы можем сделать вот с этим интересом к снам, как у тебя? Есть ли у нас способы как-то регулировать вот это вот твое любопытство, например? Или что мы можем сказать зрителям, которые смотрят эту передачу, для того, чтобы помочь, ну, как бы правильно приоритеты расставить, чтобы отношение к снам, ну, было более адекватным, можно сказать? Вот ты сама вот сейчас как думаешь после всего, что послушала?
4: Если
1: готова
4: бы
1: ли что-то менять?
4: Я... Понимаете? Я знаю обо всех последствиях. Мне очень страшно. Ну, меня пугали часто, что

0: типа, не лезь, не лезь, не лезь, будет хуже. И мне от этого страшно. Но мое любопытство, оно сильнее. Я не знаю, что с этим делать. У меня нет ответа на этот вопрос. Я ничего не могу посоветовать, mm-hmm. потому что я вот сама в этом погрязла. Я не знаю, как это mm-hmm. выбраться. Мне либо уже просто руки отрубать, чтобы не пользоваться, не видеть, телефон оставить дома, компьютером не пользоваться. Ну, я не знаю. Как.
1: Я могу тебе рекомендацию дать?
0: Да.
1: У меня такая же история была с гороскопами. Я в церковь пришла там после 25 лет, да, а до этого у меня прям глубинная любовь и интерес к гороскопам была. Мне казалось, я вот прям, глядя на человека, тут же считываю. На самом деле, часто угадывала. Вот, повезло. И у меня, когда я познакомилась уже со Христом, начала читать Библию, на автомате я каждый день смотрела там какие-то астрологические прогнозы, периодически сравнивала, у кого что в жизни происходит там. Даже иногда давала кому-то советы, типа, исходя из вот этих вот гороскопов. Но в какой-то момент поняла, что это на самом деле проблема, потому что, ну, дело даже не в самом любопытстве, да, а в том, что за этим стоит. И я обратила внимание, что это, опять же, тема про контроль над ситуацией. А любопытство, я считаю, что это не порок. Любопытство — это тот посыл, да, который Бог тебе дал для того, чтобы исследовать что-то, находить что-то интересное. И просто отказаться от того, что для тебя важно, невозможно. Но можно его на что-то заменить. Найди что-то, что у тебя будет вызывать такое же любопытство, что будет давать возможность... ощущение контроля и ощущение смысла в окружающей действительности. А, что это может быть? Я не знаю.
0: Гороскоп.
1: Отличная замена, да. Что это может быть? Да, тоже та же самая библейская история, да, когда ты ее читаешь не просто потому, что надо читать Библию, да, а потому что давай, Боже, помоги мне увидеть конкретный практический совет на сегодняшний день, который ты мне дашь в Слове Божьем. Но не в формате гадания, а в формате диалога. Вот, это очень помогает. Мне, например, очень помогает. Мне Бог так часто отвечает именно через Библию на какие-то мои внутренние запросы. Банально. Недавно у меня была история, что я ездила на молодежное мероприятие, и очень много общения, и мне периодически стоит вопрос, зачем ты сюда приехала, что ты здесь делаешь, зачем вообще тебе вот эта вот вся движуха? И я несколько дней пыталась на этот вопрос ответить, молясь, спрашиваю Бога, зачем я приезжаю на большие мероприятия, зачем я провожу семинары, что я хочу донести. И тут в какой-то момент читаю фразу, что Господь дает хотение и действия по своему благоволению. Я оцениваю, я действительно хотела приехать. Зачем? Опять-таки. И потом поняла, что я хочу быть влиятельной личностью. Я вдруг эту фразу осознала и такая, Господи, ну это же как-то нескромно, не по-христиански. Но говорю, Господи, если это от Тебя была идея быть влиятельной личностью, то дай мне, пожалуйста, подтверждение. И в этот день мне несколько человек сказали. Один сказал, вы такая знаменитая, я бы хотел с вами познакомиться. А другая сказала, как полезно то, что вы здесь преподаете. Третий кто-то сказал, что то, что вы здесь говорите, я больше нигде не слышал. Я поняла, Господи, ты действительно дал мне хотение быть влиятельной личностью, в Библии подтвердил, что это хотение, оно по твоему благоволению, и дал мне действие вот, осуществлять вот ту работу, которую я делаю для молодежи. И вот так вот, и каждый день можно вот эти вот ответы находить, потому что если задавать вопросы, Бог силен на них отвечать.
0: То есть мне нужно сместить интерес на Библию?
1: Возможно, Библию, возможно, какие-то духовные книги, возможно, общение какое-то связанное именно со служением людям, потому что твое любопытство, оно же также связано с тем, что, а что я могу, а что у меня в жизни будет происходить. И вот это любопытство, его можно удовлетворять вместе с Богом.
2: Ну, я бы тоже хотела сказать вот, ну, про любопытство, больше про контроль. То есть попробуй именно понять, что ты можешь действительно контролировать в жизни. Потому что даже если нам снятся сны, и по соннику мы прочитали, что вот это так и так, мы стараемся в это верить, ну, как бы, и чаще всего это происходит так, как мы в это верим, потому что это сбывается только тогда, когда мы в это очень сильно вкладываем эмоциональные, да, вот как бы силы, но иногда это не сбывается. И вот здесь такой интересный момент про сны я хотела сказать, про то, что у тебя всегда веселые и прикольные сны. Записывай, повесели людей.
0: Да. Я записывала их просто, чтобы отслеживать свое эмоциональное состояние, где у меня... все хорошо с психикой.
1: А может быть, из них получатся истории какие-то интересные. И, кстати, вот интересный момент, связанный с воображением. Мне понравилось то, что ты сказала, что у тебя сны очень яркие. Я знаю, что ты очень много читаешь и читаешь разную литературу.
3: Раньше вот много читала, сейчас поменьше.
1: Тоже потребность, да, в том, чтобы наше воображение работало. Скорее всего, оно у тебя также в снах вырабатывается. Mm-hmm. И, может быть, да, добавить себе красок жизни за счет чтения каких-то книг интересных, в которых события, в которых яркие какие-то люди, персонажи. И за счет этого удовлетворять потребность вот в этой яркости эмоциональной. Оно постепенно и в жизнь переключится, я это по себе знаю. Спасибо вам большое за эту насыщенную, интересную тему.

Сегодня мне хочется говорить на эту тему, но назовем тему так, что есть ли у верующих обязанности и долги. Обязанности и долги. Мы знаем, что есть на земле земные долги, бывают земные долги, которые мы обязаны вернуть, и они оказывают на нас определенное давление, действия становятся нашей ношей, бременем, и мы стараемся и прилагаем все усилия, чтобы вернуть долги. То есть мы понимаем, что вот сейчас, допустим, все хорошо, мы имеем какой-то праздник, имеем день рождения, но мы понимаем внутренне, что у нас есть как бы неоплаченный долг, который нам важно, и это дает нам такую серьезную такую целеустремленность, чтобы нам... На земле есть такое, да, и в Библии об этом говорится много, и сказано, что должник, он становится как бы рабом взаимодавца, то есть тот, кто дает взаймы, это так некое рабство, и это может быть также касаться банков, мы понимаем. Но есть ли на самом деле у верующих настоящий долг, вот именно долг, который Господь возлагает на нас? Есть долг какой-то от Бога. Есть долги, которые мы сами как бы на себя возлагали, да, то есть мы берем какое-то обязательство. Есть ли у нас обязанности на земле? У нас есть определенные обязанности. Мы, например, как я уже сказал, допустим, вечером сидим с друзьями или молодежь, общаются, и, может быть, даже у них им хорошее время, и у них сауна. Но они понимают, что утром я обязан, просто обязан пойти на работу. Есть обязанности, которые в трудовом договоре, что человек обязан вот столько часов отработать в смену или в утреннюю смену. Это его рабочие обязанности. И как бы не было ему хорошо, и как бы ему не хотелось выспаться, и как бы ему не хотелось отдохнуть, он понимает, что есть обязанность. Есть обязанности учебы, когда школьники развлекаются, справляют день рождения, не знаю, общаются с друзьями или сидят в чате долго и слушают музыку, и у них замечательное время, но вдруг они понимают, что утром вот хочешь, не хочешь, но надо идти. И поэтому у многих понедельник считается тяжелый день. Я не говорю о тех, кто там пьянствует и так далее. Нет, я говорю вообще, что люди после отдыха, они расслабляются, им хочется еще отдохнуть, но надо идти. И вот это обязанности по учебе, по работе. Есть обязанности именно врачей. Они тоже люди, они тоже отдыхают, им тоже нужен покой. Но у них есть обязанности выполнять операции там, и так далее во всем... Во всем очень важно не сделать ошибки. Знаете, я шел как-то по больнице. Мы часто видим такую картину. Кто-то идет с целой такой пачкой пробирок, там несут анализ крови, например, куда-то. И очень важно это не перепутать. Знаете, у некоторых бывало, что кто-то перепутал анализ, то есть и случайно ему причислили совсем неправильный диагноз, а потом обнаружили, ой, нет, мы перепутали, то есть как бы сделали повторный анализ. Так вот, есть у всех разные обязанности на земле, разнообразные. Но есть ли у нас обязанности от Господа? Есть ли то, что Бог ожидает от нас? Поэтому Священное Писание хочу открыть из первого послания к Коринфянам, 9 глава. И это важно нам знать. 1 Коринфянам, 9 глава, Павел говорит, 15 стихе, «Если я благовествую, то мне нечем хвалиться, это необходимое, 16 стих, это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую». То есть вот есть такое «обязанность моя». Вот обязанность моя, это обязанность каждого из нас. И когда мы с вами читаем Евангелие, например, Евангелие Матфея, и оно замечательное, на самом деле читаем и Нагорную проповедь, и 8 главу, и там такие чудеса, и вдруг мы приходим в 9 главу, и конец 9 главы, и там Матфея 9:35, и 10 глава, и вдруг начинается «жатвы много, а делателей мало». «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И вот как будто бы обязанность, надо молиться, но и не только это. А потом призвал 12 учеников, и начинается 10 глава. Итак, когда мы идем, читаем Евангелие Иоанна 9 глав, и все так хорошо, и вот служение Иисуса, и вдруг он говорит, идите, я посылаю вас.
И у нас, на нас ложится какая-то обязанность. Вот мы в церкви сидим, хорошо, мы слушаем, а еще если к нам гости приедут, или Господь благословит какого-то брата словом хорошим, или что-то, мы такие благословенные, слава Богу, да, аминь. Вот. И вдруг проповедник, гость, или пастор, или миссионер вдруг говорит, Господь посылает вас на служение. И вдруг мы приходим в реальность. У меня, оказывается, есть обязанность. 9 глав мы считаем с услаждением. Там так все хорошо. Там, ну, замечательно. Иисус ходил по всем городам и селениям, исцеляя, проповедуя в синагогах, изгоняя всякую немощь и изгоняя бесов. И вдруг созвал их и отправил. И вот здесь немножко дискомфорт может быть. То есть есть, конечно, замечательные люди, которые говорят, Господь, да, я готов, вот, прямо сейчас. Но есть и другое переживание, потому что и там об этом именно сказано. И поэтому, когда мы читаем Евангелие от Луки, 9 глав, все хорошо. Но в конце 9 главы вдруг Господь говорит, иди благовествуй Царство Божие. Он говорит, ну, позволь мне похоронить отца и мать. Ну, это моя обязанность, как бы, или мой долг. Похоронить, конечно, он не имел в виду, что вот сейчас похороны, а имел в виду, наверное, вот надо, ну, досмотреть родителей, скажем так. Но Господь говорит, позволь мертвым это сделать. Вот такой афоризм такой, да такой вот прообраз. Вот, позволь, Луки 9:59. Видите, мы читаем 9 главу, и он говорит, ну, ты иди и благовествуй Царство Божие. Предоставь мертвым это сделать. Ну, да, есть люди разные, есть, которые мертвые духовно. Есть ли такие вот, ну, вот так Господь сказал. Здесь можно по-разному понимать. Есть общество, которое похоронное, да, есть такие люди, которые, ну, вот они выполняют свои обязанности. Я помню, один служитель, один человек у нас стал верующим в 80-х. Вот, он из этого общества, где проводил похороны. И второго человека также знаю, директора другого общества тоже, мы с ним молились, он тоже каялся в грехах, принимал Иисуса, мы на Фейсбуке переписываемся, он уже в возрасте. Ну вот Господь говорит, предоставь им, то есть люди, есть похоронное бюро, есть родственники, ну как угодно, но почему Иисус так говорит? Потому что говорит, иди благовествуй, это очень важно. То есть не каждый из нас может, не каждый миссионер может успеть попасть на похороны своих родителей, если особенно он находится в другой стране там, или где-то в Африке. И всякое бывает. Потому что самое важное сейчас – это обязанность, это проповедовать Слово Божие. Знаете, Господь спрашивает, есть ли у нас, как бы, есть ли у нас с вами долги? Вот если мы спросим, есть ли у нас какой-то долг? Некоторые скажут, у меня нет, слава Богу, никаких долгов. Например, у вас есть пенсия, вы что-то немножко там откладываете и внукам помогаете. Но Бог говорит, что, оказывается, у нас есть долг. И Он говорит об этом Римлянам 13 глава, что не оставайтесь никому должным ничем. То есть возвращайте долги, если что-то взяли в долг. Но не оставайтесь никому должными, кроме взаимной любви. Оказывается, у нас есть обязательство любить. Это вообще красивое слово, да? Это прекрасно. Ну, если бы нам сказали, вы знаете, у каждого из вас есть долг, там, несколько тысяч евро, вы должны это внести куда-то в церковь. Нет, слава Богу, такого нет. Но долг любить, он тоже непростой. И если мы начинаем в это слово разбирать, то, значит, любить надо же и врагов, согласитесь, да? И любить надо тех людей, которые страдают и мучатся в своих физических проблемах, и это нужно любить делом. То есть это значит не только словом, не только устами, но делом и истиной. И вот это уже становится обязанностью. И вот здесь, получается, мы читаем Луки до 9 главы, и вдруг в конце Господь говорит, ты иди благовествуй. Ну что может быть важнее, чем похороны? Что может быть важнее для человека, чем последний путь проводить своих любимых людей? Собираются все родственники, собираются все родные. Иногда на похоронах встречаются, и вот на свадьбах, там, ну иногда на днях рождения, кто может. И тем не менее Господь ставит выше вот этой обязанности. Он ставит проповедь Евангелия. Поверьте, наш Господь истинный. Он никогда не говорит что-то неистинное. Скажите аминь. Он говорил часто, истинно, истинно говорю вам. Вы знаете, как сейчас люди говорят, ну прямо вот, я говорю, ну
а сколько мяса положить? Они говорят, ну вот, фермер говорит, вот этого достаточно. Иначе будет мясо-мясо. Как бы не плов, а будет мясо-мясо. Ну, так некоторые сейчас говорят, два раза слово там какое-то. Иначе будет, ну, мясо-мясо, как бы не плов, а... Ну, люди по-разному говорят. Сейчас не будем о еде. Но вот когда Господь говорит, истина, истина, говорю вам, это два раза. Это, говорит, настолько важно. Истина, истина, говорю вам. Вот никто не придет к Отцу, как только через... И так далее, другие слова. Истина, истина, говорю вам. И вот в Писаниях Господь говорит, оказывается, у нас есть такой долг, это любить людей. И вот мы, я повторяю, читаем Луки 9, и вдруг наступает 10 глава. И Господь говорит, жатвы много делаете или мало? Повторяю, Матфея, читаем 9 главу, конец главы, 35 стих, ходил по всем городам, потом говорит, жатвы много делаете или мало? Молите Господина жатвы. И вот здесь прекрасные главы, которые рассказывают чудеса и знамения, и замечательное учение Иисуса о любви, вдруг останавливаются, и в середине нашей христианской жизни мы получаем заповедь Господа или Его обязанность, то есть, которую Он нам вдруг говорит, идите, я посылаю вас. И он говорит, идите, я посылаю вас, как овец среди волков еще. То есть сразу говорит, вы будете подвергаться опасностям. Вы будете подвергаться рискам. Но Господь говорит, идите. Хорошо. Потом он учит нас две главы, ну там полторы главы, допустим, он учит немножко в 9 главе, больше в 10 главе. И в 11 главе окончил наставление ученикам своим, пошел опять проповедовать в их города. Вот Господь сказал нам это учение, вот мы с вами пройдем, поговорим о евангелизме, библейскую школу пройдем о евангелизме, и дальше пойдет какое-то другое учение, но эта обязанность остается. Согласитесь, правда же? Эта обязанность остается. И мы пойдем дальше. А потом Иисус уходит, и вдруг Он говорит, напоминает самую главную обязанность. Идите, проповедуйте по всему миру. Он уже не учит их много. Вот 40 дней он им являлся после воскресения. Он уже не учит их так, как на горную проповедь. Он им говорил о Царстве Божьем. Но основное, что он сказал им, идите, проповедуйте Евангелие, идите, научите все народы. И поэтому, когда мы с вами идем Божьим путем, то в середине нашего пути, а может быть и в самом начале, вдруг кто-то нам говорит, брат, позови другого кого-то, расскажите кому-то, позови своих детей, да, позови сотрудников, позови там соседей, скажи кому-то тоже, сестра, позови своих родственниц, родственников, позови. Одна женщина в России, она услышала вот этот текст Библии, спасешься ты и весь дом твой. И она это приняла буквально, она жила в доме, в девятиэтажном доме. И она, ну, так поверила, что это не в смысле касается ее семьи, а вот дома, где она живет. И она стала за этот дом молиться и свидетельствовать. И около 50 человек обратились к Богу из этого дома. Дадим хвалу Богу, дадим хвалу Богу. Аллилуйя. Смотрите, она приняла это как обязанность. Она вот приняла вот так верой. И она начала, и смотрите, что сделал Господь Бог. Можно сказать, в доме вспыхнуло пробуждение, в этом большом доме это... И вот один пастор, кто учился в библейской школе, он рассказал вот о своей прихожанке. И Господь, слава тебе. И вот это настолько серьезно. Есть ли у верующих обязанности? Есть ли у нас долги? Хорошо. Иисус говорит, Павел говорит, если я благовествую, мне нечем хвалиться. Это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. И если я буду делать добровольно, то я получу награду. И вот здесь награда. Это то, что происходит, когда мы добровольно. А если мы только выполняем обязанность, то есть необходимую обязанность, то есть если, ну, просто, скажем, если добровольно, награду, а если не добровольно, то как бы вынужденно, но как-то принуждает. Вот Иисус говорил, понудил их в лодку и сказал, идите, отправьтесь на ту сторону, идите. То, говорит, я только исполняю веренное мне служение. И поэтому, если мы только как обязанность, ну, я должен, и вот, допустим, священник пошел, это его обязанность, это его очередь, он должен сказать, это только исполнение служения. А вот если добровольно, то есть, да, Господи, я пойду, да, Господь, я хочу, да, Господи, я поеду, да, вот я, пошли меня, Господь, пошли меня, сказал Исаия, вот это добровольное служение. И не так, когда нам скажут, вот мы должны проповедовать. Мы говорим, ну, может, не я, может быть, то он, но не я. Ну, как это я? Ну, вот, нет. Исаия, когда услышал голос Божий,
когда он увидел славу Божию, и он увидел свои недостатки в свете славы Божьей. Знаете, когда мы приходим в церковь, мы останавливаем все заботы, все дела, и вдруг в церкви, я верю, именно в церкви мы можем иногда почувствовать во время поклонения, пения, а вот это было неправильно, а вот это вот я сказал не так, или вот это вот, а я там мало читал, допустим, Библию или что-нибудь, или мало искал тебя, или обиделся, и, о, Господи, прости. И вот когда Исаия говорит, горе мне, я человек с нечистыми устами. Я неправильно разговаривал, я неправильно что-то говорил кому-то, да. Он это увидел, проблему речи, проблему лишних слов, может быть, или неправильных слов, или конфликтов. И Господь говорит, вот я очищаю твои уста. Грех твой очищен. И он говорит, коснулся уст, вот это коснулось уст, это жертвенника. Грех твой очищен, беззаконие удалено. И тогда я услышу голос, кого нам послать, кто пойдет за нас. И пророк говорит, вот я, пошли меня. Пророком быть очень тяжело. Это сказать людям не всегда то, что они хотят. Как раз наоборот. Сказать то, в чем они критически нуждаются, и они идут порой неправильно, или они идут не в том направлении. Но сказать именно то, что хочет Бог, чтобы направить их, чтобы они выполнили свое предназначение, чтобы были угодными Богу и так далее. И вот пророк, видя славу Божию, он говорит, вот я, пошли меня. Когда буду делать добровольно, я получу награду. И Павел еще без возмезда часто делал. То есть одни церкви ему помогали, а другие церкви он просто отказывался. И он, чтобы им дать какой-то пример, он пытался шить палатки, там что-то делать в Коринфе, например, ремесло было. Он пытался заработать эти финансы и показать им пример. Он говорит, я во всем показал пример, как нужно поддерживать слабых, как нужно помогать другим. Вот. И он говорит, я не пользовался своей властью. Что же это власть? Власть — это право быть накормленным. И вот об этом Иисус говорит в Евангелии. Он говорит в Евангелии Матфея 10 и Луки. Он говорит, ешьте то, что вам предложат. Потому что трудящийся настоит своей награды. И поэтому, когда вы проповедуете Слово, то Господь говорит, вам предложат, ешьте, и не переходите из дома в дом. В смысле, вот будьте верными вот этому месту. И есть в этом определенные причины. Вот. И когда мы, если мы покинем дом, то эти люди могут обидеться, скажут, значит, у меня недостаточно, значит, где-то лучше, значит, мы... И вот чтобы никого не обидеть, просто оставайтесь там, вот, где вам... Ешьте, что вам предложат. И поэтому вот Священные Писания говорят нам об обязанностях. Ну, наша с вами, конечно, обязанность кого-то благословить. У нас тут пастор Максимилиан служил из... Вот он основал 34 или 36 церквей и в Африке, и в Америке. 30% только бывает в своем, он епископ, но в своей церкви. И я говорю, знаете, я ему пишу, пастор, мы не успели вам дать денег на дорогу. Ну, вот, мы чувствуем, что надо. Он послужил на евангелизации и сразу уехал. Он говорит, ну, не проблема, говорит, ну, если желаете, можно пожертвовать, и там счет выслал нам. Ну, и мы чувствуем, что как важно благословить человека, потому что он ехал сюда, тратил деньги на билет и так далее. Он послужил еще в одной маленькой-маленькой общинке. Я не думаю, что там были такие большие деньги, чтобы его там, ну, прям восполнить его нужды в другом городе. И поэтому слово говорит, что наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Тот, кто наставляем, делись тем, кто тебя наставляет. И Господь сказал... Ну, кто что посеет, человек, кто и пожнет. И мы вот чувствуем, есть такая обязанность с нашей стороны кого-то благословить.

добавить, кому-то помочь. Понимаете, вот если у меня состоится поездка в Калининград, у меня уже на сердце, думаю, вот надо туда отвезти денежку, надо отвезти. Они купили, чудом купили здание, но еще много не сделано. Думаю, вот бы поехать. Они вчера мне, позавчера звонили, такие хорошие, верующие, искренние. И я ночью думаю, вечером думаю, Господи, надо что-то нашей церкви, чем-то им помочь, что-то они важное там купили себе для здания. Это любовь Божия. И, в смысле, я не еду туда с целью, чтобы меня там дорогу оплатили. Нет, нет, нет. И совсем. И мы просто наоборот еду и думаю, Господи, как вот помочь? Потому что я спросил у них на выезде пасторов, вы купили церковь? Да, говорит, ну хотя еще много надо как бы сделать, но мы так благодарны Богу. Потому что год назад там собирали деньги верующие, пасторы собирали. И вот Господь говорит, не оставайтесь никому должными, ничем, кроме взаимной любви. То есть, если кто-то в нужде, если брат и сестра в нужде, то я скажу, ну, идите с миром, пусть вас Бог благословит. Мы пообщались, допустим, мы узнали их нужды, и мы говорим, ну, пусть вас Бог благословит, идите с миром. То Господь говорит, это не, там не пребывает любовь Божья. То есть, это не является. Если у нас есть какая-то возможность, нужно сделать. Если нет ничего, тогда нужно помолиться хотя бы, что давайте помолимся, чтобы Бог помог в вашей нужде. Но очень важно проявить любовь, это наш долг. Слава Господу. И Павел говорит Римлянам 1:14, я должен еленам и варварам, мудрецам и невеждам. Невеждам я должен, мудрецам и варварам. Ну, это слово стало нарицательным. Народы варваров, которые, да, разрушили Рим, там сожгли все. Вот этих людей тоже любил Бог. И Павел говорит, я должен им. Ну, это еще до уничтожения Рима. То есть эти народы были, их культура, их поведение. Вандалы были, вы знаете, вандализм еще пришло слово. И Павел говорит, я должен им. И я не стыжусь благовествования, и я хочу благовествовать. Вот это чувство долга, оно святым таким каким-то бременем ложится на наши плечи, и мы чувствуем себя обязаны. Вот эта женщина, которая нам свидетельствовала, Ирина, видите, как она боролась за спасение своей сестры, которая не хотела раньше принять Иисуса. Но как она? Почему? Потому что мы знаем, кто поверит, покается, тот будет спасен. Кто не будет веровать, будет осужден. И эта обязанность, она продиктована важностью, нуждой, что то, что будет спасение, либо будет вечные страдания. И я не стал об этом говорить неделю назад, но Писание говорит, как будет там. И Господь говорит, там будет плач. И там будет скрип зубов. То есть люди от боли, знаете, вот когда кому-то больно, людей там стискивают, что-то там в рот им вставляли какое-то такое смягчающее, чтобы человек не закусил себе язык от боли, чтобы он не откусил себе язык, чтобы, понимаете, потому что боль, скрип зубов. Пытались сделать операцию без наркоза там человеку, там, ну, какой-то ремень или что-нибудь. Ну, это все грустно, но это было необходимо. И вот Господь говорит, что будет плач и скрежет зубов. Цены царства будут извержены во тьму внешнюю. То есть цены Божьи, верующие, которые вот, ну, потом ушли от Бога, которые вот неправильно себя вели, они будут брошены во тьму внешнюю. А с востока и запада придут. Цены царства — это тоже, это израильский народ, те, которые не поверили. А с востока и запада придут, возглягут в Царстве Божьем, то есть и с востока, западные, вот видите, Матфея 8:11, придут и возлягут, то есть будут с Авраамом рядом покоиться. Это такое благословение. И Господь сказал, что во тьму внешнюю там будет плач и скрежет зубов, и озеро, горящее огнем и серой. То есть мы видим, что на самом деле быть вне спасения — это быть в будущей сильной погибели. И об этом грустно думать, грустно говорить, но это правда. И поэтому верующие, мы почувствуем эту обязанность, потому что люди, если не покаются, они все погибнут. Иисус сказал Луки 13:3, если не покаетесь, вы все погибнете. Если не примете Иисуса в сердце, вы все погибнете. И потом в 5 стихе опять повторяет, если, говорю вам, если вы не покаетесь, все погибнете. И вот это вот переживание, оно ложится святым бременем на наши плечи. Что мы можем сделать для спасения нашего города еще? Как мы можем, конечно, молиться? Конечно, должны специальные молитвы, вот как мы договорились.
может быть, раз в месяц или раз в квартал, даже там, 2 месяца, но собраться и взывать к Богу за город, спасать, за спасение людей, извините. Итак, Павел говорит, и затем еще немножко, допустим, мы берем Луки 10 главу, и вот эти

сколько нам осталось до Царства Божия. Кому-то десяток лет, кому-то пять, кому-то меньше, а кому-то 15-20 лет. Но Царство приближается к нам. Согласитесь, да? Оно приближается. И то есть нам нужно быть... Иисус придет, мы не знаем, когда придет, но это приближается к нам. И это говорит о том, что очень важно привести дела в порядок, потому что Царство Божие приближается. Согласитесь, правда же? Можем ли согласиться? Жизнь сокращается, а Царство Божие приближается. Так, да? Аминь. Жизнь наша укорачивается, а Царство Божие приближается. И поэтому он говорит, знаете, Царство Божие приблизилось. Вот тот молодой человек, который там в России, ну, который нас учил, да, он пастор или епископ из Москвы, он верил, что до 2000 года Господь точно придет. И он так по-детски проповедовал, нам все, нам просто до 2000 года все, нам уже не дожить, Иисус придет скоро, нам надо всем покаяться. И он так проповедовал. Конечно, в Библии не сказано 2000 год, но можно снизойти к его юному как бы, ну, разуму. Но люди некоторые думали, что вдруг вот, но у Бога есть свое время. И после этого 2000 года Господь еще спас миллионы, миллионы, миллионы людей. Больше всего приходят к вере, это именно христианство. Так мировая статистика говорит. И Господь сказал, вот придет тогда конец, когда будет проповедано Евангелие каждому. Смотрите, насколько важно Евангелие. Когда оно будет проповедано, вот тогда Бог скажет конец. Не потому, что Он хочет вот, ну, я захотел такую дату или такую. Нет, это все будет зависеть от проповеди Евангелия. То есть, когда будет проповедано во свидетельство всем народам, вот тогда придет конец. И поэтому, когда проповедует церковь, это приближение Царства Божия, это приближение того, что спасаются, переходят из тьмы в свет и от власти сатаны к Богу больше и больше количество людей. Еще немножко. Итак, когда ученики рассказали ему, что ходили, Иисус говорит, горе тем городам, которые не покаялись, им будет лучше, им будет хуже, чем Содому и Гоморре. Представляете, кто не покается, будет хуже, чем Содому и Гоморре. И в Матфея сказано. И ученики пришли, говорит, с радостью, нам бесы повинуются. Он сказал, не, я видел сатану, падшего с неба, как молния. Он видел поражение сатаны. И он говорит, но этому не радуйтесь, но радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. И я вам даю власть наступать на всю силу вражью. На змей и скорпионов ничто вам не повредит. То есть я вам даю власть еще сильнее, еще больше. Однако не радуйтесь этому, а радуйтесь тому, что вы в книге жизни, то есть Господь вас принял к себе, записал, как своих. И потом он дальше говорит важную вещь именно о долге любви. 27 стих. Иисус говорит человеку, а как ты считаешь, ну, какая заповедь? Он говорит, возлюби ближнего, как самого себя, возлюби Господа. И он говорит, он сказал, ты правильно отвечал, вот так поступай и так будешь жить. Он говорит, а кто мой ближний? И вот здесь рассказывается уже долг любви. То есть, смотрите, священник прошел мимо. У него, возможно, были свои обязанности, но спасение человека в этот момент было важнее, чем его обязанности там, может быть. Может, он даже в храм шел, мы не знаем. Может быть, он из храма шел. Может, он куда-то шел. Неважно, но Бог показал, что то, что он прошел мимо, то есть он не выполнил вот это. Это, конечно, печально. И левит, тоже работник храма, он шел, он тоже прошел мимо. Написано, посмотрел, он увидел, но он прошел мимо. И а самарянин, некто, кто-то, какой-то, даже неизвестное имя, он жалился, то есть он проявил любовь. Некоторые в мире сейчас принято бороться со словом «жалость». Некоторые в мире говорят, не надо жалеть, не надо... И говорит, почему это вы говорите «жалко»? Один мужчина мне сказал, не спасенный. Он сидел у меня дома, ехал с России в Финляндию и остался у меня на ночлег. Ну, просто вместе с пастором они ехали. И я ему сказал, а вот так в Библии написано. И я рассказал ему историю, что человек был изранен, избит, и вот кто-то сжалился. Я ему доказал Священным Писанием, что жалеть людей, то есть проявлять сострадание, это правильно. Аминь. Вот, поэтому наш... Вот. И дальше я ему рассказал, что Иисус сказал, что он увидел, жалился толпы народа, и он их накормил. То есть жалость, сострадание, compassion по-английски, это очень важно. И поэтому мы не должны принимать дух этого мира, когда перестать жалеть людей, перестать жалеть кого-то. Нет. Пожалеть очень важно, но это правильно нужно сделать, с правильным сердцем и ободрить человека. То есть, поэтому

Знаете, можно неправильно пожалеть человека. Если он жалуется и говорит, вот, меня так обидели, там, в церкви меня так женщина обидела, или там кто-то меня обидел, он такой. И можно неправильно пожалеть, сказать, ой, да, я знаю, эту женщину, она такая, ох, какая. И человеку еще хуже стало, и оба. Вот. А можно сказать, знаете, вот, бывают недостатки у людей, но Господь говорит прощать. Давай мы сейчас ее благословим, давай мы ее простим. И помочь человеку вот так пожалеть его, я сочувствую тебе, я была на этом месте, я был на этом месте, это очень тяжело. Я молюсь за тебя. Ну, давай этого человека просто благословим сейчас, и тогда мы поможем ему подняться в яме. А если мы неправильно жалеем, то есть люди объединяются, начинают, а, я так и думал, у меня тоже был такой как бы опыт, а тот нехороший, не пойдем больше в ту церковь там или что-то. Нет, вот это вот делает сатана. Это неправильная жалость, а правильная жалость — это поднять человека, посадить его на осла, привезти в гостиницу, заплатить за него, помочь ему подняться. Дайте Богу славу. Аллилуйя! Это любовь Божья. Аллилуйя! И поэтому заканчиваю эту проповедь, дорогие. Я хочу сказать, есть ли долги и обязанности у нас? Очевидно, есть. Долг любви. Никому не оставайтесь должен, кроме взаимной любви. И долг проповеди Евангелия. Ведь я должен Еленам. Вот эти две вещи, любить и проповедовать Евангелие, это две святые обязанности, которые у нас есть. И это есть святые долги, такой долг. И Павел говорит, я проповедовал, а теперь я хочу, и я, говорит, я приду к вам в Рим. Я благовествовал. И он сказал, что я не созидал на чужом основании, но я проповедовал в тех и тех, и тех странах. И он сказал, и теперь, не имея больше места в всех странах, представляешь, Виталик, это все обойти. Не имея больше места в всех странах, я готов проблаговествовать вам, находящимся в Риме. Дадим хвалу Богу! Слава тебе, Иисус, за Павла! Слава тебе! Аминь.

0: из ТВН, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями», ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Питер Шембрук. А сейчас оторвемся с Леоном Патиловым.
1: Got a great show for you today. But we want to start off talking about the two best commandments.

0: are we talking about? What you got is love. Yes, yes, yes.
1: Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Я ваш ведущий Леон Патило. И у нас сегодня будет замечательная программа. У нас в гостях парень из далекой Австралии. Я был в Австралии много раз. С 1970 года я ездил туда почти каждый год. Это было самое хиповое место на планете. И я думал, что если я когда-нибудь оставлю Лос-Анджелес, я перееду в Австралию. Так или иначе, этого брата зовут Шембрук, и я хочу, чтобы вы поприветствовали его сейчас. Питер Шембрук.
2: You guys ready to rock?

0: Peter. Right, high five. What's up, man? Hey, good. I want to have a seat here. Boy.
1: Садись сюда. Знаешь, я люблю страну, я люблю Австралию. Да, ты был там, да? О, я побывал там везде. Я был в Перте, в Брисбене. А мы Перт очень нечасто посещаем. Я живу на юге Брисбена, час езды. Действительно, знаешь, я вскоре туда поеду с гастролями. Я буду там 3 недели, а оттуда прямо в Россию. Это длинный перелет. Да, это длинный перелет. Когда я прилечу оттуда, я очень устаю. Я обычно, когда устаю, я начинаю делать ошибки, ссылаясь на Писание. Я, скажем, начинаю цитировать что-то другое, или я говорю другой адрес и так далее. То есть я не буду очень сильно рассказывать от притчи или еще что-нибудь. А ты чем занимаешься? Ты все еще живешь в Австралии? Нет, я уже живу здесь, в Штатах, примерно 7 лет. 7 лет будет в мае. У меня есть жена и сын, ему около 2 лет, мы ждем еще одного ребенка. Так что сейчас для нас волнующее время. Это здорово. А ты встречался когда-нибудь с этим парнем из фильмов? Как его? Как его зовут? Крокодил Данди. Да, он мой двоюродный брат. Он твой двоюродный брат? А, да, конечно. А, ты шутишь, как всегда, ты меня поймал. Ты любишь эти фильмы? Да, мне нравились эти фильмы, они замечательные. Они довольно-таки приличные и так далее, в них изобилие плохих слов, секса и так далее. Это просто прекрасный, классный такой фильм. Он был, знаешь, как ниндзя из Австралии какой-то. Это было здорово. Да. Я не со многими разговариваю с Австралией, так что, знаешь, я скорее всего, неправильно себя веду и так далее. Да, знаешь, многие люди себя так ведут. А много таких людей. Мы называем их бушами. Знаешь, я уже 6 лет ездил в Австралию, и я до этого ни разу не видел кенгуру. И я думал, что это просто что-то легендарное, знаешь. Потому что я никогда не видел кенгуру. Я спрашивал, где же кенгуру? Мне говорили, что можно идти по дороге, и натолкнешься на них. И я слышал, что они могут ударить тебя, знаешь. Один брат рассказывал, что однажды в малонаселенной местности он столкнулся с кенгуру, и она испугалась, и как даст ему. И он пролежал без сознания 24 часа. Да, он от хорошего пинка так и получится, конечно. Да. Но знаешь, действительно, Австралия очень красивая. Я рад, что ты переселился сюда, и ты захватил с собой что-то оттуда, знаешь.

Да, спасибо. А ты выпустил какие-нибудь альбомы новые? Да, мой новый альбом сейчас вышел. Второй должен выйти скоро. Я в восторге от этого, если честно. Да, а ты вырос в христианской семье? Где ты вырос? Нет. Знаешь, говорят, что только 2% австралийцев действительно христиане. И в стране живет 16 миллионов человек. Она не похожа на Соединенные Штаты, которые были основаны на христианстве и на иудео-христианских ценностях. Австралия же сформировалась как уголовная колония, так что у нас довольно-таки ужасные корни. И мы очень циничны, особенно по отношению к религии. Очень возможно, что тебя ударят сзади бутылкой по голове, если ты начнешь говорить о религии. Да, действительно, очень цинично, конечно. Так что я думаю, что ты пришел к Господу здесь, в Соединенных Штатах, или же... Да, я встретился со своей женой, и она очень деликатным образом привела меня к Господу. Я наблюдал также и за другими людьми, и, между прочим, все они австралийцы. И для меня было важно увидеть, что кто-то живет этим, а не только все на словах, знаешь. И теперь... Это также и моя философия, когда я проповедую людям. Бог заставил меня засевать семена, и я пытался собрать урожай, но Он как будто сказал мне, «Это не твоя сфера. Твоя вот здесь, ты должен засевать семена, не собирать урожай». И Он сказал мне, что делать, и я этим занимаюсь. И знаешь, австралийцы могут быть очень циничными по отношению к религии. А живя здесь, на этой стороне океана или мира, как ты смотришь на нас, американцев? Когда ты приехал сюда, как ты смотрел на нас? То есть ты говоришь, что ваши люди циничны, а мы показались тебе такими же, или... Особенно здесь, в Лос-Анджелесе, как будто мы говорим попусту, конечно, иногда. И ты почувствовал, мы искренне или как? Я считаю, что у каждого есть свой стереотип. Американцы для австралийцев — это туристы. В носках до колен и в гавайских рубашках, выходящие из автобуса, знаешь, постоянно. Они как будто бы... «Эй, иди сюда!» И это странно, потому что, когда я посетил Австралию, уже живя здесь, все меня спрашивали, «Ну что ты думаешь о янках?» А я отвечал, вам нужно поехать туда самим посмотреть, потому что наш стереотип о них ошибочный. И я в этом убедился сам. Всегда говорят о Калифорнии как об очень агрессивном месте. И это действительно агрессивное место, но я обнаружил, что люди очень дружелюбны. Так что я не думаю, что они слишком уж отличаются от австралийцев, только я считаю, что они... Впереди, конечно, по развитию на 10 или 15 лет. А я бы не сказал, время скатываемся, но по развитию, что ли, я не знаю. Я верю, что человек, как существо, может терять свои ценности. Да, знаешь, такие понятия, как мораль, этика и так далее. Таким образом, я считаю, что они определенно впереди австралийцев в этом плане. Но и Австралия не так уж позади, так что... Так что эта страна очень настроена против христианства, знаешь. А ты считаешь, что тебя здесь хорошо приняли? Приняли тебя вообще? Знаешь, что ты думаешь о том, как ты считаешь о твоем принятии? Считаешь ли ты, что люди здесь просто сразу же обняли тебя, так сказать, и приняли? Или... Да, я приехал сюда, когда «Крокодил Данди» шел на экранах. Все подходили ко мне и спрашивали, «А ты знаком с «Крокодилом Данди»?» Я говорил, «Да, он мой двоюродный брат». Так что я приехал сюда как раз в то время, когда австралийцы были здесь довольно популярны. Я слышал на каждом году, «Ты из Австралии?» «Да, да». Да, и просто удивительно. Так что это было замечательно. Я обнаружил, что люди здесь очень дружелюбны. Забавно, когда ты посещаешь разные страны. Я был в России уже 3 раза, и у нас также был стереотип о России, который у тебя всегда в голове, знаешь. Когда я и мой инженер Винс приехали туда, это было действительно что-то. Мы поехали туда в первый раз в 90-м году, и мы думали, что они нас просто там задержат, потому что они, знаешь, люди непостоянные, особенно власти и так далее. И кончилось все тем, что нас просто приняли там как звезд. В России нас приняли

Одинаково, потому что он мексиканский индеец, но мы вдвоем ходили по улице, за нами могла собраться целая толпа людей, потому что они никогда не видели, допустим, мексиканского индейца или черного так по улице, который идет. И у них прекрасный фильм вышел об индейце, и все думали, что Винс был этим человеком. Знаешь, потому что он был очень популярный там и так далее. Они думали, что он инженер. И когда мы не ходили, когда бы мы везде не ходили, все подбегали к нему, чтобы получить автограф. И я не понимал, потому что я был, должен был получать все внимание и так далее, потому что я был на сцене. Да, ну конечно, я шучу. И иногда ты попадаешь в другую землю, у тебя в голове какое-то представление о том народе. Но очень часто это не так, это все неправда. Ты уже здесь живешь 7 лет, и тебе там, наверное, нравится здесь. Я приехал сюда, чтобы заниматься музыкой. Фактически, я раньше занимался популярной музыкой, но по убеждению и из-за других вещей. Но Бог действительно убеждает меня в том, что нужно заняться христианской музыкой, чтобы стабилизироваться и научиться ответственности. Главным образом, ответственности, конечно. Я все еще играю в барах и в барах-ресторанах. Не могу сказать, что всегда это очень весело и здорово, но самое большое веселье приходит, когда я открываю, чтобы меня использовали. Могу честно признаться, что каждый раз, когда я просил Господа использовать меня, Он использовал. И даже в разговоре с кем-то я сам не начинаю говорить об этом, и для меня важно знать, что Бог работает в этих местах, потому что нам нужно разговаривать с этими людьми, потому что Бог помогает мне, Он работает через меня. Знаешь, мое Писание, самый любимый отрывок от Матфея, глава 9, стихи 10-13. Там говорится о том, что Иисус ел вместе со сборщиками налогов и грешниками. Фарисеи спросили у Него: «Эй, что ты делаешь с такими людьми?» Иисус ответил, что Он пришел не к здоровым, а к больным. И нездоровым нужен врач, а больным. Если мы можем прийти туда, чтобы осветить этих людей и показать им, кто мы такие, чтобы они не услышали, но, главное, увидели, кто мы такие. Знаешь, это почти стало темой этой программы, которую мы составляем. Это действительно так. В мире так много христианской музыки. И опять-таки, это же новая эра, как и все то, что сейчас происходит. И не то, чтобы мы раньше этого не делали, но теперь мы можем говорить об этом и по телевидению. Я считаю, что люди поняли это послание, что нам нужно бывать в различных местах. Либо мы секретарши, плотники и так далее. Эти люди, когда становятся спасенными, не обязательно должны оставлять свою работу, чтобы работать в церкви сразу же. Нужно оставаться на том месте, где вы можете проливать свет, потому что мы — свет мира. Это довольно серьезная концепция. Я знаю, что люди борются с этим, особенно поколение, которое впереди нас. Они немного борются с этим, потому что они не пришли к этому тем же путем. Но я считаю, что для того, чтобы церковь действительно смогла овладеть этой планетой и всеми людьми, как и должно произойти, нам нужно выходить к людям. Знаешь, я недавно разговаривал с Полом Джексоном-младшим о том, как он участвовал в выпуске альбома Майкла Джексона. Знаешь, он в стратегическом месте, оттуда он может распространять слово о Господе. Тогда христианин сможет войти в студию Майкла Джексона и сказать: «Я хочу посвидетельствовать». Конечно, их не пустят туда, но он там уже. Да, в этом и главное. Как ты сказал, большинство из тех христиан, которые работают в миру, они там сейчас. И я считаю, что это хорошо. Это просто особенный вид свидетельства. Это не то же самое. Нам нужно быть смелыми, но нам также нужно быть чувствительными к этим людям. Я хочу задержаться на этом на минутку. Я хочу обратиться к тем, которые сейчас смотрят, потому что многие из вас просто чувствуют пустоту внутри. Вы ходите в клубы, в бары не для того, чтобы свидетельствовать, а для того, чтобы наполнить себя там. Наполнить себя тем, от чего избавляетесь на следующее утро. Это все проходит. Вам не нужно наполняться этим, потому что это временное. Это не даст вам той жизни, которую приготовил для вас Иисус. Он сказал, что Он пришел для того, чтобы дать вам изобильную жизнь. И хотя многие из моих друзей, как и я сам, зарабатывают на жизнь другим путем, мы все же

пытаемся распространять слово там, где находимся. Я надеюсь, что те из вас, которые отошли от Господа и только и делают, что проводят время в клубах не для свидетельства, чтобы заполнить ту пустоту, захватив с собой жену своего соседа или еще что-нибудь в этом роде. Я хочу, чтобы вы знали, что в этом как раз и пустота. Нет никакого удовлетворения, например, во внебрачном сексе. Вы можете пытаться получить его, но это не принесет вам удовлетворения, потому что Бог запланировал сексуальные отношения между мужем и женой. Я хочу, чтобы вы сейчас просто подчинились Господу Иисусу Христу. Позвольте Ему очистить все эти сферы вашей жизни и заполнить эту пустоту, потому что Он создал для вас для того, чтобы вы были с Ним одним целым. Сделайте это прямо сейчас. Я вижу, как вы сидите сейчас и смотрите нас. Сделайте это прямо сейчас и повторите за мной. Господь Иисус, я хочу исправить свою жизнь. Дорогой Бог, я молюсь, чтобы Ты пришел и спас меня. Омой меня кровью Иисуса Христа. Я прошу Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Питер, было очень приятно познакомиться с тобой. Спасибо. Можешь ты спеть для нас еще что-нибудь? Давай. Итак, Питер Шемброк. Я хочу, чтобы вы нам написали, хорошо? Напишите, нравится ли вам наша передача. Пишите нам на TBN. Я хочу, чтобы вы сейчас... Я знаю, что вы пытались переключить каналы, но ничего хорошего сейчас нет, правильно? Самое лучшее. Итак, Питер Шемброк.

0: 350 миллионов человек не имеют доступа к Писанию. Я не представляю себе служение без Слова Божьего. Не знаю, как оно может работать. Писание – наш главный авторитет. То, что сказал сам Бог. Поэтому, когда думаешь о людях по всему миру, не имеющих Писания, понимаешь, в каком они рискованном положении. Не знаю, что может быть более важным, чем учить людей уединяться с Писанием. Только Бог, Дух Святой и эта книга.
1: Здравствуйте, я Боб Шенк. Я ведущий этих шести занятий, на которых мы вместе стараемся стать мужчинами и женщинами из Сахара. Людьми, которые понимают времена и знают, что мы должны делать, как Всемирная Церковь, чтобы исполнить великое поручение. Мы говорили о том, что мы в нашей жизни должны стремиться к нулю. Мы имеем в виду ноль народностей, не имеющих Писания на своем языке. Ноль народностей без закрепленных за ними миссионеров или учителей. Ноль наставников, способных доносить Евангелие в устной форме. Ноль территориальных общин или районов, не имеющих церкви, которая могла бы расти. Мы хотим стать мужчинами и женщинами из Сахара. А в этом главная цель наших занятий. Сегодня мы выясним, что ключ ко всему процессу исполнения великого поручения – это закладка фундамента в виде доступного Писания на родном языке того народа, которого мы стремимся достичь. Речь идет о незанятых, нетронутых народностях. Что это значит? Незанятое значит, что за этой народностью пока не закреплен никто, кто бы доносил до нее Евангелие. Нетронутое значит, что Евангелие пока что услышало менее 2% населения, и столько же пришло в церковь. Когда та или иная народность становится занятой и затронутой и начинает распространять Евангелие уже внутри себя, мы переносим внимание на другие народности, которые еще нужно достичь. Нам известно, что сегодня около 3000 из них остаются без внимания, и мы хотим, чтобы это изменилось в нашем поколении. В основе всего процесса исполнения великого поручения лежит то, что Бог, небес, открыл и дал нам Слово Божье столь чудесным образом. Так Слово Божье становится доступным и тем народностям, которые еще не получили его на своем языке. Я это подчеркиваю, чтобы вы поняли, как это важно, и как хорошо это делается теми организациями, которые готовы принять нашу поддержку и заинтересованность. И сегодня от их имени будет говорить Рой Питерсон. Рой начинал как служитель-бизнесмен, но затем он стал одним из руководителей миссии переводчиков Библии Уиклиф. В этом качестве Рой служил много лет. Вы слушаете человека, страстно увлеченного великим поручением. Он расскажет нам о переводе Библии.
0: Я рад поговорить с вами о всемирном переводе Библии, о том, как сегодня выполняется эта задача, и о центральном положении, что он занимает в великом поручении, в той работе, что Иисус нам дал. Если эта информация кажется для вас новой, вы, наверное, будете потрясены тем, что сейчас узнаете. У нас удивительно креативный Бог, и Он творит в мире нечто ошеломляющее. Поэтому пристегните ремни. Позвольте мне показать вам несколько ключевых моментов, которые раскроют вам контекст того, что сегодня Бог делает в мире. Первое. Вернемся ко времени основания мира. Он сотворил почти 7000 языков. Сегодня эти языки задокументированы. Есть 7000 групп людей, в которых воспитывают детей, говорят на этих языках дома. Это их родной язык, язык жизни, семьи, работы. И из этих 7000 языков процесс перевода идет в более чем 2000. Это невероятный момент в истории. Никогда ранее за всю историю не велась одновременно работа над столькими переводами. Может быть, вы смотрите и думаете, там 7000, здесь 2, и еще так много работы. Да, еще много надо сделать, но надо начать работу еще на 2000 языках. Сколько это людей? почти миллиард человек, у которых нет полного Писания, которое известно нам, которое мы любим и применяем в своей жизни. Сегодня почти миллиард человек не имеет полного Писания на своем родном языке. Поэтому за последние 10 лет мы стали свидетелями невиданного доселе ускорения. Здесь вы видите, как Всемирная Церковь использует и применяет технологии. Взгляните, с какой скоростью подключаются новые языки и как эта скорость увеличивается сейчас, в наше время. Посмотрите на различные технологии, которые используются. Сегодня, имея спутниковую связь, ноутбуки, сотовую связь, мы видим, как Всемирная Церковь работает вместе, и с такой скоростью мы добежим до финишной черты, когда у каждого народа будет доступ к Слову Божьему на своем родном языке. Что же такое родной язык? Это язык, на котором люди общаются дома. Это язык, на котором родители воспитывают детей. Это язык, объединяющий семьи и целые общины. И за многие годы мы убедились в важности родного языка для перевода в Библии, ученичества и новых церквей. Веками миссионеры старались работать на государственном языке или распространенных региональных языках, и мы обнаружили, что так настоящее благовестие и ученичество попросту не работают. Поэтому сегодня прорыв нужен в том, чтобы Всемирная Церковь работала на родном языке людей. Вот какие это дает плюсы. Люди чувствуют, что Бог обращается лично к ним, что Он знает их культуру. Им не нужно переводить Слово Божье из головы в сердце, оно поступает прямо в сердце. Так появляются церкви, обучаются люди, Евангелие распространяется, когда мы даем людям Слово Божье на их родном языке. Один из крупнейших прорывов в наше время в сфере перевода Библии наступил при объединении перевода и устных библейских рассказов. Перевод Писания в виде библейских историй, которые люди могут пересказывать друг другу без необходимости в печатном тексте. Они могут запоминать эти истории и пересказывать Писание неграмотным в своих общинах. Почему это так важно? 70% народностей, с которыми мы работаем, не имеют алфавита на своем языке. Никто еще не придумал письменности на их языке. Это длительный процесс — разработать алфавит, создать материалы для обучения чтению и письму. А мы обнаружили, что если знакомить людей с Писанием в виде перевода библейских историй на их родной язык путем устных пересказов, то они могут слушать и запоминать Слово Божье, а затем распространять его по своим общинам с такой скоростью, которая была бы недостижима для письменных методов. Да, они еще вернутся к обучению грамоте. Они научатся читать и писать, но начальным этапом, оказавшим столь сильное влияние, будет именно устный пересказ библейских историй. 70% народностей, ожидающих Слова Божьего, относятся к устным культурам. Они всю жизнь передают информацию в устной форме. Так они живут до сих пор. Почему же не представить им Писание тем же методом, который им так привычен? Итак, что же мы можем сделать, зная то, что мы знаем сегодня? Какие у нас варианты? Во-первых, передавайте эту информацию в своих кругах влияния. Своему пастору в воскресной школе, на занятии по изучению Библии. Пусть люди узнают, что есть люди, у которых нет Библии. Во-вторых, вы можете выбрать ту или иную народность и предоставить ей какое-то место Писания. Вы можете начать молиться за эту народность. Возможно, вы даже захотите помочь в предоставлении той народности всей Библии или Нового Завета. Так или иначе, вы можете разными методами способствовать развитию перевода Библии с тем, чтобы к концу 2025 года мы достигли цифры 0. То есть на планете будет 0 народов без Библии. Давайте осуществим это вместе.
1: Иногда мы слушаем принципы, но еще лучше их запомнить, увидев их в действии. Мы покажем вам две анимации. Одна о том, как вы можете помочь в донесении Евангелия до устных культур. Во второй раскрывается процесс перевода Библии в культурах, не имеющих пока письменности. А затем мы покажем замечательное интервью с Бобби Грюневальдом. Он пастор-новатор церкви LifeChurch.tv. В 2011 году издание Fast Company признало его одним из 100 главных новаторов в американском бизнесе. Он поделится своим пониманием того, насколько серьезно новые технологии изменили правила игры, цель которой — распространение Евангелия в нашем поколении. Взгляните на эти анимации.
0: «Привет, как дела? Знаешь ли ты, что в мире есть много людей, которые ни разу не слышали Евангелие? Они не умеют ни читать, ни писать, ни говорят, не понимают твой язык. Да, это так. Но если хочешь, можешь помочь нам до них достучаться. Сейчас я расскажу, как. Как можно донести до людей слова Библии, если они не умеют ни читать, ни писать, ни говорить на твоем языке? Поясню. Есть 4 основных шага. Найти слугу Писания, который найдет рассказчика, который будет рассказывать библейские истории группам слушателей, которые перескажут эти истории контролеру. Этот процесс должен повторяться до тех пор, пока эти истории не будут правильно пересказывать и понимать. Понял? Отлично. Подпишись здесь и вперед. Ах, нет, хочешь знать больше? Расскажу подробнее. 4 шага. Поехали. Первый шаг. Мы ищем рабов Писания. Это люди, которые хотят путешествовать, готовы к приключениям и хотят донести Слово Божье до еще нетронутых народностей. Это Матью. Все очень просто. Нужны 2 качества. Готовность и способность. Я был готов отправиться и способен это сделать. Поступи я тогда иначе, это было бы непослушанием.
1: Итак, это 99,9% готовности. Пока вы думаете, позвольте еще кое-что объяснить. Возможно, сейчас вы думаете, кто же такие рабы Писания и что они делают. Раб Писания — это ты. Но наш опыт показывает, что лучше тебе отправиться с кем-то из друзей. Итак, вы приезжаете в другую страну, попадаете в новую общину и знакомитесь с другой культурой. Так просто. Хотя, наверное, все немного сложнее. Надо перевести на другой язык всю Библию. Нет, шучу. Но ты немного проснулся, так ведь? В общем, не обязательно быть ученым или переводчиком. Надо лишь хотеть узнавать людей и культуру. Занимаясь этим, ты выявишь рассказчика. Это второй шаг. Этот человек должен знать твой язык и местный язык. Он должен быть открытым и уважаемым человеком в своем городе или деревне, мужчина или женщина мира. Рассказчик станет твоим союзником. Он захочет узнавать истории из Библии от тебя и пересказывать их другим. Погодите, но как я узнаю, каким историям учить рассказчика? И кому эти истории будет пересказывать рассказчик? И откуда я узнаю, что он их пересказывает правильно? Какой ты любознательный, такие нам и нужны. Что касается того, какие истории из Библии надо рассказывать. Пообщавшись какое-то время с теми людьми, ты поймешь, что на них лучше действует, а затем сможешь выбрать из готового списка историй наилучшие. Конечно, там есть необходимые рассказы о жизни, смерти и воскресении Иисуса, которым ты также научишь рассказчика. Но другие будут близки той или иной культуре и системе ценностей. Ценят ли они традиции, семью, верность и любовь? Тогда расскажи об Иосифе или Моисее, или Аврааме, или Павле, или обо всех. Со временем ты это поймешь. Поэтому так важно взять с собой друга, чтобы обсуждать эти вопросы и решать их вместе. Итак, ты нашел рассказчика и решил, какие библейские истории рассказывать. Но кому их будет рассказывать рассказчик? Это уже 3-й шаг. Группы слушателей. Это могут быть мужчины у колодца, женщины в школе, или сколько угодно людей из данной общины, представляющих местное население. Их дело просто сидеть и слушать рассказчика, пересказывающего те истории, которым ты его научил, а затем ты должен отвечать на вопросы. Ты говоришь рассказчику, рассказчик группам слушающих, а те обсуждают это между собой. Фантастика! Отлично, скажешь ты. Но как мне узнать, правильно ли пересказываются библейские истории? Так мы подошли к последнему шагу в том, как достучаться до каждого человека. Здесь нужен контролер. Нет, это не работник магазина, а специально обученный человек, который общается с группами слушающих и просит их рассказать о том, что они услышали от рассказчика. Контролер ведет записи, делает необходимые пометки, и весь процесс повторяется до тех пор, пока история не будет рассказываться и перерассказываться в точности.
0: Как же осуществляется процесс перевода Библии? До начала перевода мы должны задать вопрос: где действует Бог? В Писании нуждаются все люди, в одних местах они более подготовлены, чем в других. Необходимо провести исследование на местах, чтобы выяснить, насколько люди готовы к переводу Библии. Затем мы должны спросить, каковы трудности? Есть ли сложности географического или инфраструктурного характера? Каков религиозный или политический фон? Есть ли носители родного языка, из которых можно сделать переводчиков? Есть ли поместная церковь, готовая помочь? После ответов на эти вопросы можно выявить языковую группу. К переводу на разные языки не может быть универсального подхода, поэтому каждый раз нужна отдельная стратегия. Прежде всего, необходимо установить партнерство с поместной церковью. Оно поможет определить самые подходящие места Писания, которые окажут наибольшее воздействие. Многие языки, на которых нужно перевести Библию, не имеют письменности. Для них характерна устная традиция. Люди обучаются языку, рассказывая истории. Итак, сначала язык анализируют местные переводчики. Потом надо создать алфавит и словарь. Затем пора приступить к переводу Писания. Необходимо ясно передавать смысл Писания так же, как и слов. Готовый перевод проверяют в местной общине, чтобы выяснить, как он воспринимается другими. Этот новый текст затем переводится на основной язык для анализа сторонним консультантом. И, наконец, переводчики проверяют каждое слово, каждую фразу, все оттенки, значения и знаки препинания, чтобы избежать ошибок перед публикацией. По завершении перевода той или иной части Библии его надо передавать людям. Нечего ждать завершения перевода всей Библии. Им нужна истина Писания уже сейчас. Это касается и аудиоперевода, и видео, и пересказов библейских историй.

Все, что можно передавать другим сразу после перевода, может оказывать непосредственное воздействие. Итак, каков результат? Как измерить воздействие Писаний? Удивительные истории и личные свидетельства о том, как Бог и Его Слово меняют людей и целые общины, лучший показатель того, сколько жизней преобразилось силой Слова Божьего. И Бог ведь обещает, что Его Слово будет достигать той цели, для которой Он его посылает. Это гарантия от Бога. Там, где для донесения до людей Писания применяются новые технологии, мы видим значительные перемены, которые произошли всего лишь за последние несколько лет. Теперь многие люди постоянно имеют при себе мобильные устройства. Мы поняли, что это облегчает людям доступ к Библии. Писание стало доступным везде и всегда, и люди могут теперь сразу же делиться тем, что они испытали даже с людьми в других городах и странах. То есть Писание стало распространяться гораздо быстрее. Именно технологии стали каналом, по которому люди сообщают друг другу Слово Божье. Можно иметь Библию на сотнях языков в одном мобильном устройстве. Мы постоянно слышим отзывы людей, которые сталкиваются с теми, чей родной язык отличается от их языка. При помощи телефона они могут знакомить людей со Словом Божьим на их родном языке. Нам посчастливилось сотрудничать с компанией SEED, а также с миссией Уиклиф и библейскими обществами со всего мира. В результате на сегодняшний день мы сделали Библию доступной на 215 языках. Но наша цель — сделать ее доступной на всех языках, на которые она переведена, так чтобы люди во всем мире имели доступ к Библии на своем родном языке. Сегодня в мире используется 1,4 миллиарда смартфонов. Это число значительно возросло даже за последние несколько месяцев. Ожидается, что в ближайшем будущем оно превысит 2 миллиарда. А одно из преимуществ новых технологий в том, что многие страны, ограничивающие доступ к информации, не поспевают за развитием технологий. В тех странах, где нельзя купить Библию, ее можно загрузить на телефон благодаря тому, как быстро технологии развиваются и распространяются ежемесячно. Наше библейское приложение YouVersion используют люди во всех странах мира. Не осталось ни одной страны, где люди не пользовались бы им. За последние несколько лет библейское приложение YouVersion развивается так, что я верю, что нынешнее поколение будет самым читающим Библию за всю историю. Пока рано об этом говорить, все только начинается, но уже сейчас затронуто столько жизней людей, насколько мы не рассчитывали. Мы видим, что люди проводят миллиарды минут, читая Библию. И это при том, что говорят, будто нынешнее поколение все меньше и меньше интересуется Словом Божьим. Мы считаем, что в этот момент можно не просто изменить тенденцию, а даже стать самым читающим Библию поколением в истории. От Роя Питерсона мы услышали о необходимости переводить Писание и о прорыве, который происходит, когда мы понимаем, что переводить его надо не только для читателей, но и для тех, кто учится в основном слушанием. Для выполнения великого поручения важно обратить внимание именно на обучаемых в устной форме. А от Бобби Грюнвальда мы услышали о важности технологий в наше время и как они ускоряют процесс достижения цели. Мужчины и женщины из Сахара — это люди, понимающие задачи на основании Писания. И они в курсе нынешних обстоятельств. Исходя из этого, они составляют личный план действий. А в нем рассказывается, как мы можем использовать свое время, таланты, влияние и вложения для выполнения задачи, поставленной перед нами Господом Иисусом. Мы хорошо провели время, но знаем, что вы также хорошо проведете время за столом, общаясь со своими друзьями, участвующими с вами в этих занятиях. Давайте продолжать открывать, возрастать и молиться, исполняя вместе великое поручение.

обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных, пронзенных руках. Такая любовь, такая любовь.

0: Provident Films. Samuel Goldwyn Films. Affirm Films и Provident Films совместно с Grace Works Pictures и Cavalry Pictures представляют. Фильм Дэвида Эванса. В ролях Майкл Джойнер, Майкл Хиггинботтом и Луис Госсет-младший. Письмо милосердия. Композитор Брент Роуэн. Монтаж Марк Пруэт.
1: Убунту.
2: Убунту — африканское слово. Его можно перевести как «семья». Суть этого понятия заключается в том, что Бог создал нас друг для друга.
0: Оператор-постановщик Джон Пол Кларк.
2: Смысл человеческого существования заключается в единстве семьи. Помогать и заботиться о ком-то одном значит помогать всем.
0: Сценарий Ховарда Клауснера.
2: И причинить боль одному из нас означает сделать больно всем.
0: Режиссер Дэвид Эванс.

0: Папа, у меня не получается.
1: Не смотри вниз, смотри вперед.
0: Прикрути колесики.
1: Нет, Тайлер, не сдавайся.
2: Вот так.
0: Мама!
1: Вот черт. А вот и почтальон.

0: Смотри, папа, получается!
1: Тайлер!
2: Тайлер!
3: Ты что?
2: Ничего.

Вставай, Блейк, 20 минут восьмого. Планируешь здесь убрать или ждешь, когда здесь будет объявлен район стихийного бедствия?

0: Другие новости. В последнем квартале полиция Мемфиса задержала более 100 лиц, совершивших тяжкие преступления против личности. За 3 года число таких преступлений снизилось на 17%.
1: Долго ли это продержится?
0: Снижение произошло в основном благодаря этой программе.
2: Блейк встал?
3: Да.
1: Кто снял дом Джонсона?
2: Дебби говорит, какой-то ипотечный брокер. Латинос.
1: А ведь когда-то был хороший район.
2: Я сегодня иду на прием.
1: Какой еще прием?
2: Консультанту.
1: Какому консультанту?
2: Мы уже говорили об этом. К семейному. В основном по поводу Блейка.
1: В основном.
2: Я подумала, ты захочешь пойти вместе со мной?
1: Нет уж, спасибо.
0: Привет.
2: Привет. Будешь есть, милый?
0: Нет, только кофе. Я ухожу до ужина.
1: Почему? Нашел работу?
0: Мы с Ником едем в Саутхэвен покупать машину.
1: Ему или тебе?
0: У Ника есть машина, брат. Для меня.
1: И ты за это платишь.
2: Я сказала, мы поможем немного.
1: Это чем? У нас один источник дохода, и он иссякает.
0: Как же мы могли забыть? Ты напоминаешь об этом каждый божий день.
1: Объясню это по-другому. Если ты можешь позволить себе колеса, сможешь купить и собственную машину. Хочешь, обсудим это? Не в бровь, а в глаз. Должно быть, купил у наших новых соседей. Благословите меня, отец, ибо я согрешил.
0: Я говорил тебе, Джонсон, что я назарянин.
1: Да, да.
0: Не желаю слушать исповеди.
1: Что за назарянин?
0: Особенно твои.
1: По мне, так он похож на пастора.
0: Вы, мальчики, все были в церкви на той неделе? Я знаю, что вы пришли ко мне на проповедь. Просто уверен.
1: Всем встать. Вольно. Итак, у нас вскрыли еще 2 машины на рынке Кордова и целая кипа жалоб на неправомерное использование парковочных мест для инвалидов. Да, и пока мы обсуждаем торговый центр, я так понимаю, в пятницу один из наших помял бок припаркованному там Мерседесу.
0: Это я, лейтенант. И я немедленно доложил старшему по смене.
1: Ясно. И что же произошло, Сандерс?
0: А видите ли, я подавал задом, сэр, и...
1: Чайник.
0: Лейтенант, он только что получил ученические права.
1: В следующий раз будьте осторожны.
0: Да, сэр.
1: Ладно. Итак, цифровые коллекционеры возвращаются. Их интересуют домашние развлечения, и, что удивительно, они не желают платить. В пятницу магазин Big Screen на Аплинг-стрит был ограблен около 3 утра. Сигнализацию отключили, но их засекла камера наблюдения. Те же парни, тот же почерк, взяли примерно на 20 тысяч плазмы и ноутбуков. Возможно, будут продавать на eBay с какого-нибудь офшорного аккаунта. Надо будет брать этих парней с поличным. И последний вопрос. Вышел приказ о повышении. Да, кажется, мы теряем нашего патрульного пастора Сэма Райта. Позвольте, я первый поздравлю вас, сержант Райт. Вы заслужили это повышение.
0: Спасибо, сэр.
1: Ну все, теперь за работу.
0: Класс.
1: Всех прошу проявлять друг о друге заботу. А, Макдональд, Райт, прошу на одно слово. Мак, ты уже долго без напарника. Поработайте-ка вместе, ребята. Проблем не будет?
0: Нет, сэр. Проблем не будет.
1: Можно вас на пару слов наедине, сэр? Конечно. Что происходит? То, что ты больше не работаешь в одиночку. Да, но почему я не верю? Ты достаточно умен, чтобы заметить, что снова накосячил. Да уж. Мало того, что у него стаж в два раза меньше, так он еще и черный. Так, а это тут при чем? Я не хуже любого в этом отделе, вы это знаете. Мак, ты правда хочешь знать? Все дело в установке. И я заметил, что твои потребности изменились. Слушай, Сэма переведут через пару недель. А пока можешь у него кое-чему научиться, поездив вместе. Что-нибудь еще? Нет, сэр.

0: 3, 2, 3. Да, Иисус любит меня. Так сказано в Библии.
1: Эй, стой.
0: Притормози-ка здесь, у Багеля.
2: Копы едят пончики.

0: Так что? Война?
1: Нет.
0: Ты не отвечаешь на мои смски.
2: У меня телефон барахлит.
0: С тех пор, как ты связался с этими ребятами...
2: Не лезь к моим друзьям, Джен. А мне просто нужно сейчас кое с чем разобраться. Позвоню тебе на выходные.
1: Правда?
0: Миссис Макдональд?
3: Не знаю, с чего начать.
0: Может, с вашего сына?
3: Блейк хороший мальчик. Хорошо учится, когда хочет. Чего, как вы видите, он в последнее время не делал. Думаю, это переходный возраст. Он со своим отцом, они часто ссорятся.
0: Из-за чего?
3: Мы потеряли ребенка. Случилось несчастье, когда Блейк был еще младенцем. И Мак, мой муж, он злится.
0: Как давно это было, Сара?
3: Семнадцать лет назад.
0: Как Мак относится к вам?
3: Конечно, многое изменилось после того, как Тайлера не стало. Я упала на работе, потеряла трудоспособность. У нас финансовые проблемы.

0: Мы даже это не можем себе позволить.
1: Мы поговорим об этом позже, хорошо?
0: Я пришла к вам поговорить о Блейке. Но, полагаю, надо поговорить и о многом другом.
2: О, Божья благодать! Как сладок звук. Однажды я потерян был. А вот теперь...
3: Ты всегда поешь на работе?
2: Когда в хорошем настроении.
3: Это немного раздражает. Можно обойтись без этого и без воскресной школы.
2: Надо полагать, ты не в восторге от этого назначения.
3: Да вообще-то нет.
2: Буду с тобой честен. Я тоже нет. Но все же некоторое время придется существовать бок о бок. Я уважаю твои желания. Но нам надо работать. Поэтому нравится нам или нет, мы партнеры.
3: Как скажешь, сержант.
2: Кажется, я понял.
3: Возможно, да. А возможно, нет.
2: Это все из-за звания? Или цвет тебя тоже не устроил?
3: Знаешь, чем меньше мы будем говорить, тем лучше будем ладить.
4: Перестань за мной бегать! Отдай мне! Не отдам!
1: Девочки, давайте потише.
4: Отдай! Ты не получишь Винки! Отдай! Отдай Винки! Папа, Винки мой!
2: Подождите. Кто купил Винки?
4: Мама.
2: Точно. На свои деньги. И технически. Винки никому из вас не принадлежит. Он мамин. Мама, а ты хочешь что-нибудь сказать о Винки?
1: Мне она нравится. Она будет жить в моей комнате.
4: Ну, мама!
1: И если это не прекратится сейчас, там она и останется. Вы со мной? Идите помойте руки перед ужином. Сержант папа умирает с голоду.
2: Тебе бы быть сержантом, а не мне.
1: А разве я не сержант? Ты закончил? Я бы хотела увидеть мужа, если ты не против.
2: Да, пора есть.
4: И дядя Джозеф, и дедушка Джордж, и за Винки. Иисус, спасибо тебе за мамину лазанью. Ты знаешь, что я не люблю лазанью, но мама сказала, что дети в Африке убьют за ее лазанью. Поэтому, пожалуйста, пошли им немного, чтобы никого не надо было убивать.
1: И еще, Господи, пусть у Грейси болит попа, когда я отлуплю ее секунд через 10.
2: И семья Райтов сказала...
1: Аминь.
2: Аминь. Детка, если тебе не нравится мамина лазанья, отдай свою порцию папе.
1: Нет, не с места. Кто хочет, чтобы папа прожил долгую и здоровую жизнь? Я тоже. Угадайте, что сегодня принес почтальон? Девочки, вы можете сказать анализы?
4: Анализы!
2: О, нет.
1: У кого-то повышен холестерин. Кто-то остался без плюшек и пончиков. И как ни грустно, без маминой лазаньи.
0: Бен сказал, у тебя новый напарник.
3: Это временно. Пока он не получит новое назначение.
0: А повышение будет?
3: Не в этот раз. Хорошо, что наш сын такой недотёпа. Не надо волноваться по поводу денег на приличный колледж. Что?

0: Потом твой консультант говорит о нашем проблемном ребенке.
1: Пока немного. В основном говорю я.
0: Отлично. Когда он выставит счет?
1: Она. И она готова с нами работать.
0: Она. Чудно. Как раз то, что мне нужно. Двое на одного.
1: Мак, никто против тебя не выступает.
0: Работать с нами? Правильно, у нее будет программа, как у твоего чокнутого костоправа. И мы будем ходить к ней на беседы в течение 5 лет. Ты разве не видишь, что я изо всех сил пытаюсь сохранить наш дом?
1: Я думаю, нам, как семье, это нужно.
0: Я застрял в этом тарифном разряде как минимум еще на 6 месяцев. Тебе понятно? У меня одни расходы. Наш неудачник сын выжимает из меня последние соки в самой дорогой частной школе штата. И теперь ты решила забрать последние и потратить на ля-ля-ля с тем, кому будешь рассказывать о наших проблемах. Когда это кончится, Сара?

0: Расскажи мне о своей семье.
1: У меня жена и сын подросток. Ну, ты знаешь, трудный возраст.
0: Единственный.
1: Что так? Обстоятельства.
0: Встаньте, ответчик. Мистер Ранд, присяжные признали вас виновным в убийстве второй степени. Поэтому я приговариваю вас к максимальному сроку. 10 лет лишения свободы в тюрьме штата.
2: Мак.
0: Мак.
1: Что?
0: Зеленый, едем. Три, два, три. Три, два, три. Семейная ссора, жилой дом на Форест Глен.
1: Это всегда весело.
3: Мой ребенок. Он хотел убить его, чтобы он не плакал.
0: Кто это сделал? Кто?
3: Потому что он плакал.
0: Кто это сделал?
3: Мой парень. Я была на работе. Только что вернулась.
0: Он здесь? Мэм, он здесь?
3: Я не знаю, но он... Он вооружен.
0: Сэндерс, ты за главного. Оуэнс, вызови поддержку. Мак, пойдем.
1: Откройте, полиция!
0: Прикрой меня.
1: Чисто!
0: Подозреваемый Джеймс Роберт Блимс, чернокожий мужчина, по 30, рост 175, вес 85, был одет в синие джинсы и серую майку. Подозреваемый может быть вооружен.
1: Он здесь.
0: Бедный ребенок. Боже мой.
1: Мак! Мак!

0: Эй, потише, брат.
1: Я тебе не брат, Белоснежка. Бросай ствол! Быстро! Вставай на колени! Я сказал, на колени! Ну же! Теперь, когда ствол у меня, как ощущения? Я спросил, как тебе это? Полиция, брось оружие! Не заставляй стрелять тебя, ну же! Я не вернусь в тюрьму. Я утащу его с собой в ад. Брат, это его работа. Не надо портить день. Я не хотел нанести вред ребенку. Я это знаю. Просто не мог это дальше выносить. Мы тебе поможем. Я обещаю. Мне не нужна помощь. Я просто хочу умереть. Так что давай. Нет, я не могу. Вы умрете оба. У этого человека жена и сын. Ну уже, брат, не делай ошибки. Мы просто... Нет!
2: Белоснежка, так ты меня назвал? И кто теперь крутой?
1: Мак, опусти пистолет. Мак! Руки за голову. Лицом к стене, быстро. Встать на колени. Сэндерс, надень наручники.

0: Тайлер! Все в порядке?
1: Да. Я не видел, как он приблизился.
0: Никогда не преследуй без прикрытия. Как долго ты это делаешь?
1: Я не знаю, что случилось. Я просто я не видел его. Просто его не заметил.

0: Я горжусь тобой. Ты ведь знаешь это.
1: Спасибо, милая.
0: Я даже не знала, что ты пошел на повышение.
1: Я не пошел.
0: Что это для нас значит?
1: Это благословение. Будет больше денег.
0: Я не об этом.
1: Я знаю.
0: Я думала, что к этому времени мы полностью займемся миссией.
1: Я тоже.
0: Ведь ты пошел в полицию лишь до того времени, когда церковь встанет на ноги.
1: Да.
0: Так она встала на ноги?
1: Нам не хватит на семью этого дохода. У церкви больше нет бюджета.
0: Мне страшно, Сэм. Каждый раз, как я слышу сирену, я думаю, что это ты, и волнуюсь. Ты о чем-то думаешь?
1: Нет.
0: Ты работаешь над этой проповедью всю неделю. А я никогда прежде не видела, чтобы ты делал записи.
1: У меня что-то на сердце, но я пока не нащупал слов. Ведь могу ты освистать прямо на кафедре.
0: Я тебе не верю.
1: Почему?
0: Ты никогда не волновался по этому поводу, потому что у тебя дар. Ты говоришь это мне каждый день перед работой. Когда Бог с нами, кто может быть против нас?
1: Почему ты всегда используешь мои слова против меня?
0: Потому что это не твои слова, милый.
1: Нас с этим парнем поставили партнерами на работе.
0: И в чем же дело?
1: Масло с уксусом, вот чем.
0: Или шоколад с ванилью.
1: Немного этого тоже. Ты знаешь, как это бывает. У него что-то на уме, вот и все. Давай уже спать.
0: Мы ничего не забыли.
1: А, да, правильно. Господи, благодарю Тебя еще за один день. И, Господи, Господи, я такой голодный.
0: Ну, пойди возьми себе немного брокколи после молитвы. Позволь мне. Благодарю Тебя, Отец Небесный, за все Твои дары, за эту жизнь и наших прекрасных детей, и этого прекрасного мужчину, что Ты мне дал. Говори через него завтра, Господи, и дай ему утвердиться в этом. И его новому напарнику, как его зовут?
1: Мак.
0: И мы знаем, что Ты неспроста привел в этот мир Сэма. Пусть Мак узнает Тебя, Отец.

0: Пусть слова мои и молитвы моего сердца будут приняты Тобою, Господи. В Тебе моя сила и спасение. Аминь.
1: Аминь.
0: Я уверен, братья и сестры, что моему посланию сегодня легко дойти до вас, но нелегко воплотиться. Но когда Господь просит нас сказать правду, мы играем с огнем, если решаем идти туда. У меня с утра в сердце целое ведро божественных истин. Но вы не волнуйтесь. Я, как и вы, страстно желаю попасть на воскресный ужин. Вот об этом мы сейчас и поговорим. То маленькое безумие, о котором вы, я и Господь будем говорить в это воскресное утро, называется любовь. Когда кто-то вас любит, нет ничего легче, чем полюбить его в ответ. Аминь. И нет ничего легче, чем возлюбить кого-то из своих. Маму и папу, братьев и сестер, своих детей, своих друзей. Мы любим тех, кого нам дал Господь. Так ведь? Потому что это легко. А когда это сделать трудно? А вот полюбить незнакомца. Или того, кто не источает сладость и свет. А что, если вы ему просто не нравитесь?
2: Все равно возлюби их, пастор. Правильно.
0: Правда? Неужели? Мы их любим? Я не уверен в этом. Особенно, когда я чувствую, как белые глаза жгут мою черную кожу, лишь потому, что она черна. А это слово, что у него на уме? Мне не хочется любить этого человека. Да и вам тоже. В этот момент любовь будет последнее, что почувствует мое.

0: сердце.
1: Я не знаю, как у вас. Но уверен, что когда Господь хочет мне дать урок, Он дает учителя. Я не всегда рад уроку. И обычно не люблю, когда меня учат.
0: Получилось не так, как я рассчитывал.
2: Было немного вяло.
0: Может, Господь все же хочет, чтобы я остался копом?
3: Так вы говорите...
4: Так он не закончит школу, к сожалению, миссис Макдональд. Мы вас предупреждали еще год назад.
3: Он нагонит. Если он приложит голову, то нагонит.
4: Просто надо очень много нагонять.
3: Так какие есть варианты?
5: Как минимум, ему придется остаться на второй год.
3: Муж будет просто счастлив. Ну, если так, мы вернемся на следующий год.
4: По-моему, мы продлеваем агонию. Возможно, Блейку будет лучше в обычной школе.
3: Нет. Нет. Мы хотим, чтобы он учился в атмосфере частной школы.
4: Риджлейк не пригласит Блейка на следующий год. Мне очень жаль. Простите. Жди здесь. Мы заберем тебя.
0: До встречи.
3: Здравствуй, сынок. Как прошел день?
0: Все нормально. Поехали скорее.
3: Что случилось?
0: Выпускника забирает мама. Ты шутишь?
3: А, ну да.
0: А это обязательно?
3: Я думаю, тебе понравится доктор Вайнс. Она классная.
0: И о чем она хочет поговорить?
3: О нас, о нашей семье.
0: Отлично.
3: Или, если хочешь, мы можем поехать и поговорить с отцом о том, что ты остаешься на второй год. И как долго ты собирался это от нас скрывать? До выпускного?
0: Он меня, наверное, убьет.
3: Не убьет, если поедешь со мной.
0: Я должен что-то сказать?
5: А ты хочешь что-нибудь сказать?
0: Вы же меня пригласили.
5: Вообще-то нет. Твоя мама.
0: Тогда зачем вы ее оставили в приемной?
5: На тот случай, если ты захочешь сказать то, чего она не должна слышать.
0: У меня нет секретов от мамы.
5: Правда? Никаких?
0: Я готов рассказать ей больше, чем вам. Я пришел к вам ради нее, понятно? Так что можете начинать меня грузить.
5: Я никого не гружу.
0: А что вы с ней делали?
5: То же, что и с тобой. Я слушала.
0: Слушали. И брали за это деньги.
5: В этом и заключается работа консультанта.
0: Она вам сказала, что у нас нет денег. Не мудрено, что отец бесится.
5: То есть ему это не нравится?
0: Нет. И знаете что? Я его понимаю. Христианский консультант. Что за ерунда?
5: Примерно как каждый год выбрасывать по 20 тысяч в унитаз частной школы, где учится неблагодарный ребенок, который учебе предпочитает тусовки с группой неудачников.
0: Мне это не надо.
5: И еще 20 тысяч за повторение курса? Ой, я ошиблась. Не надо. Частная школа, значит. Как это воспримет отец? Давай разберемся. Я тоже встречаюсь с тобой ради твоей мамы. И я тоже в курсе финансовой ситуации твоей семьи. Пока она мне ничего не платит, Блейк. Правда, мне это не по карману, но я прониклась к семье, которая трещит по всем швам. И пока мы говорим обо мне, я не христианский консультант. Я консультант, который христианин. Две большие разницы. И если ты окончишь школу, будешь это знать. Поэтому, поскольку мы оба здесь из-за нее, почему бы нам не начать сначала?
0: У меня не здорово вышло воскресенье, дедушка.
4: Ты облажался, так что ли?
0: Точно.
4: Я как-то проповедовал солдатам «возлюби врага своего». Ну и получил прикладом по голове.
0: Кошмар.
4: Век живи, век учись, друг.
0: Да, это точно.
4: А уж что до прощения, это та еще проблема. Его всегда проще просить, но очень трудно давать. Убедился на опыте, когда пытался растить твоего отца. Так скажи мне, что ты выбираешь?
0: Я не сдамся. Буду продолжать.
4: Что ты чувствуешь?
0: Как я люблю путь наименьшего сопротивления? Ощущение, как будто я провалился в том, для чего появился на свет. Все, что мне удается, это завести группу болельщиков в церкви.
4: В этом нет ничего страшного.
0: Когда мне кажется, что город вот-вот снова вспыхнет, ты видишь то же, что и я. Я хочу нести добро, как это делал ты. Я не могу это делать, проводя 40 часов в неделю на улице, вместо того, чтобы взращивать свою миссию.
4: А что есть твоя миссия?
0: Моя церковь, конечно.
4: А, ясно. Ты думаешь, что будешь просто сидеть в своей башне и ждать, пока на тебя снизойдет благая весть от Иисуса? И ты будешь проповедовать, как мы будем менять мир? Ты об этом?
0: Нет, выглядит как-то некрасиво, честно говоря. Немного классической музыки, у большого камина, чаепитие в свитере. Это о чем?
4: Миссия Иисуса. Она здесь, на улицах.
0: Да. А ведь я надеялся, ты скажешь не отказаться от повышения, оставить полицию.
4: Ты знаешь, доктор Кинг учил нас по воскресеньям, это было в чулане. И в чулане это не запрешь. С понедельника по субботу играли в игру. Там это все и происходило. Скажи мне, ты действительно решил уйти из полиции? Только честно.
0: Да нет.
4: Вот и ответ, мой мальчик.

0: С тебя $6, Мак. Ты помнишь брата Блейк?
1: Нет.
2: Но
1: он здесь. Повсюду в доме.
2: И
1: я не могу от него избавиться. Это только на час, да?
0: Это последняя сессия. У нас с тобой вся ночь.
1: Супер. Я больше не хочу говорить.
0: Хорошо. Что, если поговорю я?
1: Я думал, вы будете только слушать.
0: Я слушаю. Пока не услышу столько, сколько нужно. Ты прав. Проблема не в тебе, а в Тайлере. Но его нет, и никто ничего не может с этим сделать.
1: Ну, отлично, док. Мне уже стало лучше.
0: Проблема здесь в том, кого винить.
1: Винить? А папа не играет в игру с виной.
0: Почему ты так думаешь?
1: Чтобы не винить себя.
0: Он тонет, Блейк. Кто-то должен бросить ему спасательный круг.
1: Что это значит?
0: Что-то небольшое. Что-нибудь приятное сегодня. Посмотрим, что будет.
1: Я знаю, что будет.
0: Когда ты последний раз пытался? Как нужно ненавидеть человека, чтобы позволить ему умереть от боли, когда может помочь одно доброе слово? Мужчина не тот, кто готов вступить в драку, а тот, кто готов протянуть руку помощи.
3: Привет.
1: Привет.
3: Осетровые? Хорошая книга.
1: Ну да.
3: Да.
1: Как долго ты собирал эти книги?
3: Лет 50. И каждую из них я передам тебе. Я должен был передать их моему сыну, твоему отцу, но не думаю, что он... Что для него здесь есть что-то полезное.
1: Он тебе звонил?
3: Нет, а тебе?
1: Нет.
3: Видишь Библию на четвертой полке? Нет, нет. Вот ту, старую. Давай сюда. Да, она. Видишь? Она принадлежала моему дедушке. Мы должны были похоронить его с ней, но... Библию нельзя хранить или хранить на полке. Ее нужно читать. Прочти это.
1: Уэндалу Райту на его 8-й день рождения от его друга Джона Эскью. 31 мая 1884 года. Кто был Джон Эскью?
3: Фермер. Производил хлопок. 2000 акров. 100 рабов. Он отпустил всех рабов перед окончанием войны. Почти все остались.
1: Они хотели остаться рабами?
3: Нет, нет, они любили его. Он давал им работу. Он платил им больше, чем они могли заработать в другом месте. Потом он отдал им 10 акров земли под дом.
1: Ты верно смеешься. Зачем ему это было надо?
3: Он не должен был этого делать, скажу по правде. Присядь, я тебе кое-что расскажу. В тот день, когда он освободил рабов, он построил их всех перед собой. Шляпу держал в руке, и, надо сказать, он был одним из самых богатых людей в штате. Он держал шляпу в руке и просил их простить его за то, что делал. Он делал что-то плохое, но не только это. Он просил их простить всех людей, которые сделали им что-то плохое.
1: И чем это закончилось?
3: Типа как твоя проповедь, да?
1: Ладно.
3: Мистер Эскью, он учил твоего прадедушку Уэндала читать. Подарил ему Библию, и парень решил стать проповедником прямо там. Это один акт прощения, который изменил историю, Сэм. И в этом соль. Вот что твой 8-летний прадед написал в ответ.
1: И обещаю молиться за вас каждый день. Прошу вас о прощении. Даю вам его и буду вашим вечным другом. Уэндел Райт. Красиво.
3: Красиво? Это стало делом его жизни. Господь привел его в этот мир. Для этого, возможно, изменил чьи-то сердца и судьбы. Возможно, удержал кого-то от линчевания, от полицейской дубинки. Вот о чем я говорю. В этом и дело, в милосердии. Примирение начинается с прощения. Это единственное, что может изменить жизнь. Так ведь? Нельзя переоценить силу прощения. В нем мощь. Только в прощении. Запомни эти слова. Запомни.

0: Как прошел день?
1: Ты сегодня ужинаешь с нами?
2: Сегодня понедельник, и все рестораны закрыты.
1: Клоун, очень смешно.
2: Пап, а когда ты решил стать копом?
1: А что?
2: Просто всегда было интересно. Ты об этом в детстве мечтал? Или тебе эта идея свалилась на голову?
1: Когда умер твой брат, я думал, что смогу что-то изменить. Возможно, сделать так, чтобы это ни с кем больше не случилось. Я ошибся. Но на хлеб я зарабатываю. Передай картошку. Скажи мне, что ты не думаешь о том, чтобы стать копом.
2: Нет, я просто уважаю эту работу, пап. Это все?
1: Надо же.
2: Нет, правда. Правда.
1: Спасибо. Как в школе?
2: Нормально.
1: Что?
2: Ничего.
1: Ты снова попал в историю, так ведь?
2: Пап, я...
0: Мак, поговорим об этом позже.
1: Нет, поговорим сейчас. Кто-нибудь скажет мне, что происходит?
2: Папа, я не закончу школу.
1: Что ты сказал?
2: Я снова завалил английский, испанский. И я...
1: Снова?
2: Я не сдал тригонометрию и не успею теперь нагнать.
1: Значит, нас ждет еще один год.
2: Мне придется закончить школу в Оукдейле. Я смогу это утрясти к Рождеству. Я получу аттестат.
1: В Оукдейле? В этой выгребной яме? Ты не сможешь попасть в приличный колледж, закончив государственную школу, и ты это знаешь. Я продам этот дом, если придется. Я найду вторую работу. Ты определенно найдешь работу и закончишь Риджлейк.
2: Пап, меня выгнали.
1: И ты это, конечно, знала.
2: Она не виновата. Это моя вина.
1: Свежая новость. Лучше убей меня, ладно? Просто покончим с этим и убей меня быстро. Когда это кончится? Это твоя жизненная цель — прикончить меня раз и навсегда?
2: Пап, прости.
1: Я просто уважаю эту работу. Неужели ты думал, что я на это куплюсь?
2: Я говорил серьезно. Первый раз я хотел нормально поговорить с тобой. Вместо еще одной ссоры. Почему ты думаешь, что я куда-то хожу по ночам? Мне это не надо.
1: Третий промах. Сидеть.
2: Я не хочу сидеть.
1: Мне плевать на то, что ты хочешь.
2: Правда, свежая новость.
0: Прекратите оба.
1: Тайлер бы никогда себе этого не позволил.
0: Блейк. Мак.

0: Oh, man.
1: Надо же.
2: Ну, не так уж и больно.
1: Мне действительно надо это делать каждую неделю.
2: Доктор прописал. И ваша жена.
1: Я думаю, вы говорите ложь о других вещах.
2: Ладно. Продолжайте, посмотрим. Уровень снизился за неделю на 3 единицы, видите?

0: Вы шутите.
1: Окей, мистер Гохардо.
2: Хорошо, мистер Герардо. Попрошу расписаться. Это не признание вины, я просто выписал повестку в суд. На 10 ноября. Можете записаться на курсы водителей-нарушителей. Это нигде не будет значиться. Всего хорошего. Хочешь сесть за руль? Мне надо сделать пару звонков. Привет, это я. Просто хочу знать, не звонил ли Блейк. Или если ты что о нем слышала. Ты ведь думаешь, что я расист, да?
3: Я не знаю. А ты расист?
2: Та машина превысила скорость.
3: На 5 миль всего.
2: Таков закон. Я бы также остановил машину, набитую белыми.
3: Господи, не дай мне убить моего напарника.
2: Это почему же? Избавь нас обоих от жалкого существования.
3: Как дела, Мак?
2: Чудесно, лучше не бывает.
3: Что-то происходит дома?
2: Не надо мне читать проповеди.
3: Я тебе не проповедник, я друг.
2: Правильно.
3: Неужели? Или я буду петь громко.
2: Мой сын ушел из дома вчера ночью.
3: Сколько твоему сыну?
2: 17. Ты когда-нибудь пытался договориться с 17-летним?
3: Моим 7 и 9.
2: Близится день, приятель.
3: Значит, была ссора.
2: У нас бывают только ссоры.
3: А он раньше уходил?
2: Да. Но на этот раз все по-другому.
3: Сказал что-то, о чем сожалеешь?
2: Есть у меня такая тенденция.
3: Я не разговаривал с отцом 12 лет, Мак.
2: Он жив?
3: Наверное. Я не знаю, где он.
2: Сказал что-то, о чем сожалеешь?
3: Мы оба. Этого нельзя делать, Мак. Мальчику нужен отец. Что бы он ни говорил.

0: love your brother, man, like the Lord loves his children.
1: Возможный нарушитель 7844 Кирби. Почему мне знаком этот адрес?
2: 323 в пути.
1: Так вы услышали шум окна?
3: Стук. Тук, тук, тук. И голоса. Китайские или японские, возможно. У нас их много. Мексиканцы селятся в округе со своими машинами с низкой посадкой и пикапами. Ехали бы они обратно в Мексику. Мне нравились цветные, которые прежде жили здесь. Они были, как вы, доброжелательные. С ними можно было говорить.
1: Офицер Макдональд, вы что-нибудь увидели?
4: Нет, не увидел. Никаких признаков нарушения.
3: Не зайдете ли на стаканчик ледяного чая?
1: Нет, нет, спасибо.
3: Последний раз полицейский сделал полный отчет. Он вошел?
1: Да, мэм, это я был у вас несколько недель назад.
3: Неужели? Не припоминаю.
1: Мы еще раз проедем мимо перед вечерней сменой, и если...
5: 27-14. Канцелярские товары, тихая тревога.
4: 3-2-3, выезжаем на вызов.
1: Спасибо, мисс Брэдшо. Нам пора ехать.
3: Ладно, спокойной ночи.
1: Одинокая дама. Ей нужен кто-то поговорить. Это все могла бы пообщаться с телевизором.
4: Или еще одна батарея села в детекторе движения, как в последние 10 вызовов.

0: И выходи.
1: Разве они обычно не оставляют свет в этом магазине?
0: Да.
1: Может, просто произошло отключение энергии? Давай глянем сзади. 3-2-3 на месте, участок 1 чисто. Очевидно, электричество вырубили. Возможно, сработала ложная тревога. Проверяем позади здания.
0: Я не знаю, Мак. Сзади все освещение выключено. Движение! Полиция! Стоять! Мак, подожди!

0: Стоять! Пистолет!
1: 3-2-3. Применили оружие. Подозреваемый лежит. Покажи оружие. О, Боже.
0: Нет. Блейк, что ты...
1: Прости, отец, прости.
0: Нужна скорая.
1: 3-2-3, внимание.
0: Быстро.
1: Раненый подозреваемый сын полицейского Макдональда, прием.
0: Блейк. Нет, нет, нет, нет.

0: Yes.
1: Да?
2: Миссис Макдональд? Я Сэм Райт, напарник вашего мужа.
1: О, нет. Что произошло? Что случилось с Маком?
2: Вам нужно поехать со мной, хорошо?
1: Что случилось с Маком?
2: Не с Маком. Огнестрельное ранение в правую часть брюшной полости.
3: Одиночное?
2: Да, одиночное огнестрельное, выходного отверстия нет. Раз, два, три.
4: Отлично, что у нас здесь?
2: У нас огнестрельная рана в правой части живота. Дай мне.
4: Как вас зовут?
2: Блейк.
3: Ладно, даем наркоз. Мне нужен доктор Дункан.
4: Ты знаешь, где ты?
3: Сделаем рентген груди и брюшной полости. Готовим к операции. Привет, Блейк. Ты слышишь, парень? Я доктор Карри. Она будет здесь, не успеешь оглянуться. От тебя требуется одно – расслабиться, заснуть и думать о хорошем за нас двоих. Ладно, приступим. Поехали.
1: Что ты сделал?
2: Сара, нет. Сара, нет. Нет, это был несчастный случай, Сара.
3: Сара, я не знал.
1: Что случилось? Почему он там был?
2: Сара, нет. Он не хотел.
1: Он все, что у меня осталось, Мак. Ты меня понимаешь?
4: Сара. Сара. Сара.

0: Have a seat, sir.
1: Присядьте, сэр. Сэр.
0: Well,
1: хорошие новости. Он пока стабилен. Он сильный мальчик. Мало кто пережил бы такую операцию. Плохие новости. Пока не все трудности позади. Пуля летела быстро, оставила большие повреждения. Его заштопали, но пришлось удалить поврежденную почку.
2: Он сможет жить без почки?
1: С одной здоровой почкой, да. Но в этом-то и проблема. Почка нездорова. Ее вообще могло не быть.
3: Что это значит?
1: У Блейка сравнительно редкое генетическое заболевание, синдром атрофии почки. Это значит, что одна из почек не функционирует, и другая берет на себя всю работу. К сожалению, мы убрали здоровую почку. Блейк сейчас стабилен. Это ненадолго. У него стопроцентная почечная недостаточность.
2: Вы хотите сказать, что Блейк умрет?
1: Я хочу сказать, что чтобы Блейк выжил, ему надо немедленно делать трансплантацию.
3: Пусть возьмет мою.
1: Все не так просто.
3: Я его отец.
1: Я взял на себя ответственность и посмотрел медицинские карты вас обоих. У вас кровь второй группы, резус положительный, как и у Блейка. Проблема в том, что у вас гипертония, и поэтому вы не можете быть донором. Миссис Макдональд, к сожалению, у вас первая группа, резус положительный. Сейчас ищем донора по базам данных, но пока ничего не нашли. Время не терпит. Мужайтесь.

0: Mac.
1: Mac.
0: Hey, Mac.
1: Hey, Mac.
2: Сестра сказала, все было отлично.
1: Он прорвется. Я думал, подожду вас и отвезу домой отдыхать. Где Сара?
3: Она с Блейком.
1: Хочешь ехать домой?

0: Я правда хороший стрелок. Знаешь, 15 за 15 лет стрелял три раза и три раза попал.
1: Ты не мог знать. Ты делал свою работу.
0: Я плохо делал. Не надо было идти в то здание. Меня никто не просил, он бы никуда не делся. Я даже не знаю мальчика. Своего сына. Я ничего о нем не знаю.
1: Еще не поздно узнать.
0: Он может не выжить.
1: Что? Я думал, они сказали... Я мог бы остаться с тобой? Или ты хочешь побыть один?
0: А я один. Был один с тех пор, как похоронил своего первого мальчика. Думаю, я умер вместе с ним.

0: Просто в это трудно поверить. Это больше не важно.
1: Стой, послушай меня. Ты на дне. Ты не опустишься ниже, чем здесь и сейчас. У тебя два выхода. Проклясть Бога и умереть, или перестать с ним бороться.
0: Я ценю это. Правда. Я выбираю первый вариант, проповедник.
1: Мак, а он не покинул тебя. Я знаю, что сейчас все очень плохо, но всему есть причина.
0: Хватит. На меня это не действует. Если вера в сказки тебя утешает и дает подработку по воскресеньям, поздравляю, сержант Райт. Но если ты думаешь хотя бы вскользь, что я покроюсь мурашками и паду на колени перед твоим богом, который позволяет переехать 5-летнего ребенка черномазому наркодилеру,

Старики говорят, что самой жестокой тюрьмой будет та, которая была построена своими руками, и одиночное заключение будет самым жестоким. Сам ад покажется ничем иным, как вечностью в одиночестве. Также говорят, что отец никогда не бросит искать и призывать нас. Многие не могут или не хотят слышать этот призыв, пока совсем не будут сломлены.

0: Утешь меня, Господи. Благодарю Тебя за то, что я слежу за ним. И мы знаем, что у Тебя есть воля, и что Ты можешь дать ему, если хочешь.
1: Еще что-нибудь?
2: Отец, ты знаешь, что нам прямо сейчас нужно чудо для Блейка. Мы приходим к тебе с мольбой о том, чтобы для него нашлась почка, которая будет работать в теле Блейка, отец.

0: Они потеряют того мальчика.
1: Я не знаю. Я тебе говорил, что они потеряли первого сына.
0: Как красиво. Что это?
1: Это подарок дедушке Джорджа. Я думаю, это должен был быть урок, но я не совсем уверен, что понял его.
0: Я обещаю молиться за вас каждый день, прошу вас о прощении, даю вам его и буду вашим вечным другом. Да, продвинутая теология. Да и должна быть, потому что это писал ребенок.
1: Ты всегда знаешь, как сказать то, что нужно. Мне плохо от того, что происходит с семьей этого человека. Все, что я мог, это молиться за него. Он заставляет меня переживать такие чувства, каких у меня долгое время не было.
0: Какие?
1: Ярость. Ненависть. Что со мной происходит, Дебра?
0: Ты человек.
1: Я пастор. Я был призван направлять людей. Или мне так казалось?
0: Что это значит?
1: Это часть моей работы. Я не могу сосредотачиваться на этом или взращивать это, или даже быть верным этому. Потому что я должен разъезжать по городу в полицейской машине 10 часов в день с парнем, который ненавидит меня, потому что я черный. Ненавидит весь мир.
0: Это его проблема. Ты тут при чем?
1: Он показывает мне, где мое сердце и где его нет. Оно не с людьми. Я думал, что с людьми. Пока не встретил одного человека, которого не смог полюбить. Это для меня лишь слова. Это больше не реальность. Гоняться за преступниками, носить значок — это реальность. И я там расту, а моя церковь не растет. Она загнивает. И вскоре она умрет из-за меня. Вот что маг делает для моей жизни, Дебра. Показывает мне, где на самом деле мое сердце. Оно носит оружие, а не Библию.
0: Ты действительно в это веришь? Ты хороший человек, Сэм Райт. Я счастлива, что Господь подарил мне тебя. Но я думаю, ты понял это превратно. Господь не привел его в твою жизнь. Он привел тебя в его. И тебе надо понять, зачем.

0: Я думаю, с графой для отметки донора на каждых правах в Америке где-то найдется одна почка, которая ему подойдет.
1: Он выживет.
0: Тебе до этого есть дело?
1: Я ведь здесь.
0: Потому что хочешь? Потому что должен?
1: Я еще не решил.
0: Хороший ответ.
1: У меня...
0: Ты же не будешь проповедовать? Ты знаешь, что со мной, когда ты проповедуешь.
1: Не буду. Но интересно, что ты здесь. Я пришел побыть с тобой.
0: Полагаю, ответ нет. Но завтра с утра я перестану быть отцом и мужем. Сара даже не придет домой после похорон. Она будет идти дальше. Сэм, я... Я не хотел сказать то, что сказал в машине.
1: Я это знаю.
0: Я говорю много того, чего не желаю. Я делаю больно жене каждый день, говоря ей что-то. Я делаю больно Блейку, который бежал от нас. Я даже заставил 5-летнего сына ездить на этом глупом велосипеде. Он не хотел. Если бы я только... Ответь мне сам. Этот добрый Господь, с которым ты щебечешь, почему он оставил двух маленьких мальчиков умирать и оставил жалкую развалину, которая не хочет жить дальше?
1: Нет ответа на этот вопрос. Просто нет.
0: Тогда во что же мне верить? В чем весь смысл?

0: Каждый раз мне кажется, что я разгадал загадку. И я получаю крученый мяч. Знаю только, мы в этом вместе, Мак. И кто-то поместил нас сюда. И не должны мы были страдать. Они сами это сделали. Ты не виноват ни в том, ни в другом. Это был несчастный случай, Мак.
1: Это я.
0: Нет. Бог не хотел, чтобы ты нес это бремя, Мак. Он хочет, чтобы ты избавился от этой боли.
1: Я заслужил адские муки. Мне так жаль. Так жаль. Боже, помоги.
0: Ну тогда ты прощен. Ты слышишь меня, Мак? Ты прощен, поскольку попросил об этом.
1: Я не хочу, чтобы он умер, Сэм. Я не хочу, чтобы мой мальчик умер. Я бы отдал все. Пожалуйста, помолись со мной. Помолись. О, Боже.
0: Ты должен молиться со мной.

0: помалу.
1: О, Господь мой, дорогой, любимый Боже, мы молимся Тебе.
0: Pray, Lord, that You lift up all this prayer.

0: Привет, пап.
1: Вы не могли бы нас оставить ненадолго?

0: Я хотел поговорить. Каждый раз, как я заходил, ты спал или находился в каком-то аппарате из «Звездных войн» или...
1: С мамой?
0: Да.
1: Позаботься о ней, хорошо? Она не такая сильная, как ты.
0: Эй, вот этого не надо. Слушай, мы будем с этим бороться. Я думаю, они нашли тебе почку в Канаде.
1: Папа. Прости, папа.
0: Это я должен просить прощения. Нужно было сделать это давным-давно. Мне очень жаль. Прошу тебя, скажи, что ты меня прощаешь.
1: Конечно, папа.
0: Ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Я люблю тебя, Блейк.

0: Мне бы хотелось чем-нибудь помочь. Ему резко стало хуже, так быстро. Я не могу найти ему почку. Нет родственного соответствия, нет друзей. Что там у тебя, Сэм? Анализ крови, высокий холестерин. Дай взглянуть. Еще о чем-нибудь подумаю. Сэм? Я знаю, ЛНП сильно повышены. Я буду меньше есть. Группа крови. Вторая, резус положительный. А при чем тут моя ЛНП? Как у Блейка Макдональда. То есть вы хотите сказать, что я... Хочу сказать, твое желание может исполниться.
1: Ну же, Блейк, потерпи немного. Надо немного потерпеть.
0: Я думал, вторая положительная — это перебор. Кто бы действительно думал, что это что-то значит?
2: Я вот кто.
0: Я вернусь. А ты давай домой и приготовь небольшую вкусную лазанью. И не забудь про чесночный хлеб. И, дорогая, я знаю, почему сейчас.
1: Извините, дальше идти нельзя.

0: Мами.
1: Мама, у нас есть вопрос. Какой вопрос? Откуда им знать, что черная почка будет работать у белого мальчика? Ну, потому что внутри мы все одинаковые.
2: Все будет отлично. Просто небольшой укол.

0: И вот, наконец, наш старший пастор вернулся. Теперь, прежде чем вызвать его, достаньте свои письма милосердия. Покажите их. Давайте поприветствуем нашего брата, нашего учителя, нашего друга и целителя, сержанта, пастора Сэма Райта.
1: Ладно, ладно. Давайте читать этот текст. Настоящим обещаю первое.
2: Молиться за тебя каждый день.
1: Второе.
2: Просить о прощении.
1: Третье.
2: Прощать тебя взаимно.
1: И быть твоим другом когда?
2: Всегда.
1: Теперь, когда кто-то попытается с вами разыграть расовую карту, высеките этого дрянного мальчишку. Напишите свое имя в конце и скажите: «Нет, брат мой, сестра моя, я разыгрываю карту милосердия». Шесть недель назад, вот здесь, я сказал вам всем, что когда ученик готов, приходит учитель. Просто я не думал, что был учеником. Но я был. А учитель? Он появился. Да, правда появился. И брат Мак, ты был не просто моим учителем. Ты был профессором. Братья и сестры, я люблю мой город. Но он разорван пополам. Что я вам говорю об этом? Оглянитесь. Вас оскорбляли. Меня оскорбляли. И мы продолжаем причинять боль друг другу, так ведь? Где нет справедливости, нет мира. Я слышу это каждый божий день. Как будто справедливость может изменить сердца. Не изменит. Не справедливость нам нужна, и не ее мы хотим, а милосердие. Прощение. Вы хотите восстановить разрушенный город? Разрушенный мир? Нужно начать прямо здесь. И я обещаю молиться за каждого из вас каждый день, чтобы простить вас, просите вы об этом или нет, и просить вас простить меня. Чем я могу вам помочь, сэр?
0: В другой жизни я был другим человеком.

Я был вором и безумцем. Полицейский, который правомерно пытался призвать меня к правосудию, начал меня преследовать. Я бежал. И я отнял у этой семьи ребенка. Остановила меня тюрьма. Я отдал свою жизнь моему отцу, и я искал возможности исправить то зло, которое совершил. Для искупления я присоединился к миссии на земле моих предков в Кении. Теперь ради нее я и живу. Я уплатил обществу долг за свои преступления 8 годами своей жизни. Справедливость была восстановлена, но не для этой семьи. Перед ними я в неоплатном долгу. Я не смог. И я не пришел в другой день взглянуть им в глаза и принять на себя ответственность за содеянное. От всего сердца я прошу вас прощения. Я умоляю вас о прощении. Я молю о милосердии.

«Ибо благодатью вы спасены». Послание к Ефесянам.

0: Первая книга Царств, 14 глава. Давайте все откроем это место. Здесь описаны две школы мышления в отношении Божьего водительства. Я считаю, что большинство харизматических церквей относятся к ним. Школа водительства Божьего, которая относится к Саул, гласит следующее: «Я не сдвинусь с места, пока Бог не направит меня, потому что в этом месте его окружают священники, и они ожидают наставления и водительства от Бога». Есть очень много христиан, которые стоят на месте, ничего не делают и молятся о том, чтобы Бог показал им свою волю. Существует также вторая школа мышления, которую я поддерживаю и приглашаю всех тех, кто сейчас следует первой, перенять эту или просто испробовать ее. А если вам это не понравится, то вы можете вернуться обратно. Она говорит следующее. Она не говорит, что я не буду двигаться, пока Бог меня направит. Она говорит: «Я не ожидаю никакого водительства от Бога, пока сам не сделаю первый шаг, не начну что-то делать». Эти две школы мышления настолько далеки друг от друга, что чаще всего люди из этих разных школ не идут по жизни вместе. А если они соприкасаются, они обычно спорят, у них возникают конфликты, и они испытывают неудобства, когда начинают обсуждать предназначение в жизни и будущее, не подозревая, что каждый из них принадлежит к противоположной школе мышления. Бога привлекает движение. Я думаю, он сказал бы церкви: «Ради всего святого, сделай что-нибудь. Если ты начнешь что-то делать, я приду и приму в этом участие. Но не молись и не проси, чтобы я показал тебе, что делать. Я не занимаюсь разработкой карт. Я занимаюсь только с компасом. Используй свой внутренний компас, и ты найдешь свою судьбу». Вот история в первой книге Царств, 14 главе. Давайте прочитаем несколько стихов. «В один день сказал Иоаннафан, сын Саулов, слуге оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне». А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился в окраине Гивы, под гранатовым деревом, что в Мегроне. С ним было около 600 человек народа. И Ахия, сын Ахитува, брат Иоховеда, сына Финиеса, сына Илия, священник Господа в Силоме, носивший эфод. Народ же не знал, что Иоаннафан пошел. Между переходами, по которым Иоаннафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой, имя одной — Бацец, а имя другой — Сене. Одна скала выдавалась с севера к Михмасу, другая — с юга к Гиви. И сказал Иоаннафан слуге оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных, может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих».
1: Will act in our behalf. Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few. Do all you have in mind, his armor bearer said. Go ahead. I am with you, heart and soul. This story is
0: Я считаю, что эта история описывает два стиля руководства в жизни. Это относится к стилю руководства в политике, в бизнесе, в семье. А также, поскольку мы делаем упор на церкви, этот стиль также относится и к ней, к Дому Божьему. Эти два стиля руководства представляют собой полную картину того спектра, в который входят лидеры в нашей церкви, а также описывают наш потенциал как лидеров в жизни. Потому что я верю, что все члены церкви призваны быть лидерами. Мы призваны быть головой, а не хвостом. Я верю, что это относится к нашим бракам, семьям, обращению с деньгами. Я верю, что это относится к отношениям, которые мы строим с окружающими, к нашему характеру и поведению на работе, как работников, так и начальников. Как люди, принадлежащие к церкви, мы являемся лидером в нашем мире, поэтому это относится ко всем нам, но в особенности к некоторым из нас, потому что вы намного сильнее ощущаете ответственность лидера, так как вы действительно руководите людьми напрямую, а не только в общем, как я говорил раньше. В жизни все лидеры избирают свой стиль руководства. Они могут избрать тот стиль руководства, который был у Саула. Я назвал бы этот стиль руководства посредством власти. Руководство посредством власти, титула, силы, положения, потому что Саул — царь. Ему принадлежит вся сила, все ресурсы. У него вся власть, и за ним стоит последнее слово. Его считают выше всех других народов. И главной характерной чертой его руководства является власть. Но, как мы здесь видим, он никем не руководил посредством своей власти. Мы ясно видим, что весь народ в бездействии, как это было раньше, когда ему угрожал Голиаф. На тот момент, хотя Саул и являлся лидером народа, он был не в состоянии решить эту проблему. Но его стиль руководства был основан на власти. И Иоаннафан характеризует руководство посредством влияния. Руководство посредством влияния. Я должен вам признаться, что опробовал оба стиля руководства в своей жизни и испытал на себе оба из них. Я пытался вести других, используя оба стиля. Я решил для себя много лет назад, что хотя власть может контролировать жизнь и поведение людей, она не может влиять на их сердца. А для того, чтобы достичь сверхъестественных или даже невозможных результатов, как говорят многие, а именно этого добилась наша церковь за последние 6-7 лет, чтобы достичь сверхъестественных, необычных результатов, мы должны влиять на сердца, а не просто добиваться послушания. Много лет назад я понял, что если хочу вести людей таким образом, чтобы их жизни росли, расширялись и наполнялись смыслом, я не смогу этого достичь, используя свою власть, или посредством приказаний и возвышения над ними, или посредством усложненной системы руководства церкви. И все это потому, что власть может контролировать поступки человека, а влияние формирует саму сущность человека. Я предпочитаю работать над тем, какими вы становитесь людьми, чем над тем, как вы поступаете.
1: Influence shapes who a person becomes. And I'd rather
0: Потому что если я помогу вам стать правильным человеком, то вы тогда пойдете и будете правильно поступать в жизни. А если я заостряю внимание только на том, чтобы вы правильно поступали, но не отвожу времени на то, чтобы научить вас стать правильным человеком, когда я перестану вас контролировать, вы перестанете правильно поступать. Ведь вы не имеете правильного стержня в жизни, из которого исходит ваше желание правильно поступать. Понимаете? Несмотря на то, что у Саула была вся власть, сила, ресурсы, его воины, его 600 человек и еще священники, не относились к нему так, как к Иоаннафану относился его оруженосец.

Он сказал ему, делай. Кстати, он дает согласие на миссию, которую можно фактически считать самоубийством. Давай пойдем и возьмем всех этих филистимлян. Мы с тобой вдвоем, с одним мечом. Как раз оруженосец ты не имел доступа к этому мечу. Иди и делай, а я с тобой всем сердцем и душой. Слышите, что сказал оруженосец? Я с тобой всем сердцем и душой. Власть не касается сердца и души человека. Только влияние касается и втягивает их видение, работу, в мечту. Даже в том случае, если все выступает против нас. Влияние таким образом касается людей, что они говорят вещи, полного значения которых сами не понимают. В церкви, в семье, в любой группе, где лидер руководит посредством влияния, и где люди хотят оказывать влияние на других через свою жизнь, вы можете видеть, что такие люди участвуют в вещах сверхъестественных и необъяснимых. Они идут против принятого установившегося мнения, это усложняет их жизнь, делает ее менее удобной, заставляет их жертвовать. Но они делают это не потому, что вы этого требуете от них и приказываете им это делать. Они делают это потому, что что-то в их сердце завоевано через отношения между лидером и последователями, построенными на влиянии. Вы понимаете меня? Вся причина этому в следующем. Влияние передается через личные отношения, а власть не передается. Власти не обязательно знать ваше имя, чтобы вести вас. Власть действует посредством организации, структуры, правил, уставов. Она может действовать и не знать тех, кем управляет. Многие организации так строят отношения, и многие церкви также работают. Влияние не может функционировать без личных отношений. Влияние не может действовать, пока человек не узнает других и сам не откроется перед ними. Именно поэтому оно мне нравится. И именно поэтому многие другие его не любят. Намного труднее узнать вас лично, чем просто вести своей властью. Мне намного проще стоять здесь и говорить, как ваш начальник, как босс, великий муж Божий, и общаться с вами, как будто я живу в другом мире и отделен от вас. Пытаться направить вас в наше будущее и в ваше будущее, используя свою власть, и не понимать, что это мой стиль, и делать это с правильным намерением сердца. Может быть, это единственный стиль, который для меня демонстрировали. Может быть, это единственный стиль, с которым я знаком. Но когда я изучал такие вещи, обозревал их по всему миру, я читал о людях, которые поняли, что такой стиль руководства не рассчитан на длительный период, и не переключились на стиль руководства через влияние. Все эти люди могли бы стать здесь и сказать, мы там были, и так и делали. Но хотя мы вызывали какую-то реакцию у людей, и у нас были последователи, у нас не было с ними личных отношений. Если же вы делаете то, что я делаю, намного легче использовать тон руководителя, чем наслаждаться личными отношениями, через которые и зарабатывают влияние. Власть не нуждается в личных отношениях. Помните это. Знаете, правила — это плохая замена личных отношений. Многие родители пытаются вырастить детей в соответствии с определенными правилами. И я часто думал, что когда вы пытаетесь расти

и детей посредством правил, вы тем самым компенсируете отсутствие личных отношений с ними. Если дети не хотят слушаться посредством любви, отношений, уважения родителей, поэтому мы пытаемся заставить их слушаться посредством правил, уставов. Когда же дети вырастают и становятся способными убежать от этой власти, они перепрыгивают через забор и убегают от своих родителей. Я именно так и поступил, когда был ребенком, когда мне было 15 или 16 лет. Как вы знаете, я женился в 16. Гленди было 17. В моем случае я пытался убежать от ужасного властного стиля, в котором мой отец управлял нашим домом. Когда я был ребенком, и я думаю, что так было со всеми нами, хотя мои родители имели надо мной власть, они не имели надо мной влияния. Мои друзья влияли на меня, что доставляло моим родителям много горя. Большую часть времени я пытаюсь уменьшить влияние незнакомцев на их сына. Причина, по которой я не отвечал им взаимностью, не уважал и не слушал, заключалась в том, что я не имел близких отношений с ними. Помните, что влияние приходит только благодаря личным отношениям. Я обещаю вам, мамы и папы, а мы с Глендой уже вырастили наших детей в течение последних 33 лет. Они уже взрослые, и все они знают Бога. Трое из них работают в команде нашей церкви, остальные посещают церковь. Поэтому я думаю, что мы принимали в жизни правильные решения, хотя мы не совершенные люди. Если бы я мог передать одну или две ключевые вещи родителям, я бы сказал, что когда вы растите детей, очень важно строить отношения с ними и вести их, используя влияние, вместо того, чтобы постоянно придумывать для них границы. Применять эти границы и постоянно убеждаться в том, что они знают, кто начальник, и что они не переступают дозволенных им границ. Мои родители проводили много времени за тем, чтобы направлять меня и доминировать, командовать мной. Они могли бы намного лучше направлять меня, если бы у них были близкие отношения со мной. В подростковом возрасте у меня был друг по имени Кристофер. И когда я возвращался домой после встречи с ним, моя мама спрашивала: «Ты был с Кристофером?» Она видела его негативные качества во мне, и, возможно, мама Кристофера также спрашивала его: «Ты был с Полом?» У меня было еще несколько друзей, которых мама меня тоже спрашивала, но о Кристофере она спрашивала чаще всего, потому что он был одним из моих самых близких друзей. Я дружил с несколькими ребятами, которых мама могла назвать по имени, когда возвращался домой. Я вырос с чувством, что влияние — это всегда плохо. У вас было такое чувство, когда вы росли? Когда я пошел к консультанту по карьерам в школе, и он спросил меня: «Кем ты хочешь работать?» Я ответил: «Военным пилотом». Я помню, что тогда учился в средней школе. Мой ответ был таким, который ожидали от ученика начального класса, потому что между мной и этой профессией стоит сложная квалификация. Он засмеялся и сказал: «Кто тебе подал такую идею?» Опять же, я убедился, что на меня оказали негативное влияние. У тебя негативная идея по отношению к твоей будущей профессии. И такое понятие «влияние», оно равняется плохому и было крепко укоренено в нашей семье. У тех из нас, где родители были простыми рабочими, мы мечтали и хотели подняться выше этой группы, и это пересекалось, а не поддерживалось. Но даже те, кто работал в школе, не должны были таким образом обращаться с нами, только потому что мы не собирались заканчивать 12 классов. Когда он спросил меня, кем работает мой отец, я понял, в какую сторону пойдет наш разговор. Он хотел сказать: «Ты никогда не сможешь делать ничего, кроме того, что делал твой отец, поэтому давай реально оценим ситуацию и поговорим о том, где он работает, потому что он, наверное, сможет найти тебе место у себя на работе». Поэтому я согласился и решил:
что влияние — это плохо. В защиту моих родителей я хотел бы сказать, что некоторые из тех, кто оказывал на меня влияние, уже попали в тюрьму. Мне следует держать равновесие и упомянуть это. Кристофер был первым из тех, кто подбил меня на то, чтобы начать курить, потому что он украл у своего отца сигару Уинстона Черчилля. Нам понадобилась неделя, чтобы ее скурить. Она была длиной 20 сантиметров. Возможно, запах табака выдал мое времяпровождение с Кристофером. Аромат Кристофера был на моей жизни. У кого из вас в жизни был Кристофер? Кто из вас был Кристофером? Наверное, лучше этот вопрос было задать. Ну а если серьезно, я хотел бы, чтобы вы приняли решение в жизни. Если вы его еще не приняли, решите, в каком стиле руководства вы будете жить. В отношении с другими, в отношении с вашими детьми, если они у вас появятся, на работе, по мере вашего общения с сотрудниками, где вы бы ни были, я хотел бы, чтобы вы приняли решение о том, в каком направлении пойдете. Может быть, вы уже что-то новое попробовали, открыты для новых идей. И это хорошо, потому что я был открыт. Если мы решим положить влияние в основании нашей жизни, не будет ограничений тому, что люди возьмутся вместе с нами делать, и как далеко в наше будущее они пойдут вместе с нами. Если мы будем вести их посредством влияния, которое передается через личные отношения. Вкладывайте в людей, любите их, верьте им, и они последуют за вами до края земли. Но если вы будете махать пальцами, требовать послушания и согласия, вы в конце концов останетесь одни. Вы окажетесь без тех ресурсов, которые люди имеют в себе. Стройте свою жизнь на влиянии. А для этого нужно открыть сердце и пустить туда людей и любить их.

Я хотел бы зачитать из Писания, Евангелие от Иоанна, 4 глава, со стиха 34, где Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, на чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Иисус не говорит здесь только о земледелии. Он не говорит о земледельцах и о том, как им лучше работать на своих полях. Иисус говорит на языке символов. Он говорит о том, что нивы — это весь мир. Это люди, которые еще не знают Бога и которые должны войти в Божье Царство. Он говорит: «Пища — это то, что я делаю свою часть в этой жатве. Моя пища — это тот, кто послал меня, и я завершу его работу. Меня питает то, для чего Бог меня призвал». Часто в церкви люди жалуются: «Вот, проповеди пастора больше не питают, они стали какими-то другими, раньше были хорошие, а теперь нет». Я верю, что многие вещи в жизни людей изменились бы, если бы они сами увидели свою роль в работе Божьего Царства и исполняя ее. Это питает человека изнутри, когда он делает то, для чего его призвал Господь. Если я работаю в тюрьме, хожу и проповедую или делаю передачи, то я вижу, что это питает меня изнутри. Я получаю духовную пищу, когда я исполняю то, для чего был призван Богом. Если бы я этого не делал, то я в духовном смысле бы испытывал голод. Я могу пойти в церковь и слушать там проповеди, или слушать их по радио, или телевидению, но до тех пор, пока я не буду делать то, для чего был призван, я буду оставаться голодным. Прежде всего, здесь Иисус говорит: «У меня есть своя работа. Я делаю ее, это питает меня, и я закончу эту работу. Свою часть исполню до конца». Иисус обращается к своим ученикам: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва?» Одним словом, время есть еще, чтобы делать другие вещи, но через 4 месяца наступит большая жатва. Это звучит так, как многие люди в церкви говорят, что пробуждение когда-то будет, где разрешатся все наши проблемы, где начнут происходить чудеса. Народ начнет приходить в церкви, и тогда все проблемы решатся, все когда-то наладится. То есть когда-то в будущем. Взгляд людей направлен куда-то в далекое будущее. Мне также нравится читать о пробуждении, я молюсь за это. Сейчас я читаю одну книгу о пробуждении на Азуза-стрит. Это пробуждение в пятидесятническом движении, это сильнейшие свидетельства, исцеление, освобождение и так далее. Ее интересно читать. Но в то же самое время в этом менталитете что-то не так. Я думаю, это то, что Божья работа отодвигается куда-то далеко в будущее. Еще 4 месяца, и наступит жатва. Тогда люди начнут приходить в Божье Царство. А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы. Возведите очи. Что это значит? Это значит для Иисуса, что до этого момента глаза учеников были опущены. Это может быть личная жизнь, личные нужды, желания, амбиции. Возможно, это собственный пупок, на который люди смотрят и видят только себя, и не смотрят дальше того, что видит Бог. Иисус прежде всего хочет, чтобы его ученики подняли глаза от их каждодневной жизни и потребностей, чтобы люди увидели жатву, люди, которые еще не знают Бога. Я верю, что это послание Иисуса также и для нашей церкви. Возведите свои очи. Мы часто видим вокруг себя неоплаченные счета, высокие цены, кризисы, происходящие в разных государствах.
Зачастую это заставляет опускать наши глаза вниз и смотреть на земные вещи. Иисус говорит: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Ученики видят поля и говорят: «Еще 4 месяца, и можно приступать». Иисус видит эту ситуацию и говорит, что сейчас надо действовать. Поля созрели. То, что видит Иисус и что видят люди, это разные вещи. Иисус говорит: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Дальше Он говорит: «Жнущие». Сейчас, теперь, жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Жнущий — это человек, который участвует в осуществлении Божьей работы. Не стоит где-то у калитки и смотрит, как другие собирают в житнице, но человек, который активно участвует в этом. Я верю, что телевидение — это один из сильнейших инструментов, чтобы осуществлять эту работу. Огромное количество людей, кто никогда не были в церкви или не могли туда попасть, конечно, смотрели Life TV по телевизору. Я встречаю людей, которые говорят мне: «Да, у нас есть какой-то христианский канал». Они могут не помнить, как он называется. Но я иногда включаю его, чтобы посмотреть. О чем это говорит? Эти люди являются частью большой жатвы. Мы, как церковь и как христиане, призваны Богом не просто радоваться тому, что мы уже собраны в житнице, что мы уже спасены. Здорово! Мы покинем когда-то этот мир, придем к Иисусу, и все наши беды останутся позади. Это менталитет упакованного чемодана. Есть даже такое выражение — эскапизм. Люди думают: давайте быстрее убежим, и все равно, будь что будет с этим миром, они все это заслужили. Я считаю, что это неправильное видение и неправильный менталитет. Я верю, то, что Бог спас нас, это большое благословение. Но мы спасены для того, чтобы распространять Слово и донести его до других. Телевидение — это мощный инструмент для того, чтобы это Слово достигало людей. Иисус говорит: люди, которые делают эту работу, они как жнецы. Он говорит: жнущий получает награду. Что это за награда? Из контекста мы видим, что это души людей. Мы не сможем взять на небеса то, что находится здесь на земле. Мы не заберем свою машину, дом, любимые вещи, но мы сможем собрать награду. Я вспоминаю, как Иисус говорил в Нагорной проповеди: «Если мы жертвуем что-то с правильным мотивом, искренним сердцем, то этим мы собираем себе сокровища на небесах». Иисус сказал богатому юноше: «Продай имение свое и раздай нищим, и тогда будешь иметь не пустые карманы или пустой банковский счет, тогда будет у тебя сокровище на небесах». Если ты посеешь здесь что-то, то это как жатва, которую ты получаешь на небесах. Павел написал в послании филиппийцам, он сказал: «Я не выпрашиваю у вас пожертвования на миссионерскую работу, но ищу плод, который будет вам во благо». Если вы сеете свои финансы в миссионерскую работу, то этим самым вы участвуете в этом проекте. Этот плод собирается на ваш счет. Вы теперь не зрители, но, как Иисус говорит, вы жнущие, который получает награду и собирает себе плод в жизнь вечную. Плод в жизнь вечную. Что это может быть? Это, конечно же, не полный ответ. Но плод в жизнь вечную означает: если я попаду на небеса, то я приведу туда с собой еще кого-то. Это вызов для всех христиан. Не просто радоваться тому, что я туда попаду, но по возможности привести больше других людей. Это и есть видение, которое Иисус показывает своим ученикам. Однажды придет день платы, когда Бог вознаградит за все, что мы сделали, чтобы получить жатву. Он говорит дальше: один сеет, а другой жнет. Может, кто-то здесь на Life TV делает передачи,
переводит, дублирует их, занимается технической частью, снимает. Эти люди делают ту часть работы, которую видно, виден результат. Здесь говорится, что один человек сеет, а другой жнет. Эти два человека делают разную работу во имя одной цели, но от Бога они получат равную награду. Для того, чтобы эта программа могла выйти, чтобы слово могло распространяться по всему лицу земли, через спутники, кабельное телевидение, интернет, это слово достигает тысячи и тысячи людей, которых мы не знаем. Я сижу перед камерой, но я не знаю, кто смотрит эту передачу, когда, где и при каких обстоятельствах. Моя часть — это поделиться тем, что Бог положил мне на сердце, и доверять, что Он приведет правильных людей в правильное время смотреть ее. Один сеет, другой жнет. Иисус сказал Своим ученикам: «Я послал вас жать то, на чем вы не трудились». Иисус ссылается на то, что до вас были люди. Я верю, что Он говорит о пророках из Ветхого Завета, многие из которых пожертвовали своей жизнью, чтобы это слово могло распространяться. Теперь приходят ученики Иисуса во время жатвы, начинают проповедовать, происходят чудеса исцеления, знамения, люди освобождаются. Они думают: мы справились, мы супермены. Иисус говорит, что дело совсем не в этом. Вы сделали свою часть, но считайте с тем, что кто-то сделал это для вас возможным, кто-то сеял. Жатва — это то, что видно. Плоды собирают и относят в житницы. Например, люди уверовали на большом евангелизационном собрании, помолились молитвой грешника и стали ходить в церковь. Это видимая часть. Плоды собраны и сложены. Иисус говорит, что есть часть, которую многие не видят — это сеяние. Это люди, которые до этого страдали и, возможно, не смогли сами увидеть этого. Например, если человек поддерживает какое-то христианское служение, поместную церковь, миссионерскую работу, христианское радио или телевидение, он вкладывает в это то, что своими усилиями заработал. Он получил зарплату за то, что потратил свое время, умение, энергию. И теперь часть из этого он сеет в то, чтобы послание могло распространяться. Я верю, это вызов для всех нас. Не только смотреть на свои потребности и радоваться тому, что мои взаимоотношения с Богом в порядке. У меня хорошая церковь, я получаю хорошую духовную пищу через телевидение или радио. Это часть нашего призвания — делиться посланием. Иисус говорит о своей миссии от Луки 19:10. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Взыскать и спасти — это активное действие. Искать — это значит оставить все остальное. Я не буду делать 10 вещей, если мне надо найти ключи от машины. Я сосредотачиваюсь на этом. Это мой приоритет. Иисус говорит также, что Он пришел найти и спасти потерянных. Это Его миссия. Я верю, что это должно стать миссией для всех христиан и церквей. Найти и спасти погибающих. Даже тогда, когда потерянные не признаются, что они потеряны. Это случается. Люди, которые в действительности заблудшие и потерянные, часто не понимают, что они потерянные. Они говорят: «У меня все в порядке, мне не нужен никакой Бог, мне не нужна религия и церковь, я не потерянный». Бог смотрит на этого человека и говорит: «Драгоценная душа, ты потеряна, ты нуждаешься в спасении». Если Бог послал Спасителя, то это очевидно, что мы нуждались в Нем. Он бы не посылал Его, если бы мы не нуждались в этом, если бы мы не нуждались в спасении. Бог желает, чтобы все спаслись. 1 Тимофея 2:4 говорит: «Который хочет, чтобы все люди спаслись». Во втором послании Петра 3:9 говорится: «Бог не желает, чтобы кто погиб,
но чтобы все пришли к покаянию. Никто не должен погибнуть, все должны спастись. Божье сердце смотрит на это. Иисус сказал ученикам: «Поднимите взор ваш на то, что на самом деле является важным». Я верю, то же самое Иисус говорит и нам. Наш взгляд зачастую обращен на здоровье, работу, деньги, семью или на другие вещи, но только не на потерянных. Это показывает, насколько далеко мы, как христиане, находимся от Божьего сердца. У нас нет зрительной связи с Богом, чтобы видеть то, что Он видит или на что Он в действительности смотрит. Когда Иисус завершил на земле свою работу, искать и спасать погибающих, то Он сказал ученикам: «Идите и проповедуйте Евангелие всему творению, всем людям». Послание должно достичь каждого. Он говорит: «Кто верит и крестится, тот будет спасен, а кто не верит, будет осужден». Кто и каким образом на это отреагирует, примет или отвергнет? Это личный выбор каждого. Этого мы не можем сделать за других, но дать возможность или предложить — это мы можем сделать. Как это сделать? Некоторые проповедуют своим близким, знакомым, родственникам. Просто один другому рассказывают, что Бог сделал в их жизни. Свидетельствуют, как Бог исцелил, освободил или изменил жизнь. И это правильно. Это хорошо. Но будем честны. Если на планете Земля живет более 7 миллиардов людей, из которых немногим более 2 миллиардов считают себя христианами, насколько истинными христианами они являются, знает только Бог. Скажем, если даже 2 миллиарда из них являются христианами, то большая часть не являются. Что это означает? Все те люди, которые еще не христиане, должны получить хотя бы возможность сделать решение. Это подразумевает, что у них есть уже какая-то информация, чтобы принять решение. В книге Осия 4:6 говорится: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Люди не знают, и многие из-за этого погибают. Они, возможно, знают, что существует какой-то Бог, но их представление о Нем искаженное и неправильное. Люди не приходят к Богу не потому, что они не хотят этого принципиально, но потому что их представление о Боге неправильное. Здесь включается в игру та роль, которая есть у христианского телевидения. Я верю, одна из причин, по которой Life TV существует, это дать людям реальное, настоящее, истинное слово о Боге. Какой Он Бог, в Которого мы верим? Какой Его характер, Его ожидания, что Он предлагает, что Он ожидает от нас? Чтобы люди не погибли из-за неведения. Если они сами решили, что им не нужен Бог, то это уже их собственный выбор и ответственность. Для того, чтобы послание могло достичь людей, недостаточно, чтобы мы просто будем один другому проповедовать, как сосед соседу. Это слово должно достичь огромного количества людей. И Иисус говорит: «Евангелие должно достичь каждого». Это довольно дорогой проект. Дорогой в том смысле, что Евангелие бесплатно, но трансляция его всегда требует ресурсов. Мы видим, что Иисуса и Его учеников многие люди поддерживали материально в том, чтобы они могли распространять послание. Или Павел, который путешествовал в те времена по Римской империи. Он говорит, что вы поддерживали меня в миссионерской работе. В наши времена таким же образом. То, что эта передача транслируется в эфире, для зрителя многого не стоит. Но для того, чтобы распространять послание через телевидение, это требует больших затрат. Я обращаюсь к вам. Если вы являетесь партнером Life TV и поддерживаете это служение, то не думайте о том, сколько это стоит, но что этим достигается. Чтобы ваш взгляд не был на... Приведу тот же пример, с чего мы начали. Я нахожусь на поле и вижу только свою больную спину. Что я весь мокрый, вспотел, солнце светит, а я только работаю и работаю. Я вижу только то, что делаю в данный момент. Но подумайте об этом так. То, что я сейчас делаю, например, поддерживаю это служение, как партнер, молюсь за него,
Вы советуете его другим. Вот, смотрите этот канал. Там действительно хорошие передачи, которые питают вас духовно. Поддерживайте его материально. То это не просто что-то, что я делаю в данный момент. Подумай о том, что в какой-то момент житницы будут полны урожая. В какой-то момент люди, которые слышали Евангелие, благодаря твоей поддержке смогут сделать выбор в пользу Иисуса. И окажутся на небесах благодаря тому, что ты помог людям услышать Евангелие через христианское телевидение. Поэтому я призываю тебя поддержать эту работу. Божий взгляд обращен на нивы, где много жатвы. И Иисус говорит, что Евангелие должно быть проповедано каждому. В Матфея 24 главе Иисус говорит о том, что в последние дни Евангелие будет проповедано всем народам, и тогда придет конец. Я верю, что в мировой истории не было ни одного периода, в который это послание, которое находится в Библии, могло бы достичь народов практически одновременно. В наше время это возможно. Через телевизионное, радиовещание, через интернет. Слово может достичь народа везде, где бы они ни находились. Достаточно любого устройства, принимающего сигнал, и люди смогут услышать истину. Вопрос не в том, что слово настолько могущественное, чтобы изменить жизнь человека, но в том, чтобы реально достичь его. Достигнет ли послание человека во время трансляции через показ по телевизору, и он услышит истину? Глаза церкви и верующих должны быть направлены на нивы, которые поспели к жатве. Мы видим, каким образом Иисус иллюстрирует это. Он говорит, как одна женщина потеряла монету. Она оставила все свои дела и стала искать везде, по всему дому, чтобы найти потерянную монету. Бог таким же образом ищет нас. Глаза Бога обозревают землю, чтобы найти тех, кто нуждается в послании. Другая притча рассказывает о потерянной овце. У одного пастыря было 100 овец. Вечером, когда настало время собирать стадо, то он насчитал только 99 овец. Одна отстала от стада и потерялась. Что же он сделал? Он не списал это на естественные потери. Говорится, что он оставил 99 и пошел искать ту одну. Это символизирует человека, который не знает Бога, который отбился от Божьего стада и никогда не принадлежал к Божьему народу. О чем это говорит нам? Божьим приоритетом большей частью являются те люди, которые еще не знают Иисуса. Возможно, нам непривычно так думать. Разве Бог не заботится обо мне? Конечно, заботится. Мы уже с Ним, мы Божий народ. Наши отношения с Богом в порядке, и мы знаем, что находимся на дороге в небеса. Но Божий взгляд направлен на потерянную овечку. Я верю, что все христианские организации, церкви должны быть так называемой духовной армией спасения. Наше главное направление и цель — не существовать только для себя и ради себя, но чтобы исполнять ту миссию, для которой нас Бог поместил на эту землю. Кто-то сказал об этом. Каждая церковь должна быть миссионерской станцией, и каждый христианин должен быть миссионером. Каждая церковь должна быть миссионерской станцией, и каждый христианин должен быть миссионером. В том смысле, что цель моей жизни — не потреблять по возможности больше удовольствий этого мира или удобно прожить жизнь и с небольшими препятствиями и стараниями постараться попасть на небеса. Но моя цель как христианина — это по возможности больше забрать людей с собой на небеса. И телевидение — это одна из возможностей. Сделать послание доступным по возможности больше.

Есть люди, которые получили видение, и люди, которые поддерживают это видение. Некоторые, может, еще раздумывают. Взвесь, принеси это перед Богом и спроси, какой может быть моя часть в этой работе. Если Бог положит тебе на сердце, будь смелым и сделай шаг веры. Сделай то, что Бог положит тебе на сердце. Я не такой человек, кто будет говорить вот такую-то сумму и так часто. Бог сам скажет это. Но я верю, что каждый должен каким-то образом участвовать в Божьей работе. Самому быть активным делателем или быть тем, кто активно поддерживает эту работу. Тогда мы будем участвовать в одном проекте и в одном плане. Мы все сможем пожать хорошую жатву людей, которые придут в Божье Царство. Может быть, однажды они увидят тебя на небесах и скажут, что я здесь потому, что ты сделал шаг и поддержал эту работу. Как и я когда-то смотрел до полуночной в гостиничном номере передачу. Это коснулось моего сердца, и я отдал свою жизнь Иисусу. Потому я сейчас здесь. Божьих благословений тебе, Божьего мира. И как Павел сказал, делая добро, не унываем. Потому что наше усердие в итоге пожнет хорошую награду.

0: Где? Нету. Нету. Пантерка, ты чего? В прятки играешь?
1: Ой, ага, в прятки. Она спряталась, а я ее ищу.
0: Кого?
1: Никого, а что? Я потеряла любимую бандану флешки.
0: Синюю?
1: Наконец.
0: Ну не переживай ты так сразу, пантерка. А вдруг пронесет? Давай вместе поищем.
2: Всем привет!
3: Лада, а ты чего под столом?
2: Ты потеряла что-то?
1: Нет, понимаешь...
2: Ну что, опять мир спасать надо?
1: Ага!
4: Эта почти детективная история произошла вчера в нашем классе.

0: Кто это сделал?
1: Все молчали, и я тоже. Хотя я точно знала, кто это сделал, потому что видела его своими глазами.

0: Ой, Оля, а ты что тут делаешь?
1: Я? Книжку забыла. А ты что тут делаешь?
0: Я? Ничего, извини, я тороплюсь.

0: Конечно, виновник не признался. И Людмила Васильевна решила:
1: прогулка на теплоходе отменяется, пока не найдется виновник.

тут началось. Весь класс однозначно постановил найти виновника и обезвредить.

0: спасатели, помогите! Подскажите, что мне делать? Выдать виновника учительнице или промолчать? Подскажите, срочно!
1: Нет, ну что тут думать? Столько невинных жертв из-за одного лентяя. Ну или лентяйки. В общем, у меня уже руки чешутся оказать кое-кому первую скорую помощь. Так. А где моя боевая синяя бандана?
2: Не стоит так горячиться, Флешечка. Давай для начала поговорим с учительницей. Может, она...
3: Да, может быть, учительница разрешит приписать контрольные работы и снова выставит оценки.
2: Нет.
3: Ну хорошо, тогда давайте подарим учительнице подарок. Задобрим, так сказать.
1: Да ты знаешь, как это называется? Это называется подкуп должностного лица. Нет, это не наши методы.
2: Верно. Есть другой путь, и мы его найдем. Давайте узнаем мнение нашей аудитории. Как бы на месте Оли поступили другие дети?

0: Как бы вы поступили в такой ситуации?
1: Не знаю.
2: Объясню ситуацию, что класс не виноват, наверное.
3: Ну да, напряг бы с класса друзей, чтобы сказали.
4: Подошла бы к учительнице и рассказала.
1: Ничего, я бы ничего не стал бы.
5: Мне главное узнать, кто это был.
0: Кто должен понести ответственность?
5: Вообще должен тот, кто рисовал.
6: Ответственность должны нести все.
7: Я считаю, чтобы он только был наказан, а не весь класс.
8: И сам не поехал бы на экскурсию.
9: За ним должна была смотреть учительница.
10: Нет, я думаю, что виноват этот мальчик.
5: Не, ну, конечно. Если виноват, отвечай. Ведь как-то нехорошо и некрасиво других подставлять.
11: Выходит, Оле нужно все рассказать учителю. То есть выдать виновника.
5: Выходит так.
12: О, а вот и наша Оля торопит нас с ответом. Потому что...
5: Что?
12: Потому что этот... Любитель рисовать в чужих тетрадках не просто виновник.
5: Ну,
12: он Олин лучший друг.
5: Вы что? Не понимаете, в чем конфликт? Оле нужно выдать собственного друга.
11: Выдать друга? Нет, это как-то не по-спасательски. А может, есть другой выход?
5: А? Действительно, давайте поищем запасной выход. Вариант.
13: Согласна.
14: Я даже знаю где. В суперкниге.

0: Эта книга рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Если друг ошибся, что делать?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Лучшая поддержка – это помощь осознать ошибку и исправить ее. Поэтому не судите друзей за ошибки. Дайте им шанс получить прощение.
2: Привет, друзья! С вами снова я, робот Робик. И лучшие истории удивительной суперкниги. Эту притчу рассказал Иисус своим ученикам. Внимание! Приготовились? Поехали! Герой притчи – человек, который должен был кучу денег. И не кому-нибудь, а самому царю.
3: Лучше бы не убили меня.
2: Царь вызвал к себе этого человека, сурово на него взглянул и строго сказал:
4: «Если ты не платежеспособен, я требую, чтобы ты продал все свое имущество и расплатился со мной».
2: Упал должник в ноги царю, стал плакать.
3: «Я никак не могу заплатить вам прямо сейчас, дайте отсрочку, пожалуйста».
2: Но царь решил не ждать. Он решил... волнительный момент, друзья. Он решил простить этому человеку его долг.
3: Ура! О, ваше величество, огромное вам спасибо, спасибо.
2: Бедняга чуть в обморок не хлопнулся от радости. Это ж какая гора с плеч упала! Вы думаете, друзья, этот счастливчик побежал домой со всех ног? Нет, ошибаетесь. Он нашел одного из своих товарищей, который задолжал ему совсем немного. И велел вернуть деньги немедленно. Но друг был настолько беден, что не мог вернуть даже этой мелочи.
5: Потерпи еще, я обязательно заплачу.
3: Не пойдет.
2: Тут герой нашего рассказа так разозлился, что, недолго думая, отправил друга в тюрьму.
3: Пока я не получу деньги, ты будешь сидеть в тюрьме, ясно?
5: Потерпите, я заплачу.
3: Я все сказал.
2: Он ему долго не простил. Да-да, друзья, этот человек получил прощение, но сам прощать не хотел.
6: Каким подлецом он стал?
5: У него нет сердца. Надо рассказать царю о его поведении.
2: Узнав об этом, царь велел схватить его и заставил выплатить весь долг без остатка.
3: Не убейте меня, папа.
2: Кому хоть раз была оказана милость, и сам должен быть милостивым. Так что, мальчишки, девчонки, не спешите осуждать друзей за их проступки. На их месте могли оказаться и вы сами. Лучше будьте милосердными. Прощайте, как прощает Бог.
1: О, вот такой совет по мне. Мне, например, всегда было легче простить друга, чем казнить. Кстати, зима синяя бандана. Флешечка, Пантера хочет тебе кое-что сказать.
7: Нет, нет, не хочет.
1: Хочет. Ну?
7: Кажется, я знаю, где твоя бандана.
1: О, ну-ну.
7: Кажется, я ее потеряла. Прости.
1: Фу ты, а я уж думала, это все. Не переживай, Пантерка, мне эта бандана никогда не нравилась. Давайте лучше скорее напишем ответ Оле. Она вот, думаю, переживает сказать и сказать.
7: И виновника, я думаю, тоже нелегко. Ой, как нелегко.
1: Не переживайте, скоро им всем станет легче. Суперкнига всегда дает правильный выход из любой ситуации.

0: что делать будешь?
1: Не знаю, как сказать.
0: У меня есть идея. Согласен?
1: Да, согласен.

0: Сашечка, я так рада, что ты меня простила. Потому что я так распереживалась из-за этой банданы, что аж проголодалась. Так, где здесь мои яблочки? Ой.
1: Пантера, пантера! В следующий раз мы попросим у суперкниги. Как улучшить память?
2: Знаете, друзья, мы все иногда ошибаемся. И все нуждаемся в понимании и прощении. Поэтому нам так нужна помощь Бога. Попросим Его вместе. Дорогой Господь, научи нас прощать других за ошибки. Помоги нам быть милосердными и прощать так, как прощаешь Ты. Аминь.

0: Дорогие ребята, сегодня я предлагаю вам зарядку-игру плюс зоопарк. А помогут мне в этом юные гимнастки Лиза и Надя. Всем привет! Девочки, а вы бывали в зоопарке?
1: Конечно.
0: Много раз. Здорово. А каких животных вы там видели? Льва.
1: Льва. Бегемота.
0: Крокодила.
1: Обезьяну.
0: Замечательно. Предлагаю погулять по зоопарку, рассмотреть различных животных и вспомнить стихотворение Самуила Яковлевича Маршака из книги «Детки в клетке». Посмотрите, какие забавные совята.

прямо, ноги вместе, руки на поясе. Будем делать повороты головы вправо и влево. Взгляни на маленьких совят. Малютки рядышком сидят. Когда они спят, они едят. Когда едят, они не спят. А вот верблюжонок. Встанем прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Будем делать наклоны, вытягивая вперед округлые руки, как большое ведро. Бедный маленький верблюд. Есть ребенку? Не дают. Он сегодня съел с утра только два таких ведра. Посмотрите-ка, как красуется перед всеми пингвин. Ноги на ширине плеч, руки опущены, ладони напряжены в стороны, макушка тянется вверх. Будем делать шаги вперед и назад на прямых ногах. Правда, дети, я хорош, на большой мешок похож. На морях в былые годы обгонял я пароходы. А теперь я здесь в саду тихо плаваю в пруду. А вот жираф. Ах, как сложно ему сорвать цветок или пощипать травку. Ноги шире плеч, руки на поясе. Будем делать наклоны в стороны. Одной рукой тянуться вверх, а другой дотягиваться до пола. Рвать цветы легко и просто. Детям маленького роста. Но тому, кто так высох, нелегко сорвать цветок. Пойдемте к вольеру со слонами. Стоим так же. Будем делать наклоны вниз, касаясь руками пола, не сгибая колен. Дали туфельки слону. Взял он туфельку одну и сказал: нужны пошире. И не две, а все четыре. А вот вольер с тиграми. Там подтягивается на солнышке тигренок. Потянемся, как он, стоя на коленях и ладонях. Эй, не стойте слишком близко. Я тигренок, а не киска. Давайте спустимся вниз к пруду. Садимся на пол. Ноги вперед, упор руками сзади. Там плавают прекрасные лебеди со своими детками, лебедятами. Будем подтягивать колени к груди и крепко обнимать их. От чего течет вода? С этого младенца. Он недавно из пруда. Дайте полотенце. А еще ниже вольер с маленьким водоемом, в котором плавают льдины и купаются белые медвежата. Ложимся на живот, ноги вместе, руки впереди. Поплаваем вместе с медвежатами. Поднимаем верхнюю часть туловища и разводим руки в стороны. У нас просторный водоем. Мы с братом плаваем вдвоем. Вода прохладна и свежа. Ее меняют сторожа. Мы от стены плывем к стене. То на боку, то на спине. Держись правее, дорогой. Не задевай меня ногой. А наверху просторный вольер с зебрами. Встаем. Ноги уже плеч. Руки вверх. Будем выполнять приседания, обхватывая руками колени. Полосатые лошадки. Африканские лошадки. Хорошо играть вам в прятки на лугу среди травы. Разлинованы лошадки, будто школьные тетрадки. Разрисованы лошадки от копыт до головы. Рядом с зебрами вольер с австралийскими страусами. Выполним шаги с высоким подниманием колен и мелким бегом. Я страусенок молодой, заносчивый и гордый. Когда сержусь, я бью ногой, мозолистый и твердый. Когда пугаюсь, я бегу, вытягиваю шею. А вот летать я не могу и петь я не умею. Ну и, конечно же, в зоопарке есть воробьи. Будем выполнять поочередно прыжки и маршевые шаги. Где обедал воробей? В зоопарке у зверей. Пообедал я сперва за решеткой у льва. Подкрепился у лисицы, у моржа попил водицы. Ел морковку у слона, с журавлем поел пшена. Погостил у носорога,

0: отрубей поел немного, побывал я на пиру у хвостатых кенгуру, был на праздничном обеде у мохнатого медведя, а зубастый крокодил чуть меня не проглотил. И последнее упражнение – дыхательное. Вот и погуляли мы по зоопарку, посмотрели на его обитателей. Раз, два, три, четыре. Закончили. Девочки, а вам понравилось гулять по зоопарку?
1: Да.
0: Дорогие ребята, а вам понравилась прогулка? Обязательно делайте эти упражнения вместе с нами. Берегите свое здоровье. Всем пока!

0: Всем привет!
1: Привет!
0: А я такую замечательную новость узнала. Кстати, а вы уроки сделали?
2: Да.
1: Не полностью.
0: Ну, не полностью это классно, но если сделали, тоже хорошо. Все равно же потом придется это делать. Но после моего известия это будет делать намного легче.
2: А какое известие?
0: А я узнала такое замечательное средство для пятерок. Вот сейчас я вам расскажу. Я в журнале вот что прочитала. Существуют замечательные продукты, которые активизируют работу мозга. Ну, то есть умнее становится человек. В списке этих продуктов также у нас вот эти капуста и перепелиные яйца. Представляете, круто?
2: Вау!
0: Вот сейчас еще. Морская капуста помогает уставшему человеку вернуть силы и улучшить здоровье.
2: Вау.
0: А еще тут написано, что один китайский император Канси издал указ, чтобы все граждане обязательно ели морскую капусту. А если кто-то не ел, того считали антигосударственным преступником, представляешь?
1: Ничего себе!
0: Просто из-за того, что не ел капусту. Вот так вот этот император поддерживал здоровье своих подчиненных. А еще вот тут про перепелиные яйца кое-что написано. Перепелиные яйца также положительно влияют на умственное развитие и способности детей.
2: Вот это да.
1: Вот.
0: Да. И поэтому правительство Японии издало закон ежедневно есть по 2-3 перепелиных яйца детям и по возможности взрослым. Представляете? Круто. И вот ученые выяснили, что при употреблении перепелиных яиц, вот слушайте, дети меньше устают и становятся более подвижными, и у них нет проблем с приготовлением уроков.
2: Да-да.
1: А, вот бы птичка-перепелка была дома.
0: Ага. Ну что, не будем терять время и начнем приготовление.
2: Да.
0: Сначала мы морскую капусту готовим. Вот она такая сушеная. В мисочку ее выкладываем. Вот. Давай. Так, оставляем.
1: А еще тут.
0: Ладно. Ладно, все.
1: Все.
0: Теперь заливаем водой. И нужно ее обязательно промыть, потому что в ней очень много песка. Вот смотрите,
1: вот,
0: вот так.
1: Промыть.
0: На, попробуй тоже.
2: Как водоросли.
0: Ну так это и есть водоросли. А потом грязную воду нужно вылить, чистую налить и оставить ее постоять 3 часа. Но у меня она уже есть приготовленная. Клади. Опа. Я сейчас вам покажу ее. Смотрите, какая. Я тут уже воду слила. Смотрите, она как будто со дна моря.
1: Да. О, как макароны какие.
0: Только они немножечко липкие, но вот смотрите, какие красивые.
2: Угу.
0: Теперь, Вить, можешь, пожалуйста, нам раздавить чеснок?
1: Угу.
0: А ты вот выдавить лимонный сок.
1: Выдавить лимонный сок.
0: Вот, на ножичек пополам. Теперь мы берем паприку.
1: Ага, спасибо, Алян.
0: Мы кладем туда чайную ложечку. Теперь еще берем чайную ложечку соли.
1: Что такое?
0: Витя, можешь мне подать, пожалуйста, сахар?
1: Угу.
0: Спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Берем столько же сахара.
1: О-о-о.
0: Теперь ждем. Ты все уже?
1: Я?
0: Ну да. Тогда наливай. У тебя скоро, Вить?
2: Да, сейчас последнюю дольку выжму.
0: Угу. Тогда мы тебя подождем.
2: Угу.
1: Ароматно пахнет.
0: Ага. Все. Все? Вот мы кладем чеснок сюда же.
1: Тут перемешать надо.
0: Да, с Теперь вот смотрите, вот берем ручками и также перемешиваем. Да. Так, подожди, Алена, давай я сейчас. И потом я тебе тоже дам.
1: Какие вот. Красивые ручки.
0: Ага. Так. Вот так вот перемешиваем. Хочешь тоже перемешать? Давай. И мы берем тарелочку.
1: Попробуй тоже. Все, перемешали.
0: Теперь мы берем и выкладываем ее на тарелочку. Не берем много. Берем вот столечко.
1: Почему?
0: Может быть, еще чуть-чуть. И помогите мне ее выложить в форме гнездышка. Давай вот так на середину. Ага. Спасибо. Вы догадались, почему в форме гнездышка?
1: Да, это яйца будут там лежать.
0: Ага, правильно. И теперь надо почистить 3 перепелиных яйца. Мы еще 2 оставим, как на запас. Держите каждый по одному яичку. Так, и я возьму. Они очень маленькие и вот легко чистятся.
1: И просто сожмешь, они уже чистятся.
0: Это вот такие вот у нас вареные перепелиные яички.
1: Уже вареные?
0: Да. Лишнее выбрасываем.
2: А яичко?
0: А яичко сейчас я вам покажу, что можно с этим сделать. Ах, точно, я еще маслом забыла полить. Вот берем оливковое масло и вот так вот еще поливаем.
1: Пока ты поливала, я же тут закончила.
0: Ну, это хорошо.
1: У меня вот такое гладенькое.
2: Что делать с яичками?
0: Сейчас я вам покажу. Давайте мне яички. Сейчас мы сделаем, вот, например, из этого яичка сделаем маленького цыпленка. Вить, ты можешь вот из морковки отрезать буквально 3 тоненьких кружочка, только вот без этой. А ты, Ален, можешь одну оливку порезать на маленькие кусочки? Угу. А я пока и сделаю из этого яичко цыпленка. Сначала мы вот здесь вот по контуру вот это вот все белок надрезаем.
2: Я сделала 3 тоненьких колечка.
0: Можешь еще потоньше?
1: Это было Надька, подскажи.
0: Маленькие-маленькие кусочки.
1: Маленькие кружочки?
0: Нет, просто маленькие кусочки.
1: Вот. Какие-то такие.
0: Да, можно еще поменьше будет.
2: Вот, еще одна тоненькая.
0: Вот сейчас мы этот белок вытаскиваем, но желток оставляем внутри. Тут у нас будет такой цыпленок.
1: Пока, она...
0: Вот. Давай.
2: Морковки.
0: Спасибо. Мы берем чуть-чуть, вот буквально, надрезаем здесь. И сделаем из вот этого маленький хохолочек цыпленочку.
1: Хохолочек? Это что такое?
0: Гребешочек такой, хохолочек. Ну вот, вот такие вот. Можно даже побольше чуть-чуть. Ты просто делай несколько таких. Вот, вставляем. Этот хохолочек наверх.
1: Теперь... Корона.
0: Это не корона.
1: Это похоже.
0: А теперь берем, вот, например, такой вот маленький треугольничек у нас здесь остался, и это будет его маленький клювик. Вот видите как?
2: Прикольный.
1: Хороший.
0: А теперь...
1: Глазки, глазки, глазки.
0: Да. Так, один глазок.
1: Второй тебе тоже, пожалуй, нужен.
0: И второй. Вот, вот так вот. У нас получился вот такой красивый
2: петушок.
0: Цыпленочек, который только что вылупился. Давайте поставим его.
1: Внутрь.
0: Вот так вот. и тут рядом скорлупка, из которой он вылупился. Теперь из второго яйца сделаем маму.
2: А как мы сделаем, если я такое же маленькое яичко?
0: А вот так вот, смотри. А мы тоже делаем хохолочек. Вот здесь у нее наверху надрезик наверху.
1: А почему она вот так, вот цыплят вот так, а она вот так?
0: А сейчас увидишь. Вот здесь вот делаем чуть поменьше. И вот у нас будет вот такой вот здесь у нее хохолочек. Гребешок.
1: Короны. А это кто будет, папа?
0: Да, это будет папа.
1: Такой маленький, правда.
0: Так, вставляем этот хохолочек. Теперь нам нужно сделать для нее клювик. Вставляем тоже, вот, например, клювик чуть побольше, чем у цыпленка. Делаем небольшой надрез для клювика.
1: Я подумала, я забыла, что это вот так вот мама выглядит. Я подумала, что это будет хвостик.
0: А здесь еще сделаем надрезики для глазиков.
1: Только глазики.
0: Можно еще чуть-чуть побольше их сделать?
1: Давайте.
0: Я пока возьму вот такие вот. Вот у нас получается такая вот красивая мамаша.
1: А ей ножки не надо?
0: Нет, пусть она вот так вот сидит рядом с вылупившимся цыпленком. А из последнего мы сделаем папу петуха.
1: Она его целует.
2: А у него еще должен быть этот, как его? Ну, то, что...
0: Бородка.
2: Да, бородка.
0: Да, сейчас мы это сделаем. Мы берем, отрезаем такую штуку.
1: Тихо, покажите.
0: Вот. Сейчас сделаем надрез.
1: А хвост ему тоже нужен.
0: Да, можно потом еще сделать хвост.
1: А это чего? Тоже морковки?
0: Да. Вот у него такой
2: бородка. Я сейчас сделаю кружочек хвостика.
0: Бородка.
1: Бородка.
0: Из вот этого сделаем ему хохолок. Даже можно сделать побольше вот такой вот хохолок. У петухов же большие хохолки.
1: Это разве петух?
0: Да, это будет у нас петух, большой папа.
1: А я думала, что сиськи это птички какие-то нибудь, а это не курицы. Курицы слишком вроде бы маленькие,
2: а слишком большие.
1: Может быть.
2: Вот, для хвостика.
0: Угу, тоже можно будет ставить. Вот вставляем хохолок. Можно еще вот такую вставить.

0: Еще нужно глазики. Ой, можешь глазики поменьше. Есть.
1: Вот такие подойдут.
0: Да. Берем один глазик.
1: Можно я второй?
0: Да. Вот. А теперь сделаем ему хвостик.
1: Хвост у него вот такой, может быть, будет, да? Сейчас.
0: Ну, вот так вот можно сделать просто.
1: Нет, может быть, у него такой хвост, да?
0: Ну, вот, смотри.
1: Такой? А ты не слишком вот маленький?
0: Да нет. И вот у нас, смотрите, вот здесь полноценная папа, семья. Папа, мама и цыпленок. Ну вот, друзья, у нас тут все готово. Желаем вам быть всегда здоровыми, счастливыми и получать много пятерок. Пока!
2: Пока!

Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее? Готовясь к очередной встрече с вами, друзья, я невольно вспомнил сюжет из этой старой детской сказки, который и побудил меня к некоторым размышлениям. Некогда героиня известного произведения Александра Сергеевича Пушкина, смотрясь в зеркало, восхищалась своим прекрасным личиком. А что я делаю для того, чтобы кожа лица имела здоровый вид? Давайте, друзья, поговорим сегодня о том, как ухаживать за кожей. И для начала узнаем, какими физическими характеристиками она обладает. Кожа является надежным покровом нашего тела, защищающим его от внешних воздействий. Ее клетки регулярно обновляются, и для производства новых единиц ей необходим постоянный приток питательных веществ. Особенно она нуждается в белках, необходимых жирных кислотах, витаминах, полезных минералах и микроэлементах. Из-за нехватки в организме этих веществ кожа тускнеет, становится дряблой, сухой и некрасивой. Также кожа активно вовлечена в процесс очищения организма. Через нее выводится определенное количество токсинов, циркулирующих в крови. Недаром кожу называют третьей почкой. Если в организме наблюдается повышенная концентрация токсинов, то ее выделительная функция нарушается, что может вызвать дерматит, псориаз и экзему. Это может происходить по нескольким причинам: неправильной работы печени и почек, сильного нервного потрясения, иррационного питания, изобилующего рафинированными продуктами, животными жирами и пищевыми добавками. И, наконец, наша кожа крайне чувствительна и является предметом аллергических реакций, которые проявляются в виде высыпаний и зуда. Сегодня термин «пищевая аллергия» вряд ли кого удивит. Известно, что некоторые продукты питания действительно вызывают реакцию отторжения организмом определенного вещества, то есть аллергию. Как показывают современные исследования, питание оказывает на здоровье и красоту нашей кожи большее влияние, нежели косметические средства. Ведь диета, в отличие от них, действует изнутри, поэтому дает лучшие результаты. Давайте сейчас разберем несколько пищевых продуктов, которые будут для кожи наиболее полезны. И первый продукт, который мы рассмотрим, это манго. Среднее дерево манго высотой 20 метров дает около 4 миллионов цветков в год. Из них 25 тысяч превращаются в плоды. Если предположить, что это дерево живет более 100 лет, то получится, что оно дает за свою жизнь более 2,5 миллионов плодов. Но это количество не идет в ущерб качеству. Каждый плод манго – это шедевр природы. Чтобы получить представление,

Об уникальном составе манго достаточно сказать, что в нем обнаружено 41 ароматическое вещество, придающее этому фрукту его неповторимый аромат, а также он удивляет своими целебными свойствами. В одном плоде манго содержатся все необходимые для здоровья кожи витамины. К примеру, по содержанию витамина А оно славит рекордсменом среди всех свежих фруктов. Этот витамин укрепляет эпителий, а также хорошо увлажняет и тонизирует кожу. Одним из лучших сортов манго считается сорт Манила. Его интенсивный желтый цвет выдает его богатство этим витамином. Также манго богато витаминами С и Е. К примеру, его 300-граммовый плод способен удовлетворить дневную потребность взрослого человека в витамине Е на 33%, а в витамине С на 100% с лишним. Эти антиоксиданты способствуют сохранению красивого цвета кожи и предотвращают ее преждевременное старение. Манго особо рекомендовано при экземах, дерматозе и сухости кожи. Его плоды лучше всего употреблять в свежем виде, но также можно консервировать в сиропе и приготовлять из них желе. Следующий продукт, на который стоит обратить внимание, это обычная фасоль. Нет такого человека, который съел бы тарелку фасоли и остался голодным. Этот бобовый продукт не только насыщает, но и отлично питает наш организм. Самое заметное питательное вещество в составе фасоли – это белки. В ней их процентное содержание даже выше, чем в мясе. Не случайно ее прозвали «пищей для бедняков». Во всем мире насчитывается не один десяток разновидностей фасоли. И что интересно, чем темнее кожица бобов, тем сильнее их вкус и тем лучше их белки перевариваются. Также фасоль богата железом. Например, в 100 граммах продукта содержится более 10 миллиграммов этого минерала, что является рекомендуемой дневной диетической нормой для взрослого мужчины. Помимо этого, фасоль является хорошим источником ниацина и пантотеновой кислоты. Например, содержание пантотеновой кислоты в 100 граммах продукта составляет 730 миллиграмм. Оба этих витаминных фактора активно вовлечены во многие химические процессы на клеточном уровне. Они защищают кожные покровы от повреждений, укрепляют их и питают. Благодаря такому существенному составу фасоль считается крайне полезным для здоровья кожи продуктом. Ее употребление особо рекомендовано в случаях экземы, зуда и кожной аллергии. Фасоль можно использовать и в качестве гарнира, и в составе салатов, и для приготовления первых блюд, а некоторые повара даже формируют из нее котлеты. Какой бы вы способ употребления для себя ни выбрали, важно помнить одно. Бобы нельзя есть сырыми. Их обязательно нужно отваривать, предварительно замочив в воде на 8-10 часов. Представьте себе, друзья, такую картину. Инженер закончил свою работу. Сверкающие моторы, которые он создал, готов к первому запуску. Вот вид топлива, который должен использоваться для этого двигателя, сказал он своим ассистентам. Никакое другое топливо не даст оптимальных результатов. Только тот, дорогие, кто спроектировал и создал двигатель, может осознанно предписать тип продукта, в котором нуждается механизм. Инженер человеческого организма Бог определил для него свое идеальное топливо – пищу растительного происхождения, зная, что именно она принесет ему пользу. Послушайте, друзья, великого Творца, и начните питаться с пользой, чтобы ваша кожа всегда была красивой и здоровой. Божьих вам благословений! При имеющихся заболеваниях перед употреблением того или иного продукта проконсультируйтесь с врачом.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Это ваша программа. Она уже не только многие месяцы, но и многие годы выходит в эфир. Я всегда пытаюсь использовать информацию, свою и своих коллег, которые считают ее очень полезной для вас. Фактически, вы и сами можете заказать программу о том или другом, и если это возможно, я и подготовлю специальный выпуск программы об этом. Я хочу, чтобы вы использовали эту возможность, ведь эта программа предназначена для вас. Я Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в городе Гленроуз, штат Техас, и ведущий этой программы. Мы всегда делимся с вами жизненно важной информацией, от которой зависит ваше вечное благосостояние. Прежде всего, эта информация соответствует библейским записям. Во-вторых, она также соответствует прекрасным ученым, эмпирическим, научным исследованиям. Видите ли, ведь то, что мы читаем в заголовках газет, не всегда представлено нам в полном правдивом объеме. Эти факты часто искажаются. Скажем, когда мы слушаем комментатора телевидения или радио, или читаем журнал или книгу, нашему вниманию не всегда все представлено целиком и как это есть. А в этой программе, хотя мы иногда и ограничены временем или объемом, мы пытаемся обширно познакомить вас с тем или другим сюжетом. Таким образом, это подводит нас к сегодняшней теме. Неделю назад я начал программу о микроэволюции. У меня столько информации о ней. Мне удалось познакомить вас только с половиной того, что я подготовил. Таким образом, это будет вторая часть программы о микроэволюции. Что же это такое, микроэволюция? Мы все слышали о концепции эволюции, которая предполагает, что мы якобы развелись из твердолобых, с гривой буйвола на голове, со сросшимися бровами существ, и мы стали современными интеллигентными людьми из обезьян. А что же говорят об этом факты? Технически, стандартная концепция эволюции — это макроэволюция. Она подразумевает большие, даже огромные шаги. Ведь концепция макроэволюции говорит нам о том, что мы начали с очень ограниченного резерва ген. И что через разные факторы окружающей среды, включающие в себя как радиацию, так и различные длительные периоды времени, произошел естественный отбор. То есть два разных вида смешались и образовали один и так далее. Эта концепция предполагает, что генетическая сложность увеличивается с появлением каждого нового существа. И таким образом, из амебы или бактерии за 3,5 миллиарда лет развился современный разумный человек, который способен понять всю Вселенную. На самом деле, без какой-либо видимости, концепция эволюции — это не что иное, как развитие самой Вселенной во всех ее терзаниях и хаотических искажениях. Как раз она и внесла свою собственную информацию как в геологическую колонну, так и в развитие самих живых систем. И, наконец, они говорят, что этой информации собралось достаточно для того, чтобы современный разумный человек со всеми своими фобиями и мучениями осознал своим разумом то, что он сам воплощение этой боли, воплощение хаотической Вселенной. Вы понимаете концепцию? В основном этому и учил Чарльз Дарвин. Как раз поэтому он и является героем эволюционной концепции. Но научные исследования этого не подтверждают. Фактически, генетики, микробиологи и другие исследователи человеческого мозга пришли к выводу, и это было опубликовано в технической литературе, что по своей структуре даже один человеческий мозг намного сложнее, чем вся остальная физическая вселенная вместе.
Ведь это же больше, чем 225 миллиардов галактик, в каждой из которых более полумиллиарда звезд. И один человеческий мозг, ваш мозг, по своей структуре, намного сложнее, чем вся физическая Вселенная в целом. Давайте рассмотрим эту концепцию. Ведь она означает следующее. В научном смысле это совершенно невозможно, потому что изначальная причина не может быть менее результата. Таким образом, даже если Вселенная в ее хаосе, и это определенный хаос, объясняемый в модели сотворения, даже если эта Вселенная и является изначалом всего и всей жизни, как она могла произвести современный мозг, потому что он сложнее ее. Недавно один мой друг обсуждал эволюцию с очень пристрастным эволюционистом, и он сказал ему, «Самое четкое опровержение эволюции прямо у нас под носом». Это Луна. В соответствии с теорией эволюции, ей столько же лет, сколько и Земле, то есть примерно 4,8 миллиардов лет. Конечно же, мы с этим не соглашаемся. Он сказал, в соответствии с теорией эволюции, Луне столько же лет, сколько и Земле, но на ней нет ни малейших признаков жизни. Она совершенно стерильна. Конечно же, как и всему пространству, ей присущи водные молекулы. Они по всей Вселенной. Вне каких-либо сомнений, они также попали на поверхность Луны и были там даже хотя бы временно. И все-таки там никогда не было жизни, хотя в основном Луна состоит из таких же химических элементов, что и наша планета Земля. Я думаю, это хороший ответ. А сейчас давайте вернемся к основной концепции нашей программы. Макроэволюция — это концепция стандартной эволюции, предполагающая, что с простых систем развились более сложные живые системы. Этого никогда не воспроизвести в лаборатории, потому что в действительности такого не происходит. Ископаемые также этого не подтверждают, потому что на самом деле это просто ложь. С другой стороны, микроэволюция — это ограниченные изменения внутри одного и того же вида. Это значит, что если даже слегка изменить эту структуру, получится не что иное, как перетасовка основной генетической информации. А структуру можно изменить при помощи радиации. Мы провели эксперимент на фруктовых мухах. Мы могли изменить их структуру, размер, размах крыльев. Мы можем вообще их убрать. И мы можем их расширить, изменить щупальца, структуру лап или количество крыльев. Но это не добавление информации, а просто перетасовка или даже уменьшение генетической информации. Микроэволюция происходит на самом деле. Мы все изменяемся, моя семья, ваша семья, с поколениями изменяется человечество. В прошлой программе мы проиллюстрировали это на примере замечательной графической таблицы с прекрасными детьми, у которых, тем не менее, одна и та же основная генетическая структура. Они все просто люди, хотя с разными особенностями. У каждого из этих детей что-то лучше, что-то хуже, они отличаются друг от друга. В нашей прошлой программе мы с вами обсуждали, что все это возможно внутри генетического кода. Даже мельчайшие выражения в тонах и цвете кожи. Существует 16 различных основных комбинаций, у которых, в свою очередь, есть множество разного вида дополнительных комбинаций. Как раз они и наделяют нас разными физическими особенностями, цветом волос, цветом глаз, разными видами и разным цветом кожи. Мы также говорили о двух известных близнецах в Великобритании. У обоих одни и те же родители, одна и та же генетическая структура, и все-таки один из них родился светлокожий, а другой темнокожий. И они близнецы. Совершенно изумительно. Это только подчеркивает, что наш вид неизменен. Как и утверждает микроэволюция, один и тот же вид изменяется в пределах своей генетической структуры на микроуровне путем изменения или перетасовки или уменьшения основной информации. Мы также проиллюстрировали так называемое лошадиное семейство. Зебры, ослы, сами лошади, все они из одного библейского вида, хотя с небольшими изменениями и потерей информации.
В прошлой программе я очень сильно пытался проиллюстрировать, что в действительности ничто иное — это как потеря информации. Каждый из этих видов может выжить только в ограниченном контексте. Например, в Техасе мы специализируемся на разведении селективных генетических пород. И, конечно же, можно развести таких лошадей, каких тебе хочется, или скаковых, или чистокровных, или лошадей для тяжелой работы. Их выбирают для различных целей, но на природе выживает только обычная лошадь, которая может пережить и бури, и любые погодные и природные условия. То же самое относится и к рогатому скоту. Возможно, вы предпочитаете такие породы, как кадиллаки или черный ангус, которые появились в результате селективного размножения для определенных целей. Но если вы хотите, чтобы они выжили на природе без вашей заботы, вам необходимо возвратиться к своим старым, обычным длиннорогим коровам, которые на протяжении длительного периода времени рождают каждый год. У каждой из них может быть 22 или 23 теленка, и они могут это делать много лет. Таким образом, у нас есть как общий вид, так и специализированный. И последний появляется в результате потери информации. То же самое касается и, например, семейства хоботовых. У большинства из них также есть бивни. Я рассказывал вам об экзотическом тетралафадоне мастодонте с четырьмя бивнями. Он даже и близко не был таким большим, как многие из этих мамонтов, в том числе и тех, которые обладали замечательной шерстью. Он был меньше и других мастодонтов, но, тем не менее, все они разные виды одного и того же слона. Это их общая характеристика. Слон — просто удивительное существо. Ограниченная генетическая информация выражена в изгибе или в длине их бивней, но все это только в ограниченных пределах. И это подводит нас к следующему вопросу. Возможно, кто-то скажет: «Ваша теория действительно звучит очень хорошо, но современной науке уже удалось соединить гены двух разных существ». И очень часто они совершенно разные по своей классификации. Но их удалось соединить благодаря высококачественной генетической технологии, в результате чего появилось существо, которое жило, по крайней мере, хоть некоторое время. И это доказывает, что из старой информации можно получить новую генетическую информацию. Но слушайте внимательно. Прежде всего, эта информация разрушает сама себя почти каждый раз. Именно это я и подчеркивал в нашей прошлой программе. Итак, хотя и возможно получить изменения, даже мутационные, они лимитированы, они ограничены, и они не воспроизводятся в подобном виде, они не жизнеспособны. Таким образом, провалились почти все из лабораторных экспериментов. Удалось сохранить только нескольких из них. Как раз они и описаны в технической литературе. Однажды я спросил у очень хорошего фотографа: «В чем заключается секрет ваших красивых фотографий?» И он ответил: «Да, очень простой секрет. Я выбрасываю 99% своих фотографий, оставляя только самый красивый 1%. Они как раз и выглядят хорошо, и это я показываю». Я думаю, очень хорошо объяснил, о чем мы сейчас говорим. Таким образом, большинство из того, о чем мы читаем в литературе, это всего лишь небольшая часть всех проведенных экспериментов. Но если даже и к ним внимательно присмотреться, станет ясно, что они не жизнеспособны, потому что не могут воспроизводить сами себя. И даже если они и были бы жизнеспособны, необходимо два противоположных вида, женский и мужской, которые все равно бесплодны. Таким образом, вот так и прерывается эта линия, хотя иногда и возможно путем генетической манипуляции произвести какие-то новые существа. Но не забывайте также и вот о чем. Все эти эксперименты проводятся в лабораторных колбах и пробирках, время от времени получив какую-то странную генетическую информацию и очистив ее от спирали с обоих сторон, при помощи

специальной техники эти гены опять соединяются. Таким образом, возможно, в результате этого и получается что-нибудь странное, какое-то новое существо, но оно будет жить только временно. Опять-таки, большинство из этих случаев уничтожаются сами по себе. Но сам принцип — совершенная правда. Всегда получаешь только то, с чего ты начал. Ведь все составные части этого целого с самого начала были в его генетическом резерве. Таким образом, макроэволюция невозможна. Возможны только изменения внутри генетического резерва. А такие изменения внутри одного резерва, внутри одного вида, это микроэволюция. Возможно также столкнуться с еще одним возражением, которое касается записей об ископаемых стрекозах. Их техническое название — Меганеропсис, но по своей структуре они совершенно похожи на наших современных стрекоз, только эти намного больше. Это генетическая манипуляция? Нет, ведь речь идет об одной и той же информации. Просто в современной окружающей среде она полностью не может выразиться. Послушайте очень внимательно. Теперь генетики уже осознают, что сделан огромный шаг на пути исследования человеческих хромосом. Ведь теперь уже стало возможно их кодировать. Но генетики понимают, что всего лишь 5% этого кода, кода ген, проявляют себя в живом организме. Остальные 95%, когда-то мы их называли отбросами ДНК, но этим все не заканчивается. Ведь это совсем не отбросы ДНК. Теперь уже генетики понимают, что, возможно, чьи-нибудь отбросы для кого-то могут оказаться настоящим сокровищем. Ведь именно так называемые лишние гены всего резерва, как в человеческой, так и в любых других живых системах, на самом деле программируют все существо. Весь этот живой организм, оптимальное выражение которого зависит от различных условий. Вы понимаете, что я сказал? Например, условия перед потопом отличались от современных, ведь первоначально над землей был распростерт небесный свод. Он фильтровал ультрафиолетовую радиацию, да и диаметр земного шара был немного меньше, примерно на 10 или 12%. И это всеобщепризнано в результате обширных научных исследований. Следовательно, и сила притяжения тогда была больше, и атмосферное давление было больше на уровне моря. Это чрезвычайно важно, потому что под большим атмосферным давлением все млекопитающиеся, рептилии и так далее, в том числе и человек, впитывали в себя намного больше кислорода, ведь они находились под двумя атмосферами давления. И это подводит нас к насекомым. По мнению директора исследований ископаемых и одного из моих коллег, эти насекомые относятся к периоду всемирного потопа дней Ноя. Они жили либо до потопа, либо кратковременно во время него. У них нет внутренней структуры, как у нас. Они обладают экзоскелетом. Они даже дышат всем телом. Следовательно, в условиях перед потопом они могли прямо впитывать в себя этот прекрасный кислород, который был так необходим для их жизнеспособности. И они вырастали намного больше. Размах крыльев некоторых из них чисто превышал 1.5 метра. Это просто невероятно. Подумайте, размах крыльев стрекозы 1.5 метра. Как же это объяснить? Ну что ж, создав условия, похожие на те, которые были перед потопом Ноя, мы провели несколько экспериментов со стрекозами. К тому же мы уже закончили эксперименты над фруктовыми мухами. Во втором поколении их размер увеличился на 22%, что само по себе уже было потрясающе. 22%! Мы просто предоставили им более оптимальные генетические возможности. Даже и речи не было.

о введении какого-то нового генетического материала. Просто более оптимально смог выразиться их главный генетический материал. Таким образом, микроэволюция — это изменение внутри вида в рамках основного генетического кода. И я вот что могу спросить у вас. Изменения живых систем, предполагаемой макроэволюцией, действительно ли они происходили на протяжении многих-многих веков и длинного периода времени? Ведь эволюция в том смысле, какой мы ее подразумеваем, макроэволюция, то есть это изменение за пределами генетических границ, в результате чего в экосфере якобы появились новые, более жизнеспособные живые системы. Экосфера немного изменилась согласно эволюции, и некоторые из этих систем вообще вымерли, отложившись как ископаемые. Таким образом, как раз это и есть эволюция, макроэволюция. Но правда ли это? Конечно же, нет. Несколько недель назад гостем нашей программы был очень хороший геолог. Он принес с собой фотографию очень известного полистратного ископаемого. Что такое полистратное ископаемое? Это ископаемое, проходящее через много слоев. Перед нами дерево во весь свой рост. Вот здесь начинается корневая система, ствол. Все это дерево обуглилось, и оно проходит через несколько слоев. И в зависимости от того, с каким геологом вы разговариваете, ему приписывают либо от 100 тысяч лет до 40 миллионов. Они определяют это по углю, который образовался вокруг него. Но как же это дерево могло остаться неповрежденным на протяжении 100 или 40 миллионов лет, несмотря на весь этот уголь? Более вероятное научное объяснение заключается в том, что все эти слои были нанесены водой, в том числе и уголь, очень быстро. Между прочим, в лаборатории мы можем создать уголь за 2 часа. Нам нужен только органический материал. Скажем, куриные кости, растения, любой органический материал. И мы добавляем воду, тепло и давление. И через 2 часа в нашей лаборатории мы можем произвести уголь. Именно эти условия и были во время Всемирного потопа. Вода с корнем вырвала множество деревьев. Этот органический материал всплывал на поверхность, и на него наслаивались и другие дополнительные вещества, создавая давление. И это, в свою очередь, произвело термоэнергию, теплоту. Таким образом, и появился весь этот потенциал. И органический материал, и вода, и теплота, давление — все это было во времена Всемирного потопа Ноя. Модель сотворения намного превосходит модель науки или какую-то натуралистически-эволюционную модель. Вот эта иллюстрация демонстрирует все это. И в 1975 году эта информация появилась в журнале National Geographic. А всегда ли человек был таким, как сейчас? Да, мы уже показывали вам графическую таблицу прекрасных детей, немного отличающихся друг от друга. Ведь это характерно для любой семьи. Даже близнецы чем-то отличаются друг от друга. Некоторые из них даже во многом отличаются. Таким образом, мы показали вам изменения, которые происходят и в человеке. Но тем не менее, генетический код человека всегда был одним и тем же. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на прекрасное ископаемое, найденное в Колумбии, в Южной Америке. Доктор Гудиарес, с которым я встречу через несколько дней, проводил раскопки в меловой скале, в скале мелового периода. И к этой эре, к этому периоду приписывают динозавров. Эра динозавров — это мезозойская эра, которая включает в себя триасский, юрский и меловой периоды времени. Но все это только предположение, без каких-либо научных оснований. Итак, доктор Гутьеррес из Колумбии, из Южной Америки, проводил раскопки в скале мелового периода. Эволюционисты предполагают, что ей от 65 до 140 миллионов лет.
Но, как вы уже поняли, я, ваш ведущий, все мои коллеги-ученые, мы соглашаемся с этим директором в том, что нет такого временного периода. Все эти живые системы отложили всего 4500 лет назад во время потопа. Давайте вернемся к тому, что обнаружили.

был человеком. Во время своих раскопок в городе Глен-Роуз мы расширили тропу Тейлора. И вот след динозавра, в котором след человека. Давайте посмотрим внимательно. Итак, вот след динозавра, и внутри след человека с пятью пальцами. И вот мы видим эту тропу. Итак, мы видим здесь все следы динозавров и человека. Итак, мы видим и пятку, и все пять пальцев. И мы видим обычный человеческий отпечаток. Большой палец, второй палец и так далее. Что я хочу сказать? Человек есть человек, есть человек. Птица есть птица, есть птица. Животное есть животное, есть животное. И несмотря на все изменения, которые происходят внутри этих видов, они остаются тем, чем они являются. Это просто микроэволюция. Но все это происходит внутри определенного генетического кода.

Посмотрим «Песни песней» Соломона, глава 2. Сегодня я буду говорить о воскресении. Я подумал, что поделюсь этим в это воскресение и следующее. «Песня песней» Соломона, глава 2.

0: beautiful scriptures that.
1: Эти чудесные стихи говорят о большем, чем кажется на первый взгляд. «Я нарцисс Саронский, лилия долин». Затем стих 2. «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Вся эта книга — это история об Иисусе Христе и Его любви к Церкви. Иисус — жених, а вы и я — часть невесты Христовой. В первом стихе Иисус говорит о Себе. Он представляет Себя Своей возлюбленной, которая будет Его женой. Он говорит, что «Я нарцисс Саронский, я лилия долин». Затем он просит разрешения сказать и о ней, кто она. Он говорит своей невесте, Сунамитянке. Он говорит, «Тебе может казаться, что ты ничто, или чувствуешь, что ты никто. Жизнь могла обойтись с тобой так, что ты чувствуешь себя выброшенной, бесполезной куклой. Тебе может казаться, что ты след прошлого, что у тебя не осталось ничего, что тебе нечего предложить. Из-за всего, что вы пережили, вы можете чувствовать, что от этого осталась лишь оболочка того, кем вы были раньше. Но он говорит, «Разреши мне сказать тебе, какое я вижу тебя. Я вижу тебя, как лилию между терниями». Когда я смотрю на других девушек, которых я мог бы выбрать, я вижу тебя, как лилию между терниями. Об этом я и хочу сегодня проповедовать. Цель воскресения Иисуса Христа в том, чтобы преобразовать каждого из нас в лилию между терниями. Жизнь наполнена контрастами. Холмы и долины, холод и жара, ночь и день, засуха и потоп, мир и война. Всегда есть контраст, слезы и смех. Здесь также есть контраст. Лилии и терния. Трудно найти большую противоположность, чем эти два растения. Оба растут в природе. Оба из царства растений, оба ассоциируются с Пасхой и Воскресением, но при этом они полностью противоположны друг другу. Терния — нет другого слова, которое лучше описало бы то, что произошло в Эдемском саду. Бытие 3. Здесь Адам и Ева отдали владычество сатане. Внезапно пришло проклятие. Земля уже не давала плод. Часть проклятия была в том, что земля больше не будет давать плод. В поте лица ты будешь работать, и земля всегда будет давать тебе терния и волчцы. Этот мир стал местом терний из-за греха. Это представляет собой терния. Бог сказал Израилю идти в обетованную землю, где они нашли бы землю, текущую молоком и медом. Он произнес семь благословений, которые они получили бы в обетованной земле. В книге чисел, глава 33, Бог предостерегал их. Он сказал, «Непослушание поднимется среди вас, как терний, и задушит благословение, которое я хочу дать моему народу». Иисус учил, что доброе дерево приносит добрый плод, а плохое дерево — терния. Иисус учил притчи о сеятеле, где терния, в которой было посеяно семя, заглушила жизнь в том семени. Во 2 Коринфянам 12 Павел говорит, что ему дано жало или терния в плоть. Затем он говорит более конкретно «ангел сатаны». Мы в церкви больше не говорим о сатане. Он как бы не популярен в церкви. Мы никогда ничего не слышим о сражении. Павел сказал, что ему дано жало в плоть. Терния в его плоти была атакой, которая, по некоторым предположениям, была посланием от сатаны. Мне нравится, что он сказал. «Я отказался смотреть на терния, которым сатана атаковал меня. Отказался слушать послание, которое он хотел мне дать. Отказался смотреть глазами погибели. Вместо этого я взял терния горечи и принес его к престолу благодати и обратил его в мое служение. Моя беда превратилась в мое служение. Терния — это атака на плоть. Послание сатаны должно было завладеть моим разумом, окутать мое мышление и заставить разозлиться и сомневаться в Боге. Павел сказал, что послание сатаны не было принято. Он сказал, что ему послано жало в плоть, ангел сатаны, чтобы через него дать послание. Какое послание сатана хотел передать Павлу? Я уверен, он хотел, чтобы Павел услышал, что Бог его не любит, чтобы он услышал то, что и вы слышите в тихом шепоте, когда вас атакуют терния жизни. Послание сатаны говорит, что Бог не отвечает на ваши молитвы, что он против вас, и ему нет до вас дела. Где Бог, когда вам больно? Почему плохое случается с хорошими людьми? Если Бог реален, то почему Он позволяет происходить трагедиям? Такое послание приходит, когда терния жизни причиняют боль, когда наше сердце сломлено. Но Павел говорит, «Не получилось. Твое жало не принесло послание, которое ты хотел передать. Я обращу жало в благословение, дам ему сделать меня смиренным, чтобы мне не превозноситься. Мое несчастье станет моим служением. Из тернии вырастет что-то прекрасное. Бог хочет поднять меня, чтобы я стал лилией среди тернии. Он делает то же самое с вами и со мной». Мы живем в мире полном тернии. Мы живем между первых двух глав бытия и последних двух глав откровения. Первые две главы бытия говорят о рае, который потерял Адам и Ева. Последние две главы Откровения заканчиваются рассказом о рае, который мы наследуем через смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. Пока мы живем между первых двух глав бытия и последними двумя главами Откровения, нам предстоит прожить 1835 глав. Возможно, вы живете в книге Иеремии. Вы плачете в этот период вашей жизни. Так было у Иеремии, плачущего пророка. Возможно, вы переживаете печаль. Возможно, вы находитесь в книге Иова. У вас такой период, когда враг атакует вашу семью, финансы и все, что у вас есть. Он даже заставил вас сомневаться, по-прежнему ли Бог любит меня. Возможно, вы в книге «Бытия» с Иосифом, вы в яме, и все, чего вы ожидали, украдено у вас. У вас осталась только мечта. Я говорю вам, Иисус сказал, что в мире мы будем иметь скорбь. Я перефразирую это. В этом мире вы встретите терния. Они придут, но мужайтесь. Я победил мир. Иисус сказал, мир атаковал меня, но я победил терния этого мира, и вы также сможете. Мы живем в мире терний. Любовь охладевает. Обещания ничего не значат. Клятвы брачного алтаря нарушаются. Семьи разрушены разводом. Терния жизни атакуют. Диагноз врача, увольнение, потеря дома. Многое происходит. Мы живем в мире тернии. Когда Иисус пришел в этот мир, Он не игнорировал терния. Он мог бы явиться в венце, но единственный венец, который он носил на этой земле, был жесткий терновый венец, который сделали римские солдаты. Когда солдат взял ветви, сплел этот венец и надел его на драгоценную голову Иисуса, Он не знал, что это пророческое действие. Этим Иисус принял наше проклятие. Венец представляет собой проклятие. Иисус Христос увенчан нашими ошибками, грехом, и нашим проклятием. Он взял наше проклятие и стал лилией среди терний. Мир без Иисуса Христа — это

ничто иное, как тернистое место. Он посмотрел на мир без спасения, без помощи, без искупления и сказал: «Я буду лилией среди тернии. Я сойду туда, где они. Я приду в это тернистое место». Я так благодарен, что Он надел терновый венец. На Него надели венец, над Ним издевались, но Он принял его ради вас. Он взял ваше проклятие и ваш грех. Раньше верили, что у лилии есть 5 особенных качеств. Об этом проповедовали. Люди верили, что есть 5 особенностей. Номер 1. Лилия считалась хорошим лекарством. Если вы близки к обмороку, съешьте лилию. Если были физические проблемы, то советовали съесть лилию. Это так просто, но это истина. Есть долина болезни и немощи. Но Иисус по-прежнему жив. Он может исцелить вас. Он был изъязвлен за ваши грехи. Он был мучим за ваши беззакония. Наказание мира вашего было на нем, и ранами его вы исцелились. Церковь теряет послание сверхъестественного. Церковь стала запрограммированной и прагматичной. Все разложено по маленьким коробочкам. Мы почти не верим в исцеление. Сегодня я хочу провозгласить, что лилия в долине болезни — это Иисус. Иегова Рафа — его имя. Он Господь, который исцеляет. Если у вас рак, заболевание крови, болезнь сердца, если врачи уже ничего не могут сделать, это не конец, потому что Иисус Христос — ваш целитель. Он сказал: «Во имя Мое будут возлагать руки на больных, и они будут здоровы». Вы верите, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же? Вы верите, что Он может исцелить даже на этом служении, в этом зале, в этом потоке, который переполняет нас? Будь исцелен во имя Иисуса Христа. Давайте прославим Его. Помните, что Он не только проповедовал и учил, не только проповедовал, учил и говорил, Он пришел исцелять больных. Прикоснитесь к кому-то и скажите: «Будь исцелен во имя Иисуса». Вы будете здоровы. Давайте прославим Его. Давайте прервемся на хвалу на этом первом пункте о лилии. Я верю, что в церковь возвращается движение Божие, которое пробудит исцеление и силу Святого Духа, пробудит нас больше, чем вы когда-либо видели. Слава Богу за то, что церкви нужно возвращение исцеляющей силы. Кто-то сейчас слушает меня, у вас нет никакой надежды на исцеление. Враг говорил вам: «Все будет только хуже», но я провозглашаю: Он Господь, который исцеляет вас. Он лилия. Вы атакованы болезнью, но послушайте, Он лилия вашей долины. Во-вторых, у лилии сладкий аромат. Я могу почувствовать его. Это настоящая лилия. У нее очень сильный аромат. Павел говорит, что имя Иисуса — это как благовоние. Его жертва, когда Он умер на Голгофе, была сладким ароматом спасения для уверовавших. Я хочу, чтобы вы поняли, когда вы используете Его имя во время кризиса, в тот момент, когда вы говорите «Иисус», все наполняется ароматом. Неважно, насколько все плохо, в тот момент, когда вы говорите «Иисус», Его аромат наполняет комнату, все становится лучше, потому что в этом имени есть сила. Я просто хочу, чтобы вы произнесли его. Это простое Евангелие, но это истина. Он целитель. В имени Иисуса есть сила. Произносите его. Написано: «Его имя подобно изливаемому благовонию». Все, что вам надо сделать, это сказать: «Иисус!» И аромат победы наполнит комнату. Третья особенность лилии — это 7 зернышек внутри каждого цветка.

цветка. Я вижу их. Вам не видно, но я вижу, что их ровно семя. Они белые. Иисус в книге Откровения 19 описан, как одетый в белые одежды. Иисус сказал, что Он умрет. Не знавший греха станет грехом, чтобы мы могли быть омыты и стали белые, как снег. Семь зернышек представляют семь духов Господа. Об этом говорится в книге Откровения. Когда вы приходите к Иисусу, вы призываете Его имя. Он сказал, что вы можете обрести Дух Господень, Дух мудрости, Дух совета, Дух силы, а не слабости, Дух познания, Дух понимания, Дух благоволения. Когда вы покинете это служение, то вы хотели бы знать, что Дух Господень с вами. Дух мудрости, Дух совета, Дух силы, Дух знания и понимания. Он сказал, все это содержится в том, кто я. Я подумал о том, чему они учили. Лилия очень плодовитая. Одно растение может произвести 50 других. Это говорит об Иисусе. О том, как Он вошел в гробницу, был насажден как человек, но Он был первым плодом среди тех, кто умер. Он стал семенем за всех нас, которые однажды войдут в могилу. Если Он вышел, то выйдем и мы. Иисус Христос победил. Через Его смерть, погребение и воскресение Он победил смерть. Благодаря тому, что Он живет, мы также будем жить. И последнее. Это самый высокий из всех цветов. Лилия растет так, что может стать выше всех других. Это говорит об Иисусе. Он выше всех других. Рядом с Ним нет других богов. Он богат, Он силен, Он могуч. Обратите внимание, что Его голова опущена. Это говорит о смирении. Когда я не могу достичь Его, то Он сам готов спуститься ко мне. Когда я не могу достичь Его праведности, Его святости, Он говорит, «Я приду туда, где ты». Я оденусь в плоть, пойду на крест и умру. Хотя я и царь, царей, я контролирую мир. Я самый могущественный из всех, вездесущий и всемогущий Бог. Я сойду. Я унижусь и стану вашим спасителем. Я так благодарен за это. Он говорит, вот, что я хотел сделать и сделал. Когда я появился на этой планете, вот какой была жизнь. Но когда я появился, я стал лилией среди терний. Вот, что я хочу сделать с тобой, моя церковь. Я преобразую тебя. Сделаю так, что церковь, тело Христово, станет лилией среди тернии. Без церкви мир — это только вот это. Послушайте те, кому мы не нравимся. Однажды, когда зазвучит труба и будет восхищение, Он заберет нас. Вот чем станет эта планета. Ничто, кроме тернии. Антихрист наденет венец, но проиграет и останется с остальными проигравшими. Что я хочу сказать? Пока церковь здесь, есть надежда для мира. Мы — лилия среди терний жизни. Он говорит, «Вы — моя лилия среди терний. Я не пришел, чтобы удалить их и дать вам идеальную жизнь. В этой жизни вы будете встречать тернии, но я преобразую вас, проведу вас через то, через что проходят другие люди. Но вместо того, чтобы ожесточиться и стать несчастными, я обрету для себя людей, которых преобразую моей силой. Они станут лилиями среди терний, окруженные терниями. Я не приходил, чтобы удалить их. Я не обещал, что у вас не будет проблем, но вы будете цвести, как лилия, среди вашей боли, печали, среди того, через что вы проходите, если вы покоритесь мне. Из проблем жизни я взращу что-то прекрасное. Люди узнают, что я реален. Вы будете моей лилией среди терний, среди проклятия, боли, разрушенных жизней.
Я неравнодушен к вашим страданиям. Но посреди этого я преобразую вас в лилию. Произойдет что-то прекрасное. Я не знаю, через что вы прошли или проходите. Просто откройтесь Богу. Это ложное Евангелие, если мы говорим: «Приди к Иисусу, ты расцветешь, и жизнь будет прекрасна». Будут мгновенные чудеса. Раз. Смотри на свой брак, на финансы. Смотри, что делает Господь. Разрешите показать вам истинную картину христианства. Раз. Дело не в том, что вы не будете сталкиваться с проблемами, с которыми сталкиваются другие. Не будете плакать или переживать трудности. Он говорит: «Я подниму вас, как лилию из тернии». Вы подниметесь из той же почвы, но она не погубит вас. Она вас и взрастит. Я произведу что-то прекрасное среди недостатков жизни. Как бы враг ни хотел разрушить вас, я использую это, чтобы превратить ваш пепел во что-то прекрасное. Но это еще не произошло. Держитесь крепко, потому что прекрасные дни придут, если все, что у вас есть, это терния, вы окружены печалью и болью, не сдавайтесь. Бог видит вас другим. Бог видит вашу жизнь по-другому. Все выглядит так из-за того, что вы пережили, но Бог говорит: «Я вижу вот это. Однажды я возьму тебя, и останется только это». Иисус идет. Он сделает из безобразного что-то прекрасное. Это послание Пасхи. Вы лилия среди тернии. Большое спасибо за то, что смотрели эту программу. Вы не случайно смотрели это послание. Я верю, что есть пути, приводящие в Царство Божие. Я верю в силу Божьего Слова, которое может коснуться вашего сердца. Пришло время изменений. Помолитесь этой молитвой. Все начинается с вашей веры, когда вы говорите: «Господь, я не могу измениться сам. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой, скажите: «Господь Иисус, мне надо изменить жизнь. Мне нужен разворот. Я подчиняю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто скажите: «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог иметь новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

0: Вот вы знаете, на что мне, на какую тему мне сейчас хочется поговорить? У меня вот такое ощущение, как женщины, что вот женщины и мужчины в своих, ну, скажем, правах как-то не равны. И вот я всегда думала, откуда же это происходит? И вот у меня постепенно вот цепочка такая привела меня к краю. Вот я думаю, может быть, из-за того, что Ева первая согрешила.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям. Директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
2: А если бы вы встали на место мужчин в нашей стране, которые, когда идут в школу, кто учит мужчин? Женщины.
0: Ну, женщины.
2: Заходишь,
0: да,
2: ты в троллейбус, кому платишь?
0: А, хотите, да.
2: И так далее до бесконечности. Такое ощущение возникает, что в наше время, наоборот, женщины правят миром.
0: И мы виноваты, да, что вы такие, да?
3: Я когда-то услышал фразу, значит, самая уязвимая часть общества – это гетеросексуальные мужчины. Я с этим согласен. Самая незащищенная часть общества.
0: Нет, женщина.
4: А скажите, а кто родил мужчин?
0: Ну, как кто?
4: Женщина.
0: Да, вот виноват. Давайте вернемся вот в рай. И вот, знаете, первый вопрос, да, вот там случилось что-то ужасное, да? И вот обычно я помню себя, когда я еще не читала Библию, я думала, что вот самый грех, который там был ужасный совершен, это секс. Вот что Библия об этом пишет? Что там было? Да, что там случилось?
3: Расхожее мнение о том, что суть грехопадения, да, заключается в интимной близости.
0: Да.
3: Это совершенно не так.
0: Не так.
3: Абсолютно не так.
0: Хорошо, а какие тексты есть там? Что там было? Что там
2: первая
0: вообще
2: глава,
0: случилось?
2: Первая глава Бытия. Ну, если, как вы говорите, в рай возвращаемся,
0: да,
2: где
0: давайте.
2: Все началось. 28-й текст.
0: Угу.
2: Я думаю, что вы именно на этот текст хотели,
3: да,
2: да, указать.
3: Да.
2: Здесь сказано, что Бог благословил,
0: да,
2: их, то есть мужчину и женщину,
0: да,
2: и сказал им: плодитесь и размножайтесь. Ну, а, собственно, как можно плодиться
4: без секса,
2: без,
4: да,
2: секса, да, сексуальной близости. Поэтому этот текст открыто говорит о благословении Бога, сексуальных, угу, отношений между мужем и женой.
4: То есть Бог – творец интимной жизни. Можно так сказать?
2: Да.
0: Ну,
2: да,
0: хорошо, я
3: кроме
0: сейчас
3: того,
0: хочу,
3: но... вот еще одна фраза, которая присутствует еще в Эдеме. Нехорошо быть человеку одному.
0: Угу.
3: Если бы Бог задумывал секс вне рамок эдемского наслаждения, да,
0: угу,
3: то он бы не сказал бы эти слова. Нехорошо быть человеку одному.
4: Верно.
0: Угу. Ну, хорошо, значит...
2: Вы задали вопрос, да, а суть все-таки греха или,
0: да,
2: грехопадения была в непослушании. Бог заповедал им не вкушать запретные плоды, даже не прикасаться к ним, как мы читаем в книге Бытия. И суть греха была в том, что они не послушали своего небесного папу, прикоснулись, первая Ева вкусила, а потом дала мужу своему.
0: Вот мне интересно, а почему она-то первая? Как случилось-то вообще, что вот она там...
2: Вы знаете, мне кажется, что не стоит сейчас задаваться вопросом, кто же первый, кто же второй. Мне кажется, что ответственность за это равна. Потому что есть сторонники, которые говорят, да, женщина первая, значит, больше виновата. Но извините, а кто же мужчине? Это яблоко или что там в рот?
0: А он добровольно.
3: Вообще
2: протянул
3: Адам
2: руку и
3: молчит.
2: Взял.
0: Да.
3: Адам молчит здесь. Вот. И Бог в

0: меняет ему вину, когда он судит, да, конкретно с разговаривает с Адамом. Mm-hmm. Он говорит Адаму: «За то, что ты послушал голоса жены твоей». Mm-hmm. В этот момент Адам молчит.
1: А сказать-то нечего.
2: А сказать-то нечего, действительно. Ну, что сказать-то? Вот я слышала, что вот такое, да, что он потому вот взял этот плод, да, что он ее любил. Вот из-за любви к ней. Вот, может быть такое, что вот, ну, красиво. А, слушай,
1: главный
2: нам женщинам...
1: Главный аргумент.
2: Нет, нам, женщинам, это приятно слышать.
1: Насколько это оправдано? Ну, предположим, человек, вот был человек, и он трагически закончил свою жизнь. А я люблю этого человека. Что же я теперь должен за ним пойти? И тоже так же закончить, да, трагически свою жизнь? Нет. Ну, трагедия, да, происходит в этой семье. Женщина делает то, что Бог сказал нельзя, угу, но Адам ведь идет за ней и делает это же самое. Поэтому нельзя умолить вину мужчины. А мне кажется, даже...
0: Давайте разберемся больше вообще, в принципе, в чем проблема с грехопадением, в чем причина. Вот буквально с первых текстов 3 главы мы читаем. Угу. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог?» То есть, другими словами, а на самом ли деле Бог прав?
2: Да.
0: И суть грехопадения в том, что сатана очень умело удаляет Бога из семейной пары. Угу. И мы видим, что вот чуть позже, да, Адам уходит. Бог его находит где-то далеко от себя. Он ищет его,
2: там,
0: да?
2: Там его спрашивает, где ты, Адам?
0: Где ты, Адам? Да. То есть вот суть грехопадения в том, что человечество позволило сатане разрешить, удалить Творца из вот их семейного круга.
2: Да, ведь Ева тоже ушла от Адама. То есть она от него отделилась, правильно? И она туда пошла разговаривать с этим змеем. Тоже неправильно.
0: Сложно сказать.
2: Да.
1: Здесь, конечно, хочется так сильно и такое искушение такое возложить вину на сатану. Но правда в том, что выбор делали сами Адам и Ева.
0: Нет, я говорил не об ответственности, я говорил о механизме. Механизм грехопадения, он такой, а ответственность, она дальше, она действительно прорисована. Ответственность и на женщине, и на мужчине, причем в равной степени.
1: Абсолютно.
2: Согласен. Да, вот я не согласна, потому что как раз вот второй мой вопрос, суть проклятия. Там прочитаем самое проклятие больше всего на женщину. Да, это в Бытие, вот 3 глава, 15 и...
3: Спорно, 16 стиха.
2: Да, давайте прочитаем.
3: «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой».
2: А вот давайте еще 14 прочитаем, вот тоже интересно, да? «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты всеми скотами, перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве с вами и будешь есть прах во всей жизни». То есть проклятие начинается со змея, правильно? Угу. То есть тот, кто сделал этот шаг, тот, кто соблазнил его, он первый получает
1: зачинщик
2: проклятие.
0: Да. Что вы этим хотите сказать?
2: Что, ну, не Ева очень так виновата.
1: Очень я виновата.
2: Вот, и потом начинается, и вражду, и жене сказал, умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей. Вот, понимаете, вот что это такое? Это очень, ну...
3: То есть Бог определяет ей путь жизни. Путь горести и страданий.
0: Во-первых, Бог не проклинает женщину.
2: Здесь не проклятие.
0: Где вы можете прочитать, что Бог не проклинает женщину? Бог проклинает змея и землю.
3: Проклятый.
0: Но не женщину и мужчину.
2: Не, но все равно, смотрите, если список так вот посчитаем, умножаю, умножу скорбь твою, беременность твоей, раз, в болезни будешь рожать детей, два, к мужу твоего лечения будет, ну, не знаю, проклятие или нет, сейчас поговорим, вот, и он будет господствовать над тобою. То есть, вы понимаете, вот оно, откуда происходит. Здесь написано, что он будет господствовать над тобой. То есть, не равны мы все-таки.
0: Давайте будем все-таки последовательны. Угу. И не применять термины, которые не отражают суть Священного Писания. Бог не проклинает женщину. Угу. Бог не проклинает мужчину. Угу. Бог проклинает змея и землю. Кроме того, смотрите, вы говорите о том, что женщина, ну, дескать, больше пострадала.
2: Да.
0: Ничего подобного. Ничего подобного. 16 текст. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою. Да, да. В беременности твоей, да. В болезни будешь рождать.

0: детей, к мужу твоему влечение твое. Читаем дальше. Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей, ел от дерева, о котором я заповедал, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбию опять будешь питаться от него. Да. Здесь используется одно и то же слово по отношению и к мужчине, и к женщине. Угу. И, кстати, значение этого слова — это совсем не скорбь.
1: Ну, а какое?
0: А суть, ну вот этимология вот этого слова заключается в тяжелом труде. То есть, другими словами, теперь отныне, Адам, ты, твоя, ну,
2: в поте лица будешь добывать
0: твоя
2: хлеб,
0: миссия, да?
2: Да,
0: она будет в добывании хлеба, в обеспечении семьи, она будет тяжелее, чем была до этого.
2: А для
0: женщины? То же самое, что касается женщины. Твоя миссия, как вот дающая жизнь, она
2: твоя
0: будет
2: сложность
0: тяжелее,
2: будет, да? Сложность тебя будет
0: чем
2: с рождением
0: в Эдеме. Поэтому тут вот даже если посмотреть на значение, на использование слов, лексики, применительно к Адаму и к Еве, она одинакова. Мы не видим здесь разницы. В тексте нету того, что Бог проклинает, ну, якобы
2: кого-то
0: проклинает
2: больше, кого-то
0: женщину больше,
2: да?
0: Мужчину меньше. Это не так.
1: А вот, да, вот земля проклятая, вот это справедливо вам кажется? Что земля проклятая? Люди это сделали?
3: Но ведь человек являлся владыкою. Бог наделил его правом владычества, поэтому земля и все, что наполняло, было под человеческим управлением. А поскольку владыка становится в таком положении грешника, то и все, что ему подчиняется.
0: Есть теория.
1: Да.
0: Она мне очень нравится, и я считаю, что она, ну, правильная теория. Вот эта фраза «проклята земля за тебя». Другое значение вот этого слова «за тебя» — «ради тебя». Поэтому трудность — это скорее плюс для человека, чем минус.
2: Для грешника, скорее.
0: Для человека в состоянии уже, ну, после грехопадения.
2: Да.
0: Поэтому проклята земля ради тебя.
2: Чтобы не было праздности.
3: Ну, и если бы земля осталась в состоянии чистом, а человек в состоянии восстания против Бога, как бы сложно пришлось бы всем творениям и самому человеку, видя то, что он потерял, всегда видя это, да, постоянно пребывая даже с этим творением в конфликте.
0: А знаете, когда мужчина представляет из себя жалкое зрелище?
1: Когда?
0: Тогда, когда мужчина лишается или кем-то, или с самим собой лишает, он сам себя лишает дела жизни.
1: Это правда.
0: Когда мужчина не имеет дела жизни,
1: все.
0: То есть он не делает то, что ему нравится,
2: в депрессии.
0: Это все.
1: Это его смерть.
0: И поэтому проклята земля ради тебя. Да, слушайте, нам надо Богу очень много раз говорить спасибо за то, что он проклял землю, что теперь нам надо работать, находя себя в этой деятельности творческой, потому что если бы у нас было, знаете, все вот так вот нам давалось,
1: да.
0: Это было бы очень серьезная проблема для нас.
1: Да, не ценил бы человек. Хорошо, а мне вот интересно, влечение твое, да? Вот что это значит? К мужу твоему влечение твое. Вот очень интересно, что это такое? И господствовать. А он, значит, болезни будешь рождать детей, понятно. И к мужу твое влечение твое. Вот, как я понимаю, как обычная женщина, да, значит, влечение, значит, его любовь независимая, а ее любовь зависимая от мужской любви. То есть женская любовь зависимая от мужской любви. Потому что вот мне, я читала в одной книжке, что мнение женщины зависит от того, как с ней общается мужчина, как с собой ведет. И вот она подвластна ему в этом, что ли? Может быть, из-за этого, вот, как наказание, вот что там она первая не послушалась Бога? Что значит влечение? Сексуальное? Вот вопрос давайте ответим. Это сексуальное влечение здесь или какое здесь?
0: Основной оттенок здесь все-таки зависимость. Все-таки зависимость. Обратите внимание, первое последствие грехопадения — это нарушение отношений в семье.
1: Да.
0: Первый раз Адам и Ева ссорятся после грехопадения, когда уходит фактор Бога из семьи.

0: людьми, они первый раз ссорятся. И между ними начинается выяснение отношений. То есть они ищут, а кто вообще, кто прав, кто виноват. И мы сразу видим вот этот разлад в семье.
1: Вот смотрите, для меня, вот сейчас вопрос такой, к мужу твое влечение твое, и потом там и... Он.
2: Да. Я услышал, увидел вашу мысль. Да. Я почему-то склонен именно к этому. Влечение к мужу, оно связано с господством мужем над ней. То есть это некая, наверное, зависимость или созависимость женщины от мужчины. Вот это выражение, знаете, влечение твое.
0: Вот попытка Бога вот здесь, вот когда он произносит приговор, это попытка вообще наладить, то есть структурировать вот этот разлад. Угу. Понимаете? Не просто вот он так произносит суд с высоты там своей, да, вот так и так и так, все, я вас проклял всех, идите занимайтесь своими делами. Это не так. Наоборот, здесь видна попытка Творца наладить вот эти отношения, которые просто вот разладились после грехопадения.
3: То есть Бог не хотел этим сказать, что у вас будет невыносимая жизнь теперь.
1: Да, вот и что ты будешь слушать, жизнь. И Адам над тобой будет господствовать.
3: Издеваться
1: а ты там, в общем, делай с ней что хочешь за то, что...
3: Мне кажется, здесь Господь распределяет роли между мужем и женой в этом плане. То есть здесь как бы выступает лидерство мужчина, а женщина, ей отводится роль деторождение.
0: Смотрите, вот говоря о господстве, дело в том, что есть не одно слово, которое означает господство.
1: Да, вот что это такое?
0: Не одно слово, не один термин. Это может быть у нас в языке, да, господствовать это
1: тирания какая-то. Да, и в общем я все, как скажу, так и буду.
0: Да, еврейское слово, которое используется здесь, вот как господствовать в Бытие, 3 главе, подчеркивает лидерство с ответственностью. Mm. Есть другое слово «господствовать» или «владычествовать», да, которое в Бытие 28 тексте 1 главе применяется. Mm-hmm. Оно применяется по отношению к животным. И вот эта форма господства, да, это действительно господство. А вот здесь, когда Бог говорит «муж, будь господствовать над тобой», речь идет о лидерстве.
1: Но и лидерстве, наверное, я бы сказала, смиренное лидерство.
0: С ответственностью.
1: Да, с ответственностью, которую мужчина сознательно берет на себя. И проявляется это в заботе о женщине, правильно?
0: На самом деле...
1: Любовь проявляет, так?
2: А вот, кстати, то, что вы сейчас говорите, это очень созвучно с тем, что уже в Новом Завете есть.
1: Да.
2: Как данность, да. Вот в одном из посланий, в первом послании апостола Петра, обращение к мужчинам. Апостол пишет так, 3 глава, 7 текст. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». То есть, вот я согласен с тем, что сейчас Александр говорит, мужчина и женщина, по сути, перед Богом равны, но ответственность в общем за их жизнь, за эту семью возложена на мужчину. И здесь, Петр обращаясь к мужьям, просит, чтобы мужчины относились к женщинам как к немощнейшим. То есть, вы понимаете, намек на то, что мужчина более сильный.
1: Да, он стабильный вообще в эмоциях, а мы, женщины, слабые, поэтому нам нужно вот такое покровительство. Покровительство с любовью, защита. То есть, вот как мы это понимаем, как Бог к нам относится, вот так же и мужчина к женщине. То есть, господство – это не какая-то там тирания, а это вот любовь.
3: Мне кажется еще, что вот после грехопадения Господь вот таким как бы повелением своим предостерег женщин, чтобы они не стремились к тому, чтобы быть мужчиной.
1: Да.
3: Потому что самая огромная ошибка женщины, когда она хочет стать мужчиной.
1: Да.
3: И наоборот.
1: Сейчас эту тенденцию видно.
2: А женщина не хочет.
3: Женщиной.
2: А женщина и не хочет.
1: Она
2: просто
1: должна.
2: Она вынуждена.
1: Она вынуждена.
2: Потому
1: почему? Потому что
2: мужчина,
3: момент, тогда.
2: Где мужчина?
1: Не берут господство.
3: Но есть и другой вариант, что женщина хочет быть сильнее мужчин.
0: Я хочу так сказать, что никогда женщина не возьмет лидерство до тех пор, пока мужчина ей это не позволит.
2: Не отдаст. Ну, да. Или в другом случае, если женщина воспитывалась в семье, где лидером была мама, и она вольно или невольно, но она может перенять эту модель в свою семью.
0: Да, но не факт. Не всегда. Здесь может сработать нечто от противного, когда
2: желание наоборот, чтобы этого не было.
0: На такую модель семьи. Может, она видела свою мать несчастной.
2: Но честно скажу, я почему-то в своей практике, в опыте встречи с такими людьми, замечал, что дочери повторяют мам.
3: Может быть, это большинство случаев.
2: В большинстве.
1: Ну, хорошо, значит, мы договорились, да, что господствовать – это хорошо для женщины, когда муж над ней господствует, это хорошо.
3: Не будет ошибок Евы.
1: Да, вот, хорошо. А давайте тогда сейчас поговорим о супружеской спальне. Кто у нас здесь господствует? Потому что вот есть такое мнение, что женщины наказывают мужчин сексом, а мужчины наказывают женщин чем? Деньгами. Он говорит, ну я тебе не дам, и я тебе не дам, и все.
3: Получается, даже надо.
1: А вот что нам говорит, да, что нам говорит новый закон на эту тему?
0: Ну, не соглашусь, не вполне соглашусь с вами, что только мужчины, женщины, наказывают отсутствием интимной близости.
1: Ну, это манипуляция, нет?
0: Манипуляция, но да. И мужчины тоже манипулируют интимной сферой женщины. Так, знаете, это принято считать, что эта сфера тут для мужчины,
1: да,
0: вообще.
1: Да, мужчина только думает об этом.
0: Это не так. Это не так, потому что для женщины интимная близость не менее важна, чем для мужчины. Не менее. Она воспринимается несколько иначе.
1: Ну и как же воспринимается?
2: Но все же нужно согласиться с тем, что эта тема больше касается мужчин, болезненней для мужчин.
1: Да, вот мужчина не может прожить без секса, женщина может прожить без секса.
0: Не факт.
1: Не факт?
0: Не факт.
3: Я тоже не совсем соглашусь с этим, что мы не можем без этого.
1: Если Господь нас сотворил одинаковыми, да, и вот заложил дар сексуальности в нас, и что если двое живут вместе, значит, должно быть как-то одинаково. Ну вот у нас такая, насаживается такое мнение, что да, вот мужчины. И вот что интересного, давайте, не согласны.
0: Дело в том, что это стереотип, который пытается сегодня, скажем так, в нашем обществе продавить, что это важнее для мужчин, для мужчин, для женщин это не так важно. Угу. Да неправда это, слушайте, неправда.
1: Неправда.
0: Нет, неправда, конечно. Может быть, мужчина, он резче реагирует на внешние раздражители, да, то есть он увидел обнаженное женское тело, все, он отреагировал. На этом, кстати, реклама современная построена.
1: Да, холодильник и...
3: Рядом девицы, да?
1: Да, обнаженные.
0: Да. Да, хуже, когда вообще ключи автомобильные продают, да, и их рекламирует женщина. То есть одно с другим совершенно, да, не связано.
3: Автомойка использует.
0: Но, может быть, женщина, скажем так, скромнее реагирует на внешние раздражители. На внешние раздражители. Угу. Но для нее близость с мужчиной переживается гораздо более осознанно и глубже, чем для мужчины. Поэтому я в корне не согласен с тем, что это только вот мужчины на это реагируют. Да не так это.
1: Угу. Вот давайте прочитаем 1 Коринфянам 7:4. Вот очень интересно здесь написано. Я давно-давно-давно, вот я помню, прочитала первый раз вот этот стих. Это лет где-то 20 назад, конечно, я была в шоке от этого, что вообще, во-первых, что написано это в Библии.
0: От чего вы в шоке?
1: Ну вот сейчас прочитаем.
3: Четвертого стиха, да.
0: Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не власти над своим телом, но жена.
2: Ты чего ж вас так в шок повергло?
1: Ну как что? Во-первых, здесь... Да, нет, раз, и во-вторых, что открытым текстом здесь написано, что, пожалуйста, делай, что хочешь.
2: Мне кажется, здесь все-таки попытка, наверное, попытка увести человека от эгоизма, когда происходит манипуляция. Один манипулирует другим, говоря, я тебе это дам, не дам, ты мне то не даешь. Значит, вот этот текст, он как раз говорит о том, что в отношениях между супругами не работает, что это твое, это мое. Вот. То, что твое, это мое, а то, что мое, это твое. А значит, полное равноправие. Вы спросили про спальню.
1: Да.
2: Мне кажется, вот этот текст, он относится как раз к спальной комнате. Да.
0: Четко да. отвечает на этот да. вопрос.
1: И что он отвечает?
2: О том, что, равны. Что в этом вопросе эгоизму места нет.
0: Не, понимаете, это не работает таким образом, что вот мужчина главный, и вот что я закажу, выберу да, из сексуального меню, то будь добра, мне

0: там семьи мужчина должен нести ответственность как сильнейший, а здесь они абсолютно равны. Наверное, мужчина также несет ответственность и за эту сферу, как глава. И как он будет управлять и как он будет использовать, апостол Петр советует, как относиться к женщинам, как к немощнейшему сосуду.
1: Друзья, согласитесь вот с таким выражением, что мужчина наслаждается счастьем, которое испытывает, а женщина наслаждается счастьем, которое приносит. Вот в этой сфере, скажем так, в спальне, как это работает?
2: Конечно,
1: правильно,
2: не конечно,
1: правильно?
3: Нет. Я тоже, конечно, нет. Я тоже не согласна.
1: Почему?
3: Ну, как чистый эгоизм здесь. Мужской, причем.
2: Да, в этой фразе мужчина, да, знаете, такой эгоист.
1: Наслаждение получает, да, он, только он, как бы, да?
3: Да.
1: Не заботится о своей...
4: Нет, это не так. Я хочу сказать, что даже многие специалисты в области сексологии говорят о том, что мужчина по-настоящему чувствует себя мужчиной только тогда, когда его женщина счастлива, счастлив с ним в постели. Поэтому я в корне не согласен с этим вопросом.
1: Я тоже.
0: Иначе будет развиваться комплекс неполноценности.
1: Он перейдет, мне кажется, этот комплекс в насилие.
4: Вообще Библия не рисует только женщину мне как сексуальную рабыню. Нигде. Вот удовлетворение потребностей друг друга, да. Но какое-то насилие...
3: Машины, и вообще быть сексуальной машиной,
1: процесс обоюдный,
3: которая, да, у нас сейчас постоянно вот это идет. То есть
4: абсолютно
3: ты сексуальна,
4: мне кажется,
3: ты красавица, вот ты, в общем...
0: Все-таки говоря о спальной комнате, вот эти тексты, то, что вы привели, они являются самыми важными. Муж, оказывай жене должное благорасположение. Это включает комплекс отношений. Это, как мы говорили с вами однажды, о том, что любовь начинается с утра. Uh-huh. А вечером красиво заканчивается. И муж является прямым участником. Чтобы эта любовь красиво закончилась, зависит многое от мужа. Оказывай жене должное благорасположение.
4: Не написано же, что жена оказывает должное,
3: да,
4: расположение.
3: То а есть муж, здесь вот интересно.
4: Лидерство мужчины или господство?
1: Вот это господство.
4: Мужчины заключается в чем? В том, чтобы сделать, окружить женщину такой атмосферой.
0: Ты задаешь тон всему,
4: как это. Чтобы потом она вернула это тебе.
3: С процентами.
4: С процентами.
1: И в этом красота и счастье.
0: И все были бы счастливы.
4: И чтобы ты потом вернул ей с еще большими процентами. Вот это библейский идеал.
3: Вот это симфония любви.
4: Да,
0: точно.

0: Здравствуйте. Они связаны так тесно, как только можно, но при этом еще ни разу не видели друг друга. Так пишет психолог Людмила Петрановская о матери и ребенке, которого она вынашивает. Но вот ребенок рождается на свет, и происходит более близкое знакомство мамы и ее малыша. Что обязательно нужно знать женщине о развитии ребенка первого года жизни? Об этом мы будем говорить сегодня. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада вас видеть в нашей студии. Вот ребенок рождается. Что обязательно должна знать женщина о ребенке первого года жизни? Что для этого малыша вот в данный период жизни, в данный период развития является самым важным? Что она должна ему дать в этот период?
1: Первый год жизни является решающим в жизни ребенка, от правильного отношения родителей, от правильного поведения их, от правильных методик развития, которые выбирают родители, зависит будущее ребенка. И зачастую современные родители делают акцент именно на то, чтобы воспитать ребенке какие-то умственные развития, начало, дать ему какие-то знания, там, даже вот буквально с трех месяцев сейчас учат читать, показывают какие-то буквы, цвета, фигуры и так далее. Но в первую очередь стоит обратить внимание на построение близких отношений, на привителю любви к ребенку, на то, чтобы создать базовое доверие между собой и ребенком. И зачастую, когда ребенок появляется на свет, удовлетворяются какие-то физиологические потребности. И об этом говорится много, о том, как ухаживать за ребенком, о том, как его, скажем, пеленать, кормить и так далее, через сколько кормить или кормить по требованию. Об этом ведется много дискуссий, но при этом очень часто мы мало обращаем внимания на создание именно близких доверительных отношений.

0: но именно эти отношения являются базовыми для того, чтобы ребенок вырос полноценной личностью, личностью, которая умеет доверять окружающим, личность, которая умеет самореализоваться в этой жизни. И на это стоит обратить особенное внимание родителям.
1: Ну вот многих людей удивляет такая формулировка «строить с ребенком отношения», потому что мы понимаем, вот строить отношения, когда ему 10 лет, например. А когда он только родился, некоторые люди даже не считают еще личностью ребенка. Они считают, что нужно обеспечить просто уход, чисто физиологический, кормление, а вот уже играть с ним, например, учить с ним какие-то стишки, буковки ему показывать. Это все позже. А пока он ничего не понимает. И, в общем-то, ну, нельзя его назвать в какой-то степени полноценным человеком.
0: Я позволю себе не согласиться с этим. И все-таки ребенок, когда появляется на свет, психологи выделяют первые 3 месяца как особенное время, когда ребенок формирует именно себя как личность. И ребенок, по сути, когда он рождается, появляется на свет, первое, что он видит, это лицо матери. Он, по сути, многие говорят, что ребенок смотрит в лицо своей судьбы, кем он станет, каким будет его жизнь. Он смотрит в глаза женщины, которая сделает его либо счастливым, либо несчастным, либо подарит ему минуты удовлетворения жизни, удовольствия, либо будет этот ребенок постоянно искать возможность как-то найти стабильность какую-то, либо подарит ему счастье, либо подарит ему слезы. То есть, по сути, в руках женщины, которую он смотрит в глаза, его судьба. И ребенку очень важно осознать, именно дать в первые 3 месяца понимание то, что о нем заботится, о том, что он пришел в стабильный мир, потому что мир для него достаточно незнакомый. И выделяет такое понятие, как привязанность. Привязанность – это своего рода пуповина, которая соединяет, скажем, если пуповина соединяла во внутриутробном развитии маму и ребенка, то когда ребенок появляется на свет, привязанность – это та пуповина, которая будет сопровождать ребенка и маму на протяжении всей их жизни. И насколько ребенок будет уверен, зависит напрямую от тех ниточек, скажем, вот этой привязанности, которую они формируют на протяжении первых 3 месяцев от рождения ребенка, первых 6 месяцев. Эти месяца особенно важны в жизни ребенка.
1: А как формировать привязанность? Вот если это младенец, он действительно еще очень, кажется, вообще не узнает. Ну, вначале же он не узнает, вот кто перед ним, мама, папа, чужой человек. Вот. И нам кажется, что он и не реагирует особенно, его любой может на ручки взять, покачать. Но понятно, что нужно его кормить, пеленать, мыть. Это ясно всем. А вот саму привязанность как формировать в этом возрасте?
0: Привязанность формируется...
1: маленьком очень. Угу.
0: Привязанность формируется именно в первые 3 месяца, именно через удовлетворение базовых потребностей ребенка, когда его берут на руки, когда он кричит. И, по сути, крик ребенка – это является своего рода таким сигналом и проверкой, насколько стабильны взрослые вокруг этого ребенка. То есть, к примеру, если он ощущает стабильность через то, когда он издал какой-то звук или сигнал через крик, и родители ищут возможность как-то удовлетворить его потребность, удовлетворить потребность в кормлении, либо ему холодно, либо ему жарко, либо просто поносить на руках. И, по сути, первые 3 месяца от рождения ребенок особо не меняет своего положения. Он находился внутри живота, а теперь он находится снаружи, но очень близко к маме. По сути, он не слазит с рук. И вот через вот эти моменты заботы он понимает, что он пришел в стабильный мир, в мир, в котором он желанен, тот мир, в котором его ждали. И те взрослые, которые находятся вокруг него, это те люди, которые дают ему стабильность. Если ребенок будет понимать, что все стабильно, это будет база, которая поможет ему в дальнейшем развивать себя как личность и так далее. Если ребенок чувствует, что его мир нестабилен, это ребенок, как правило, будет постоянно искать потребность в том, чтобы эта стабильность была удовлетворена. И через это ребенок, как правило, будет капризным, он будет постоянно требовать это внимание и так далее. Родители зачастую спрашивают, почему ребенок в 2-3 года очень капризный, очень требовательный, очень, можно там, закатывает часто истерики и так далее. Как правило, причина именно в том, что когда ребенок начинал свой путь, родители зачастую ставили перед собой множественные цели какие-то, им не было возможности заняться своим ребенком, и ребенок, по сути, его удовлетворенность в присутствии взрослого не было удовлетворено, и он постоянно ищет потребность на протяжении всей жизни именно в том, чтобы вот эта базовая потребность в присутствии взрослого, в стабильном взрослом, он ее пытается удовлетворить на протяжении всей дальнейшей жизни.
1: То есть стабильный взрослый – это тот взрослый, который практически все время рядом.
0: Да? Который заботится, который именно он может находиться рядом, но он должен присутствовать.
1: Но даже вот если женщина, вот часто женщины говорят, я его подгузник поменяла, я его покормила, еще раз подгузник поменяла. Все, он не голодный, ему тепло, он сухой, вроде он лежит удобно, лежит, кочевряжется, ноет, плачет. В чем причина? Значит, не до конца что-то удовлетворено, да, получается? Ну что?
0: Присутствие взрослого ребенку важно понять именно в первые три месяца, как правило, дети вот так ведут себя капризно, достаточно требовательно, и ребенок проверяет, по сути, насколько взрослый проникся именно заботой о нем, заботой проникся посвящением именно материнству, вот если это мама. И ребенку очень важно знать, что ребенок взрослый именно стабильный, то есть он главная обязанность его жизни, именно забота о нем. И если ребенок ощущает вот эту стабильную заботу и присутствие, тогда ребенок более уверенный. Взрослому матери нужно понимать, что первые полгода в жизни ребенка их нужно посвящать именно тому, чтобы общаться больше с ребенком и вкладывать, скажем, максимальное количество времени для того, чтобы построить близкие отношения.
1: А вот я слышала, что ребенок еще может плакать, кстати, не обязательно из-за того, что вот он как-то себя неудобно чувствует физиологически, именно физически, а вот потому, что ему скучно, например. Ему скучно, он плачет. Подошла мама, взяла на руки, он успокаивается. Это действительно так?
0: Да, это так, но наше понимание, может быть, скуки, оно несколько отличается от понимания скуки у детей. То есть если ребенок, он, ему само присутствие матери, оно дает ему ощущение стабильности и покоя. И, может быть, ему и не нужно развлечение, но когда он ощущает голод или, к примеру, холод, или когда он чувствует себя одиноко в этом мире, скажем так, он зовет маму, и когда мама приходит, каждый раз формируется, по сути, еще одна ниточка вот этой привязанности и стабильности. То есть когда мне плохо, появляется взрослый, который обо мне заботится, удовлетворит мои потребности и нужды. И вот зачастую вот его можно, вот эти потребности, удовлетворение потребностей, их можно представить в виде колеса. Когда, к примеру, появляется какая-то потребность, ребенок о ней заявляет через крик. После того, как взрослый слышит крик, в идеале он появляется, удовлетворяет эту потребность, и вот колесо замыкается, по сути. Вначале очень сложно взрослым в первые три месяца понять, о чем плачет ребенок. И, но спустя уже какое-то время взрослые уже понимают оттенки плача, как это уже легче им гораздо сориентироваться и удовлетворить потребность ребенка. И получается, что первые три месяца это колесо еще буксует каким-то образом, то после трех, где-то ближе к шести месяцев, можно сказать, телега уже поехала, и отношения построены, и ребенок уже уверен в том, что когда ему плохо, когда у него возникают какие-то сложности, придет взрослый, который является гарантом, по сути, его спокойствия, его стабильности. Ребенок знает, что есть взрослый, который будет рядом и который всегда ему поможет. И через это ребенок уже ощущает эту стабильность, он развивается в других сферах достаточно уверенно. Тот ребенок, которого не удовлетворена потребность стабильности взрослого, который находится рядом, как правило, этот ребенок, он постоянно ищет подтверждение, что взрослый никуда не денется, и вся его энергия направлена именно на это.
1: Ну вот я где-то читала тоже, что крик – это единственный инструмент, плач, да, крик – единственный инструмент, который ребенок может использовать, чтобы вот взрослые начали что-то делать. То есть вот как бы получается так, мне было плохо, как будто, ну, ребенок вот ощущает это, мне было плохо, я заплакал, пришел взрослый, сделал так, что мне стало хорошо. И то есть вот эта вот система, которая работает, ну, ребенок это ощущает, что эта система работает без сбоя. Мне плохо, я заплакал, пришел взрослый, все стало хорошо. И, ну, как бы доверие к взрослому формируется. Придет мама там, потом придет папа или бабушка. Мне хорошо, мне, ну, сделает так, что все мои нужды удовлетворены. То есть получается так, что вот это мнение такое, что ребенка не нужно слишком много носить на руках. Желательно его вообще не брать на руки, если ему не надо поменять подгузник или там переодеть или покормить. пусть себе лежит, да? Вот получается, это ошибочное мнение, да? Наоборот, ребенок должен, как говорится, не сходить с рук.
0: Ну, как показывает практика, это действительно так. Дети, у которых удовлетворена базовая потребность в заботе, в привязанности, они ощущают, что рядом взрослые стабильны. Эти дети, как правило, у них очень быстро затихает эта потребность, и они знают, что там надежный тыл, они двигаются дальше. Дети, которых не удовлетворена эта потребность, они постоянно требуют через крик, они будут, скажем так, по нарастающей требовать, пока не добьются внимания взрослого, они будут какими-то другими манипуляциями требовать, чтобы взрослый обратил на них внимание, какими-то проявлениями, негативными поступками, какими-то, допустим, конфликтами с другими детьми и так далее. Но ребенок будет постоянно требовать это внимание. Если, к примеру, году к полутора уже с потребностью у ребенка, который получает достаточное количество внимания, утихает, то у ребенка, который не получает достаточного количества внимания, он может и в 10 лет быть очень требовательным и невыносимым. И мама говорит, ну что происходит? Ну, уже все сверстники отлепились от своих родителей, этот постоянно ходит, ноет, что-то требует, мешает и так далее. То есть жизнь становится невыносимой. Зачастую родитель не задумывается, что эта проблема идет где-то еще с тех времен, когда мама просто была не готова посвятить себя ребенком и не сформировала вот этот образ надежного взрослого, надежного тыла. И даже очень часто говорят, что, к примеру, если у человека не было достаточного количества пищи в детстве, то этот ребенок на протяжении всей жизни будет испытывать какое-то чувство голода и потребности. Как правило, так и люди более склонны, к примеру, к неумеренному потреблению пищи. Если у человека было недостаточное количество денег, он был беден, то на протяжении жизни он будет как-то пытаться все время подчеркнуть свой статус более высокий, самоутвердиться через это. Поэтому вот эти базовые потребности, если они удовлетворены, то они достаточно быстро уходят, и человек двигается дальше. Если что-то не удовлетворено у ребенка в детстве, он, как правило, постоянно пытается вернуться и все-таки на протяжении жизни дополучить это и, как правило, получить, скажем так, дисфункционально, как вот мы видим много проявлений в современном обществе зачастую.
1: Что еще нужно делать с ребенком до года, вот такого, чтобы он действительно получил заряд на всю жизнь?
0: Ну, в первую очередь, конечно, это выстраивание отношений, это забота через какие-то простые вещи, когда мы можем поговорить с ним больше, какие-то неспешные прогулки и так далее. И вот создавать именно стабильность в жизни ребенка, в которую, если ребенок хочет, допустим, играть, то мы с ним играем. То есть не надо навязывать каких-то там своих потребностей, там, допустим.
1: Но он же еще очень маленький, там как он может хотеть играть? Ну, вот, допустим, 3-4 месяца.
0: Но мама видит, как правило, когда ребенок хочет спать, или когда он хочет кушать, или когда у него есть потребность в общении, когда он просто гулит и так далее. То есть он чувствует, он ищет потребность в том, чтобы поговорить со взрослыми. Очень часто мама пытается его поставить какие-то рамки, какой-то режим. К примеру, он хочет там кушать, но еще рано, я буду как-то заставлять его терпеть и так далее. Но очень важно просто подстроиться под ребенка, понять его потребности, в соответствии с этим перестроить свою жизнь и как-то мягко, достаточно плавно с ним выстраивать отношения и позволить ему чувствовать, что взрослые готовы отвечать на его потребности, готовы бок о бок идти с ним, помогать ему развиваться и дать вот хороший такой заряд для дальнейшей жизни.
1: Светлана, ну вот я думаю над тем, что вы говорите, получается, что мама, ну, практически всегда она должна быть с ребенком. И, в общем-то, ну, мы это понимаем, это нормально, она его кормит. Но есть такие ситуации, когда мама, чтобы не потерять очень хорошую работу, ребенка до 2-3 месяцев держит с собой, потом нанимает няню или приглашает бабушку и выходит на работу. И получается, она круглые сутки не с ребенком, приходит только вечером и там уже как-то вот его понянчит, и все. То есть это получается плохой вариант.
0: Ну, скажем так, этот вариант не настолько плох. Конечно, хорошо, когда мама имеет возможность находиться рядом с ребенком и заботиться. Но если такой возможности нет, то можно, конечно, обратиться к другим взрослым. Главное, чтобы был выдержан этот принцип. Принцип присутствия стабильного взрослого в жизни ребенка. Взрослого, который заботится, который будет давать ощущение стабильности ребенку. И зачастую вот это отсутствие привязанности мы видим именно в детских домах, когда дети там получают все их базовые потребности удовлетворены, они одеты, обуты, они находятся в хороших жизненных условиях, но при этом воспитатели разводят руками, когда привезли, допустим, вшивого, грязного из семьи алкоголиков, и ребенок при этом абсолютно здоров, при этом он живет в хороших, чистых, скажем, комнатах, в хороших условиях, хорошо кормится, но при этом 2-3 раза в году ребенок такой попадает в больницу с достаточно серьезными приступами какой-то заболевания, и взрослые не могут понять, почему так происходит. И это в первую очередь говорит о том, что у ребенка, кроме потребностей физиологических, есть потребность в том, чтобы за ним находился именно взрослый, который, если он чувствует, что есть взрослый, на котором он

0: может положиться, который является для него, скажем, человеком, который создает стабильность в его жизни, этот ребенок будет вот развиваться.
1: Говорят, значимые взрослые, да?
0: Да.
1: Это вот если это какой-то просто толпа взрослых, сегодня один, завтра другой,
0: да.
1: Там нет ориентации нормального,
0: да,
1: ребенка.
0: Да.
1: Если это вот, пусть это будет бабушка, но она рядом всегда.
0: Да, да? Еще своего рода свой взрослый. У каждого ребенка должен быть свой взрослый, который будет создавать ему именно стабильность.
1: Понятно. Светлана, время нашей программы закончилось. Я благодарю вас за участие. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: «Добро пожаловать в клуб 700». Шон Джоксон не мог дышать. Грудь давила, давление подскочило. Это был приступ панической атаки. Шон боялся, что этот случай станет последним в его жизни. Грудь сжала, и меня начало трясти. Я не мог дышать и думал, что задохнусь. Я мечтал о смерти. Возможно, я не должен быть пастором. Может, я просто обманываю себя? Будучи пастором церкви Red Rocks, одного из самых быстрорастущих собраний в Колорадо, Шон Джоксон привел тысячи людей ко Христу, но проблемы в детстве едва не помешали его служению. Отца у меня не было, а мама была героиновой наркоманкой. Она вышла замуж за наркодилера. Я вырос в абьюзивной проблемной семье. Меня никто не любил, не заботился обо мне, не защищал меня. Я вырос в страхе. После окончания колледжа Шон переехал в Лос-Анджелес. Он надеялся найти работу в киноиндустрии. Но с этой работой пришла жизнь, наполненная наркотиками. Его сосед по квартире попытался совершить самоубийство, приняв слишком много таблеток. Шон отреагировал на это тем, что пошел веселиться с друзьями. У меня вдруг появилась необычная мысль. А твоя жизнь важна? Если бы это я был в коме на грани смерти, то все мои друзья поступили бы так же. Если бы я умер завтра, это бы их не коснулось, они продолжили бы гулять. Есть ли смысл в моей жизни? И тогда впервые у меня случился приступ панической атаки. Я не понимал, что происходило. Я ходил по своей маленькой квартире. Мне казалось, что я умираю, у меня сердечный приступ. На протяжении следующих 3 недель Шон ежедневно переживал приступы панической атаки. Ситуация настолько усугубилась, что он начал задумываться о самоубийстве. Думал выпить много таблеток, как его сосед. Тут я подумал, стой, а что если небо и ад реальны? Я не знаю, как попасть в одно из этих мест. Шон позвонил другу из колледжа, который верил в Бога. Он спросил его о том, что случится с ним после смерти. Друг предложил Шону приехать к нему в Иллинойс. Они вместе пошли на служение, и там пастор спросил, нуждается ли кто-то в спасении. Я был в отчаянии. У меня в кармане были наркотики. Я вышел вперед, встал на колени и сказал, «Боже, прости». Вот все, что я мог сказать. Я повторял это вновь и вновь. «Прости, прости». В тот день я отдал свою жизнь Богу. Панические атаки сразу же прекратились. В итоге он переехал в Иллинойс и стал активным членом церкви. Я почувствовал не только принятие, я ощутил себя особенным, желанным. Я желал этого всю свою жизнь. Шон посвятил себя тому, чтобы стать пастором, и следующие 8 лет двигался к этой цели. Он женился и переехал в Денвер, где открыл церковь Red Rocks. Но с ростом служения росло и давление, с ним вернулись и панические атаки. Я понимал, что это нужно скрывать. Я сходил к врачу, и он выписал мне препараты против тревоги. Кто захочет следовать за таким пастором? 10 лет я скрывал, насколько все было ужасно. Никто не знал о панических атаках, потому что я боялся рассказать. Я думал, что Бог также разочаровался во мне, как и я сам. Всю свою жизнь я хотел, чтобы мной гордились. Я не смог достичь этого. У меня был шанс наладить отношения с Небесным Отцом, но я снова наломал дров. Однажды за рулем у Шона случилось худшее из панических атак. Он остановился и позвонил жене. Она приехала. Он сказал, что собирается оставить служение. Жена посоветовала ему сначала обратиться за помощью к его другу, тоже пастору. Он сказал, «Шон, ты должен перестать винить себя и начать бороться». Тогда я впервые подумал, а что, так можно? Я всегда думал, что у меня тревога и депрессия. Я такой и буду таким всегда. Мне просто нужно научиться жить с этим. Он был первым, кто сказал, ты не обязан жить с этим. Мы начнем с молитвы и поклонения. Шон провел следующие несколько недель, слушая музыку поклонения и провозглашая библейскую истину над собой. У него действительно была цель, а Бог, его Небесный Отец, действительно любил его даже в его проблемах. В итоге панические атаки оставили его, и Шон начал ходить на консультации для борьбы с тревогой. Там ему пришлось столкнуться с его детской травмой. Поговори о том, через что ты прошел. Дай себе разрешение почувствовать это. Хватит прикидываться, словно ничего не было. Признай, как это ранило и повлияло на тебя. И тогда ты сможешь простить. Я не мог поверить в ту свободу, которую я начал чувствовать после того, как простил. Шон начал рассказывать о своих проблемах своей церковной семье, но вместо того, чтобы оттолкнуть его, как он боялся, они поняли его. Теперь он смело говорит о своем пути тревоги и о том, как Бог был рядом, чтобы помочь ему. «Я несовершенен, я не стану таким вплоть до вечности. Иногда я все так же сталкиваюсь с тревогой и депрессией, но не на таком уровне, как раньше. Я узнал много важного на консультациях. Теперь я знаю, как бороться с помощью молитвы и поклонения. Я рассказываю об этом людям, ничего не скрываю. Бог окружил меня множеством людей, которые любят и принимают меня. Он дал мне семью, на которую я не заслуживал. Я очень благодарен ему за это. Я хочу, чтобы как можно больше людей узнали, что, несмотря на то, как вам плохо, Бог не забыл вас, не оставил вас. Он рядом с вами, у него есть план. Он работает, даже когда вы не видите. У него есть план, который вы не знаете. Он проведет вас. Однажды вы оглянетесь назад и скажете: «Слава Богу, что он провел меня. Я многое могу сделать благодаря этому». Вы можете переживать то же самое. Шон прошел через это, и вы тоже пройдете. Библия ясно говорит об этом. Я процитирую вам один из стихов из Библии. «Не тревожьтесь ни о чем». Но если вы скажете эти слова человеку, у которого случилась паническая атака, то это не поможет ему. Он ответит: «Я стараюсь, но у меня не выходит». В этом все дело. Вы стараетесь изо всех сил. А нужно, чтобы делал Бог. Библия говорит: «Возложите все заботы и тревоги на Него». Когда вы пытаетесь сделать что-то своими силами, то говорите: «Боже, я справлюсь с этим. Я сам разберусь с этой проблемой, а потом приду к тебе». И так поступают многие люди. Может, вы боретесь с зависимостью или чем-то другим, что вы не в состоянии контролировать. Когда вы пытаетесь все делать сами, это неправильно. Правильное решение — это сказать: «Боже, я не могу справиться с этим, я беспомощен, ты нужен мне». И когда вы сделаете это, вы получите ту помощь, в которой нуждаетесь. Пока вы пытаетесь сделать все своими силами, Бог не будет мешать вам. Он не заберет у вас право выбора. Но когда вы выбираете Его и говорите: «Боже, Ты нужен мне», тогда все и начинается. Это процесс. Какой была изначальная причина панической атаки? Какой была причина тревоги? Я говорю об этом, потому что причина есть всегда. Вас ранили, вы получили травму, вы не забыли об этом. Необходимо разобраться с разными вещами. Нужно проговорить это. Вам нужно, чтобы кто-то из христиан сказал вам: «Давай выясним, что происходит и почему». Именно так и поступил Шон. Вы видели результат. Видели радость в его глазах. Она реальна. Он говорит: «Стал ли я совершенным? Нет. Сталкивались я с депрессией? Да. Бывают ли у меня моменты тревоги? Да. Но у меня больше нет панических атак. Мне стало намного лучше. Это путь. И на этом пути я начинаю понимать, что Бог может быть для меня все во всем». Если это касается вас, если вы хотите этого, то склоните голову со мной, давайте помолимся. Когда вы приходите к Нему и говорите: «Я отдаю Тебе все, мой хаос, мой грех, мою проблему, я не могу справиться с этим, а ты можешь», тогда начинается чудо. Давайте молиться вместе. Иисус, скажите Его имя, скажите Его вслух. Иисус, я прихожу к Тебе. Господь, я не могу справиться с проблемами. Я не могу решить это сам. Я не могу освободиться от желаний, от тревоги, от депрессии. Бог всемогущий, приди в мое сердце. Я хочу, чтобы Ты был на первом месте. Я не хочу полагаться на свое разумение. Я хочу признавать Тебя на всех моих путях. Пусть Твоя сила освободит, простит, очистит и обновит меня. Иисус, я приглашаю Тебя в мою жизнь. Обнови ее. Прости меня и исцели меня. Иисус, я признаю Тебя на всех моих путях. Я не хочу полагаться на себя. Ты нужен мне. Приди в мое сердце. Сделай это сейчас. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Отче, я прошу за тех, кто только что помолился со мной. Крести их в Твоей любви, потому что Твоя любовь изгоняет всякий страх и тревогу. Пусть люди знают, что их настоящее, их будущее в Твоих руках. Ты можешь исцелить их прошлое. Дай им это откровение. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: В укусах бледный и больной. Таким нашли малыша Куна после того, как его бросили родители. Сегодня Кун — счастливый и здоровый двухлетний мальчик. И все благодаря вам. Во время пандемии ковида маленького мальчика подбросили в одну небольшую церковь в Таиланде. Родители бросили его. Он мог умереть, если бы ему не помогли. Когда малыш Кун попал к нам, он был весь искусан насекомыми, очень бледный и очень худой. Пастор Самай и его жена Самсри готовятся выйти на пенсию. Они решили взять мальчика к себе. Когда я впервые увидела его,

0: Я влюбилась в него. Малыш Кун был даром Божьим для нас. Мы верили, что Бог поможет нам позаботиться о нем. Когда их церковь закрыли из-за пандемии, у них исчез последний источник дохода. Это было очень трудное время. Нам приходилось одалживать денег, чтобы купить молоко Куну. Я плакала и молила Бога обеспечить нас. Тогда на помощь пришел фонд «Обетование сироте». Мы трижды привозили им продукты, одежду, молоко и памперсы для Куна. К тому же оплатили ежемесячные осмотры у доктора и медицинский уход. Сегодня Кун здоровый и радостный, двухлетний малыш. Самсри и ее муж надеются усыновить его. Кун очень радостный мальчик. Когда мы говорим «Слава Господу», он отвечает «Аллилуйя» и поднимает руки. Мы благодарны Богу за то, что Он помогает нам. Пусть Бог благословит вас. Джошуа — фанат контроля, а Эмили хотела, чтобы все было, как хочет она. Сначала брак этих двоих состоял из череды ссор и примирений. В итоге они решили, что с них хватит, и им оставалось лишь подписать документы о разводе. Во время медового месяца в отеле мы ссорились обо всем подряд.
1: В первый же день брака Эмили и Джош столкнулись с трудностями.
0: Помню, как думала, кто этот человек, за которого я вышла замуж. Я хочу вернуться домой и развестись, если он будет таким.
1: Они поженились в мае 2014-го. До этого они долгие годы были лучшими друзьями. Потом начали встречаться и обручились, но когда поженились, их личные проблемы быстро вырвались на поверхность. Я стал негативным человеком. Было такое чувство, словно меня раздражало все подряд.
0: Я могу слишком долго говорить о том, как нужно делать что-то, и, по-моему, как должно быть. Но у нас из-за этого были постоянные ссоры. Мы погружались в злость и хаос. Потом проходило пару дней, мы целовались, вели себя так, словно ничего и не было. И это все повторялось вновь и вновь. Ссоры, поцелуи и ссоры... И снова поцелуи. Я никогда не знала, что будет дальше.
1: Всего через 4 месяца после свадьбы они пошли на консультацию к пастору, чтобы что-то исправить, но так и не увидели самих себя. Джош все больше и больше раздражался.
0: Я выходила замуж за своего лучшего друга. Я хотела родить детей с ним. Мы ладили, шутили. И одновременно я слышала от этого человека, что я страшная, что он ненавидит меня и не хочет быть со мной.
1: Эмили казалось, словно Бог не слышит. И она нашла утешение на работе в своем боссе. Вскоре они начали тайно переписываться после работы. Это длилось несколько месяцев, и вскоре Эмили застряла в эмоциональном романе.
0: Это было захватывающе. У меня был друг, который меня слушал, которому нравилось во мне все. Это был внутренний конфликт. Мы делали это тайно, и я понимала, что это неправильно.
1: Я был далек от нашего брака и от любых отношений с ней. Если и были какие-то признаки, то я их не замечал. В конце августа эмоциональный роман Эмили перерос в физический.
0: Сначала я злилась, а когда злость ушла, я начала говорить: «Мой муж все равно придурок, а ты нет. Мы ладим. Вот что случилось. Это уже случилось. Зачем останавливаться?» Мне было приятно, что был кто-то, кто, как я считала, любил меня.
1: Ко дню благодарения брак Эмили и Джоша был на краю пропасти. После очередной ссоры Эмили уехала к матери.
0: Я не рассказывала маме, что у меня был роман. Я просто сказала ей, что мой брак закончился. Я решила, что теперь в моей жизни прояснилось хоть что-то.
1: Я не знал, что и думать. Я был в шоке. Я не мог поверить в происходящее. В итоге Джош переехал в гостевую комнату к пастору, чтобы Эмили жила в их доме. Тогда он начал осознавать свою роль в их проблемах и начал просить у Бога ответы и прощения. Я молился о ней и о происходящем, но молился также и о себе, потому что я был очень эгоистичным человеком. Я все контролировал и даже манипулировал. Я был разбит и потерян. Я не понимал, как оказался тут. Тем временем Эмили также решила обратиться к Богу. Ей пришлось признать свой вклад в разрушение их брака.
0: Я никогда не хотела, чтобы это случилось. Мой брак был мертв. С ним было покончено. Тогда я сказала: «Боже, если ты можешь совершить чудо, то я поверю, что это ты».
1: Бумаги о разводе были готовы к подписанию, но супруги решили встретиться еще раз, чтобы поговорить. Первое, что сделала Эмили, призналась в измене. Я несколько минут переживал ужасный шок. Я даже не мог осознать этого. Мой разум не знал, как реагировать. Я находился в эмоциональной пропасти.
0: Я излила свое сердце и попросила прощения. Я сказала, что сожалею. Я положила конец роману в тот день.
1: Я ощутил, как Господь сошел на меня в мире. Я попросил ее простить меня и начал проявлять любовь, которая была во мне. В знак любви и прощения Джош омыл ноги Эмили.
0: Мой муж, которому я сделала так много плохого, сказал мне: «Я люблю тебя, несмотря ни на что. Мы пройдем через это». Я ощутила прощение и свободу, и в тот момент я заплакала.
1: Со временем, благодаря прощению, консультированию и новому посвящению своей жизни Иисусу, Эмили и Джош смогли восстановить свой брак и разобраться со своими проблемами. Сегодня у них прекрасная семья и трое чудесных детей. Они знают, что только отдав себя Богу, они смогли спасти свой брак. Самое важное — отдать свое сердце Господу. Мы должны понять, какой Он, познать Его лично. Это лучшее, что мы можем сделать, и это влияет на других.
0: Бог больше ваших обстоятельств. Никогда не поздно. Бог всегда поможет совершить чудо. Он всегда с вами. Даже в самые трудные моменты Он с вами. Он может изменить все, если у вас будет хотя бы немного веры. Эмили абсолютно права. Даже в самые трудные моменты Бог любит вас больше, чем вы себе можете представить. Когда вы падаете на дно в отношениях, то можете чувствовать растерянность, одиночество, пустоту. Как говорила Эмили, с ее браком было покончено. Что нужно сделать для того, чтобы восстановить его? Обратиться к Богу. Мы много говорим о том, чтобы все отдать Богу. А что значит отдать свою жизнь Иисусу? Джош и Эмили поняли, что это значит делать все не так, как хочется. Это значит, что не вы находитесь на первом месте списка важных людей. Это место занимает Иисус. И это также означает, что вы признаете, что все грешники и лишены славы Божьей. Вместо того, чтобы искать мужа или жену, какими вы их себе представляете, попросите Бога сделать вас мужем или женой, какими вы должны быть для других. Начните работать со своим сердцем, со своей жизнью. Попросите прощения за свой выбор и попросите Бога изменить то, что нужно изменить в вас. Перемены — это непросто. Они могут быть болезненными. Кто хочет этого? Не я. Бог хочет. Он любит нас такими, какими мы есть. Но любит нас слишком сильно, чтобы позволить нам оставаться в проблемах. Когда Иисус Христос приходит в нашу жизнь, в наше сердце, в брак, в ваши отношения с детьми, с родителями, с сотрудниками, то все начинает меняться. Есть одна песня, в которой поется: «Господи, измени мир и начни с меня». Это правда. Это правда. Что вы сделаете сегодня, зная об этом? Все мы приходим к Иисусу, потому что ищем счастье. Мы хотим, чтобы нас любили такими, какие мы есть. Мы хотим, чтобы нас принимали, чтобы нас радовали. Но нет человека, который способен дать нам все это, кроме Иисуса. Но для этого самим нужно меняться. Поэтому хватит все контролировать и оставлять последнее слово за собой. Хватит думать о том, счастливы вы или нет. Как насчет того, чтобы поменять все на нечто важное, что невозможно описать словами? Как насчет того, чтобы прийти к пониманию, что вас любят и ценят даже в худшие моменты? Все начинается с того, что мы отдаем свою жизнь и

Иисусу. Все очень просто. Просто скажите: «Иисус, я достиг своего предела. Приди в мою жизнь, прости мои грехи, укажи мне твои пути, измени мое мышление. Я отдаю тебе мою жизнь. Покажи мне, как жить для тебя. Я прошу об этом во имя твое. Аминь». А закончим мы со стихом из Псалма. «Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость». Пусть Бог благословит вас. И до скорой встречи!

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о жене, которая решила вздремнуть на день Святого Валентина. Проснувшись, она позвала мужа и сказала: «Дорогой, мне приснилось, что ты подарил мне красивое кольцо с бриллиантом на день Валентина. Как ты думаешь, что означает этот сон?» Он сказал: «Узнаешь сегодня вечером». Вечером он принес красиво упакованную коробку. Она с радостным предвкушением развернула ее и увидела книгу «Толкование снов». Сегодня я хочу поговорить с вами о правильных людях. Люди, с которыми вы проводите время, будут оказывать влияние на вашу жизнь. Есть люди, которых Бог поставил на вашем пути, чтобы они помогли вам осуществить вашу судьбу. Люди, которые будут вдохновлять, мотивировать и делать вас лучше. Правильные люди уже готовы. Вот ключ. Если вы будете проводить время с неправильными людьми, то никогда не повстречаете правильных. Если вы будете проводить время с теми, кто никуда не стремится и тянет вас вниз, толкает на компромисс, то вы застрянете на месте. Вы не можете проводить время среди кур и ожидать, что станете орлом. Вы станете тем, с кем вы себя сравниваете. Хотите знать, кем вы будете через 5 лет? Посмотрите на своих друзей. Если ваши друзья к чему-то стремятся и достигают чего-то, если они добрые, внимательные и щедрые люди, то это передастся и вам. Но если они полны негатива, ничем не заинтересованы, критичны, идут на компромисс, равнодушны, то это сигнал тревоги. Вы не случайно слышите это. Настало время что-то изменить. Вам нужны новые друзья. Вы не сможете стать тем, кем должны, проводя с ними время. Не надо быть грубым, не давайте обещаний, но постепенно отдаляйтесь от них и проводите с ними все меньше времени. В притчах

притчах сказано: «Если вы проводите время с мудрыми, то станете мудрым». Сказано: «Не проводите время со вспыльчивым, чтобы самому не стать вспыльчивым». В другом месте написано: «Не проводите много времени с болтливыми, чтобы самому не стать болтливым». Есть один принцип. Какими бы ни были качества ваших друзей, хорошими или плохими, в итоге это передастся вам. Дух передается. Если вы общаетесь со сплетником, то скоро начнете сплетничать. Если общаетесь с теми, кто идет на компромисс, обманывает супруга, вскоре и вы поддадитесь компромиссу. Есть хорошие новости. Если вы будете общаться с людьми высокого духа, то это передастся и вам. Если будете общаться со щедрыми, то станете щедрым. Если будете общаться с успешными, посвященными и целеустремленными людьми, то такие же качества появятся и в вашей жизни. Поэтому очень важно, с кем вы проводите время. Нельзя принимать это как должное. Я работаю с ними, поэтому у меня такие друзья. Это мои одноклассники, с которыми я дружу. Это люди, которые живут рядом и с которыми я часто встречаюсь. Убедитесь, что у них есть необходимые вам качества. Вам нужны орлы, те, кто будут вдохновлять вас, мотивировать, идти вперед и делать вас лучше. У меня есть друг. Он хорошо относится к своей жене. Покупает ей подарки, цветы, пишет стихи. Он написал ей стихотворение. Это было так романтично и чувственно, что мне чуть не стало плохо. Он вдохновляет меня лучше относиться к Виктории. Он мотивирует меня становиться лучше в этой сфере. Я пытался написать Виктории стихотворение, но оно получилось в стиле рэп. Поэтому я перестал писать. Если серьезно, то нам не надо общаться с теми, кто не уважает своего супруга и унижает членов своей семьи. Я играл в баскетбол с одним парнем. Он называл свою жену старушкой. Как там моя старушка? Что моя старушка делает? Он был хорошим человеком, но я не хотел, чтобы дух старушки передался и мне. Я хочу, чтобы моя жена оставалась юной, красивой и полной сил. Если вы будете называть ее старушкой достаточно долго, то вы получите то, что говорите. Она станет старой, злой, сварливой и сморщенной. Не жалуйтесь, вы сами ее так называли. Дух старушки стал для меня сигналом. Это меня не устраивает. Нам надо установить границы. Если кто-то всегда настроен негативно и критично, то это тревожный сигнал. Это не подходит вам. Если кто-то постоянно раздражителен или подавлен, это сигнал. Вам не нужны такие качества. Вы можете по-прежнему быть добрым и дружелюбным, но не проводите с ними много времени. Будьте избирательны. Я понимаю, что иногда дома или на работе мы не выбираем, с кем нам быть рядом. Бог даст нам благодать для этих ситуаций, когда у нас есть выбор. Жизнь очень ценна, чтобы тратить ее на неправильных людей. Я считаю, что главная причина, почему люди сбиваются с пути, это плохая компания. Чем дольше я живу, тем больше я стараюсь не проводить время с несчастными, незрелыми, ограниченными и склонными к компромиссу людьми. Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то вы должны окружить себя орлами, людьми, которые помогут вам расправить крылья и взлететь. Томас Эдисон, Генри Файерстоун и Генри Форд построили дачные домики во Флориде недалеко друг от друга. Они были друзьями и проводили лето вместе. Они проводили время не с кем попало, но с такими же мечтателями, с теми, у кого было видение. Неудивительно, что они достигли таких высот. У Бога есть орлы и для вас. Но если вы будете постоянно находиться среди кур, то не встретите орлов. В Писании сказано, что люди, которые выбирают себе недостойных друзей, позорят своих родителей. Вы проводите время с такими людьми? Это не означает, что они ничего не стоят, но они ничего не вкладывают в вашу жизнь, не вдохновляют, не мечтают, но тянут вниз. Вам не надо обедать каждый день с коллегой, который сплетничает и

жалуются. Это недостойный друг. Вы лучше этого. Но если я не буду обедать с ним, то мне придется обедать в одиночестве. Возможно, вам придется быть одному какое-то время, но Бог приведет к вам кого-то лучше. Он приведет к вам орла. Давид сказал не сидеть на пути нечестивых. Это означает не быть там, где сплетни будут отравлять вас последующие 20 лет. Если я раню их чувства, а если вы упустите свою судьбу, у вас есть ответственность. Защищайте то, что Бог вложил в вас, ваши дары, призвание, ваш храм. Не ходите в спортзал с теми, кто постоянно склоняет вас к компромиссу. Найдите новых друзей. Не будьте пассивными. Если вы долго будете находиться в посредственном окружении, то этот дух передастся и вам. Мой друг встретил человека, который занимался тем же бизнесом. Через пару месяцев они решили начать общий бизнес. Второй мужчина был умным и талантливым, но у него были проблемы с самообладанием. Когда мы играли в баскетбол, то он легко выходил из себя и расстраивался. Если он терял ключи или пропускал важный звонок, то это выводило его из себя. Бизнес-план был согласован. Мой друг не хотел ему отказывать, но в последний момент сказал, что не будет в этом участвовать. Несколько лет спустя мой друг встретил другого человека, орла. Человек с отличным характером и высокими стандартами. Они начали бизнес, который успешен и по сей день. Что я хочу сказать? Если вы отпустите неправильных людей, то Бог приведет правильных. Не разменивайте орла на курицу. Бог хочет, чтобы вы парили. Мой друг мог бы не обратить внимания на предупреждение. У него были проблемы с гневом, но так бывает у многих. Это не повлияет на меня. Он знал этот принцип. Это может повлиять на его жизнь. Он не был пассивным, но он был достаточно умен, чтобы дождаться правильных людей. То, от чего вы не хотите уйти, остановит ваш рост. Если вы не захотите выйти из негативных отношений, то вы не подниметесь выше. Бог не просит вас отказаться от чего-то, не дав вам взамен чего-то лучшего. Бог не попросит вас отказаться от чего-то, не дав вам взамен чего-то лучшего. Если вы будете делать то, что должны, даже если это трудно, благословения придут. Многие не растут потому, что до сих пор связаны с тем, кого они должны были оставить много лет назад. Они видели неустройства, опасные моменты, но не обращали на это внимания. Чем скорее вы примете решение измениться, тем лучше вам будет. Не проводите свое время с тем, кто вас не ценит. Если ваши друзья склоняют вас к неправильным и негативным вещам, сплетням и потере самоконтроля, то это сигнал, это не те люди. Отпустите их. Бог приготовил тех, кто высвободит в вас лучшее, кто взрастит в вас семена величия и будет мотивировать подняться выше. В Писании сказано, что у Даниила был высокий дух. Если вы исследуете его жизнь, то увидите, что у него были отличные друзья. Знаете, с кем дружил Даниил? Сидрахом, Мисахом и Авденаго. Тремя еврейскими юношами, которые не поклонились золотому истукану царя. У Даниила был высокий дух потому, что его друзья были целостными, отважными людьми, которые не шли на компромисс, у которых были большие мечты. Если ваши друзья — это трус, балбес и бывалый, то у вас проблема. Психологи называют это законом группы. Мы общаемся с людьми, которые похожи на нас. Вы замечали, что сплетники любят общаться с теми, кто сплетничает? Негативно настроенных тянет к таким же. Любящие жаловаться находят компанию таких же. Рыбак рыбака видит издалека. Убедитесь в том, что вы в правильной группе. Победители общаются с другими победителями. Успешные люди общаются с успешными людьми.
счастливые с другими счастливыми людьми. Орлы летают с орлами.

вами. Молодые люди, это очень важно. Неправильный выбор друзей может удержать вас от вашей судьбы. Не дружите в школе с теми, кто всегда негативно настроен, кто всегда нарушает правила и попадает в неприятности. Может, это выглядит круто, но это совсем не круто, это глупо. Это сделает вас курами, хотя вы должны были быть орлом. Найдите друзей, которые что-то делают. Общайтесь с учениками, которые дисциплинированы, целеустремленные и хотят чего-то достичь в жизни. Не думайте о том, чтобы быть в крутой компании, быть популярным и иметь больше друзей. Послушайте, через 20 лет никому не будет дела до того, кто был самым популярным в школе. Важно не количество, но качество ваших друзей. Я бы предпочел иметь одного друга, который к чему-то стремится, чем 20 посредственных друзей. В школе непопулярны научные кружки и дискуссионные клубы. Когда вы учитесь и получаете хорошие отметки, то вас могут дразнить ботаником, занудой, книжным червем, но не переживайте. Через несколько лет они будут называть вас боссом, сенатором, доктором, пастором, судьей. В притчах 27:17 сказано: «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Друзья затачивают вас, делая вас лучше. Иногда вы можете обогнать друзей. Бог дает их вам на время. Вы были благословением друг для друга, но ваше время прошло. Вы растете в другом направлении. Вам надо увидеть, когда их роль в вашей истории заканчивается. Это не означает, что вы никогда не будете встречаться. Но вы не сможете, как прежде, проводить вместе много времени и стать тем, кем должны быть. Настоящие друзья поймут это. Они не будут навязывать вам чувство вины, но будут радоваться за вас. Бог как открывает, так и закрывает двери. Вы не можете держаться за то, что уже закончилось. Нам не нравятся перемены. Мы хотим, чтобы все было по-прежнему. Мы вместе росли и дружили, но сегодня новый день. Иногда люди, которые знали вас тогда, попытаются удержать вас в тех же рамках. Но у Бога все времена и сроки. Я видел в своей жизни, как Бог забирает одних людей и приводит других. Не все могут пойти туда, куда Бог ведет вас. Чем выше вы поднимаетесь, тем уже будет ваш круг, тем более избирательным вы должны быть. В Бытие 12 Бог сказал Аврааму оставить своих родных, дом отца и идти в новую землю. Бог обещал благословить его потрясающим образом. Авраам пошел и взял с собой племянника Лота. Бог сказал ему оставить родственников. Прошло немного времени, и у него с Лотом возникли разногласия. Земля была не такой обширной, чтобы вместить их стада. Пастухи начали спорить. Произошла драка, полная неразбериха. Всего этого можно было избежать, если бы Авраам оставил тех, кого должен был оставить. Сколько конфликтов, сколько боли из-за того, что мы до сих пор общаемся с теми, кого должны были оставить много лет назад. Бог обещал благословить нас, но из-за того, что мы не оставили тех, кого должны были оставить, нам приходится разбираться с тем, с чем мы не должны разбираться. У Авраама и Лота был настолько сильный конфликт, что они вынуждены были разойтись. Как всегда, Бог добился своей цели. Авраам взял Лота из-за хороших побуждений. Он был его племянником. Только потому, что кто-то ваш родственник, не означает, что он связан с вами. Они могут быть вашей крови, но не вашего духа. Они могут не слышать призыва, который Бог вложил в ваше сердце. Это не делает их плохими, но у Бога для них есть другое задание. Возможно, они на другом уровне зрелости. По некоторым причинам они не подходят вам. Это очень тяжело отпустить тех людей, которых не должно быть в вашей жизни. Я не говорю о муже или жене, не поймите превратно.
Только что кто-то включил наш канал и говорит: «Я получил слово от Господа, спасибо, Иисус». Нет, они навсегда. Есть члены семьи и родственники, которые не смогут пойти туда, куда идете вы. Всегда относитесь к семье уважительно, но не надо проводить с ними 24 часа в сутки. Некоторых родственников нужно любить на расстоянии. Семейный вечер раз в год, вот и все, чего от вас просит Бог. Ради этого стоило прийти в церковь. Для Авраама все становилось хуже. Они разошлись с Лотом, которого взяли в плен. Враги захватили все его имущество. Казалось, что это конец. Когда Авраам услышал это, то подумал: «Это моя вина. Я привел его. Надо что-то делать». Авраам собрал всех своих людей. Произошло сражение. Он победил серьезного врага и спас Лота. Ему не пришлось бы спасать людей, тратить время и ресурсы, если бы он оставил тех, кого должен был оставить. Авраам во многом похож на нас. Он хотел быть хорошим для Лота. «Господь, ты сказал не брать родных, но Лот хотел пойти. Я не хочу расстраивать его». Он сделал это по доброте сердечной. Часто мы общаемся с теми, кто не подходит нам, но мы не хотим расстраивать их, поэтому продолжаем оставаться с ними. Держимся за то, что должны были оставить. Как и у Авраама, в будущем у вас будут неприятности, конфликты и ненужные страдания. Мы можем избежать этого, приняв правильные решения уже сегодня. Отпустите то, что Бог говорит вам оставить. Не надо проводить время с негативно настроенными людьми, с теми, кто всегда расстроен и нуждается в ободрении и помощи. Я за то, чтобы помогать людям, чтобы быть благословением. Иногда приходится любить без взаимности. Но если вы всегда даете и никогда не получаете, то это нездоровые отношения. Вам надо внести некоторые коррективы. Не позволяйте таким людям контролировать вас и вызывать у вас чувство вины из-за того, что вы не ответили на их звонок. Если вы не отпустите, они будут продолжать использовать вас. По этой причине многие перегорают, живут в стрессе, не имеют радости, потому что они взяли на себя ненужную ответственность и стараются угодить всем. Вот ключ. Вы не ответственны за счастье других. Вы ответственны за свое счастье. Не все хотят быть счастливыми. Таким людям нравится привлекать внимание. Мы все в чем-то нуждаемся. Но если вы будете всегда отдавать из-за чувства вины, то единственный, у кого не будет счастья, это вы. В Писании говорится о парализованном человеке, которого четыре друга принесли к Иисусу. Они спустили его через крышу. Иисус коснулся его и исцелил. Бывают времена, когда мы, как эти друзья, должны понести кого-то и помочь ему продвинуться. Если вы хотите стать тем, кем созданы, то вы не можете всегда быть носильщиком. Если бы у этого человека не было друзей, которые помогли ему, то он не осуществил бы свою судьбу. Всегда будут те, кого нужно нести. Ободрять, помогать, советовать, вести вперед. Но нужен баланс. Должны быть те, которые смогут понести вас и облегчить ваш груз. Легко думать, что вы сами можете воспитать детей, сами управлять бизнесом, жертвовать. Это самообман. У Бога есть люди, которые смогут облегчить это бремя, которые сделают вашу жизнь проще, будут ободрять вас и помогать советам, откроют двери, которые вы не можете открыть. Но если вы будете угождать всем, то вы будете постоянно нести чью-то тяжесть. У вас не будет времени строить отношения, в которых кто-то понесет ваши тяжести.
Иногда мы думаем, мне не нужна помощь, я все сделаю сам. Вы не сможете достичь всей полноты своего потенциала в одиночку. То, что приготовил для вас Бог, требует не только...

только вашей веры. Веры одного не будет достаточно. Как этому человеку вам понадобилась вера четверых друзей, которые понесут вас и подтолкнут вас к вашей судьбе. Нельзя сеять в чью-то жизнь, при этом не имея времени на созидание отношений, которые поддержат вас. Бог приготовил вам друзей, которым ничего от вас не нужно. Они сильнее, умнее, у них больше влияния, больше опыта. Их не надо постоянно ободрять, они будут ободрять вас. Их не надо постоянно вдохновлять, они сами вдохновят вас. Угостят вас обедом, познакомят с нужными людьми. Пускай у вас будут люди, которые несут вас. Я видел в новостях сюжет о мальчике по имени Оуэн. У него было редкое заболевание мышц, которые были настолько истощены, что он не мог ходить. Когда ему было 6 лет, он уже не мог выходить на улицу. Он стеснялся своего вида и того, что был прикован к коляске. У него была депрессия. Он целыми днями сидел в своей комнате. Родители очень переживали за него. Они делали все, чтобы ободрить его, но безуспешно. Однажды его мама увидела объявление «Отдам собаку». Когда она увидела фото собаки, то ей сразу понравилось. Бывшие хозяева хотели избавиться от собаки и привязали ее возле железной дороги. Собака попала под поезд и потеряла лапу. Они взяли собаку, чтобы сделать сюрприз своему сыну. Когда Оуэн увидел собаку на трех лапах, то они сразу подружились. Когда эта большая собака увидела Оуэна, то положила ему голову на колени, когда тот сидел в инвалидной коляске. Это трогательная сцена. Оуэна как будто подменили. Он захотел выходить на улицу. Он больше не стеснялся и хотел всем показать своего трехлапого пса. Он настолько гордился им, что попросил родителей записать его на шоу собак в Британии. Они сделали это, и пес получил первый приз среди собак-спасателей. Оуэн решил снова записать его на другое шоу собак. Снова и снова. Сегодня у них десятки призовых медалей с разных показов. Что я хочу сказать? Если Бог смог привести собаку в жизнь маленького мальчика, чтобы он приблизился к своей судьбе, то Бог приведет нужных людей и в вашу жизнь. Бог знает, как познакомить вас с теми, кто вам нужен. Он приготовил нужных людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Помните принцип: если вы не освободитесь от неправильных людей, у вас никогда не появятся правильные. То, от чего вы не хотите уйти, станет местом, где вы застрянете. Пересмотрите свою дружбу. Общайтесь с орлами, с теми, кто вдохновляет вас и делает вас лучше. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю: Бог соединит вас с правильными людьми. Он приведет к вам орлов. Вы не застрянете, но расправите крылья и взлетите в полноту своей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то можете сказать аминь. Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, основанную на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах, записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Многие люди считают, что они знают себе цену, но не могут самореализоваться. Что мешает достигать мечты и найти себя в жизни? Считается, что найти себя невозможно, себя можно только создать. Это длинный путь, но он крайне интересный и захватывающий. Существует вероятность, что многие из вас разрываются между 40-часовой рабочей неделей, которую нужно отработать, между семьей, которую нужно обеспечить, и между счетами, которые нужно оплачивать. Вы не чувствуете, что контролируете ситуацию. Наоборот, кажется, что порой жизнь контролирует вас. А что, если бы существовал способ, который помог бы нам принести все те изменения, которых мы так желаем? Это может быть достигнуто через самореализацию. Почему так важно реализовывать свой потенциал? Что необходимо для того, чтобы это реализовать? И давайте мы вот эти сложные вопросы зададим нашему новому гостю, экономисту, руководителю проектов в банковском секторе Юлии Ягненковой. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Юля, привет.
1: Добрый.
0: Итак, что же такое самореализация?
1: Термин психологический. Да, давайте будем откровенны. Ну, если коротко, это реализация потенциала, реализация того, что мы можем. Это осуществление нашего призвания. Ну, наверное, если коротко и очень просто, то это так. Но давайте поподробнее разберемся, что каждый из нас вкладывает в это понятие.
0: Хорошо, давай разберем эту тему. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, поднимайте руки, не стесняйтесь, берите микрофоны. Либо можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас вы видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А мы после программы в прямом эфире обязательно все эти вопросы передадим нашему специалисту. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, самореализация. Еще раз, наверное, повторюсь, это больше про психологию. Поскольку я не психолог, наверное, я опять же буду говорить исключительно из практической точки зрения. И начну с ассоциации. Начну с личностной ассоциации. В детстве я учила такой известный стих. Не знаю, учили ли вы, но я его учила. Владимир Маяковский. «Кем быть?» Все помнят эти стихи. «У меня растут года, будет и 17.

15, кем работать мне тогда, чем заниматься. Я бы в плотники пошел, да, я бы кондуктором пошел, я бы детей лечить пошел, и так далее, и так далее, и так далее. То есть человек в определенном возрасте, он начинает задумываться, кто есть я, кем мне быть. И, собственно говоря, у него возникают вот такие вопросы, стоит он на выборе. Ассоциация, опять же, личностная ассоциация. Для меня самореализация – это успех, но при этом, когда мне нравится. То есть я имею успех в традиционном понимании, да, и от этого, от того, что я делаю, от того, что у меня получается, я как бы наслаждаюсь этим, мне нравится это. У меня такие ассоциации, и на самом деле, когда наша компания переходила на agile, на технологию agile, на методологию agile, для меня это было прям такой глоток воздуха. Нам сказали, теперь у вас будут свободные пространства, теперь вы будете творить, теперь вы будете не просто работать, а вы будете создавать. Мы сказали, как классно, как здорово. Для меня это был некий, знаете, прыжок в то, что я перестану теперь работать, я теперь буду, вот есть у меня вдохновение, вот я творю. На самом деле переросло это немножко в другую историю, это показала пандемия, когда не работа ушла на второй план, а когда, наоборот, работа настолько перемешалась с жизнью, что она просто вообще не ушла. Но это так, небольшое отступление. Итак, я бы сказала, что назвала сегодняшнюю тему «Реализация. Делай, что любишь, что делаешь». Самореализация – это в первую очередь, ну, вернее, не в первую очередь, но в основную в том числе, это осуществление своего призвания. Призвание. По статистике, ну так, для понимания, только порядка 2% человек знают свое призвание. 2%. Это 2 человека, а что делать с остальными 98 из 100? Тот человек, который знает свое призвание, он там художник, актер, я не знаю, у него хорошо получается, он программист, он знает свое призвание, но таких мало. А что делать остальным? А у них тоже 17, а у них тоже, кем бы мне пойти, где бы мне себя применить? Эти вопросы, они очень насущны, я это говорю, потому что сама через это прошла, и каждый через это проходит. И человеку просто страшно, он не знает, куда мне двигаться, и очень боится сделать неправильное направление, выбрать неправильное направление, пойти не туда. Так вот, школьники, та же самая история. В 17-18 лет человеку нужно делать выбор. И с него требуют и учителя, и общество, и он сам, и друзья. Ну куда же ты пойдешь? Куда же ты пойдешь? Что же ты будешь делать? Но для понимания он не знает. И нас таких 98 из 100. Мы не знаем. Я не знала. И я знаю, у нас из класса был один человек, который точно знал, что он хочет. Остальные не знали. И это нормально. То есть не думайте о том, что если вдруг вы вот встали перед этим выбором, что же мне теперь делать? Все, я неудачник, я ничего не знаю. Это не так. Это нормально. И здесь, наверное, я хочу сказать очень простое правило для себя, которое я выяснила. Не бойтесь делать шаги. Не бойтесь, не стойте на месте. Почему? Потому что вы можете не знать, что вы хотите, но вы точно знаете, чего вы не хотите. И вы точно туда не пойдете. Вот это простое правило, я его для себя приняла. Пример. Я помню, что мы идем, а я была еще в детском саду, мы с мамой идем по дороге и встречаем ее коллегу. Мама моя работала на авиационном заводе. Мы встречаем коллегу, и она говорит, ну что, Юленька, куда ты? Кем ты будешь, кем ты хочешь быть? Я стою, я не знаю, кем я хочу быть. Как бы все нормально. Как бы вопрос не был врасплох. Я говорю, я не знаю. Она говорит, ну что, вот придешь к нам на завод, будешь у нас работать. Я на нее смотрю, мне для понимания детский сад. Я понимаю, я не приду на завод. Я не приду на завод. Понимаете, то есть вот это понимание осознанное, оно внутри вас точно есть. Вы точно понимаете, вы не знаете, чего, может быть, хотите, но точно знаете, что, например, я точно не буду врачом или пожарным. Ну, то есть это не мое, я туда не пойду. Я знала точно, абсолютно, в 5-6 лет я не пойду на завод. Ну, и здесь не нужно бояться делать шаги, но не делать их туда, где вы точно знаете, что это не ваше. Ну, наверное, у нас как бы мало тех мазохистов, которые делают себе больно. Вот. Но тем не менее, не идем туда, где нам не нравится.
А что же необходимо для успешной самореализации? Сейчас будет исключительно психология, я не буду сильно это комментировать, потому что это исключительно термины. Что говорят психологи? Первое, что нужно, это познать себя. На самом деле это помогает в какой-то части, потому что есть всякие курсы по профориентации, есть тесты, там много-много различных инструментов, как бы не моя тематика, но о чем они все говорят? О том, что нужно разобраться, кто есть ты, узнать свой характер, узнать свой темперамент, узнать свои склонности, узнать свою, грубо говоря, какую-то эмпатию куда-то, да, куда-то, куда я хочу идти. Это нужно, это сделать достаточно просто. Ну, я в кавычках говорю «просто», то есть для этого нужно просто этим заниматься, собственно говоря, набрать много учебников, там, посоветоваться с умными людьми, со специалистами, это сделать можно. Следующий шаг, который они говорят, о том, что когда ты знаешь, что тебе близко и чего ты хочешь, нужно выбрать направление. И с этим сложнее. Потому что здесь уже как раз та самая пресловутая история с выбором. Я боюсь, человек очень часто мечется и не знает, а куда же мне примениться. Это сложнее. Следующая история, еще более сложная, развиваться в этом направлении. Почему сложная? Потому что это история жизненная, протяженно жизненная. Да? То есть как бы это не в моменте происходит, нужно развиваться, это определенный долгий такой путь. Но тоже сделать можно, но уже еще сложнее. И последняя история мне очень нравится. Научиться на этом зарабатывать. Вот научиться на этом зарабатывать, вот эта история вообще иногда нереализуемая. Потому что у меня... достаточно кейсов таких, когда человек думает, что он самореализуется, он не умеет на этом зарабатывать, он делает, что он нравится, он работает, но он не может на этом заработать. И таких людей немало. То есть, чтобы вы не понимали, что это тоже не исключение, это больше за правило. Потому что научиться зарабатывать — это совершенно другая компетенция. Давайте я свой пример приведу. Я в одно время думала, что у меня достаточно опыта для того, чтобы начать заниматься своим делом. Вот. И я решила это попробовать. И когда столкнулась, начала делать, как я считаю это нужным, да, развиваться в этом направлении, какие-то первые шаги делать, и поняла одно. Я через какое-то время, у меня нет определенной компетенции. Она называется предпринимательство. Это отдельная компетенция. Она тоже развивается, но у меня она была в зачаточном состоянии, если вообще была. Как это проявляется? Вот пример. Знаете, тоже у нас на улице, мы живем в частном секторе, есть определенный дом. Там люди занимаются частной деятельностью. У них в один день висит табличка «Принимаю металлолом», а на другой день табличка «Продаю кур». И они это делают. Вот это называется, не имея никакого огромного опыта в менеджменте, не имея никакой проектной работы, не имея там никакого опыта, чтобы создавать какое-то планирование, что-то просчитывать. Они просто в один день металлолом принимают, в другой день кур продают. У них очень высока компетенция предпринимательства. У меня ее нет. И это нужно принять просто в части, вот в первой части, да, когда ты познаешь себя, и согласиться с этим. Это нормально. У меня не может быть всех компетенций. Но давайте вернемся к началу. Что же делать тем 98, которые не знают свое призвание? Что им не самореализовываться? Что им теперь делать? На самом деле ответ очень простой. И мне здесь очень нравятся стихи японского писателя. Профессия изначально должна быть актом любви и никак не браком по расчету. И пока не поздно, не забывайте о том, что дело всей жизни — это не дело, а жизнь. Итак, очень важно о том, чтобы делать то, что ты любишь. Все-таки вот это среди вот этого хаоса нащупывания о том, что мне совершенно не подходит, найти дело и любить дело, которое ты делаешь. Почему это важно? Потому что есть ошибочное мнение, очень ошибочное, и люди, которые живут по этому принципу, я сама долгое время по этому принципу жила, о том, что я отмучаюсь 8 часов, или кому сколько положено, если он работает по графику, и все, я свободен. Это не отмучивание, это ваша жизнь. Пример тоже личный. Я помню, когда я только пришла в банк, мы все время с девочками сидели, молоденькие, и говорили:
Ой, сегодня только понедельник, ой, сегодня только вторник, когда же пятница, когда же уже пятница? И у нас коллега была постарше, она уже была предпенсионного возраста, она говорила: девчонки, зачем вы торопите? Это же ваша жизнь. И вот сейчас я очень хорошо это понимаю, понимаете? А, действительно, работу нужно, ну, то есть делай то, что ты любишь, потому что это твоя жизнь. Это не отрезок, который тебе нужно быстрее-быстрее сократить. И еще небольшой комментарий. Очень часто, это уже личный опыт, мы думаем, что мы не любим то, что мы делаем. Да? Вот как бы я делаю то, что не люблю. Это не так, и для этого есть очень простая проверка. Обычно в работе не нравится что-то конкретное. И вы подумайте, я просто прошла через это, когда однажды как бы сменила работу, я ушла с того места, где я работала. И поняла, что то, что я приобрела, стало еще хуже. Объясню, почему. Потому что, когда мы работаем, нам всегда не нравятся какие-то определенные факторы. Нам не нравится наш начальник, возможно. Нам не нравятся какие-то задания определенные. Нам не нравится, может быть, атмосфера. У нас коллектив не очень сложился. Ну, разные бывают критерии, да? Вот. И когда мы меняем, мы говорим: все, я больше, мне это не нравится, я ухожу отсюда. Вы подумайте просто, если убрать тот негатив, который вот вас сейчас раздражает и вам не нравится. Вам нравится то, что вы делаете? Вот это очень важно, это очень простой тест. Ну, и когда я ушла, я поняла, что мне то, что я делала, нравилось. Мне не нравились какие-то шероховатости, да, но это все детали. Детали можно поменять, можно в конце концов сменить организацию, может быть. Но то, что чем я занималась, я поняла, что мне это нравится. И я скажу вам больше, когда я стала заниматься другим, будучи дома, думаю, теперь я буду заниматься семьей. Другие же женщины, они такие хорошие мамы, они растят своих детей, я все время на работе. Но нужно же мне, вот я теперь буду, я занималась, вот моя семья мне не даст соврать, я занималась... Каждый день я им готовила завтрак, все как нужно, вот в самых лучших традициях здорового питания. Обед каждый раз все новое и новое. И я все это придумывала, все это делала, как бы угощала их. Через 2 месяца мне моя семья сказала: мама, иди на работу. Мама, иди на работу, больше не надо нам ничего делать, иди, лучше уже давай. Вот. И для себя я вывела очень простую формулу самореализации. Еще раз, я не психолог, это практическая формула. И формула эта звучит так. То, что я уже сказала, делай то, что ты любишь, но есть вторая нога. То, что ты делаешь, надо любить. Это очень важный шаг. Мы все время, когда думаем о самореализации, мы все время останавливаемся на первом. То есть мне нужно найти дело своей жизни, которое я буду любить. Ну вот. И только это буду делать, чтобы я не прожигала свою жизнь зря. Нет, есть еще второй шаг. То, что ты делаешь, надо любить. Если мы остановимся только на первом, это больше про хобби. Понимаете, это хобби, это когда я вот хочу, делаю, хочу, не делаю. Ну вот у меня сегодня такое вот настроение, я вот поделаю, вот завтра чуть больше, а послезавтра вообще не хочу, у меня апатия, я вообще ничего не буду делать. Нет, второй шаг есть, он очень важный. Это больше про работу. То, что ты делаешь, во-первых, надо делать, а во-вторых, то, что ты делаешь, нужно любить. И здесь отсюда вытекает следующий вывод, что самореализация – это процесс, это не цель. Я реализовался как художник, я нарисовала супер полотно, я реализовалась как супер проектный менеджер, я реализовала проект, точка, я молодец, хлопайте мне все. Нет, это не так, это скорее процесс, потому что он не имеет как бы конца. Самореализация – это история приобретения все больших навыков. Проблема наша в том, что когда мы каких-то успехов достигаем, я таких кейсов видела очень много. Правда, вот просто уйму, особенно вот в профессиональной жизни, когда человек действительно успешен на работе, правда, у него получается, но он остановился на какой-то определенной ступени. Он реализовал проект, он считает, что теперь все этим проектом пользуются, он классный, и наступает, то есть он достиг цели. Понимаете, а дальше что? А дальше у этого человека, я видела таких людей, начинается процесс деградации. То есть процесс того, что полностью просто любите меня за то, что я есть, но больше я вам ничего не привнесу. Вы и так, я слишком много вам отдал. Итак, самореализация – это работа. Обязательно. Когда мы говорим про работу, мы всегда говорим, что в первую очередь, ну зачем нам нужна работа? Ну, чтобы получать. Ну, получать для того, чтобы не жить. Но не забывайте,
про формулу, да, китайского, ой, японского писателя о том, что самореализация – это еще и реализация, ой, работа – это еще реализация меня. То есть реализация моих способностей, даров, талантов и так далее. А, не нужны никому работники, которые не вовлечены в процесс. Не нужны никому. Они нужны на какой-то короткий, может быть, участок, там, разгрузить что-то, погрузить, но не вовлечен. Даже в этом случае они не нужны. Знаете, как в старом анекдоте. Приезжает иностранец в Россию, смотрит, значит, один человек копает яму, а второй закапывает, копает, закапывает. Он говорит, что вы делаете? Он говорит, мы работаем. А смысл-то вашей работы, что вы делаете? А мы, говорит, деревья сажаем. А где деревья? А третий не пришел, который с деревьями. Вот понимаете, вот это вот про это. Не нужны работники, которые не вовлечены в процесс, которые не понимают, что они делают. И относительно работы я бы вот ознаменовала свой как бы монолог вот этими прекрасными словами Николая Заболоцкого. «Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». А человеку, нам, как личности, просто необходимо развитие. Критично, критично важно не прекращать это развитие и не останавливаться. Для этого нам нужно, как бы нам это ни нравилось, но любой прорыв, любой рост идет через напряжение. Наш мозг не любит напрягаться, как и мы в принципе. То есть когда мы, особенно если мы заняты умственным трудом, у нас как нам нужно? Мы устали, нам нужно лечь, желательно лечь. Но самое главное, ни о чем не думать. Развлечься, отключиться. На короткое время, да, на короткое время. Но обычно самый лучший отдых – это смена деятельности. Но мозгу критично важно не переставать вот в этом состоянии остановиться. Нам кажется, что это хорошо. Но на самом деле мозг – это такой же, такая же, ну, я уж неправильно, наверное, скажу, но давайте употребим этот термин. Такая же мышца, ей нужно для того, чтобы между нейронами работали нормально связи, эти связи нужно укреплять. То есть мозгу нужно думать, ну, проще говоря, да? И если мы перестаем давать ему пищу для мыслей, да, если нам нечего делать, то мозг эту пищу обязательно себе найдет. У него просто структура такая. А найдет он ее где? Ту пищу, которая она и вовсе не пища. Он будет искать сплетни, он будет искать обсуждение, он будет искать жаление себя любимого и так далее, и так далее. Он найдет себе вот ту ненужную пищу, которую начнет перемалывать, ей жить, и, собственно говоря, ну, дальше и дальше нас, нашу личность вести к деградации. Знаете, если очень просто сказать, есть такая старческое слабоумие, называется болезнь Альцгеймера. Наверное, может быть, слышали этот термин. А первые признаки этой истории, они, знаете, от чего начинаются? И сейчас я не говорю как специалист, как психолог, просто одна из теорий, не нашли еще, как бы, почему человек в это состояние приходит, но старческое слабоумие, в том числе, как говорят специалисты, берет начало от того, что человек разрешает себе не думать. Выходя на пенсию, человек обычно начинает думать так, ну, в такой парадигме. Я свое отработал, теперь я могу отдохнуть. Все, теперь уже мои дети пускай работают, внуки пускай работают, а я буду отдыхать. И вы все знаете, к чему приходит такое попустительство своему мозгу. Это начинаются посиделки на лавочках и обсуждение, ну, вот вся та ненужная пища, о которой я сказала. Обсуждение всего и вся. И, собственно говоря, критика в тот же адрес. Вот. И приводит это к плачевным последствиям, потому что связи между нейронами начинают плохо работать. И что им работать-то? Он же не думает, он же просто обсуждает. Вот. И поэтому критично важно этого не допускать. Первые признаки, они как раз в том, что человек зацикливается либо на своем прошлом, либо на каких-то своих проблемах и перестает думать. И пожилым людям поэтому советуют развиваться, ну, насильственно развивать свой мозг. То есть это должны быть, понимаете, простые упражнения. Не думайте, что им нужно открывать там четвертый или какой закон Ньютона. Не об этом речь. Им просто нужно думать. То есть как можно думать? Ну, во-первых, естественно, почитать. Хорошо, слаба глазами. Там, можно начать учить язык.
Ну, к примеру, понимаете, какие-то, то есть не для какой-то высшей цели, а просто для того, чтобы свой мозг ввести в состояние некого дискомфорта, чтобы он начал думать. Возьмите, попробуйте начать есть другой рукой, к примеру. Ну, то есть измени свой обычный порядок там жизни, ходить перед, не так в этот магазин, а вот так ходить. Ну, все что угодно. То есть все, что позволит твоему мозгу начать думать и развиваться. Итак, но... Если это так полезно, что ж у нас не очень хорошо выходит? Потому что есть определенные барьеры. Эти барьеры исключительно, опять же, психологические термины, но мы их все равно все озвучим и дальше подробнее их разберем. Во-первых, что нам мешает? Это страх. Просто перечислю. Лень. Следующее – неадекватное восприятие себя и своих возможностей. Немаловажная вещь – общественное мнение и традиции. И последнее – это физические препятствия. Вот если вы на все это посмотрите, мы сейчас подробнее про все это поговорим, самое интересное, что то только последнее вне зоны действия человека. Все то, что идет выше, да, все первые четыре пункта – это наша история. Это исключительно история личностная, и это в компетенции, ну, не сказать, что это моего управления, но моего влияния – это абсолютно точно. Итак, первое – страх. Страх начала, страх неудачи, страх совершить ошибку и так далее, и так далее. Вы знаете, что, ну, хорошая поговорка, что не ошибается тот, кто ничего не делает, но тем не менее, это препятствие, это тогда, когда я могу сделать, но я сама себе говорю нет. Я могу, но я не делаю. Я не знаю, почему. Я боюсь. И первая самая история, то, с чем сталкивается человек в 17-18 лет, это страх начала. Не думайте, что... вы только один такой боитесь. Боятся абсолютно все. Но проблема в том, что... И почему я говорю, начинайте хоть что-то делать. Начинайте. Вы поймете, если это не ваше. Я не призываю к тому, что нужно прыгать из одной отрасли в другую. Да, это никуда не годится. Но просто начинайте, пробуйте. Почему? Потому что чем больше вы встанете вот в этот ступор, страх начала, тем больше с каждым днем у вас будет таять а. средства, б. уверенность в себе. С каждым днем. Все больше и больше. В этом ступоре нужно вливаться в поток, нужно социализироваться, нужно начинать какую-то деятельность. Следующая история – это страх неудачи. Это когда я искусственно сама себе занижаю планку. Я сейчас не говорю о завышенной самооценке, когда я, выйдя из школы, и имея, например, там, не знаю, победу в каких-нибудь там олимпиадах, решил, что я могу работать с финансовым директором. Ну вот как бы я сейчас не об этом. Да? Но не занижайте себе искусственно планку. В свое время я не сделала этой ошибки, я не знаю почему, я очень, ну прям благодарна Богу о том, что у меня, ну, так сложилось. Потому что, ну для понимания, да, конец 90-х, я решила выбрать финансовую сферу, я понимала, что я туда пойду, и я, ну, тогда не было сотовых телефонов, у меня не было домашнего телефона, у меня вообще ничего не было, я ходила к подружке, брала каждую неделю, у меня во вторник, как сейчас помню, выходила газета, где были вакансии. Я садилась, и все вакансии прозванивала с телефона. У меня не было телефона, я сидела у подружки, прозванивала. На что уже ее мама, она мне говорит, Юль, когда тебе надоест? Уже успокойся, успокойся, и пойди в ларек. Я говорю, я не пойду в ларек. Она говорит, ну надо же где-то работать. Я говорю, я в ларек не пойду. И вот я сидела. Вы понимаете, в чем дело? Ну, то есть не надо занижать как бы свои способности. Я понимала четко, чего я не хочу. И планомерно. Я, вот для понимания, в ларек-то я не пошла, но социальным работником была и полы бабушку мыла. Ну, то есть я понимала, что это временная деятельность, что она мне нужна для чего-то в определенный момент, и это нормально. Но просто не занижайте себя, не ставьте себе сразу «нет, я этого делать не буду». Есть у вас как бы туда склонность, идите, идите и пробуйте. И последнее, наверное, это страх повтора. Это когда страх помножен еще на опыт, негативный опыт, это еще сложнее перейти. Это прям правда. Ну, когда у тебя есть уже негативное что-то, но просто поймите, что если вы это переступите и пойдете, и будете начинать, начнете делать, как-то какой-то деятельностью заниматься, это путь хоть куда-то. Если вы останетесь, это путь в никуда. Это путь в то, что ваш мозг начнет деградировать и перемалывать, и обсуждать успехи других и озлобленность собственную. Следующая история – лень. Она часто, они идут со страхом вместе, прям за ручку. Иногда первый возникает, потом второй, иногда наоборот. Это уже не суть, но примерно такое.
человек, он хочет, готов реализовываться, готов восполнять, отдавать свой потенциал до определенного уровня. У меня масса кейсов, когда люди приходили ко мне и говорили: «Юля, устрой на работу». Юль, помоги устроиться на работу. Не всем получалось, но были как бы люди, которые получалось, да, и как бы и после того, когда я говорила: ты готов, что ты будешь работать вот так. Вот сейчас ты работаешь 5 часов в неделю, в день. Ты понимаешь, что у нас как бы у нас ненормированная история. Ну, мы работаем как пойдет. Вот, я не планирую вечера целенаправленно, потому что я знаю, что у меня, ну, может не случиться, и прям часто не случается. Вот. И когда я все это начинаю рассказывать, и мне говорят: нет, мне так не надо. Я говорю: ну, то есть ты хочешь получать, как бы, ну, здесь вопрос не в этом, ты не хочешь работать. Но так работать, опять же, вы знаете, здесь вопрос приоритетов, потому что я никого не осуждаю, у людей разные приоритеты и разная жизнь. Вот. Но лень имеет место быть. И дальше. Лень – та же самая история, это тоже тот же самый путь к деградации. То есть мне не нравится, но я менять ничего не хочу, потому что я так привык. Я не хочу выходить из зоны комфорта. Следующая история. Переоценка или недооценка, да, неадекватное восприятие себя и своих возможностей. Это очень большая проблема. Значит, смотрите, раскрывая свой потенциал, нужно понимать, что если ты чего-то, даже если ты очень успешный работник, но ты не руководитель, воспринимать это как норму. Очень часто мы на определенном этапе говорим, что, ну, у меня, например, завышенные требования, я считаю, что я гораздо лучше, например, как специалист, да, своих коллег. Вот. Почему бы мне не стать? А вот я все не становлюсь и не становлюсь. А вот меня все не ценит и не ценит. Или, например, заценили, например, поставили меня руководителем, а потом хоп, сняли. Это вообще как такое может быть? Я же такой классный специалист. Вы понимаете, вот это завышенные требования нужно принимать нормально. Нормально. Нет у меня этих компетенций, или они у меня меньше, или мне нужно еще чему-то поучиться, окей, прими. Прими, развивайся. Потому что, как обычно делает человек, меня недооценили, все, я обиделся, ушел. Вопрос, кто проиграл? Проиграл он. Потому что он дальше, все, он дальше никуда не развивается. Он никуда свой этот шикарный потенциал, он ему никуда применить некуда. Он начинает что-то искать, потом не находит. Ну, короче говоря, кейсы бывают разные. Вот, вторая история, это заниженная самооценка, про нее уже проговорили, о том, что он сразу приносит в жертву, ну, собственно говоря, свои имеющиеся возможности, имеющийся потенциал. Следующая история очень важная, это общественное мнение. Общественное мнение. Очень часто мы не реализуем свой потенциал, потому что у нас так не принято. У нас так не принято, вот просто для понимания. Или мы реализуем часть своего потенциала, та, которая принята в обществе или традициями. Пример. 30 лет назад. 30 лет назад, вот люди постарше не дадут, наверное, соврать, совершенно нормальным считалось для мужчин. То есть мужчина, он у нас зарабатывает. Понятно, он у нас обеспечивает семью, и он у нас занимается домом, реализуется как отец по остаточному принципу. Вся самореализация сводилась к тому, чтобы стукнуть кулаком по столу, когда это необходимо, или там Вовке дать подзатыльник. Типовая как бы история была проведение выходных, семья идет в парк, ну, к примеру, в парк идет гулять, значит, мама идет на карусели, значит, с ребенком, а папа идет к мужикам. Ну, часто за кружку пива. Да? Ну, вот это было нормально, и это было отцовство. То есть реализация вот в таком виде отцовства. То есть и сейчас, когда мы говорим, что муж мой сидит с ребенком, ну, моим родителям это непонятно. Они говорят: что значит сидеть с ребенком? Что значит он сидит с ребенком? Он должен зарабатывать. Понимаете? Вот, или другая история. Женщина. Все женщины работали даже 30 лет назад. Но работая, никогда женщина не развивалась. То есть у нее главный дом, а работать она, конечно, могла. Ну, нужно же как-то бюджет пополнять, да, семейный. Она, конечно же, могла, но это был не вопрос развития. Она должна была, с нее хватит с 8 до 5, там она сидела свои, заделала, все, и быстренько домой. Просто никаких, то есть, знаете, развитие там не требовалось и не нужно, и это вообще как так мама? Сейчас наши родители не понимают, как так мама может работать до ночи? Как-то. Или выходные, она же должна с семьей, понимаете? То есть вот эта история про самореализацию, она, традиции, они очень сильно на нас влияют, сейчас они ломаются, но
тем не менее, они как бы влияют на то, как мы воспринимаем, ну, как бы себя и как мы реализуем свой потенциал. Идем дальше. Последние, наверное, два слова буквально. Это когда действительно мы не реализуемся, потому что нам мешают какие-то физические факторы. Это тоже нужно принять. И здесь самая главная ошибка, ребят, не остановиться. Я просто видела одну историю. Не нужно выбирать, даже если тебе это очень нравится, не нужно выбирать профессию, но которая явно будет тебе вредить твоей самореализации, самооценке. Хороший пример. Мы были в кафе, подходит официант. Девушка, значит, принимает заказ, ну, и я задаю вопросы по определенному блюду. И она открывает рот, и она заикается, жутко заикается. Просто. Я слушаю ее, и она видит, что я на нее... Я слушаю, внимательно смотрю, потому что я пытаюсь уловить, что же она мне рассказывает. Она жутко заикается... Я слушаю, и она, видя такое внимание к себе, начинает еще больше волноваться, еще больше заикаться. Ну, короче говоря, девушка, все, я говорю, я вас поняла, давайте уже несите, что есть. Понимаете, то есть, ну, зачем ты выбрал такую профессию? Ну, если у тебя есть физический недостаток. Ну, прям правда, это просто, ну, убийственно для твоей самооценки. Ты будешь потом считать, что я никуда не годна. Нет, ты не годна сюда. Не надо идти в сферу обслуживания. Вот. Другая история. Физические возможности. У нас в семье был такой кейс. Да? Вот у меня муж потерял работу, ну, по сложившимся обстоятельствам. И просто нужно иметь огромнейшую силу. Но просто для понимания. Я это понимаю. Когда найти себе силы начать реализовываться в чем-то другом. Это очень сложно. Но это путь хоть куда-то. Хоть куда-то, чем путь в никуда, в прозябание. Идем дальше. Основные направления, просто перечислю. Основные направления – личностная самореализация, профессиональная, социальная и творческая. Да? Вот они все у нас есть. Психологи, по крайней мере, основные эти выделяют. Маленькая ремарка. В основном, вернее, не в основном, главное не зациклиться на развитии какой-то одной области. Вот важно все. И сейчас вот я дальше буду про это рассказывать, потому что мы очень сильно себя обделяем, когда выбираем что-то одно и говорим, все, я там классный. Вот давайте. Первое. Мужчины. Традиционно мужчина должен реализоваться в первую очередь профессионально. Заодно это дает и социальную реализацию. То есть он уже кто-то в обществе, он что-то значит и так далее. Это важно. По остаточному принципу, как я уже сказала, он реализуется в семье. Мужчины, которые живут сейчас на этой парадигме, они очень сильно себя обделяют, очень сильно. Потому что реализация мужчины как отца, наверное, мужчины меня здесь поддержат, я не смогу говорить, я только говорю только то, что вижу. Ну, у нас в семье, по крайней мере, у нас до сих пор папа лучшая подружка у детей и добрый полицейский. Ну, это как бы вот по факту так. Ни одна, то есть для понимания у меня дети женского пола, ни одна из моих девочек не ходит делиться секретами с мамой. Они у нас лучшая подружка папа. То есть насколько это классно. Мужчина, если думает, что это... Я просто тут и недавно ехала в общественном транспорте, и двое молодых ребятишек, ну, студентов, разговаривали между собой, и они прям... с другим так спорили, женщина должна сидеть с ребенком, женщина должна это делать. Не вопрос. Если мужчина домохозяйка, чтобы вы не поняли неправильно, это страшно. Потому что если мужчина домохозяйка, это тоже трагедия. Потому что, как правило, мужчина за этим просто прячется. Он прячет свою лень, свой страх, все, что мы сказали выше. Да? Ну, то есть это тоже страшно. Я сейчас говорю лишь о том, что это тоже важно. Для мальчика в первую очередь, да, для парней в первую очередь. Самореализация как в семье, как отца, это очень важно. Вторая история про женщин. Традиционно женщина должна реализоваться в семье. Она обязана воспитывать детей, она обязана следить за домом. Это все так. Тоже, чтобы вы все понимали, я не призываю ни к какому бунту. Потому что самореализация – это не делание только того, что мне нравится. А если ты вдруг решил реализоваться в другой области, это взятие на себя дополнительных обязанностей. Просто, чтобы вы понимали. Этих обязанностей женщины никто не снимал. Быть матерью, в первую очередь, там, женой и так далее. Да? Но, тем не менее, если ты будешь реализовываться профессионально, имей в виду, у девочек они очень легко спрыгивают на эту тему. Мне самое главное – хорошо выйти замуж. А муж меня должен обеспечивать. Девочки, это глубочайшая ошибка. Почему? Потому что никто не должен вас обеспечивать. Никто. У нас обязанность по обеспечению есть только. Мы обязаны обеспечивать детей,
до 18 лет и этих недееспособных граждан. Никто не обязан. Муж, да, если у вас как бы муж, нормальная семья, он берет на себя дополнительно эту обязанность. Он говорит, да, я буду о тебе заботиться, да, я... это его волеизъявление. Но просто имейте в виду, если вы живете вот на этой лестнице и едете, что он меня должен обеспечить, представьте, не дай бог, вы остались одна. А не дай бог, если у вас есть еще ребенок, а что вы будете делать? Понимаете? А у нас нету как бы источника, откуда что взять. Мы ничего не умеем. И вот и начинается страшная история. Просто я в свое время, очень рано, слава богу, эту историю поняла. Когда я родила первого ребенка, мне мама сказала простую фразу. Я до сих пор ее помню. Ну вот, Юля, родила себе хвостик. Теперь навсегда. И я это поняла

буквально. Буквально. Это мой хвостик. Понимаете, девочки? А, то есть, если у вас появляется ребенок, да, в семье, то эту ответственность по его содержанию с вас никто не снимет. А вдруг что случилось, не пошло? Вдруг с мужем что-то случилось? А вдруг развод, не дай бог? А, ну, разные, не дай бог, чтобы это случилось. А вдруг случилось? Обязанность по его воспитанию и содержанию с вас никто не снимал. Поэтому просто имейте это в виду, и реализовываться здесь тоже нужно. То есть, ну, не ставить себя под лишний риск. Но обязанность материнства, и это никто не снимал, это доп. Обязанность. И последнее, наверное, да? Выводы. Что нужно для самореализации? Первое. Делай, что любишь. И не забывай, что дело жизни – это не дело, а жизнь. Второе. Если ты что-то делаешь, то это люби. Это не удовольствие, это работа, и важно работать. Не забывай, что работа, она дает не только тебе физическую возможность существовать, но еще дает возможность проявить себя. Четвертое. Помни, что основная проблема в самореализации кроется в нас самих. И только всего лишь какие-то исключительные обстоятельства мешают человеку реализоваться внешне. Обычно проблема личностная. И последнее. Старайся реализовываться в разных областях. Этим ты только себя обогащаешь. Мне всегда раньше казалось, что мой мозг слишком устал, мне нужно отдохнуть и просто перестать. Мой муж мне не даст соврать, я все время о чем-то думаю. У меня то одна тема, то вторая, то пятая. Я все время думаю, мне уже нужно мой мозг, чтобы он меня отключился уже, как-то он меня остал. Понимаете, не так. Просто чем больше ты его нагружаешь, тем больше он становится способным работать. Это так, это факт. Вот, поэтому не бойтесь, нужно отдавать, нужно уделять достаточное время отдыха, это тоже правильно, но не нужно этим увлекаться. И закончить я хочу, опять же, словами Соломона. Они относятся к женщине, но они про самореализацию. Это книга притчи, 31 глава. «Кто найдет добродетельную жену, цена ей выше жемчугов. Добывает шерсть и лен, и с охотой...» Я выдержки читаю, да? «Шерсть и лен, и с охотой работает руками своими. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочной служанкам своим. Задумает она о поле и что делает? Приобретает». Она не просто задумала, топает ножкой и говорит: «Купи, купи, купи, купи». Она задумала и приобретает. От плодов рук своих насаждает виноградник. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник не гаснет ночью. Понимаете? Она чувствует, что занятие хорошо. Это как раз про то, что люби, что делаешь, а если что-то делаешь, то люби это. У меня все. Спасибо.

0: Юля, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые нам пришли за это время.
1: Мне Итак, страшно.
0: Первый вопрос. Если никто не пойдет, в кавычках, в ларек, то кто работает там будет?
1: Я сейчас говорила, это личностная оценка. Я не говорила о том, что не нужно работать в ларьке. Правда, если вы как бы считаете, ну, это нормальным, я говорила лично для себя, что я этим не хотела. Любая работа – это хорошо. И если человек готов работать в этом, и он считает, что он больше не хочет, это прекрасно. Пускай работает, это его, ну, зона ответственности, это его как бы реализация. Любая Спасибо. Работа хорошо. Это лучше, чем сидеть дома и плакать, почему у моей подруги новые сапоги, а у меня нет.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Вы сказали, что нужно пробовать себя в разных сферах, экспериментировать. А что делать, если речь идет о духовной сфере, если ты думаешь, идти ли на пастора или нет? И многие просто говорят, что если ты выбираешь учебу на пастора, значит, ты должен стать пастором. А если не станешь, то, ну, как-то не очень будет.
1: Ну, давайте я, наверное, отвечу больше не про духовную все-таки сферу, а про выбор профессии, да? Вот, но начнем с того, что, возможно, я не очень корректно выразилась. Я не предлагаю пробовать везде и все, да, а вдруг что выстрелит. Это тоже неправильно. Это разброс талантов, и это неправильно. А своей дочери я всегда говорила о том, что если ты начала бить в эту историю, если она тебе нравится, ну, бей дальше. Бей дальше и, собственно говоря, только выстрой себе планомерно, как ты будешь расти. Профессионалы, они же, понимаете, они не рождаются. Профессионалами становятся. И в любой сфере, какой бы ты ни выбрал, ты должен, вкладывая туда, ты развиваешься, и ты становишься более и более успешным. Если ты выбрал конкретно пастора и потом решил, я не пойду на пастора, наверное, это не очень правильно. Почему? Потому что, ну, зачем тогда тебе приобретать это как профессию? Ну, то есть это просто тоже в определенном смысле поление ресурса. То есть ты вложил, но ты понимаешь, что ты не будешь работать пастором, а будешь работать учителем в школе. Ну, пойди тогда лучше учить. Ну, если ты это понимаешь, опять же, да? Вот, поэтому нужно нащупывать, что тебе нужно. Я призывала в первую очередь к тому, чтобы не сидеть сложа руки. То есть ты все-таки думаешь, в первую очередь, ты оцениваешь себя, ты отметаешь то, что тебе точно не подходит и не твое. Вот. И, соответственно, в этой сфере начинаешь действовать. Если ты видишь, что у тебя не очень как бы там идет, ну, попробуем немножко переквалифицироваться. Но не надо скакать, ну, как бы, из врачей в воспитателей, из воспитателей в пожарные.
2: Просто вот если есть выбор как раз между учителем и пастором, сфера-то одна, гуманитарная, ну, там, конечно, духовность, но и ты думаешь, что вот именно выбрать? Это же все-таки дело жизни.
1: Все правильно. Ну, смотри, давай так отвечу, наверное. Я не буду давать советов. Упаси Бог, потому что дашь советы, потом будешь, как бы, это все-таки личностная история. Вот. Не думай, что все-таки твой выбор, вот, хотя я и призываю, да, все-таки, ну, как бы не палить ресурс, но его же можно все равно скорректировать. Если ты чувствуешь, что и хочешь работать, ну, как бы больше туда, как бы у тебя призвание, ну, иди в пасторы. Как бы, если ты понимаешь, что учительство, оно тоже близко мне вроде бы это, ну, выбирай учить. Наверное, тривиальные вещи говорю. Вот. Но это исключительно личностный самооценка. Тебе никто здесь не скажет. Никто абсолютно. И мало того, если ты просто... Самое главное, если ты понял, что пошел не туда, найти в себе силы и продолжать развиваться, а не стать, ну, не гнобить себя о том, что, ну, не получилось, все, я теперь буду, не знаю, как буду, никак не буду.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии еще.
3: Все ли то, что ты делаешь, необходимо любить? И как полюбить то, что ты делаешь?
1: Сложный вопрос. Но если я не люблю то, что я делаю, ну, я в первую очередь причиняю боль, неудобство себе. Да? И полюбить я, наверное, должна, ну как, чувства-то они же плохо управляемые, так, если мягко сказать, вернее, вообще не управляемые. Вот. Но здесь, наверное, я бы сослалась на апостола Павла, который сказал, ну, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Если тебе совсем никак не получается полюбить то, что ты делаешь, и такой опыт у меня тоже был, но это нужно прекращать. Нельзя себя, ну, как бы подвергать насилию, потому что это также ведет к деградации личности. Правда, нельзя себя подвергать насилию. Вот, поэтому лучше сменить. Вот. Но если, еще раз, ты прошел тест и понимаешь, что, в принципе, тебе нравится этим заниматься, в принципе, ты вроде у тебя получается, в принципе, вроде неплохо, вот, но тебе не нравится начальник и окружающие, ну, попробуй просто что-то поменять, ну, как бы кардинально не бросать.
0: Спасибо большое. Перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел онлайн. Вы говорили о том, что мужчина не обязан обеспечивать жену. Но что делать, если мужчина сам настаивает на том, чтобы жена не работала, ведь он достаточно зарабатывает?
1: Это тоже личностные абсолютно отношения. Здесь вопрос о том, как к этому относится жена. Вот. Если есть в семье взаимопонимание, которое вообще априори, да, мы предполагаем, что оно должно быть. Вот. Если муж обеспечивает... И жена с этим согласна, у них все хорошо. Но здесь я вижу из вопроса, что жена с этим не согласна. Она говорит, я хочу что-то делать, а он мне не разрешает. И это вопрос не в самореализации жены, это вопрос личностных отношений. Значит, есть в семье недопонимание по этому вопросу. Мужчина настаивает, потому что, скорее всего, этим он просто проявляет себя. Потому что если она будет тоже что-то делать, она будет, ну... Более свободно, более, ну, менее управляемо, будем так говорить. Это вопрос отношений.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии.
4: У меня такой вопрос. Можно ли как-то свое восприятие к таким моментам, которые вызывают у тебя на работе дискомфорт, как-то перезагрузить в своей голове, поменять отношения? Например, мне нравится то, что я делаю, но мне не нравится приходить к 8 утра. Неважно, легла я до этого в 8 вечера или в 12, мне просто тяжело вставать по утрам. И вот можно как-то свое восприятие к вот этим моментам, не знаю, перепрограммировать? Или лучше как-то по-другому решать?
1: Лучше перепрограммировать. Отвечу просто. Но еще раз, вот самореализация — это то, что я говорила, это скорее не цель, а процесс. Это работа. А работа — это не только когда нравится. Есть еще такая, знаете, у работы есть очень хорошая подруга, которая на ней базируется, называется дисциплина. Никуда. Вот без нее никуда. Если мне не нравится к 8 приходить, а я работаю с 8, мне надо научиться приходить к 8. Если я не договорилась об ином с работодателем. Но это надо тоже понимать. Если у вас есть возможность договориться, ну, все счастливы. Если не получается, только вопрос дисциплины. Потому что это напряжение. Любая работа — это напряжение. И она не всегда, я работаю, когда только нравится. Если когда нравится, я говорю, это хобби. Это я поделала, завтра не делаю.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос, который у нас есть. У меня два образования, они оба экономические. Но работаю я в другой сфере, в творческой. Это плохо? Иногда мне хочется попробовать поработать по профессии, но я не знаю, понравится ли мне это или нет. И что, мне увольняться с работы и искать другую по профессии?
1: Прекрасно, если вы реализовались в творчестве. Это прекрасно. Не нужно ничего менять. Если вы уже состоялись, ну, как специалист, как личность, это просто... Я бы с удовольствием вот уже пробовала много раз поменять, потому что мне кажется, что я занимаюсь не тем. Но так сложилось. Теперь, ну, я стараюсь любить то, что я делаю. Вот, поэтому если вы реализовались, если у вас получается, если вы работаете в творчестве, это прекрасно. Не надо ничего менять, растите и развивайтесь дальше.
0: Отлично. Спасибо большое, Юля, за эту тему. Спасибо за ответы на вопросы. Это были все вопросы к этому времени.
1: Спасибо.

Друзья, так или иначе, когда мы будем сегодня рассуждать с вами о дне Пятидесятницы, давайте начнем по порядку и будем, так сказать, погружаться глубже и глубже, что же это такое, что же это за праздник и как это может быть в моей жизни. Итак, когда мы с вами рассуждаем о Пятидесятнице, это также называется праздник Троицы, то есть Отец, Сын и Дух Святой. И, наверное, в нашей человеческой голове трудно понять, как Отец, Сын и Дух Святой может быть единым, да? Но очень классная иллюстрация, которую используют многие богословы, они говорят, что это может быть похоже для понимания на солнце. И тогда солнце — это Отец, лучи, которые дают свет, это Сын, и тепло, которое мы чувствуем, это Дух Святой. Так или иначе, наверное, об Отце Небесном мы очень много знаем, да, это так вдохновляет нас, мы приходим, мы молимся. О Сыне тоже целых 4 Евангелия, и, в принципе, читая Библию, мы знаем многое об Иисусе. Но порой, когда мы думаем о Духе Святом, и я задаю вопрос, ну, кто для тебя Дух Святой? Люди смотрят, и у них такая тишина, пауза, и они не совсем понимают, кто такой Дух Святой. Но Дух Святой — это такой же Бог, как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И так интересно, что Дух Святой появился не в день Пятидесятницы, но Он был всегда. С первого стиха Библии, когда Бог сотворяет мир, написано, что Дух Божий носился над бездной. Это наш с вами Дух Святой, наш защитник, наш утешитель, наш партнер, тот, о котором мы сегодня будем говорить и размышлять. И слово, которое сегодня мы услышим, называется «живая вода». И я верю, что Дух Святой обновит внутри нас, каждого, Его присутствие, прикосновение небес. Ожидаем? Аминь, Церковь. И когда мы смотрим с вами, что Иисус перед Вознесением, первое, что сделал, Он собрал учеников и сказал, чтобы они не отлучались. В 1 Коринфянам написано, что было около 500 человек, которые услышали послание о том, что Дух Святой сойдет. Но удивительно, что в день Пятидесятницы осталось лишь 120. Он говорил о том, что это очень важное событие, которое произойдет в жизни апостолов. Им пока ничего не нужно делать, лишь собраться вместе и ожидать присутствия Бога. Давайте с вами посмотрим об этом обещании и прочтем Деяния 1 главу с 4 стиха. И здесь написано: «Однажды, обедая вместе с ними, Он велел им не покидать Иерусалима, но ждать обещанного Отцом». Представляете, они должны были отменить все свои планы. То есть вы, когда открываете свой календарь, у вас там что? Да много всего. Порой у нас расписано на целый год, где мы, что мы будем делать, что мы будем есть, куда мы поедем. У нас есть какие-то грандиозные события. Но здесь Иисус, можно сказать, отменяет все события. И Он говорит: вы должны быть здесь. Никуда не отлучайтесь, никуда не уходите. Будьте единодушно вместе. Это то, о чем вы слышали от Меня. Потому что Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Святым Духом. Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете Моими свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и до края земли. Вау! Это что-то удивительное. Он говорит им о каком-то великом событии, которое произойдет в их жизни. Я думаю, что в этот момент ученики испытывали страх, может быть, тревогу, потому что, представляете, они 3 года ходили с Иисусом. Они видели чудеса, знамения, все происходило, какой-то движ нереальный. А тут Иисус уходит и говорит: никуда не отлучаемся, друзья. Сидим в Иерусалиме, ждем обещанного от Отца. Как они вообще Духа Святого представляли? Мы сегодня можем, ну, все-таки можем пару слов, да, о нем сказать и сказать о переживаниях, которые мы с ним проходим. Но ученики еще даже не понимали, что им нужно ждать. Однако, еще в Евангелии от Иоанна Иисус все время говорит о Духе Святом. Он говорит: «Я уйду, но придет тот, кто заменит меня, кто будет вашим утешителем, заступником», с греческого «параклетос», тот, кто всегда будет с вами. Знаете, иногда люди приходят с очень сложными нуждами, и, рассказывая их, ты правда не знаешь, как им помочь. То есть это что-то

настолько сложное, что даже в голове не умещается, как человек может проходить такие трудности. И, конечно же, мы всегда предлагаем молитву. И знаете, я видела, как Бог, Он склеивал, и Дух Святой наполнял людей, которые проходили вот эти сложности очень серьезные. И я прям ощущаю, как Иисус сказал, что к вам придет заступник, защитник, помощник. Точно так же я ощущаю, как Бог, Он берет эту боль в жизни людей, и Он восстанавливает. Я верю, что сегодня также на собрании Бог многих восстановит. В Деяниях 2.1 также написано: «Наступил день Пятидесятницы, все они были единодушно вместе». Знаете, нам нужно слушать Бога. Иногда мы хотим рвануть что-то делать, у нас появилась какая-то спонтанная идея. Но посмотрите, удивительно, что эти 120 человек, они реально каждый день собирались и ждали, когда сойдет Дух Святой. Он ведь им не сказал, какой день и какой час это будет. Он просто сказал ждать. Можно было психануть на второй день, например. Да, никто не сходит, ничего не происходит, что вообще происходит? Но нет, они ждут вместе, единодушно, молясь, и вдруг этот день настает. Давайте прочувствуем, что же случилось. «Вдруг с небес послышался звук, напоминающий шум ураганного ветра, который заполнил весь дом, где они сидели». Вы представляете? Ну, ваша домашняя группа. Вы собрались вместе, единодушно, молитесь, и тут окна открываются, ветер сходит, что-то невероятное происходит. По вашим лицам пока не видно, что вы представили, но порой нам нужно проецировать стихи из Библии на свою жизнь. Это что-то удивительное. Наверное, мы бы немножко испугались. Но если бы сам Иисус сказал, что это будет, мы бы ожидали, правда? Ученики увидели нечто похожее на огненные языки, которые разделились и остановились по одному на каждом из них. Вау! Все они исполнились Святым Духом и начали говорить на разных языках. Эту способность давал им Дух. Когда читаешь это, мурашки бегут из правой руки в левую. Ты представляешь и думаешь, вау, ну как это круто! В день Пятидесятницы Дух Святой наполняет это помещение. Сверхъестественно это все происходит. Помните, когда Иисус, Он был с учениками, еще не вознесся, Он дунул на них, и они приняли Святого Духа. В тот момент они наполнились Духом Божьим. Но здесь нечто другое. Они принимают силу, они крестятся Святым Духом. Если сравнить эти понятия, то это совершенно разное. Когда мы рождаемся свыше, Дух Божий наполняет нас. Он становится нашим заступником, помощником, Он изливается на наши жизни. В момент крещения, дорогие друзья, Дух Святой наделяет нас силой с небес. Все, ты больше не рядовой человек, ты больше не простой христианин, ты больше не просто тот человек, который ходит в церковь. У тебя вечно чешутся руки за кого-то помолиться, кому-то пророчествовать, узнать вообще, что такое дары духовные. Ты тут раз понимаешь, 9 даров – это дары силы, дар исцеления, чудотворения, дар веры. Ты представляешь себя Моисеем, когда выходишь на Москва-реку. Ты направо, ты налево, ты за уток молишься. Да вообще что угодно начинает происходить. Ты по-другому этот мир представляешь. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Когда ты родился свыше, ты наполнился Святым Духом. Когда ты крещен Святым Духом, Бог наделяет тебя силой. Вы станете свидетелями до края земли. Он не говорил им идти до края земли до момента, когда на них сошел Дух Святой. Но когда Дух Святой сошел, Петр, бац, выходит, начинает проповедовать. Сразу 3000 человек каятся. Но мечта? Мечта. Потом в следующий раз идет 5000 покаялось. Мечта? Мечта. Так мы в ней живем, друзья. Просто порой мы не осознаем, какая сила находится внутри нас. Ведь когда в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на церковь, Он наделил силой. Как Лестер Самуэл говорил, что порой христиане, они думают, что они не имеют силы. Но невежество не позволяет им иметь эту силу. Что значит невежество? Отсутствие знаний. Вот вы, например, знаете, что у вас есть дары вдохновения, дар пророчества, дар говорения на языках, истолкования. Или дары откровения, дар слова мудрости, слова знания, развлечения духов. Вот знаете? Вот скажите мне, почему молчите? Вопрос не риторический. Кто знает? Но когда ты начинаешь погружаться, какой Бог наделил нас силой, у тебя глаза горят. Ты просто выпрыгиваешь из кровати каждое утро, потому что ты жить хочешь. Ты Духа Святого переживаешь во всем. У нас вчера выезд был, Армен устроил. Пришлось в 5 утра вставать. Спасибо, Армен. И знаете, я к окошку подхожу и смотрю, птица летит, такая с голубыми крыльями, прямо к дереву,

которые над, под моим окном. Я таких птиц подобных видела только в сафари в Африке. Я понимаю, что Господь, Он просто как знамение сейчас посылает. Он в этом дне, Он рядом, Он здесь. Я такая в страхе Божьем. Господь, это невероятно. С другой стороны, я понимаю, что если я сейчас 5 минут посмотрю на эту птицу, я уже на выезд опоздаю. Все, тогда нам всем приговор будет. Мне пришлось уйти на выезд, а не молиться, Армен. Представляешь? Но к чему я вам это рассказываю? Что когда ты понимаешь, что ты принял силу, твоя жизнь обретает новые краски. Ты хочешь использовать тот потенциал, который Бог в тебя вложил. Вы посмотрите, что там происходило в книге «Деяния святых апостолов». Это же вообще, это история с Корнилием и Филиппом. Там вообще один сидит, другой подбегает, третий проповедует, потом на колеснице уносится. Ты вообще размышляешь и думаешь, как это вообще в своем уме может происходить? Может, когда на тебя сходит Дух Святой. Как они эти видения видят, сновидения видят. А знаете, кто видит? Кто желает и ревнует о дарах Святого Духа. И знаете, некоторые говорят, что день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на церковь, они приняли силу, остался далеко в прошлом. Друзья, это ложь. Я вам говорю, это абсолютная ложь. Потому что день Пятидесятницы сегодня такой же день, как и 2000 лет назад. Если мы в это верим, если мы это приняли, если мы этого желаем, если мы этого хотим, если мы жаждем Духа Святого, Он сходит на нас. Но знаете, на протяжении многих веков церковь немного теряла это отношение к Пятидесятнице. И оно начинает возрождаться в начале 20 века. И был такой человек, его звали Чарльз Пархем. И он читал о крещении Духом Святым, но не понимал, как это выглядит. Тогда в части, где он жил, в Америке и в некоторых частях Европы, вспыхивали волны пробуждения, где люди начинали говорить на языках, и что-то происходило. И он открыл библейскую школу. Там было много студентов. И он дал им задание. Он сказал, ребята, вы должны собраться и просто читать Слово Божье. И через неделю, когда мы с вами встретимся, вы мне скажете, что такое Пятидесятница. Вы мне скажете, что такое крещение Духом Святым. Что такое сила Божья. Вы знаете, спустя неделю он пришел к ним, и у них глаза горят. Они говорят, когда Дух Святой сошел на церковь, они заговорили на языках, они наполнились, они исполнились Духом Святым. И сила Божья сошла на них. Когда эта девушка, одна из них, говорила об этом, на нее сошел Дух Святой, тоже как знамение. И, знаете, она заговорила на языках. И все собрание, которое было там, они начали говорить на языках. Они говорили на языках несколько дней, день и ночь, день и ночь, день и ночь. Вы представляете? Они не могли поверить, вау, Дух Святой так близко. И после этого начали вспыхивать другие пробуждения на Азуза-стрит и на других, в других регионах. И такое произошло пятидесятническое пробуждение в 20 веке. Мне так нравится, что они жаждали, что они искали, потому что Бог, Он всегда сходит на жажду. Вы согласны? Итак, Иисус обещал, Он обещал, придет, придет Господь, придет Дух Святой, Он наполнит вас. И Он исполнил это обещание, потому что в день Пятидесятницы они исполнили Святого Духа. И все, начались перемены в церкви. Если мы с вами посмотрим, давайте посмотрим момент, когда Петр, он уже обращается к церкви, к собранию и говорит, вы все должны исполниться Духом Святым, вы все должны быть крещены Духом Святым. И это был один путь для каждого, не просто для избранных, у которых будет ним над головой, не просто там пару человек из этого зала, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Когда Петр обращался к людям, он говорил, вы все можете быть в силе Божьей, вы все можете быть в Его помазании. Это не обязательно для того, чтобы быть служителем полного времени в церкви. Ты можешь работать врачом, ты можешь сниматься в видеоблогах, ты можешь делать совершенно разные вещи. И сила Божья будет сходить на тебя. И сила Божья будет вести тебя. И сила Божья будет давать тебе песни. И сила Божья будет давать тебе идеи, креатив, творчество, все, что может быть. Друзья, потому что сила Божья, когда сходит на людей, они начинают меняться, что-то внутри в них начинает пробуждаться. Вы помните Гедеона? Он вообще был таким спокойным человеком, он не знал вообще, что в жизни Бог от него ждет. Но когда на него сошла сила Божья, он с этими 300 человек, он разгромил армию противника. Когда Давид, он был простым человеком, ничего не получалось. Но когда на него сходил Дух Господень, он писал псалмы. Я думаю, что команда прославления понимает точно, о чем я говорю, правда? Ты порой сидишь и ничего не предвещает, что сейчас родится что-то великое, но ты молишься, ты наполняешься Духом Божьим, и Он просто высвобождает на твою жизнь. И ты начинаешь творить.

Друзья, мы не должны это потерять. Мы должны ревновать о той силе, которая сошла на учеников в день Пятидесятницы. Вы со мной? И когда это происходит в нашей жизни, мы можем видеть, как Бог, Он действует. Дух Святой может сходить по-разному. Иногда мы ожидаем, вот, наверное, Он должен сходить, как в день Пятидесятницы, на учеников. То есть огненные языки должны сойти. Да вообще не обязательно. Есть разные символы Духа Святого. Вот вы, наверное, сюда зашли, и вы думаете, ветерок легкий, да? Вы подумали, что это потому, что мы песню пели «Сойди свежим ветром», потому что это один из символов Духа Святого. А мы кондиционеры поставили, да? Но один из символов Духа Святого — это тоже тихий ветер, когда Он приходит и наполняет твою жизнь. Он не обязательно должен кричать что-то в твою жизнь, не обязательно должен быть гром и молния. Иногда Он приходит, и ты просто пребываешь в Его присутствии, и тебе хорошо. Он может сойти в твою жизнь как огонь. И ты чувствуешь, что Он наводит порядок внутри, что Он сжигает всякий грех. Потому что мы сами по себе, возможно, не можем признать какие-то грехи и даже, может, где-то не отличаем белое от черного. Но когда приходим на собрание или читаем Слово, Дух Святой работает с нашей жизнью и приводит ее в порядок. И это действительно может быть как огонь, который сжигает все ненужное и наполняет своей силой. Ведь сколько раз мы становились теплыми. И если бы мы смирились и сказали, я уже теплый, ничего страшного, жизнь осталась тут чуть-чуть дожить. Но мы-то с вами не такие люди, мы не из того робкого десятка. Мы ревновать начинаем, зажги нас, Дух Святой, пусть твой огонь сойдет. Там еще песня была, накроет как поток, и сердце и зальет. И это тоже песня Дух Святой дает, правда? И Дух Святой может сходить также очень интересным способом. Еще один из символов Духа Святого, давайте мы с вами прочитаем. Очень интересное сравнение. Ефесянам 5 глава, 18 стих. Не напивайтесь вином. Это ведет к распутству. Но лучше исполняйтесь духом. Я помню молитву вторничную, примерно, может, 3-4 вторника назад. Мы с вами поклонялись, молились, и в конце мы как начали плясать. Я глаза закрыла, такая думаю, Господи, как сильно ты сошел сейчас на всех этих ребят. Там и халилуя, и все вот это. Это только в Боге можно быть. Если бы мы в начале молитвы объявили, сейчас, ребят, будем танцевать, повторяем движение, ну, половина зала бы ушло. Они бы сказали, друзья, я в этом не участвую. Но когда Бог, Он приходит, когда Он наполняет тебя, когда сила Божья сходит, тебе хорошо. И ты даже не можешь понять, что с тобой происходит. Я несколько раз в своей жизни испытывала чувство, что я не могу стоять на ногах, потому что Дух Святой наполняет меня, Его сила наполняет меня. И здесь не случайно подобрано «не наполняйтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым». Очень глубокое место Писания. Почему, спросите вы? Спросите. Потому что, конечно же, когда человек напивается вином, это его выбор. Нет случайно пьяных. Ну, то есть мы такие с Кареном и Лизой идем такие, напились. Нас спрашивают, а что вы пьяные? Мы такие, да случайно вот как-то получилось. Друзья, это случайно не происходит. Это осознанный выбор человека. Он берет бутылку, и он напивается. Но Библия говорит нам, что мы не должны наполняться вином, мы должны исполняться Святым Духом. Что это значит? Что исполняться Святым Духом — это тоже выбор, это наш выбор. И как люди в этом мире, они берут эту бутылку и напиваются, мы приходим к Духу Святому, чтобы наполниться им. Иисус, Он сказал в Своем Слове, «Я есть вода живая, приходящая ко Мне наполнится». Дух Святой, один из символов Духа Святого — это вода живая. Я думаю, что многие из вас периодически испытывают чувство жажды. И самое лучшее, что может произойти с тобой в этот момент, когда ты открываешь воду и ты пьешь. И Бог, Он также хочет, чтобы мы исполнялись Духом Святым, наполнялись Духом Святым. Это наш выбор. И знаете, сегодня только мы можем сделать этот выбор. Иногда люди думают, ну, чтобы Бог произвел перемены в моей жизни, Он должен сверхъестественно открыть форточку, ворваться, включить свет, и тогда поверю. Друзья, ну мы же взрослые люди с вами. Ну алло. Это наш выбор. Это осознанно. Когда ты приходишь к Богу, встаешь на колени и говоришь, Дух Святой, наполни меня своим присутствием, наполни меня своей силой. Бог, Он ожидает от нас, когда мы придем к Нему, когда мы будем говорить с Ним, когда мы откроем свое сердце для Него. Поэтому это осознанный выбор.
Он ожидает тебя в своей тайной комнате. И за нашу жизнь, за наше сердце всегда идет сражение. Потому что так много всего вокруг отвлекает нас от Его присутствия. Так много хочет забрать у нас. Знаете, самое лучшее, что мы можем делать, это наполняться Святым Духом снова и снова. И очень логичный вопрос вы мне задаете. А как им исполняться? Простите, пожалуйста. То есть в день Пятидесятницы Дух Святой сошел. Должно быть достаточно. То есть этой дозы должно хватить до конца дней. Нет, друзья. Дело в том, что мы должны наполняться Духом Святым регулярно. Мы даже едим 3 раза в день. Вот попробую вам объявить, что мы берем пост на неделю без еды. Вы такой бунт устроите. Вас надо подготавливать к этому. Там, проповеди, серию проповедей, серию молитв, там, вдохновение какое-то. А когда мы говорим о Духе Святом, нам кажется, я пережил присутствие Божье на юз, все, до следующего юз, хватит точно. Ну, кого мы с вами обманываем? Ты уже завтра будешь вяленький, потому что ты устал на конференции. Друзья, мы должны каждый день исполняться Духом Святым. Мне понравилось, Карина, она рассказывает, что она служила вчера на субботнем богослужении, она говорит, я еду с работы, язык на плече. Тяжело, я так сильно устала, приезжав в церковь служить. И тут проповедь пастора о Духе Святом, живая вода. И как потекло, говорит. Как присутствие Божие сошло, говорит. Как Он меня наполнил своей силой. И я, говорит, все, я теку, я реву, я все хорошо со мной. Карина сейчас 4-е собрание в церкви. Представляете? 4-е собрание, она уже наполняется. Вон ее подруга Аня сидит, она тоже такая говорит, я сегодня до конца, я хочу вот полное прям домой уйти. В смысле, что Святым Духом наполненная. И они говорят, все, мы здесь до последнего. И самое интересное, что мне Карина сказала, вы еще со мной, друзья, она говорит, мне так легко стало в конце собрания. Я как орел потеку, не устану, пойду, не утомлюсь. То есть она даже рэпчик может читать. Ну то есть кто способен? Кто способен так восстанавливать нас? Да я устал. В церковь воскресенье, единственный выходной. Ну алло, ты в церковь что, работать приходишь? Ты должен приходить в церковь, чтобы наполниться Духом Святым. И важно, что не только в церкви ты должен наполняться Духом Святым. Твоей зарядки не хватит. Тебе нужно постоянно заливать в твой бензобак Его присутствие, Его силу, Его славу. Порой, когда мы действительно язык на плече тащим, мы устали, мы перегорели, все происходит. Где источник? Где источник? Куда нанести? Мне надо взять перерыв от служения, так сильно устал. В смысле ты устал? Твоя задача исполняться Духом Святым каждый день. Ну а как? Друзья, а кто может нас восстановить? Есть способ другой? Если есть, скажите. Вот у меня по жизни так. Устал – идешь к Духу Святому. Заболел – идешь к Господу. Что бы ни случилось, у меня всегда один путь. Почему я вам это говорю? Потому что работает. Реально восстанавливаешься, реально наполняешься, реально Он изливает свое святое присутствие. Знаете, я в жизни разные моменты проходила. Я помню, когда я переехала в Москву, и поступила в университет, я вообще ни одной душонки в Москве не знала. Никого вообще. Я пришла в церковь, для меня новые люди все. И такая тоска дичайшая просто напала на меня. Думаю, как я вообще здесь буду находиться? Я хочу к маме, я хочу к папе, я не знаю, что мне делать. Может быть, такое было в вашей жизни. Я не могу передать вам ту боль, которую я чувствовала, потому что я очень семейный человек. Но я помню, каждый раз я приходила в молитве, и Дух Святой наполнял меня, наполнял меня, наполнял меня. И такая радость приходила. Я не пропустила ни одной ночной молитвы в церкви тогда. Я приходила, во всем участвовала. Я говорила, вау, Дух Господень на мне. И я буду служить здесь. И я буду проповедовать Евангелие. Я проповедовала в своем университете, везде, где встречала людей. Я чувствовала такую силу. Эту силу ни с чем не сравнить. Я помню, когда я решила рассказать одногруппникам о Боге и подготовила реферат. Иисус Христос – самая крутая личность мире. Я иду, у меня колени дрожат, страх величайший. Не песня, а страх. Я реально переживаю. Стою перед этой толпой студентов и думаю, а что сейчас вообще будет? Открываю этот реферат, и я чувствую, Дух Божий сходит на меня. Я начала проповедовать всей своей группе, рассказывать о том, что Иисус Христос – самая величайшая личность. Дальше пошла, можете схватиться за голову, говорю, Он умножал хлебы, Он умножал рыбы, Он исцелял больных, Он воскрес вообще-то. В этот момент мои одногруппники такие, класс. А преподавательница атеистка была, она такая, чего? Воскрес? Ты и до этого дошла? Я говорю, да. И она на

пришла со мной спорить, что такого не бывает. И знаете, что интересно, что мои одногруппники заступились, они сказали, бывает, бывает. Они прям четко за меня заступились. Я вот как сейчас помню это ощущение. И страх, он ушел. Я домой шла, знаете, как будто я победила какой-то невероятный конкурс. Я такая, аллилуйя, сегодня Дух Божий сошел на меня, и мы смогли проповедовать Евангелие в моем вузе. Аллилуйя. Ну, когда такое может случиться? Только когда Дух Божий сходит. Вы хотите, чтобы на вас Дух Божий сходил? Что делать, чтобы исполняться Духом каждый день? Порой мы открываем свою Библию и засыпаем, да? Я это уже читал, я уже это знал. А ты попробуй вначале сказать, Дух Святой, мне нужно твое свежее откровение, мне нужно твое слово с небес. Вот ты открываешь, и ты реально веришь, что ты сейчас будешь исполняться Духом Святым. Вы понимаете, о чем я говорю? Можно читать христианство, это не просто мертвая религия. Это живой Бог, который приходит на каждую встречу, куда ты позвал его. И ты открываешь такой, да в смысле, Даниил, ты зашел и не испугался? Да там куча львов сидела. Да в смысле, ты такой на кухню приходишь? Да посмотрите, что случилось. Они такие, что с тобой все нормально? Мы об этом 100 проповедей слышали. Вы сейчас тоже на меня так смотрите, с тобой вообще все нормально, мы тоже слышали. Но когда тебя Дух Божий касается, ты переживаешь откровение, ты делишься с ним, ты такой, он молился за больных, они исцелились. Вы представляете? И ты такой сразу выходишь на физтехе, аллилуйя, сейчас будем молиться. Да, или что ты хочешь, знания применить? Потому что ты исполняешься Духом Святым. Когда мы говорим на языках, я постоянно говорю на языках. Я сажусь в машину и начинаю молиться, молиться, молиться. И я чувствую просто, знаете, как будто я два пальца в розетку, ну, в хорошем смысле, что Дух Святой просто наполняет меня. Я физически переживаю, как мой дух общается с Духом Божьим. Я переживаю такое невероятное присутствие. И я наслаждаюсь этим моментом. Вот на днях я шла, я поливала свой сад, у меня много цветов, такая поливаю, поливаю. И тут случайно на Алисе не синий трактор, а песня прославления из избранного заиграла. Я говорю, Господь, ты живой. И представляете, Дух Святой так сильно сошел на меня, я стою, реву. Это со шланга вода льется. Я говорю, ты здесь, Господь, как это вообще возможно? И я исполняюсь Духом Святым. Все проходят мимо такие с пониманием. Ладно, все нормально, все в порядке. Дух Святой наполняет. Я помню, как в общаге тоже, когда жила, я зашла в душ однажды, и я молилась, молилась, молилась, потому что больше не было никакого другого места, я воду включила и молюсь. И я слышу, мне уже, наверное, я не знаю, сколько времени прошло, может, около часа. Мне тарабанят в дверь мои соседи, 6 штук. Я выхожу, они с такими глазами, ты вообще что, ванну заняла? Ты что, одна тут живешь? Я говорю, я забылась, Господь сошел на меня. И они так понимающе со всех сторон меня обняли. Да, Господь сошел на тебя. Сначала они не поняли, но через несколько месяцев они уже просили меня за них помолиться. Вы знаете, исполняться Духом Святым регулярно – это несложно. Порой мы думаем, что нужно проделать какой-то серьезный путь. Просыпайся, говори ему слова приветствия, говори, как сильно ты любишь его. Не делай это просто как вот набор правил, что ты должен сказать, как мы однажды книгу «Дух Святой. Доброе утро» прочитали, и такие просыпаемся. «Доброе утро, Дух Святой». Все, и пошли на работу, там то да сё, вечером. «Спокойной ночи, Дух Святой». Ладно, ну если вы с этого начали, тоже неплохо, но нужно развивать отношения. Представляете, если бы в своей семье, там, вы своему другу говорили, там, доброе утро, и все, ни слова больше, и такое, перед сном, все, пока. Ну это бы и разрушило ваши отношения, по крайней мере, это бы ничего в них не вложило. Но исполняться Духом Святым, это все время общаться с Ним, все время восхищаться Им, все время разговаривать с Ним о твоих переживаниях, о твоих трудностях, о твоих разных ситуациях. Здесь также всегда у нас молитва происходит. Ты можешь подходить, чтобы за тебя молились, чтобы ты наполнился Духом Святым. Но давайте будем жаждать этого. Он говорит, приди ко мне и пей. Приди ты. Ты делаешь первый шаг. Ты делаешь это заявление. Я хочу напиться живой воды. Я хочу быть исполненным Святым Духом. Я хочу получить эту силу. Бог, Он всегда отвечает, но Ему важно наше желание, Ему важно наше отношение сердца. Он не врывается с ноги, такой, аллилуйя, доброе утро, мой дорогой, сегодня мы проведем с тобой день вместе. Если бы, я бы только рада была. Но Дух Святой, Он джентльмен. Он всегда ждет, когда мы сделаем первый шаг. Он всегда ждет, когда ты позовешь Его. Он всегда ждет, когда ты захочешь быть исполненным Святым Духом. И когда это становится частью твоей жизни,
Ты можешь переживать разные ситуации, но мир Божий, который превыше всякого ума, всегда наполняет тебя. Радость Божия сходит на тебя в моменты, когда приходит какая-то печаль или тоска. Только Он может восстановить тебя. Я не знаю лучше специалиста, чем Дух Святой. По всем вопросам все включено. Можно даже визитки сделать. Дух Святой, мой дорогой, и всем раздать, да? И точно так же столько людей, которые страдают в мире, и ты можешь рассказывать о том, что в твоей жизни есть Дух Святой, самый прекрасный Господь, который наполняет тебя. Согласна со мной? Слава Богу! Итак, есть еще одно место Писания, и после мы будем молиться вместе с вами. Оно такое очень интересное и показывает нам, как Бог, Он может позвать нас в отношения с собой, исполняться тоже Святым Духом. Исаия 55 глава с 1 стиха. Вообще начало интересное. Эй! Скажите со мной. Эй! Вы видели когда-нибудь такое место Писания, где начинается со слова «эй»? То есть Господь, Он по-свойски вообще обращается к нам. Эй, просто друг, все, кто жаждет, придите к водам. И те, у кого нет денег, приходите, получайте еду и ешьте. Приходите, получайте вино и молоко без денег, бесплатно. Зачем тратить деньги на то, что не хлеб? Свои трудовые на то, что не насыщает? Слушайте меня внимательно и ешьте хорошее. Пусть душа ваша порадуется сытной пищей. То, что мы видим здесь, это первое. Господь приглашает нас в отношения с Ним. Он говорит, кто жаждет, придите к водам. Знаете, иногда у нас есть градация людей, которые могут обратиться к нам. Вот этот человек написал, отвечу попозже. Вот этот позвал, может быть, пойду, не пойду. Вот здесь так, вот здесь так. Но когда к нам обращается Бог, как мы реагируем? Вы представляете, сам Бог говорит, все, кто жаждет, придите к водам. Бог приглашает нас, приглашает от всего сердца. Он приглашает нас наполниться Своим Святым Духом. Он приглашает нас в глубокие отношения с Ним. Знаете, я еще раз повторю, что христианство — это не мертвая религия, когда ты совершаешь какие-то обряды, делаешь что-то, что является правильным. Да, ты делаешь это, но не от страха, а от любви к Господу. Ты переживаешь Его присутствие, ты переживаешь Его любовь, ты исполняешься Святым Духом, ты наполняешься Его силой. Но это твой выбор, это всегда твой выбор, прийти к Богу или не прийти к Богу, сделать первый шаг или не сделать первый шаг. Дорогие, в эту минуту давайте исследуем наши сердца. А как часто я выбираю Бога? Он зовет меня сегодня, я слышу Его голос. Он призывает меня, говорит, приди ко мне, приди и пей. Следующее в этом стихе – бесплатно. В этом мире все продается, но Он говорит, приди ко мне и пей. Бесплатно, мне ничего не нужно, не нужно платить какую-то цену. Иногда люди думают, что чтобы прийти к Богу, тебе нужно быть суперсвятым и что-то такое. Ты станешь святым в Его святом присутствии. Он очистит тебя от всякого греха. Но это твой выбор сделать шаг в сторону Бога. Он приглашает тебя в отношения с Ним. И это бесплатно. Он зовет тебя. И следующее, что мы видим, это условие. Жажда. Все, что тебе нужно. Жажда. Никогда ты присытился и ходишь в церковь по традиции, лишь потому что ты христианин. Никогда ты чего-то боишься и поэтому не делаешь. Но когда ты жаждешь своего Бога, когда ты жаждешь исполняться Духом Святым. Знаете, если я вас спрошу сегодня честный, простой вопрос. А вы любите Иисуса? Вы любите Святого Духа? Подумайте сейчас. Вот просто остановитесь на мгновение. Насколько много Духа Святого в вашей жизни? Он говорит, приди ко мне и пей. Я жду тебя. Иногда мы совершаем много действий, много служим, много чего-то делаем. Но если остановиться и исследовать себя, а я люблю тебя, Господи, а я жажду тебя, а я хочу наполниться тобой, или это стало просто какой-то традицией в моей жизни? И если это стало чем-то повседневным в твоей жизни, очень важно открыть свое сердце перед Господом и сказать, Дух Святой, наполни меня. Иоанна 7 глава 37 стих написано. В последний и самый торжественный день праздника Иисус встал и громко сказал, кто хочет пить, пусть приходит ко мне и пьет. Мы должны прийти к Иисусу.
мы должны захотеть исполниться Духом Святым. Мы делаем первый шаг, и Он наполняет нас. И следующее в этом месте Писания тоже интересно сказано, что зачем вы идете не в те места? И это хороший вопрос, чтобы сказать. Он говорит, у меня источники жизни, ты можешь прийти ко мне бесплатно, но зачем идти не в те места? Зачем наполняться тем, что тебе не принесет никакой пользы? Знаете, наверное, это о том, что порой, когда у нас есть выбор исполниться Духом Святым или делать что-то другое в своей жизни, побеждает второе. Я говорю вам снова и снова, Бог всегда сражается за наш разум, за наше сердце, за внимание. Но зачем порой мы идем не в те места? Почему побеждают неправильные вещи в нашей жизни? Потому что мы забываем исполняться Духом Святым. Есть очень много вещей, которые никогда нас не насытят. Мы придем туда, чтобы испить это, но мы станем пустыми, и мы почувствуем, что делаем что-то не то в своей жизни. Есть только одна вода живая, есть только один источник, есть только Господь, который может наполнить тебя. И эта вода живая приведет тебя в порядок, она даст тебе жизнь, она восстановит тебя, она наполнит тебя святостью, силой и помазанием Божьим. Согласны, дорогие? Иисус ничего не усложняет. Он говорит, я твой источник, я вода живая. И в конце этого послания я хотела сделать одну небольшую иллюстрацию, которая, верю, запомнится вам, когда вы решите исполняться Духом Святым. Знаете, мы порой как этот стакан, и Дух Святой — это вода живая. Он действительно желает наполнить нас. Но только мы можем выбрать, насколько мы будем наполнены, насколько мы хотим Его присутствия. И очень часто я вижу огромный потенциал в людях, огромную силу Божью, дары Духа Святого, которые действуют невероятно. Но я также вижу, что порой люди идут не к тем источникам. Они смешивают разные вещи в своей жизни, что приводит к неправильному. Но если ты — это сосуд, а Дух Святой — это живая вода, только ты можешь решить, как тебе наполниться Господом. Ты можешь прийти и исполниться Духом Святым лишь так. Да, тебе хорошо, все в порядке. Тебе хватит на один день, на одно собрание. Да, тебе будет сегодня вечером хорошо от того, что ты сходил в церковь. Ты можешь пойти дальше. Ты можешь сказать, Дух Святой, я хочу больше тебя в своей жизни. Я хочу наполняться тобой. Ты еще на вторничную пришел. Аллилуйя, спасибо. Но ты понимаешь, нет, мне вообще этого всего недостаточно. Я хочу еще исполняться. Ты сделал Слово Божие регулярной частью своей жизни. Ты не просто читаешь его, чтобы уснуть, как колыбельную. Ты хочешь получать откровение оттуда. Ты хочешь, чтобы просто Бог, Он сходил в момент, когда ты Слово читаешь, чтобы Он обновил это желание внутри тебя. Попроси, Он сделает это. Ему нужна твоя молитва, твое открытое сердце. Ты не остановился, ты продолжаешь. Ты еще на языках молишься там без конца. Исполняешься там. И все это происходит. И вот сейчас все боятся, что все перельется. И, по сути, оно должно переливаться дальше и дальше. И будет, если ты пойдешь на глубину. На глубину отношений с Господом. Ты можешь подойти и лишь смочить ноги по щиколотку и сказать, мне этого достаточно, Господь. И так и прожить свою скучную христианскую жизнь, приходя в церковь по воскресеньям. Но ты можешь зайти чуть дальше. Бывает сложно зайти дальше, ты чувствуешь некую прохладу, тебе немножко может быть некомфортно, это создает некие условия вокруг тебя, которые могут влиять, потому что это тоже труд входить в Божье присутствие, наполняться им, это что-то тебе стоит, это твое время, это твоя жизнь. В конце концов, только ты принимаешь решение. Но когда ты входишь на глубину, ты начинаешь плыть, и ты получаешь удовольствие. Ты видишь много всего. Ты можешь и дальше пойти. Ты можешь погрузиться под воду и увидеть невероятный мир внутри. Если сравнивать это с океаном или погружением в какое-то море, это может быть невероятный морской мир, какие-то рыбы, кораллы, что-то, что происходит внутри. Но, дорогой друг, только от тебя зависит, насколько ты хочешь исполняться Духом Святым. Если ты сосуд, а живая вода — это Дух Святой, реши сегодня, насколько ты хочешь быть исполненным Духом Святым. Когда ты встретишься с Господом, сможешь ли ты сказать Ему, «Я знаю тебя, я знаю твое присутствие, я знаю тебя, мой драгоценный Дух Святой». Или ты пройдешь мимо и не узнаешь Его, потому что никогда не был близок с Ним.
Друзья, это полностью наш выбор. Слава Господу, правда? Это так прекрасно, что мы можем наполняться Духом Святым регулярно. Давайте поднимемся, мы будем поклоняться сейчас и наполняться Духом Святым. Он прекрасный, Он на этом месте. Мне нравится, что мы можем наполняться Святым Духом, где бы мы ни находились. Будь мы в лесу, или в автобусе, или в церкви. Дух Святой, Он всегда с нами, Он внутри тебя. Написано, что мы храм Святого Духа. Он живет в нас, и Он так сильно любит тебя. Давайте будем молиться сейчас, дорогой Дух Святой. Мы благодарим Тебя, что Ты здесь с самого начала собрания. Мы ожидаем Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты сошел на церковь в день Пятидесятницы. Мы благодарим Тебя, что Твоя сила, она наполняет нас во имя Иисуса Христа. Дух Святой, мы поднимаем свои руки перед Тобой прямо сейчас. Мы хотим сказать, как сильно мы жаждем Тебя. Изливай свое присутствие на это место, Господь. Мы молимся Тебе, убери всякое равнодушие, все, что Господь может отвлекать нас от Твоего внимания, от Твоего святого присутствия. И как Ты сошел в день Пятидесятницы на церковь, и они приняли силу. Иисус, мы также хотим сегодня принять Твою силу с небес. Бог, мы сегодня хотим быть церковью, которая имеет дары Духа Святого, которая может видеть чудеса, которая может двигаться в знамениях. Иисус, сегодня мы жаждем Тебя, сегодня мы молимся Тебе во имя Твое. Давайте поднимем

0: А сейчас оторвемся с Леоном Патилоу. Сегодня мы проготовили для вас фантастическую программу у Леона и друзей. Все время бывают разные гости. Сегодня у нас Фрэнк и Бенни Уилсон. И также парень, которого зовут Джеймс Дебарш. Помните Дебарш? Новая жизнь, новое направление. Так что смотрите, церковь сегодня на марше. И сколько раз бы мы ни сбивались с пути, мы всегда возвращаемся обратно. И мы идем в правильном направлении.
1: Soldiers cross the land, joining together, hand in hand, full of power, full of grace. We're here to save the human race.

Церковь сегодня на марше, я говорю это со всей серьезностью. Меня не волнует то, что сатана пытается предпринять против нас, но мы всегда избавимся от него, потому что ворота ада закрыты для вас и для меня и не преодолеют церковь. И чтобы развить эту мысль, сегодня со мной двое хороших друзей. Это Фрэнк и Бенни Уилсон. Я хочу, чтобы вы сейчас поприветствовали их на программу «Леон с друзьями».

Я очень рад видеть вас, ребята. Говорю для тех, кто еще не знает об этом. Фрэнк — это известный продюсер. В 70-е годы он выпустил целую кучу альбомов. И однажды я посетил его офис и вынужден был надеть темные очки, потому что меня просто ослепил блеск золота от золотых дисков. И в его жизни произошли изменения. Но я хотел бы вернуться назад и поговорить немного о тех днях, чтобы просто рассказать нам о некоторых артистках, которыми ты работал, Фрэнк. Было бы очень интересно и узнать. Это были очень интересные дни для меня, и, конечно же, я был продюсером альбомов Смоки Робинсона, Стиви Вандера, Four Tops, Diana Ross, Supremes, Эдди Хендрикс. Я даже не могу всех вспомнить, потому что я работал над тремя или четырьмя альбомами одновременно. И это все было здесь сделано, в Лос-Анджелесе, или ты ездил в Детройт? Я фактически жил в Детройте 5 лет, я начал в Лос-Анджелесе, но решил, что я большего достигну в Детройте, где происходило действие. Я переехал туда на 5 или 6 лет, но оставил за собой свой дом на Голливудских холмах, и через 5 или 6 лет я вернулся обратно. И в то время, ты знаешь эту песню, имени которой настраивает, я мог назвать любую цену, потому что, как говорится, я получил признание, так что было безопасно возвращаться домой. Но у тебя произошли перемены, не так ли? Часто, когда мы слышим о тех, у которых было много денег и много успеха, мы стараемся понять, как люди с такими деньгами, с таким положением могут прийти к Господу, к Христу, к Евангелию. И я знаю, что всем будет интересно узнать, как это случилось с тобой. Расскажи нам об этом переходном периоде в твоей жизни. Как ты к этому вообще пришел? Леон, я считаю, что сначала нужно объяснить, что многие люди в подобном положении, как слепые, ведущие за собой слепых. Они просто ходят по кругу, делая то, что представляет какой-то смысл, или, как говорится, делает то, что естественно. Но оказывается, что многое из того, что это все приводит к пустоте, многое приводит к одиночеству. Можно сидеть в комнате, где полно людей, и чувствовать себя в одиночестве. Таким образом, я считаю, что мы находим Бога не сами по себе. Бог находит нас и притягивает к себе. И затем мы говорим, мы нашли Бога. Но это не так. Он находит нас. И когда мы действительно открываем Бога, я имею в виду простор, в котором мы находились, и наш потенциал в нем, это просто заставляет вас изменить всю жизнь, потому что это предлагает вам намного больше, чем то, что у вас есть. Вы думаете, что вы богаты, но это даже нельзя сравниться взаимоотношениями с Иисусом Христом. Таким образом, как я часто повторяю, я не оставил развлекательную индустрию, я не ушел из нее. У меня просто появилось такое желание следовать за Иисусом. И я просто как-то отошел от того, чем я раньше занимался. Я могу заручиться, что у тебя во рту и вкус даже стал немножко другим, как говорится. Знаешь, когда Господь прикасается к тебе, ты, возможно, алкоголик или еще что-то, или даже когда ты возвращаешься к бутылке, ты не хочешь возвращаться. Ты совершенно прав, потому что я помню, когда я употреблял всякую требуху. Да, но теперь я бы же не прикоснулся бы к этому. Но ты совершенно прав, это та же самая аналогия. Если ты попробовал что-то реальное, другое просто теряет всю привлекательность и весь вкус для тебя. И именно все, знаешь, все остальное просто теряет это. И ты находишь что-то богатое, стоящее, удовлетворяющее, ты находишь что-то интересное и настоящее, и ты хочешь вернуться обратно и рассказать об этом своим близким. И после того, как ты рассказал об этом своим близким, тебе хочется рассказать просто знакомым. И когда им рассказал уже о своей новой радости, о своем новом богатстве, ты хочешь пойти и всем рассказать об этом, потому что у тебя этого так много, этого хватит для всех. Это просто удивительно. Знаешь, когда я прихожу на занятия по Библии, я чувствую себя очень хорошо. Я вам говорю, этот человек просто мастер служения. Если можно так выразиться, он проповедует всем тем, кто находится на музыкальном уровне. Он проповедует всем, кто находится в музыкальной индустрии. И знаешь, мы все очень странные. Большинство музыкантов очень странные такие.

0: Нужно, чтобы кто-то был с нами, нас стабилизировал, так сказать. Мы разговаривали об этом с Дебаржем перед началом программы. Мы немного поговорили об этом с Джеймсом. И в то же время у нас есть место, куда мы что-то вкладываем. Знаешь, когда мы с Господом можем вложить всю свою странность в Него, и Он помогает нам. Но, как сказано в Библии, знаешь, группе приходится выслушивать людей, и нам приходится... И тебе приходится тяжело, правда? Ты, потому что ты встаешь и говоришь, ну что ж, я знаю, что он плохо себя чувствует, и... Но дело в том, что нужно его отшлепать, так сказать, и направить его, правильно? Фактически, мы только молимся. Мы молимся за каждого артиста, с которым мы работаем, и даже за тех, с которыми никогда и не работали. Некоторых я даже никогда и не встречал, но мы просто молимся за них. С другой стороны, Леон, мы просто вовлечены в саму концепцию этого. Когда мы осознаем, что Дух Святой пришел и спас нас, в какой бы ситуации мы ни находились, Он не посмотрел на нас презрительно и не сказал, «Нет, вы очень грязные, вы противные, вы занимаетесь не тем, я подожду, пока вы очиститесь». Нет, Он так не сказал, Он просто полюбил меня, Он просто любил нас, когда пришел на помощь. Таким образом, когда я смотрю на любого артиста, меня не волнует, в каком он положении, и насколько он большой или маленький. Я просто смотрю на него как на человека, которого любит Бог, из-за которого умер Иисус Христос. А тогда я просто позволяю Святому Духу делать все остальное. Между прочим, во время путешествия по стране я встречался с пасторами, которые говорили, «Фрэнк, просто объясни мне, как же эти артисты могут быть спасены?» И я отвечал, это очень просто. К Римлянам 10:9 сказано, «Если ты исповедуешь Господа Иисуса своими устами и всем сердцем поверишь в то, что Бог воскресил Его из мертвых, ты будешь спасен». Иисус не вынуждает тебя проходить через цепь препятствий для того, чтобы стать спасенным, потому что Он хочет, чтобы люди спасались. Я не смотрю на этого человека, как будто ему нужно многое сделать, чтобы понравиться мне. Я смотрю на них так, как на людей, которых любит Бог. И Бог пошел на большую жертву, чтобы их спасти. И моим единственным желанием становится то, чтобы научить этого человека, как жить в Духе Бога. И как учитель я наставляю их, как жить в Духе, потому что именно Он, Дух Бога, и Бог Сам освящает нас и ведет. Я могу сказать, что самым прекрасным является то, что ты помог объединить тело Христа. Ты помог объединить музыкантов и актеров, и актрис. Ты помог всех нас объединить. Об этом и молился Иисус, когда Он готовился оставить нас, чтобы мы стали одним целым. У этого так много разных аспектов. Я так рад, что и твоя жена Бонни пришла к нам, потому что она как автор раскрывает целую другую секцию. Я никогда не знал, что у нее это здесь, у нее это. И когда я узнал, что она пишет книги и прочее, я просто воскликнул, надо же, потому что она всегда была рядом с тобой, и если тебя не было, она молилась за тебя, и вы, ребята, помогали друг другу. И я рад, что она принесла с собой эти две книги. «Освобожден покорностью» — это очень сильная книга. Это очень сильная книга. Большинство женщин и слышать не хотят о подобном заголовке, но в действительности в этом все и дело. И твоя последняя книга, которая называется «Ребенок предательства». Я помню, как однажды во время занятий по Библии ты рассказал нам немного о том, о чем эта книга. И, возможно, ты могла бы сейчас рассказать нам о том, какая тема поднята в книге «Ребенок предательства», потому что во время наших занятий это действительно тронуло меня. Может, тронет наших зрителей. Когда я написала книгу «Ребенок предательства», я опиралась на реальность и на аллегорию. Реальность всегда была частью моей жизни. Аллегория — это то, что есть в жизни большинства из нас. В какое-то время нашей жизни мы все преданы или мы предаем того, кого мы любим, и кому мы доверяли, и на кого рассчитывали. И когда мы были преданы, в результате этого рождался ребенок, и ребенок назывался горечь. Имя этого ребенка — горечь и обида. И когда горечь и обида рождаются, они рождаются с часами на руках. У них указано точное время предательства, и хотя часы и тикают, их стрелки застыли. И мужчины и женщины часто говорят, «Я никогда никого не полюблю, никогда не буду никому верить или доверять». И книга «Ребенок предательства» призывает к тому, чтобы позволить Иисусу Христу вынести эти часы из очагов наших сердца, чтобы мы опять доверяли. То есть ты считаешь, что это может послужить своего рода клеем, который слепит и склеит воедино разбитые осколки человеческих сердец? Конечно, потому что я обнаружил, что большинство предательств в вашей жизни, их так много, это может быть финансы, брак, развод, церковь. Большинство предательств происходит в семьях и связано с детьми, в которых они воспитывались. Например, вы могли вырасти в доме, где вас постоянно с кем-то сравнивали. И в сердце этого ребенка как будто было записано: «Я верю в то, что родители должны любить и поддерживать меня, они должны защищать меня». Таким образом, если вас с кем-то сравнивают, вы никогда не будете такими же хорошими, как ваш брат, сестра или сосед. Вас постоянно критиковали, бросали вам вызов. Родители относятся к этому ребенку как к безнадежному, и в сердце у него рождается обида и горечь. Бывают и ситуации, когда ребенок воспитывает родителей алкоголиков или наркоманов. И еще более серьезное предательство — кровосмешение или физическое оскорбление. В очагах наших сердцах от всего этого тикают часы горечи и обиды. Это великолепная книга. Я прочел ее, я знаю, что многим она очень-очень помогла. Я знаю, что это очень хорошая книга. Я считаю, что это одна из замечательнейших вещей в программе домов, интернатов. Эта программа помогает детям, которые были оскорблены, чувствуют себя преданными, и эти дети находят хорошие семьи. Эти семьи принимают этих детей и воспитывают их так, что их жизнь опять становится полноценной. И я рассматриваю это как огромную возможность. Некоторые смотрят на это как на ответственность. Бог сказал, что Он размещает отшельников по семьям. Если мы сможем помочь этим семьям овладеть видением и принять таких детей в свои дома, это принесет в их жизнь настоящее благословение и чистую радость. Поэтому мне и нравится работать с домами-интернатами, и кажется, что они одно из тех агентств, которые действительно заботятся о детях. Очень много детских домов и организаций, которые помогают усыновить или удочерить ребенка. Но эти люди пытаются соединить их снаружи, а внутри человек умирает. Таким образом, они помогают наладить внутреннее состояние человека, вот эти дома-интернаты, с которыми мы работаем. Это прекрасно. Я благодарен вам, ребята, за то, что вы пришли на передачу «Леон с друзьями». Благодаря вам эта программа получилась в совершенно новом свете. Спасибо большое, большое за вашу любовь, которой вы меня питали все эти годы, и всех остальных учеников занятий по Библии, которые вы проводите. Я хочу сказать, что вы был благословением и в нашей жизни. Мы с радостью приняли участие в этой программе, и я верю, что передача в дальнейшем будет оставаться невероятной, и это служение будет большим благословением для мира. А сейчас я спою для вас вместе со своим другом Дебаржем, хорошо? А мы здесь можем сидеть? Конечно. А знаете, что вам нужно сделать? Почему бы тебе не посмотреть ни в камеру, ни сказать? Мы с удовольствием представим вам самого нечиславного человека, которого знаем, Леона Патилова. Скажи. Мы хотим представить вам самого нечиславного человека, которого когда-либо встречали, Леона Патилова.
1: Y'all. Yeah. All right. Looking good, too, boy. Still looking good. Got everything inside of you. Got the Lord inside of you. Yeah. Praise God. This is for you if you got problems. This is for you. Just talking about it.

Чем ты занимался, старина? Хорошо, людям, наверное, любопытно узнать, где же была группа DeBarge и чем вы занимались, ребята. Но мы еще поговорим об этом. За кулисами мы с тобой уже поговорили кое о чем, и я не знал, ребята, что у вас такие корни. Возможно, вы могли бы рассказать немного об этом. Расскажи нам о том, как вы начинали и так далее. Я думал, что ты знал. Но я должен был знать, но я не знал. В основном мы воспитывались в церкви. Для нас это не было новым петь Евангелие и говорить о Господе. Мы как-то отошли от Него, и хотя Он никогда нас и не покидал. Многие удивляются, но большинство артистов воспитывались в церквях. Многие из них. Мы когда-то выступали по церквям вместе с группами Winans и сестрами Кларк. Так что это все часть вашей биографии, когда вы выступали. Понятно, и группа Winans, и сестры Кларк и так далее. Да, многие из артистов, многие. Ширли Мурдок и так далее. И вся ваша семья поет и играет, или только братья? А, все абсолютно. Когда мама собирается у нас в церковь, это прекрасно, старина. А кто-нибудь играет? Музыканты? О, да, мы все также играем. Бас-гитара, соло-гитара, пианино, барабаны и так далее. А вы собираетесь ли выпустить какой-нибудь новый альбом или... Поверишь или нет, мы выпустили альбом сейчас. Он называется «Опять в колее DeBarge». С нами мама выступает сейчас. И сейчас мы занимаемся новым проектом, новым альбомом. И я в него буду вовлечен, в него и я. Я пообещал, потому что в последнем я не очень-то принимал участие. Да, это будет прекрасно. Твой голос просто прекрасно. Насколько ты можешь брать низкие и высокие ноты. Я работал немного с Филом Бейли где-то месяц назад, и вы, ребята, обладаете двойным голосом. Знаешь, из-за вас кто-то остался без голоса, потому что у вас два голоса. Просто удивительно слушать о том, как Бог влияет на твою жизнь и на вашу жизнь как группы. Вы, ребята, занялись мирскими вещами, и вы стали популярными, и прославились по всему миру. Но я знаю, что Христос жил в вашем сердце, это прекрасно. Мы разговаривали с Фрэнком и Банни, и как раз это касается того, как мы, люди с разным общественным положением, можем объединиться. Знаете, и все люди, которые занимаются всем чем угодно, и они христиане, им не нужно оставлять свою работу из-за того, что они получили спасение. Если мы все залезем в одну небольшую дыру, кто же будет спасать этот мир? Таким образом, на каждом уровне должен кто-то быть. И так приятно увидеться с тобой, и приятно видеть о том, чем занимается Фрэнк и Банни, и множество других артистов, которые были на нашей передаче. Многие христиане по-прежнему занимаются светскими вещами. И я просто призываю всех зрителей держаться за Господа. Пусть Он будет главным в вашей жизни. Чем бы вы ни занимались, поймите то, что Он может работать через вас. И меня не волнует то, в какой вы среде. Так, как говорится, церковь – движение, и вы есть церковь. Мы шпиль, мы группа преданных людей. Я хочу, чтобы вы и дальше продолжали крепко держаться за Господа. И те из вас, которые еще не знают Его, обретите спасение, примите Иисуса Христа как своего личного Господа и как своего Спасителя. Я хочу повести вас в небольшой молитве прямо сейчас. Просто скажите: «Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь и обновил меня. Я отошел от Тебя, но я хочу вернуться домой, чтобы все исправить. Прости мне мои грехи. Исправь мою жизнь во имя Иисуса». Пишите нам на TBN, бабушки, мамы, папы, дети, подростки, ребята. Все пишите по этому адресу, который вы видите. Напишите нам на TBN. Благословит вас Бог. Спасибо, Джеймс. Спасибо, Фрэнк и Банни. Спасибо всей команде. Спасибо, Полу и Джен. Благословит вас Бог.

0: После ужасной аварии дочь Мэри Фрэнсис Варрелла находилась в коме в течение 2 месяцев. Доктора признали свое бессилие, однако сегодня ее дочь ведет нормальный образ жизни, несмотря на то, что сканирование мозга все еще показывает значительные повреждения мозговой ткани. Итак, в сегодняшней передаче мы поговорим об этом сверхъестественном факте.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Вы знаете, что самые страшные слова, которые может когда-либо услышать мать, это известие, что ее дочь попала в страшную аварию. Однако и это было еще не все. В ночь перед несчастным случаем мать проснулась в необычное для нее время и начала молиться. Причем голосом свыше ей была указана тема молитвы. Мэри Фрэнсис, отчего утром в этого трагического дня стали молиться раньше, чем обычно?
2: Господь разбудил меня где-то около 4 часов утра и обратился ко мне. Я хочу поговорить с тобой о твоих детях. Поэтому я спустилась вниз помолиться со своими детьми. И Бог сказал мне, просил меня благодати и милости для своих детей. Для меня эти слова в тот момент не имели никакого смысла. Ведь дела у моих детей, по-моему, шли прекрасно. Они уже окончили школу и выбрали себе занятия по душе. Но Бог знал, что в их жизни должно что-то измениться. Поэтому и сказал, чтобы я просила для них милости и благодати. А через 5 часов после этого нам сообщили ужасную весть о Кристине.
0: А что они сказали?
2: Врачи позвонили и сказали мне, «Миссис Варрелла, вам необходимо приехать в больницу. Ваша дочь попала в ужаснейшую аварию. Здесь уже медсестра вашего мужа, она отвезет вас сюда». После этого разговора я повесила трубку. Но когда я делала это, мне показалось...
0: Кстати говоря, ее муж зубной врач. Вот при чем тут медсестра.
2: Так вот, мне кажется, что когда я вешала трубку, я услышала такие слова. «Твоя дочь Кристина живая, целая и невредимая». И с этим я полностью ушла в себя на все время по пути в больницу. Затем, когда я приехала туда, вся семья была уже в сборе. И Ник, мой муж, поспешил ко мне, чтобы рассказать мне о случившемся. Точнее, перечислить мне полный реестр травм моей дочери.
0: А какой была Кристина до случившегося?
2: Высокая блондинка с тонкой талией, с голубыми глазами, успешно занималась атлетикой, была очень популярна среди студентов и к тому же исполненная Богом, как вы об этом знаете.
0: А что же произошло с ней после этого трагического случая?
2: Она впала в кому. Ее мозг оказался разрезанным в результате аварии. Хотите, я расскажу подробнее?
0: Да, да.
2: Она ехала на работу, и по пути, подъехав к светофору, она переехала через него. Однако то же самое сделал и грузовик-молоковоз, который, проезжая светофор, протаранил и вмял ее в береговой устой моста. При этом подпирающая свая прошла через крышу, отсекла ей ухо, а также сломала ей ключицу, руку и правое бедро. Затем с другой стороны другая машина переломила ей все тело, вернее, раздробила ей весь таз, разорвала селезенку, аорту, ведущую к сердцу, и, наконец, рассекла ей мозг. Однако, волею случая, за 2 машины до нее на магистрали между штатами, куда она пыталась попасть, ехал фельдшерский фургон. В этом было хоть какое-то утешение. И хотя машина была совершенно искорежена, медикам все-таки удалось пробраться к моей дочери и обеспечить ее израненному телу доступ воздуха. Они сделали это, вставив в ее поврежденную трахею трубку для инкубационного наркоза.
0: Когда вы увидели дочь в первый раз, опишите, как она выглядела.
2: О, Боже! Я увидела ее тем вечером, когда все ее операции были уже позади. Причем одна из этих операций была проведена на открытом сердце, когда ей подшивали разорванную аорту. Когда нам разрешили войти в палату, мне, моему мужу и нашему сыну Николасу, нам, стоящим над постелью нашей девочки, трудно было поверить, что перед нами была наша красавица. Через череп монитор проходил в мозг, в результате чего врачами измерялось мозговое давление. Каждый орган ее тела функционировал благодаря искусственной поддержке, и вся наша 23-летняя красавица лежала перед нами, упакованная в небольшую больничную простыню вместе с операционной перевязкой. пеленкой.
0: То есть вы хотите сказать, что видели свою дочь, когда все операционные манипуляции над ней были только что завершены? А какими же были предсказания врачей до операции?
2: Они не были уверены даже в том, что она ее сможет пережить. А после они сказали, что даже если наша дочь выживет, то, скорее всего, останется парализованной, потому что во время операции по подшиванию аорты они собирались перекрыть кровоснабжение всей части ее тела, от талии и ниже. Поэтому степень будущего паралича они определяли количеством времени, которое потребовалось бы им для восстановления порванной аорты.
0: А какие мысли пронеслись в голове у вас с мужем, когда вы увидели вашу дочь? Ну, мы привыкли, что такие вещи случаются с кем угодно, но только не с нами.
2: Да, с кем угодно, кроме нас. После того, как Ник, мой муж, прямо в палате реанимации сообщил мне о всех ее ранениях, я рассказала ему о том, что я верю в то, что мне сказал Господь. И мы с ним стали держаться за эти слова. У Ника очень большая семья, и все они пришли в больницу. Пришло также множество друзей, и мы держались все вместе. Одни молились, другие утешали, но все верили, что Кристина будет живой, а также вновь целой и невредимой.
0: И что же было дальше?
2: Итак, после того, как были проделаны все необходимые хирургические операции, мы увидели нашу дочь в палате реанимации такой, как я ее описала. Эта картина совсем не напоминала живую, целую и невредимую Кристину. К тому же все ее лицо было перекошено, а руки выкручены из-за повреждения мозга.
0: А что это были за повреждения?
2: Ну, как бы это объяснить вам? Когда череп имеет определенный размер, чтобы в нем уместился мозг, и когда он получает удар такой силы, мозг ударяется в череп из одной стороны в другую. И так как часть черепа при столь сильной встряске оказывается будто рассеченной, черепной осколок прорывает мозг, хотя и на голову при этом ничего не падает.
0: И это произошло всего лишь по причине сильного толчка?
2: Да, из-за той силы, с которой на нее обрушился удар. Я полагаю, грузовик ехал со скоростью 80 км в час. Скорость же Кристины в этот момент достигала 40 км. Но к этой скорости езды добавилась ударная сила бетонной стены моста. Вот из-за нее-то и получил разрыв Кристинин мозг.
0: По правде говоря, вы были сердиты на Бога?
2: Сердита? Нет, не была. Нет, такого чувства я в тот момент не испытывала. Озабоченность происшедшим, да.
0: А напоминали вы сами себе те слова, которые услышали от Господа?
2: Конечно, ведь это не просто так, когда вы встаете в 4 часа утра, и какой-то голос свыше говорит вам, чтобы вы просили о милости и благодати для своих детей, а затем 5 часов спустя ваша дочь попадает в ужаснейшую аварию. Однако вы, вешая трубку после разговора с госпиталем, слышите, как Господь говорит вам снова: «Мэри Фрэнсис, твоя дочь Кристина живая, целая и невредимая. Твоя дочь Кристина живая, целая и невредимая».
0: Значит, то, что вы видите, не считается. А что, если бы в эту ситуацию попали вы, и это была бы ваша дочь? Ведь в действительности ей не становилось лучше, становилось хуже. Мы вернемся к вам сразу же после этих слов. Вас приветствует Сид Рот, ведущий этой передачи. Рядом со мной Мэри Фрэнсис Варао. И, о боже, какую трагическую весть принес ей телефонный звонок некоторое время тому назад. Машина ее дочери столкнулась с грузовым молоковозом, аорта, ведущая к сердцу дочери, перерезана, дочери делает операцию на открытом сердце, у нее переломаны кости. Что же касается мозга, расскажите, а что произошло с мозгом девушки в результате столь сильной встряски?
2: Магнитно-резонансная томография показала, что мозг дочери оказался прорезанным. Кроме того, мозг был весь в крови и наполнен воздухом. Причем врачи даже не могли сказать, откуда именно он поступает.
0: Итак, ваша дочь находится в коме. А что же дальше?
2: Ну, что я могу сказать? Казалось, что каждый следующий день был худшим, чем предыдущий. Хороших новостей мы не услышали ни разу. Мою дочь атаковали все возможные инорекции. Абсолютно ничего утешительного.
0: Но вы же получили то самое слово от Господа.
2: Получили, но действительность каждый день бросала этому слову вызов, резко с ним расходясь. Затем, после того, как мы выдерживали все это на протяжении 2 месяцев, я приняла решение, что больница уже сейчас должна увидеть Кристину целой и невредимой, потому что она пробыла в реанимации слишком долго. Так вот, мы взяли фотографию Кристины верхом на лошади, увеличили ее до размера постера и повесили его над постелью Кристины в палате реанимации.
0: А в чем был смысл вашего поступка?
2: Дело в том, что мы хотели, чтобы они вернули нам ту дочь, которая висела на стене, сидя на лошади, а не ту, на которую они каждый день смотрели.
0: То есть фотография нужна была, потому что реальная Кристина не похожа была на вашу.

0: Вашу дочь.
1: Да, шансы вновь обрести живую, целую и невредимую Кристину выглядели до некоторой степени бледными, но надежда все еще жила в наших сердцах. Вы знаете, когда вам не остается ничего другого, вы с готовностью начинаете цепляться за подобные вещи, а нам ничего другого не оставалось. И вот по прошествии второго дня к нам приблизились врачи и сказали, что если нашей дочери даже и удастся выжить, то она уже не будет нормальным человеком из-за серьезности повреждений мозга. Однако, ко всеобщему удивлению, наша девочка продолжала жить. Еще двумя неделями позже ей провели трахеотомию для того, чтобы поддержать ее дыхание. Кроме того, она была посажена на зондовое питание, так, чтобы ее тело получало все необходимые вещества. Но Кристина все еще оставалась в состоянии комы. Кроме того, врачи сказали, что даже если бы она вышла из состояния комы, она бы все равно не понимала, на какой планете находится. Они обозначили это термином «помутненное растительное состояние».
2: Не слишком утешительное известие. Насколько я знаю, вы записали для своей дочери очень интересную кассету.
1: Да, мы записали на нее места из Писания об исцелении. Дело в том, что за несколько месяцев до аварии я просматривала Библию в поисках стихов, посвященных исцелению. Так что кассета, в общем-то, была готова. Все, что нам оставалось делать, это просто положить ее на Кристину, так, чтобы кассета покоилась на ее теле. Недаром ведь говорят, что даже когда тело наше отдыхает, дух наш бодрствует.
2: Но все же смотреть на дочь в таком состоянии вам наверняка было тяжело.
1: Смотреть на нашу дочь в таком состоянии было ужасно. Кристина столь разительно отличалась от той картины, которая была у нас перед глазами.
2: Так сколько же она пробыла в коме?
1: 2 месяца она пролежала в реанимации, после чего мы должны были ее увезти. Нам сказали, что мы нашли нашей дочери приют для инвалидов. Однако мы с мужем на это не согласились. Мы хотели обеспечить ей не просто санитарный уход, мы хотели положить ее в реабилитационный центр.
2: А как к вашей идее отнеслись врачи?
1: Они были категорически против.
2: Потому что они списали ее со всех счетов?
1: Собственно говоря, это так. Они пометили ее историю болезни грифом ПВС, перманентное вегетативное, то есть пожизненно растительное состояние, так что уделом дочери отныне был дом инвалидов. Это доставило нам определенные трудности. Так что мы в некотором роде были предоставлены самим себе в отношении наших дальнейших действий. Вот мы и поехали в округ Колумбию, а именно в Вашингтон.
2: Это звучит просто ужасно. Перманентное вегетативное состояние. А как бы вы отреагировали, если бы вам сказали, что отныне ваша дочь всю свою жизнь будет пребывать в растительном состоянии? Однако вы решили обеспечить своей дочери более нежели растительное существование.
1: Да, правильно. Мы разыскали 3 реабилитационных центра на всей территории США, которые согласились бы принять нашу дочь, и мы отправились туда. В конце концов, я отвезла Кристину в Нэшвилл, где и находилась с ней там некоторое время. Но потом мы избрали Хьюстон, штат Техас, Институт реабилитационных исследований.
2: Но вы получили больше того, на что рассчитывали, когда отвезли дочь в Техас. Что же произошло?
1: Значит так, мы сами должны были посадить дочь на борт самолета, потому что у нас не было договоренности с больницей на этот счет. А Ник действительно очень хотел доставить Кристину в Хьюстон как можно скорее. Она все еще испытывала проблемы с сердцем и дыханием, так что ее тело могло бы не выдержать долгого перелета. Поэтому мой муж вызвал из Атланты специально однорейсовый самолет с медицинской командой на борту. И вот они приехали в Нэшвилл и зашли в комнату, где лежала Кристина, чтобы увезти ее с собой. В это время у Кристины была температура, так что местные врачи были категорически против подобного перемещения. Но там был один хирург-травматолог, доктор Эд Рутерфорд, который сказал, «Ну что ж, дайте ей шанс, она ведь еще так молода». На этом наше дело было решено. Мы спустились на лифте вниз и свернули в коридор, чтобы посадить ее в машину скорой помощи. Мы уже подходили к двери, которая вела изнутри здания к парковочной площадке, когда увидели людей, бегущих по направлению к нам. Эти люди хотели сообщить, что в моторе скорой помощи вспыхнул пожар.
2: Задержитесь на этой мысли. Врачи хотели, чтобы девушка до конца своих дней вела растительное существование. А родители с этим не согласились. Однако у скорой помощи, на которой Кристину должны были везти в аэропорт, загорелся мотор. Оставайтесь с нами.

0: Однако вернемся к Мэри Фрэнсис. Итак, скорая помощь в огне.
1: Ну что ж, мы уже собрались подождать в коридоре столько, сколько нам скажут. Однако внезапно портативный баллончик, прикрепленный к трахее Кристины, начал издавать какие-то пищащие звуки. И, посмотрев на датчик баллона, медики сказали, что в баллоне кончился воздух. Тогда один из них спросил у своих коллег, а где же запасной баллон? На что те ответили, что баллон находился в горящей скорой помощи.
0: Ого!
1: Итак, сопровождавшие Кристину члены экипажа поняли, что у них кончился кислород, и что Кристина из-за нехватки воздуха начинает издавать какие-то звуки. Тогда они спросили, а где же палата реанимации? И там было только две двери. Одна дверь, ведущая в больницу, и одна дверь снаружи, у которой мы и стояли. Так вот, вдруг откуда ни возьмись, появился этот самый человек, вставший рядом с нами. Мы все посмотрели на него, и он сказал нам, вот та дверь, через которую вы должны войти, чтобы попасть в палату реанимации. Итак, мы бросились бежать, неся нашу девочку, но когда оглянулись назад, то уже никого не увидели.
0: Но откуда же он узнал, что именно вы должны были сделать?
1: Я не знаю.
0: И вы что, думаете, что это был ангел?
1: Я думаю, да.
0: А что произошло дальше?
1: Мы сделали так, как нам об этом сказали, и таким образом попали в палату реанимации. И вот мы все стоим в этой палате, причем не имеем никакого права находиться там без разрешения. Что же касается экипажа медицинской летной команды, то они начали громко кричать. Нам нужен отсос, нам нужен кислород для пациента. А местный персонал сказал им, кто вы такие, вам нельзя здесь находиться. И все они забегали, закричали и попытались вытолкнуть экипаж медицинского самолета за дверь. И вдруг внезапно одна медсестра посмотрела на меня и говорит, «Я вас знаю, следуйте за мной». И я прошла за ней в другую комнату, где было все необходимое, чтобы позаботиться о Кристине. Внезапно в дверь постучали, и нам сказали, что наша скорая помощь уже приехала. На эту-то машину мы и сели, и она доставила нас в аэропорт, где нас уже ждал самолет.
0: Причем вы полагали, что уж на этот раз вы сможете доставить Кристину в другую больницу без приключений. Однако не смогли даже нормально приземлиться. Что же там было?
1: Итак, мы были уже в воздухе над Хьюстоном, когда у Кристины начались проблемы с дыханием и работой сердца. Поэтому медсестра задала вопрос пилоту, сколько же еще мы будем находиться в воздухе? Все дело было в том, что, во-первых, из-за того, что мы не были частью регулярного летного графика, во-вторых, из-за того, что перед нами проходила коммерческая летная трасса, а в-третьих, из-за того, что наш рейс не был помечен как медицинский, а был просто частным полетом, нам сказали, что в воздухе мы пробудем еще около 20 минут. «Но у нее нет этих 20 минут», — сказала команда. «Мы должны сесть немедленно». Пилот говорил с людьми из диспетчерской. И мы узнали, что различные коммерческие самолеты согласились пойти нам на уступки, хотя это стоило им времени и денег. Тем не менее, они пошли нам навстречу. И потом, когда мы уже сели, наш капитан сказал нам на прощание, «Да благословит вас Господь». И другая женщина сказала нам, «Желаю удачи». И мы просто-напросто свалились в Хьюстон через образовавшуюся узкую воздушную тропинку, где нас уже ждали.
0: Не иначе, как кто-то смотрел на вас выше. Однако, когда вы прибыли в больницу, Кристина все еще находилась в состоянии комы. Расскажите мне о том, как она могла узнать вас в первый раз?
1: Ой, это был чудесный день. Лицо Кристины внезапно расправилось, и глаза стали смотреть прямо.
0: Вы смогли наблюдать это воочию?
1: Да. Я присутствовала при том, когда Господь совершал свою работу. Ее лицо начало расправляться после страшной гримасы. Глаза ее перестали быть сведенными в одну точку. Они мгновенно встали на свое место, и Кристина огляделась кругом. Начать разговаривать нормально она не могла, но тем не менее умудрилась произнести «Мама, мама, где я? Что случилось?»
0: А как долго Кристина находилась в коме?
1: Я думаю, примерно 51 день, что-то вроде 2 месяцев.
0: Врачи ведь говорили, что она будет вести растительное существование. Но это был как сон, в котором она пробудилась. Расскажите мне о том, как выглядит ваша дочь сейчас.
1: Наша дочь выглядит чудесно. Мы сделали совместную семейную фотографию. Кристина много двигается и путешествует. Она и в забегах умудряется участвовать, хотя и не выигрывает их, как прежде. К тому же, после аварии лицо у нашей дочери не пострадало, и она работает в отделе пиар одной нэшвиллской компании.
0: А что сегодня показывает сканирование мозга?
1: Результаты сканирования те же, что и были, но в мозговой ткани нет крови и воздуха.
0: Другими словами, должна ли ваша дочь быть в хорошем состоянии с медицинской точки зрения?
1: Поэтому ее

0: История болезни занесена на небольшой компьютерный чип в медицинском компьютере города Денвер, Колорадо. Там собирается информация, подобная этой, та, что не соответствует медицинской статистике.
1: Так по какой же причине она пребывает сегодня в нормальном состоянии? Вернее, даже лучше, чем нормальном. Да, даже лучше.
0: Да, это действительно так. Папа Кристина говорит, что это испытание прибавило ей ума. И причина этому может быть лишь одна. Раз Бог сказал, живая, целая и невредимая Кристина, Он это сделал.
1: И я тоже говорю вам во имя Иисуса. Будьте живы, целы и невредимы. И помните, что ваша жизнь, она у вас только одна, дана вам Господом Богом. Когда Мэри Варалла снова и снова проигрывала кассету со стихами из Божьего Слова, то жизнь, а это была жизнь Бога, потоком вливалась в ее дочь. Жизнь Бога есть Иисус. Вам ведь нужна жизнь. Так покайтесь же в ваших грехах. Расскажите Господу, как вы о них сожалеете, и попросите у Бога прощения. Через кровь Иисуса Господь заплатил цену за наши грехи. Попросите же Его, чтобы вам были даны и жизнь, и здоровье, жизнь и целостность. Иисус, войди в мое сердце, скажите же это. Иисус, войди в мое сердце. Спасибо за жизнь, которую ты мне даешь. Спасибо за то, что я цел и невредим. И вот он грядет. Он входит в ваше сердце. Прямо сейчас во имя Иисуса исцеляется чья-то спина, болезни. Спасибо тебе за жизнь, Господи. За то, что я сейчас стою пред тобой цел и невредим. Благодарю тебя, Иисус.

0: Матерные слова. Мат. Сколько мифов, домыслов, противоречий можно встретить? Почему именно эти слова, а не какие-то другие? Что они означают? Можно ли их употреблять или нет? В этом фильме мы рассмотрим эти и многие другие вопросы. Встретимся с ведущими экспертами. Посмотрим на этот вопрос в историческом ракурсе. Узнаем, каковы психологические причины распространения мата. Выясним, что по поводу сквернословия говорили государственные и общественные деятели в разные времена. Как же появился мат на Руси? Какое-то время бытовало мнение, что матерные слова взяты из тюркских языков и были занесены к нам татарами во время Ордынского ига. Но данное предположение не нашло подтверждений, и сейчас установлено, что матерные слова имеют корни в славянских языках. Сразу скажем, что матерные слова не были распространены. Во-первых, матерщина пресекалась на законодательном уровне. Во-вторых, подавляющее большинство населения регулярно посещало церковь, исповедовалось и воздерживалось от греха сквернословия. Вот что об этом писал Иоанн Златоуст.
1: «Не подобает православным христианам матерны лаяти. Матерным словом оскорбляется, во-первых, Матерь Божия, во-вторых, родная мать человека, и, наконец, третья мать – Мать-Земля».
2: Матерная называется потому, что хулится пречистое имя Матери Бога, Божьей Матери прежде всего. Хулится же всегда что? Святыня? И как могут нас другие народы уважать, если у нас имя матери святое вообще? На каждом шагу попирается. Как они должны к нам относиться?
3: А я вот слышал, что мат использовался в ритуалах в древности.
4: Когда слышите подобные высказывания, неплохо было бы уточнить у тех людей, которые владеют подобной информацией, откуда она. И когда вы спросите об источнике, они часто не знают, что ответить, потому что таких источников не существует. Не найдено ни одного исторического документа, где были бы записаны подобные ритуалы.
0: Законы о необходимости наказания за бранные слова мы встречаем и в военно-уголовном кодексе, принятом Петром I в 1715 году. Интересно, что государственный контроль в этом вопросе присутствовал еще со времен глубокой древности. Например, Аристотель писал:
1: «Законодатель должен удалять из государства сквернословие, потому что из привычки сквернословить непременно развивается склонность к совершению дурных поступков».
0: Во второй половине 18 столетия, с наступлением галантного века в русской культуре, непристойные слова практически вышли из обихода.
5: Бранные слова оскорбляют уста, из которых исходят столько же, сколько уши, в которые входят,
0: говорила Екатерина II. Такое отношение к мату оставалось на протяжении всего 19 века. А редкие примеры появления сквернословия больше выражались как некий протест. Например, нецензурные эпиграммы Пушкина, о которых по прошествии лет Александр Сергеевич сожалел.
2: Пушкин – это есть его творчество, потому что уже зрелым человеком он написал: «И с сожалением листаю жизнь мою, трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью». Слышите? Горько слезы. «Но строк печальных не смываю». Он себя простить не мог.
3: А иногда говорят, что Пушкин или Лермонтов писали матерные стихи.
4: Даже наши великие классики всегда оставались простыми смертными, со своими страстями и заблуждениями. И выдергивать из богатейшего поэтического наследия наших поэтов

0: несколько нецензурных строк и трясти ими, как грязным бельем, недостойно воспитанного человека.
1: Начиная с революционных событий 1917 года, матерные слова начинают входить в языковой обиход новой, так называемой, рабоче-крестьянской власти. Солдаты и матросы, опьяневшие от вседозволенности, насаждают матерщину в армии и на флоте. Красивая и грамотная речь уже является показателем причастности человека к аристократическим кругам, а значит, расстрелу. А грязное ругательство становится неким критерием того, что ты свой.
0: Академик Лихачев в своих воспоминаниях о лагерной жизни, а он в том числе находился среди узников ГУЛАГа, писал, что признаком благонадежности того или иного человека было в том числе, материшься ты или нет.
2: Я слышала такие высказывания, как «русский мат», что такого мата у других нет.
0: Во-первых, он не русский. Корни матерных слов есть во всех славянских языках. Во-вторых, есть языки, в которых мата больше, чем в русском языке. Например, венгерский.
3: Но я не могу слышать, я всегда жестко это пресекаю, если становлюсь свидетелем, когда употребляют словосочетание «русский мат». Он есть, но он не русский. И что гораздо важнее, он не может быть русским. Скажи, пожалуйста, русский православный может хулить Богородицу? Без комментариев, да? И поэтому не то, что мат не русский, он не может быть русским. Просто русскость тоже неправильно понимается. Можно быть, можно стать. Знаете, это не мои ведь слова, это ведь сказал Игорь Северянин. Величайший поэт, кстати, Серебряного века. Он когда-то написал, ни об одной другой национальности так сказать нельзя. Он сказал так, родиться русским слишком мало. Им надо быть, им надо стать. То есть ты понимаешь, что вот этот градус, русскость, это некий градус человека. Она может возрастать, может убывать. Мы же говорим, очень русский человек, да? Нельзя сказать, что он очень азербайджанец, да? Или очень литовец. Да? Правда? Нелепо звучит. А мы можем сказать, что Есенин очень русский поэт. Или Николай Рубцов. Да? Или еврей по рождению. Левитан очень русский художник, русский еврей. Русский татарин, русский азербайджанец, русский грузин, русский армянин. Иван Айвазовский, да? Понимаете? Это можно продолжать до бесконечности. А это и есть великий русский мир.
1: Но с укреплением советской государственности сквернословие опускается в самый низ общества, и в 1930-е годы происходит его запрет. На протяжении всего советского периода использование мата было запрещено законом, а в 1961 году принимается моральный кодекс строителя коммунизма, закрепляющий стремление советского человека к нравственной чистоте. В 90-е годы с разрушением Советского Союза начинается разгул преступности. Деградация проникает во все части жизни общества, в том числе и в речь. Матерщина с новой силой входит в жизненный обиход. Похабные фразы выдают за некий признак свободы слова. Мат понесся с экранов телевизоров, из уст медийных людей и заполнил средства массовой информации. Постепенно матерщина захватила не только взрослых людей, но и подростков и детей, войдя в школы и даже детские сады, демонстрируя духовную и нравственную беду, случившуюся с нашим народом.
4: Знаете, это тоже особенность наша. Человек не может жить в грязи долго. Он либо должен объяснить себе, почему это чисто, либо должен выйти из грязи. То есть вот эта попытка грязная объяснить через правду – это потребность человека. Мы стремимся все время объяснить себе через светлое, даже самое негативное. И мат – это примерно то же самое. Когда вот эта среда в массе своей начинает жить матом, она пытается это объяснить через светлое. Она вытаскивает философов, как не философов, а вот, допустим, каких-то деятелей культуры, а вот тот говорил, забывая, что это далеко не правило. Это вообще исключение. И если вы хотите действительно разобраться, а как выстраивается этика человека, его природная этика, как выстраивается его культура, зайдите, почитайте Аристотеля. Он вам скажет, что в системе государственного управления вообще государственный деятель должен искоренять мат. Иначе это ведет к деградации общества. То есть быть честным, не называть культурой то, что ведет тебя в грязь. Культура — то, что ведет к свету.
1: Язык еще в большей мере, чем одежда, свидетельствует о вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, к самому себе. И потому, как человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с кем мы имеем дело. Наша речь – важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, нашей души. Академик, доктор филологических наук Дмитрий Сергеевич Лихачев. Речь является отображением особенностей мышления человека, показателем его психофизиологического состояния. Давайте рассмотрим психологические аспекты распространения мата в обществе. Пытаются подстраиваться под окружение. Чаще всего такое поведение встречается у подростков, а также у людей с повышенной тревожностью, у неуверенных в себе. Здесь привычка использовать мат свидетельствует о комплексе неполноценности. Такие люди расписываются в своей несостоятельности и пытаются самоутвердиться. Мат дает им ложное ощущение уверенности, мнимой взрослости. Решение. Желание скрыть свою неуверенность за похабной речью приводит к привычке использовать ее в общении, что впоследствии способствует деградации личности. То есть человек с комплексами не только не избавляется от них, а наоборот, приобретает новые. Чтобы решить данную проблему, надо искать общение с культурными и интересными людьми и через отношения с ними развиваться как личность.
0: Часто подростки используют мат, пытаясь самоутвердиться для получения суррогатной уверенности и ложного чувства взрослости. Это свидетельствует о наличии у них скрытых комплексов неполноценности.
4: Знаете, студенческая среда, где у нас все это бурлило, и мы выходили. И я вдруг на каком-то этапе, будучи молодым человеком, заметил, что я как-то начинаю, вот иногда проскальзывает у меня такое словцо. Одна женщина, случайно услышав, которая меня знала по институту, по университету, она подошла и сказала: «Вы знаете, Михаил, я от вас этого не ожидала». И все, больше она ничего не сказала. И было слово такое мимолетное. Это настолько для меня было таким важным уроком в жизни, это настолько меня встрепенуло, знаете, вот как будто кто-то подошел, тебя вытащил из какого-то контекста, вот так встряхнул, сказал: «Нет, дорогой друг, вот ты вот такой, а не вот такой». И ты должен это понимать. И с тех пор я стал отслеживать. С тех пор я стал вдруг понимать. И до этого отслеживал, но вдруг я стал понимать, что не нужно себя опускать. И поэтому среда обитания, которая тебя заражает, ты должен уметь это видеть и формировать свой иммунитет. И семья — это, конечно, главный такой формат, в котором ты можешь сохранить себя. Поэтому все взрослые, которые создают семью, крайне важно создавать в семье правильный фон культурный. И важно понимать, что ты через этот фон создаешь иммунитет своему ребенку. И даже где-то он, заразившись, вернется, и он будет устойчив.
1: Психосексуальная недоразвитость, сексуальная озабоченность. Человек акцентирует мышление и речь на вопросах, связанных с сексуальностью, половыми органами, процессе совокупления. У таких людей жизненные цели и планы вращаются вокруг одной и той же темы – полового акта. Представьте, человек проходит психодиагностический тест. Ему дают изображение облаков на небе и просят сказать, какие ассоциации у него возникают. И испытуемому то там, то здесь видятся сексуальные образы. Что можно сказать о таком человеке? Также и разбирая речевые предложения, которые строит матерящийся человек, можно увидеть, что либо сами слова принимают образы мужских или женских половых органов, либо чередуются с ними. Решение. Можно ли говорить о достижении каких-либо высоких целей в жизни, если главное, на чем зациклен человек, это образ голой женщины в голове? Данная патология еще возникает из-за того, что средства массовой информации и блогеры эксплуатируют тему секса для увеличения своих рейтингов, пропагандируя пошлость, акцентируя нездоровое внимание на вопросах половой жизни. При этом на второй план отходят настоящие цели, помогающие человеку реализовать себя в жизни, построение хороших взаимоотношений в семье и с друзьями, саморазвитие, вопросы внутренней гармонии человека.
0: В психологии есть один популярный тест. Он называется тест Роршаха. Кто-нибудь слышал про такое?
5: Да.
2: Да.
0: Ну, если кто-то вдруг не слышал, то это обычные чернильные.

0: Пятно – картинка, которая показывается человеку с целью выяснить его ассоциации. Вы представьте себе, приходите в гости к человеку, а у него мебель, например, стол, стулья, часы, выполнены в форме человеческих гениталий. Что вы будете думать про такого человека? А теперь представьте себе человека, который матерится. Он через слово в своей речи вставляет точно такие же половые органы. Что вы можете сказать об этом человеке? Какие ценности он для себя считает важными?
1: Каков человек, такова и его речь. Сократ.
2: Демонстративная. Матерная речь у людей публичных – признак проявления желания эпатировать, вызвать к себе дополнительный интерес. Из-за низкого уровня морали такие люди не особо придают значение тому, что их модель поведения копируется подростками и детьми. В стремлении к популярности они готовы использовать любую пошлость, и им наплевать, как это повлияет на тех, кто их слушает. Решение. Данная патология, по сути, самая сложная, так как такому человеку очень сложно поменяться. Даже если в какой-то момент он осознал, что его поведение низкое и разрушительное для других, он становится заложником того, как вел себя ранее. Публично признать свою вину способны очень немногие.
0: Где бы ты ни находился, то, что ты делаешь, то, что ты проецируешь из себя, влияет на других людей. И чем более ты известен, чем больше у тебя сфера влияния, как ни странно, больше ответственность. И знаете, вот эта идея, что никто никому ничего не должен, я просто что-то выдаю в сеть, я просто что-то вещаю, потому что я такой, и у нас свобода выражения, достойное уважение, это словосочетание, которое ничего, кроме погибели тебе и обществу, не дает. И самовыражение недостойно уважения, если это самовыражение ведет, наоборот, к очернению того, что вокруг тебя происходит. Это, на мой взгляд, один из важных таких моментов. Мы должны понимать, что мы создаем вокруг себя, и так мы создаем общество. Потому что общество, не зря они называются лидеры мнений, да, и общество идет за этими людьми. И ты невольно-невольно, даже если ты себе объяснил, что ты никому ничего не должен, на самом деле ты влияешь на судьбы этих людей. Это крайне важный момент. Поэтому как ты себя ведешь, как ты выглядишь и все прочее, это принципиально важный факт.
2: Для связки слов. В данном случае матерщина восполняет убогий, скудный язык при умственной отсталости, дебильности, таким образом выступая в качестве словесных протезов, являясь свидетельством глубокой деградации личности. Решение. Как правило, таким людям сложно посмотреть на себя со стороны и увидеть, как они опустились. Основным решением данной патологии является развитие интеллекта и самообразование.
3: Человек деформируется. Какая-то страшная трансформация происходит в человеке. Слово же «сила». И она его корежит просто. То есть, понимаете, да, мы все время телегу ставим впереди лошади, они значит, такого уровня люди, поэтому они другого языка не знают. Да нет. Именно то, что язык, который в них наличествует, он именно такого свойства, он и сделал их такими.
1: Речь – это показатель ума. Сенека.
2: Командная. Это прежде всего матерщина в различных силовых подразделениях, например, в войсковых частях. Использование похабных выражений по отношению к подчиненным – это желание унизить их. Подобные матерные агрессии свидетельствуют лишь об отсутствии профессионализма, о неспособности офицера грамотно поставить задачу, создать коллектив единомышленников и, к тому же, говорит о слабости такого командира. Подчас под таким в кавычках «ревностным служением» скрывается подлое животное желание унизить подчиненных и излить на них свою злобу. Решение. Давайте зададим вопрос. Можно ли построить эффективную команду, периодически унижая ее участников? Конечно, нет. Также очевидно, что сильной личности незачем использовать такой метод воздействия. Можем ли мы представить адмирала Нахимова, матерящегося на матросов, или Суворова, призывающего солдат к атаке гнилыми словами? Конечно, нет. Авторитет сильного человека базируется на его качествах, а использование такой похабности в своей речи только девальвирует эту личность. Заметим, что матерщина позорит воинские традиции, флаг, форму и в целом достоинство армии и флота. Честно признать этот факт и поменять свое поведение будет шагом настоящего мужчины, человека с большой буквы.
4: Можно услышать, что в некоторых областях без мат вообще нельзя обойтись, например, на стройке или в армии.
5: Этот человек переносит свои ограничения на других. Например, у него не хватает лексики, умения правильно строить предложения, и он использует нецензурную брань. Что касается армии, то до 1917 года ни в армии, ни во флоте нецензурная брань не была распространена среди офицеров. А то, что происходит сегодня, брань, опохабщина и грязь в речи офицеров, на самом деле это настоящая катастрофа.
2: Не все понимают такую простую, абсолютно очевидную вещь, что матерное слово есть непрекрашенная, мелкая, бедная и дешевая гадость, циничное, наглое, хулиганское отрицание и нашего уважения к женщине, и нашего пути к глубокой и действительно человеческой красоте. Каждый мужчина, отказавшийся от матерного слова, побудивший к этому товарища, принесет огромную пользу и нашим детям, и всему нашему обществу. Всемирно известный педагог Антон Семенович Макаренко.
0: Любопытная вещь, что в каждом из нас существует как бы генетический код, который говорит, что допустимо, что недопустимо. И вот этот генетический код, он как бы всегда подсказывает, что правильное. Мы о нем забываем. И он хорошо вскрывается, когда вы смотрите на разные ваши действия через эти две призмы. То есть первая призма — это через глаза своего ребенка, условно. Вот я матерюсь, я там рассуждаю вот так, вот я могу, не знаю, есть ядовитую пищу, да, значит, алкоголь употреблять и все прочее. Но если я беру маленького человечка рядом с собой и говорю, хочу ли я для него этого, то вдруг у тебя как бы резкий диссонанс. Вдруг твоя картина мира и то, что было правдой для тебя только что, вдруг рушится, и ты говоришь, для него я этого не хочу. Почему это происходит? Потому что есть генетический код. То есть мы как вид, для того, чтобы сохранять себя, для того, чтобы себя развивать, у нас есть кодификация, что нас созидает, а что нас разрушает. И когда мы передаем эстафету, то вот этот ценз резко вскрывается. И поэтому все, что несет разрушение человеку, разрушение его сознания, разрушение его физики, разрушение его интеллекта, мы не хотим интуитивно передавать. И туда относится, вот, как я сказал уже, вот, потребление всех этих токсинов, ядов и всего прочего, алкоголь. И туда же относится и мат. Мат — это смысловой токсин.
2: Это печальное заблуждение, что распространение сквернословия не несет опасности. Все доводы людей, защищающих мат, это не более чем их личная защита, но никак не защита общества. Русская пословица гласит: «От гнилого сердца и гнилые слова». Когда сердце человеческое развращается, гнилые, скверные слова появляются как признак духовного разложения. Слыша мат от конкретного человека, можно легко сделать вывод о его духовном состоянии.
1: Часто при чтении Паримии слышите вы такие слова: «Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается». Что это значит? Как это может быть, что устами нечестивых разрушается целый город? Что же это, преувеличение премудрого Соломона или подлинная и глубокая истина? Надо вам знать, что сила слова человеческого огромна. Ни одно слово, исходящее из уст человеческих, не теряется в пространстве бесследно. Оно всегда оставляет глубокий, неизгладимый след. Оно живет среди нас и действует на сердца наши. Если царит в душе народа духовная зараза, исходящая из уст неправедных, то злая энергия пустых, гнилых слов – разрушает град не только в духовном, но и в физическом отношении. Вот поэтому так сильно говорит о языке нашем святой апостол Павел: «Не обманывайтесь, злоречивые Царство Божие не наследуют».
2: Святитель Лука.
0: То, что за матом есть еще одна важная тема. Мат закрывает способность понять смыслы высшего уровня. Вот люди об этом не говорят, может быть, не формулируют, но важно это осознать. Если вы посмотрите, практически любой религиозный, ну, брать классические религии, брать классических философов, которые сформировали фундамент вообще смысловой, фундамент смыслов нашего общества, фундамент, на котором живет общество на протяжении сотен, а то и тысяч лет. Вот если вы посмотрите на эти все концепции, вы не увидите ни одного святого, и вы не увидите ни одного высокого признанного философа, который вот так вот разбрасывается матерной бранью. Это в этом, на этом уровне мышления это невозможно. То есть мат — это сфера, которая останавливает мышление. То есть ты, оперируя матом, должен понимать, что ты лишаешь себя возможности перейти на принципиальный уровень рассуждений, новый уровень, более высокий и светлый.
2: Мат, как социокультурная аномалия, ведет к деградации русского языка, к разрушению традиций, быта, интеллекта нации. По сути, матерщина — маркер духовной деградации народа. Все потрясающие возможности нашего языка, удивительного по богатству словарного состава, разнообразию нюансов и оттенков речи, свелись к примитивной словесной грязи. И те россияне, кто принял для себя мат как языковую норму, похоже, и не задумываются над тем, какую страшную работу по разрушению нашего национального достояния они проводят, занимаясь целенаправленной дебилизацией русской речи, русского языка.
3: Сбережение языка, чистота языка – это не вопрос эстетики. Язык – это зеркало, таинственное зеркало. В нем каждый человек каждую минуту видит себя. И целая нация в каждый момент своей истории видит себя в этом зеркале. Поэтому надо внимательным быть ко всему, что касается языка. Язык есть величайший, очень важный фактор национальной безопасности.
2: Некоторые полагают, что стихия языка не подвластна человеку, что невозможно изменить социально укоренившиеся языковые привычки. Однако история нашего языка знает много примеров его преобразования благодаря сознательному и активному отношению отдельных людей и всего государства. Ведь мы не просто пассивные носители языка, мы его исполнители, живые наследники его духовных сокровищ. И беречь русский язык не значит только, что следует его охранять от грамматических ошибок, но и то, что нам необходимо воспитать в себе чувство ответственности за каждое произносимое слово, которое пришло в нашу речь живым свидетелем тысячелетней истории. Да, русский язык прекрасен, и именно мы должны стремиться к тому, чтобы сохранить его чистоту. Разве подлежит сомнению, что именно на нем скажут лучшие мысли о будущем?

0: Дорогие ребята, сегодня я предлагаю вам зарядку и игру плюс зоопарк. А помогут мне в этом юные гимнастки Лиза и Надя. Всем привет! Привет! Девочки, а вы бывали в зоопарке?
1: Конечно.
0: Много раз? Здорово. А каких животных вы там видели? Льва?
1: Льва. Бегемота.
0: Крокодила.
1: Обезьяну.
0: Замечательно. Предлагаю погулять по зоопарку, рассмотреть различных животных и вспомнить стихотворение Самуила Яковлевича Маршака из книги «Детки в клетке». Посмотрите, какие забавные совята. Встанем прямо, ноги вместе, руки на поясе. Будем делать повороты головы вправо и влево. Взгляни на маленьких совят. Малютки рядышком сидят. Когда они спят, они едят. Когда едят, они не спят. А вот верблюжонок. Встанем прямо. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Будем делать наклоны, вытягивая вперед округлые руки, как большое ведро. Бедный маленький верблюд. Есть ребенку? Не дают. Он сегодня съел с утра только два таких ведра. Посмотрите-ка, как красуется перед всеми пингвин. Ноги на ширине плеч, руки опущены, ладони напряжены в стороны, макушка тянется вверх. Будем делать шаги вперед и назад на прямых ногах. Правда, дети, я хорош, на большой мешок похож. На морях в былые годы обгонял я пароходы. А теперь я здесь, в саду, тихо плаваю в пруду. А вот жираф. Ах, как сложно ему сорвать цветок или пощипать травку. Ноги шире плеч, руки на поясе. Будем делать наклоны в стороны. Одной рукой тянуться вверх, а другой дотягиваться до пола. Рвать цветы легко и просто. Детям маленького роста. Но тому, кто так высох, нелегко сорвать цветок. Пойдемте к вольеру со слонами. Стоим так же. Будем делать наклоны вниз, касаясь руками пола, не сгибая колен. Дали туфельки слону. Взял он туфельку одну и сказал: нужны пошире. И не две, а все четыре. А вот вольер с тиграми. Там подтягивается на солнышке тигренок. Потянемся, как он, стоя на коленях и ладонях. Эй, не стойте, слишком близко. Я тигренок, а не киска. Давайте спустимся вниз к пруду. Садимся на пол. Ноги вперед, упор руками сзади. Там плавают прекрасные лебеди со своими детками, лебедятами. Будем подтягивать колени к груди и крепко обнимать их. Отчего течет вода? С этого младенца. Он недавно из пруда. Дайте полотенце. А еще ниже вольер с маленьким водоемом, в котором плавают льдины и купаются белые медвежата. Ложимся на живот, ноги вместе, руки впереди. Поплаваем вместе с медвежатами. Поднимаем верхнюю часть туловища и разводим руки в стороны. У нас просторный водоем. Мы с братом плаваем вдвоем. Вода прохладна и свежа. Ее меняют сторожа. Мы от стены плывем к стене. То на боку, то на спине. Держись правее, дорогой. Не задевай меня ногой. А наверху просторный вольер с зебрами. Встаем. Ноги уже плеч. Руки вверх. Будем выполнять приседания, обхватывая руками колени. Полосатые лошадки. Африканские лошадки. Хорошо играть вам в прятки на лугу среди травы. Разлинованы лошадки, будто школьные тетрадки. Разрисованы лошадки от копыт до головы. Рядом с зебрами вольер с австралийскими страусами. Выполним шаги с высоким подниманием колен и мелким бегом. Я страусенок молодой, заносчивый и гордый. Когда сержусь, я бью ногой, мозолистый и твердый. Когда пугаюсь, я бегу, вытягиваю шею. А вот летать я не могу и петь я не умею. Ну и, конечно же, в зоопарке есть воробьи. Будем выполнять поочередно прыжки и маршевые шаги. Где обедал воробей? В зоопарке у зверей. Пообедал я сперва за решеткой у льва. Подкрепился у лисицы, у моржа попил водицы. Ел морковку у слона, с журавлем поел пшена. Погостил у носорога, отрубей поел немного. Побывал я на перу у хвостатых кенгуру. Был на праздничном обеде у мохнатого медведя. А зубастый крокодил чуть меня не проглотил. И последнее упражнение – дыхательное. Вот и погуляли мы по зоопарку. Посмотрели на его обитателей. Раз, два, три, четыре. Закончили. Девочки, а вам понравилось гулять по зоопарку?
2: Да.
0: Дорогие ребята, а вам понравилась прогулка? Обязательно делайте эти упражнения вместе с нами. Берегите свое здоровье. Всем пока!

0: Всем привет!
1: Привет!
0: А я такую замечательную новость узнала. Кстати, а вы уроки сделали?
2: Да.
1: Не полностью.
0: Ну, не полностью это классно, но если сделали, тоже хорошо. Все равно же потом придется это делать. Но после моего известия это будет делать намного легче.
2: А какое известие?
0: А я узнала такое замечательное средство для пятерок. Вот сейчас я вам расскажу. Я в журнале вот что прочитала. Существуют замечательные продукты, которые активизируют работу мозга. Ну, то есть умнее становится человек. В списке этих продуктов также у нас вот эти капуста и перепелиные яйца. Представляете, круто?
2: Вау!
0: Вот сейчас еще. Морская капуста помогает уставшему человеку вернуть силы и улучшить здоровье.
2: Вау!
0: А еще тут написано, что один китайский император Канси издал указ, чтобы все граждане обязательно ели морскую капусту. А если кто-то не ел, того считали антигосударственным преступником, представляешь?
1: Ничего себе!
0: Просто из-за того, что не ел капусту. Вот так вот этот император поддерживал здоровье своих подчиненных. А еще вот тут про перепелиные яйца кое-что написано. Перепелиные яйца также положительно влияют на умственное развитие и способности детей.
2: Вот это да.
1: Вот это
0: да. И поэтому правительство Японии издало закон ежедневно есть по 2-3 перепелиных яйца детям и по возможности взрослым. Представляете? Круто! И вот ученые выяснили, что при употреблении перепелиных яиц, вот слушайте, дети меньше устают и становятся более подвижными, и у них нет проблем с приготовлением уроков.
2: Да-да.
1: Вот бы птичка-перепелка была дома.
0: Ага. Ну что, не будем терять время и начнем к приготовлению.
2: Да.
0: Сначала мы морскую капусту готовим. Вот она такая сушеная. В мисочку ее выкладываем. Вот. Давай. Так, оставляем.
1: А еще тут.
0: Ладно, все.
1: Все.
0: Теперь заливаем водой. И нужно ее обязательно промыть, потому что в ней очень много песка. Вот смотрите, вот так. На, попробуй тоже.
1: Какая она, если можно?
2: Как водоросли.
0: Ну так это и есть водоросли. А потом грязную воду нужно вылить, чистую налить и оставить ее постоять 3 часа. Но у меня она уже есть приготовленная. Клади. Я сейчас вам покажу ее. Смотрите, какая. Я тут уже воду слила. Смотрите, она как будто со дна моря.
1: О, как макароны какие.
0: Только они немножечко липкие, но вот смотрите, какие красивые. Теперь, Вить, можешь, пожалуйста, нам раздавить чеснок? А ты вот... выдавить лимонный сок.
1: Выдавить лимонный сок.
0: Вот, на ножичек пополам. Теперь мы берем паприку.
1: Ага, спасибо, Ален.
0: Мы кладем туда чайную ложечку. Теперь еще берем чайную ложечку соли.
1: Что такое?
0: Вить, можешь мне подать, пожалуйста, сахар? Спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Берем столько же сахара. Теперь идем. Ты все уже?
1: Я?
0: Ну да. Тогда наливай. У тебя скоро, Вить?
2: Да, сейчас последнюю дольку выжму.
0: Тогда мы тебя подождем.
1: Ладно, пахнет.
0: Ага.
2: Все.
0: Все. Вот мы кладем чеснок.
1: Еще.
0: Сюда же.
1: Тут перемешать надо.
0: Да. теперь вот смотрите, вот берем ручками и также перемешиваем. Да. Так, подожди, Алён, давай я сейчас. И потом я тебе тоже дам.
1: У меня какие вот красивые ручки.
0: Ага. Так. Вот так вот перемешиваем. Хочешь тоже перемешать? Давай. И мы берем тарелочку.
1: Попробуй тоже. Все, перемешали.
0: Теперь мы берем и выкладываем ее на тарелочку. Не берем много. Берем вот столечко.
1: Почему?
0: Ну, может быть, еще чуть-чуть. И помогите мне ее выложить в форме гнездышка. Давай вот так на середину. Ага. Спасибо. Вы догадались, почему в форме гнездышка?
1: Там да, это яйца будут там лежать.
0: Ага, правильно. И теперь надо почистить 3 перепелиных яйца. Мы еще 2 оставим, как на запас. Держите каждый по одному яичку. Так, и я возьму. Они очень маленькие и вот легко чистятся.
1: И просто сожмешь, они уже чистятся.
0: Это вот такие вот у нас вареные перепелиные яички.
1: Уже вареные?
0: Да. Лишнее выбрасываем.
2: А яичко?
0: А яичко сейчас я вам покажу, что можно с этим сделать. Ах, точно, я еще маслом забыла полить. Вот берем оливковое масло и вот так вот еще поливаем.
1: Пока ты поливала, я же тут закончила.
0: Ну, это хорошо.
1: У меня вот такое гладенькое.
2: Что делать с яичками?
0: Сейчас я вам покажу. Давайте мне яички. Сейчас мы сделаем, вот, например, из этого яичка сделаем маленького цыпленка. Вить, ты можешь вот из морковки отрезать буквально 3 тоненьких кружочка, только вот без этой. А ты, Ален, можешь одну оливку порезать на маленькие кусочки. Угу. А я пока и сделаю из этого яичка цыпленка. Сначала мы вот здесь вот по контуру вот это вот все белок надрезаем.
2: Я сделала 3 тоненьких колечка.
0: Можешь еще потоньше?
1: Это было, Надька, подскажи.
0: Маленькие-маленькие кусочки.
1: Маленькие. Кружочки?
0: Нет, просто маленькие кусочки.
1: Вот. Какие-то такие.
0: Да, можно еще поменьше будет.
2: Вот, еще одна тоненькая.
0: Вот сейчас мы этот белок вытаскиваем, но желток оставляем внутри. Тут у нас будет такой цыпленок.
1: Пока она...
0: Вот. Давай.
2: Морковки.
0: Спасибо. Мы берем чуть-чуть, вот буквально надрезаем здесь. И сделаем из вот этого...

0: маленький хохолочек цыпленочку.
1: Хохолочек? Это что такое?
0: Гребешочек такой хохолочек. Ну вот, вот такие вот. Можно даже побольше чуть-чуть. Ты просто делай несколько таких. Вот, вставляем этот хохолочек наверх.
1: Теперь... Корона.
0: Это не корона.
1: Это похоже.
0: А теперь берем, вот, например, такой вот маленький треугольничек у нас здесь остался, и это будет его маленький клювик. Вот видите как?
2: Прикольный.
1: Хороший.
0: А теперь...
1: Глазки.
0: Да. Так, один глазок.
1: Так. Второй тебе тоже, пожалуй, нужен.
0: И второй. Вот, вот так вот. У нас получился вот такой красивый
2: тушок.
0: Цыпленочек, который только что вылупился. Давайте поставим его
1: внутрь.
0: Вот так вот. И тут рядом скорлупка, из которой он вылупился. Теперь из второго яйца сделаем маму.
2: А как мы сделаем, если я такое же маленькое яичко?
0: А вот так вот, смотри. Мы тоже делаем хохолочек. Вот здесь у нее наверху надрезик наверху.
1: А почему она вот так, вот цыплят вот так, а она вот так?
0: А сейчас увидишь. Вот здесь вот делаем чуть поменьше. И вот у нас будет вот такой вот здесь у нее хохолочек. Гребешок.
1: Корона. А это кто будет, папа?
0: Да, это будет папа.
1: Такой маленький, правда.
0: Так, вставляем этот хохолочек. Теперь нам нужно сделать для нее клювик. Вставляем тоже, вот, например, клювик чуть побольше, чем у цыпленка. Делаем небольшой надрез для клювика.
1: Я подумала, я забыла, что... Это вот так вот мама выглядит. Я подумала, что это будет хвостик.
0: А здесь еще сделаем надрезики для глазиков.
1: Только глазики.
0: Можно еще чуть-чуть побольше их сделать?
1: Давайте.
0: Я пока возьму вот такие вот. Вот у нас получается такая вот красивая мамаша.
1: А ей ножки не надо?
0: Нет, пусть она вот так вот сидит рядом с вылупившимся цыпленком. А из последнего мы сделаем папу петуха.
1: Она его целует.
2: А у него еще должен быть этот, как его? Ну, то, что... Бородка. Да, бородка.
0: Да, сейчас мы это сделаем. Мы берем, отрезаем такую штуку.
1: Тихо, покажите.
0: Вот. Сейчас сделаем надрез.
1: А хвост ему тоже нужен.
0: Да, можно потом еще сделать хвост.
1: А это чего? Тоже морковки?
0: Да. Вот у него такой.
2: Я сейчас сделаю кружочек. Бородка.
0: Бородка.
1: Бородка.
0: Из вот этого сделаем ему хохолок. Даже можно сделать побольше вот такой вот хохолок. У петухов же большие хохолки.
1: Это разве петух?
0: Да, это будет у нас петух, большой папа.
1: А я думала, что все-таки это птички какие-то нибудь, а это не курицы. Курицы слишком вроде бы маленькие.
2: Слишком большие.
1: Может быть.
2: Вот, для хвостика.
0: Угу, тоже можно будет ставить. Вот вставляем хохолок. Можно еще вот такой вставить. Еще нужно глазики. Ой, можешь
1: глазики
0: поменьше.
1: Есть. Вот такие подойдут.
0: Да. Берем один глазик.
1: Можно я вторую?
0: Да. Вот. А теперь сделаем ему хвостик.
1: Хвост у него вот такой, может быть, будет, да? Сейчас.
0: Ну, вот так вот можно сделать просто.
1: Нет, может быть, у него такой хвост, да?
0: Ну вот, смотри.
1: Такой? А ты не слишком вот маленький?
0: Да нет. И вот у нас, смотрите, Вот здесь полноценная папа. Семья. Папа, мама и цыпленок. Ну вот, друзья, у нас тут все готово. Желаем вам быть всегда здоровыми, счастливыми и получать много пятерок. Пока!
2: Пока!

Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее? Готовясь к очередной встрече с вами, друзья, я невольно вспомнил сюжет из этой старой детской сказки, который и побудил меня к некоторым размышлениям. Некогда героиня известного произведения Александра Сергеевича Пушкина, смотрясь в зеркало, восхищалась своим прекрасным личиком. А что я делаю для того, чтобы кожа лица имела здоровый вид? Давайте, друзья, поговорим сегодня о том, как ухаживать за кожей. И для начала узнаем, какими физическими характеристиками она обладает. Кожа является надежным покровом нашего тела, защищающим его от внешних воздействий. Ее клетки регулярно обновляются, и для производства новых единиц ей необходим постоянный приток питательных веществ. Особенно она нуждается в белках, необходимых жирных кислотах, витаминах, полезных минералах и микроэлементах. Из-за нехватки в организме этих веществ кожа тускнеет, становится дряблой, сухой и некрасивой. Также кожа активно вовлечена в процесс очищения организма. Через нее выводится определенное количество токсинов, циркулирующих в крови. Недаром кожу называют третьей почкой. Если в организме наблюдается повышенная концентрация токсинов, то ее выделительная функция нарушается, что может вызвать дерматит, псориаз и экзему. Это может происходить по нескольким причинам: неправильной работы печени и почек, сильного нервного потрясения и рациона питания, изобилующего рафинированными продуктами, животными жирами и пищевыми добавками. И, наконец, наша кожа крайне чувствительна и является предметом аллергических реакций, которые проявляются в виде высыпаний и зуда. Сегодня термин «пищевая аллергия» вряд ли кого удивит. Известно, что некоторые продукты питания действительно вызывают реакцию отторжения организмом определенного вещества, то есть аллергию. Как показывают современные исследования, питание оказывает на здоровье и красоту нашей кожи большее влияние, нежели косметические средства. Ведь диета, в отличие от них, действует изнутри, поэтому дает лучшие результаты. Давайте сейчас разберем несколько пищевых продуктов, которые будут для кожи наиболее полезны. И первый продукт, который мы рассмотрим, это манго. Среднее дерево манго высотой 20 метров дает около 4 миллионов цветков в год. Из них 25 тысяч превращаются в плоды. Если предположить, что это дерево живет более 100 лет, то получится, что оно дает за свою жизнь более 2,5 миллионов плодов. Но это количество не идет в ущерб качеству. Каждый плод манго – это шедевр природы. Чтобы получить представление об уникальном составе манго, достаточно сказать, что в нем обнаружено 41 ароматическое вещество, придающее этому фрукту его неповторимый аромат. А также он удивляет своими целебными свойствами. В одном плоде манго содержатся все необходимые для здоровья кожи витамины. К примеру, по содержанию витамина А оно славит рекордсменом среди всех свежих фруктов. Этот витамин укрепляет эпителий, а также хорошо увлажняет и тонизирует кожу. Одним из лучших сортов манго считается сорт Манила. Его интенсивный желтый цвет выдает его богатство этим витамином. Также манго богато витаминами С и Е. К примеру, его 300-граммовый плод способен удовлетворить дневную потребность взрослого человека в витамине Е на 33%, а в витамине С на 100% с лишним. Эти антиоксиданты способствуют сохранению красивого цвета кожи и предотвращают ее преждевременное старение. Манго особо рекомендовано при экземах, дерматозе и сухости кожи. Его плоды лучше всего употреблять в свежем виде, но также можно консервировать в сиропе и приготовлять из них желе. Следующий продукт, на который стоит обратить внимание, это обычная фасоль. Нет такого человека, который съел бы тарелку фасоли и остался голодным.
Этот бобовый продукт не только насыщает, но и отлично питает наш организм. Самое заметное питательное вещество в составе фасоли – это белки. В ней их процентное содержание даже выше, чем в мясе. Не случайно ее прозвали «пищей для бедняков». Во всем мире насчитывается не один десяток разновидностей фасоли. И что интересно, чем темнее кожица бобов, тем сильнее их вкус и тем лучше их белки перевариваются. Также фасоль богата железом. Например, в 100 граммах продукта содержится более 10 миллиграммов этого минерала, что является рекомендуемой дневной диетической нормой для взрослого мужчины. Помимо этого, фасоль является хорошим источником ниацина и пантотеновой кислоты. Например, содержание пантотеновой кислоты в 100 граммах продукта составляет 730 миллиграмм. Оба этих витаминных фактора активно вовлечены во многие химические процессы на клеточном уровне. Они защищают кожные покровы от повреждений, укрепляют их и питают. Благодаря такому существенному составу фасоль считается крайне полезным для здоровья кожи продуктом. Ее употребление особо рекомендовано в случаях экземы, зуда и кожной аллергии. Фасоль можно использовать и в качестве гарнира, и в составе салатов, и для приготовления первых блюд, а некоторые повара даже формируют из нее котлеты. Какой бы вы способ употребления для себя ни выбрали, важно помнить одно. Бобы нельзя есть сырыми. Их обязательно нужно отваривать, предварительно замочив в воде на 8-10 часов. Представьте себе, друзья, такую картину. Инженер закончил свою работу. Сверкающий мотор, который он создал, готов к первому запуску. Вот вид топлива, который должен использоваться для этого двигателя, сказал он своим ассистентам. Никакое другое топливо не даст оптимальных результатов. Только тот, дорогие, кто спроектировал и создал двигатель, может осознанно предписать тип продукта, в котором нуждается механизм. Инженер человеческого организма Бог определил для него свое идеальное топливо – пищу растительного происхождения, зная, что именно она принесет ему пользу. Послушайте, друзья, великого Творца, и начните питаться с пользой, чтобы ваша кожа всегда была красивой и здоровой. Божьих вам благословений! При имеющихся заболеваниях перед употреблением того или иного продукта проконсультируйтесь с врачом.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Это ваша программа. Она уже не только многие месяцы, но и многие годы выходит в эфир. Я всегда пытаюсь использовать информацию, свою и своих коллег, которые считают ее очень полезной для вас.

Во-вторых, она также соответствует прекрасным ученым, эмпирическим, научным исследованиям. Видите ли, ведь то, что мы читаем в заголовках газет, не всегда представлено нам в полном правдивом объеме. Эти факты часто искажаются. Скажем, когда мы слушаем комментатора телевидения или радио, или читаем журнал или книгу, нашему вниманию не всегда все представлено целиком и как это есть. А в этой программе, хотя мы иногда и ограничены временем или объемом, мы пытаемся обширно познакомить вас с тем или другим сюжетом. Таким образом, это подводит нас к сегодняшней теме. Неделю назад я начал программу о микроэволюции. У меня столько информации о ней. Мне удалось познакомить вас только с половиной того, что я подготовил. Таким образом, это будет вторая часть программы о микроэволюции. Что же это такое, микроэволюция? Мы все слышали о концепции эволюции, которая предполагает, что мы якобы развелись из твердолобых, с гривой буйвола на голове, со сросшимися бровями существ, и мы стали современными интеллигентными людьми из обезьян. А что же говорят об этом факты? Технически, стандартная концепция эволюции — это макроэволюция. Она подразумевает большие, даже огромные шаги. Ведь концепция макроэволюции говорит нам о том, что мы начали с очень ограниченного резерва ген, и что через разные факторы окружающей среды, включающие в себя как радиацию, так и различные длительные периоды времени, произошел естественный отбор, то есть два разных вида смешались и образовали один и так далее. Эта концепция предполагает, что генетическая сложность увеличивается с появлением каждого нового существа. И таким образом, из амебы или бактерии за 3,5 миллиарда лет развился современный разумный человек, который способен понять всю Вселенную. На самом деле, без какой-либо видимости, концепция эволюции — это не что иное, как развитие самой Вселенной во всех ее терзаниях и хаотических искажениях. Как раз она и внесла свою собственную информацию как в геологическую колонну, так и в развитие самих живых систем. И, наконец, они говорят, что этой информации собралось достаточно для того, чтобы современный разумный человек со всеми своими фобиями и мучениями осознал своим разумом то, что он сам воплощение этой боли, воплощение хаотической Вселенной. Вы понимаете концепцию? В основном этому и учил Чарльз Дарвин. Как раз поэтому он и является героем эволюционной концепции. Но научные исследования этого не подтверждают. Фактически, генетики, микробиологи и другие исследователи человеческого мозга пришли к выводу, и это было опубликовано в технической литературе, что по своей структуре даже один человеческий мозг намного сложнее, чем вся остальная физическая Вселенная вместе. Ведь это же больше, чем 225 миллиардов галактик, в каждой из которых более полумиллиарда звезд. И один человеческий мозг, ваш мозг, по своей структуре, намного сложнее, чем вся физическая Вселенная в целом. Давайте рассмотрим эту концепцию. Ведь она означает следующее. В научном смысле это совершенно невозможно, потому что изначальная причина не может быть менее результата. Таким образом, даже если Вселенная в ее хаосе, и это определенный хаос, объясняемый в модели сотворения, даже если эта Вселенная и является изначалом всего и всей жизни, как она могла произвести современный мозг, потому что он сложнее ее. Недавно один мой друг обсуждал эволюцию с очень пристрастным эволюционистом, и он сказал ему, «Самое четкое опровержение эволюции прямо у нас под носом — это Луна. В соответствии с теорией эволюции, ей столько же лет, сколько и Земле, то есть примерно 4,8 миллиардов лет». Конечно же, мы с этим не соглашаемся. Он сказал, в соответствии с теорией эволюции, Луне столько же лет, сколько и Земле, но на ней нет ни малейших
признаков жизни. Она совершенно стерильна.

Конечно же, как и всему пространству, ей присущи водные молекулы. Они по всей Вселенной. Вне каких-либо сомнений, они также попали на поверхность Луны и были там даже хотя бы временно. И все-таки там никогда не было жизни, хотя в основном Луна состоит из таких же химических элементов, что и наша планета Земля. Я думаю, это хороший ответ. А сейчас давайте вернемся к основной концепции нашей программы. Макроэволюция — это концепция стандартной эволюции, предполагающая, что с простых систем развились более сложные живые системы. Этого никогда не воспроизвести в лаборатории, потому что в действительности такого не происходит. Ископаемые также этого не подтверждают, потому что на самом деле это просто ложь. С другой стороны, микроэволюция — это ограниченные изменения внутри одного и того же вида. Это значит, что если даже слегка изменить эту структуру, получится не что иное, как перетасовка основной генетической информации. А структуру можно изменить при помощи радиации. Мы провели эксперимент на фруктовых мухах. Мы могли изменить их структуру, размер, размах крыльев. Мы можем вообще их убрать. И мы можем их расширить, изменить щупальца, структуру лап или количество крыльев. Но это не добавление информации, а просто перетасовка или даже уменьшение генетической информации. Микроэволюция происходит на самом деле. Мы все изменяемся, моя семья, ваша семья, с поколениями изменяется человечество. В прошлой программе мы проиллюстрировали это на примере замечательной графической таблицы с прекрасными детьми, у которых, тем не менее, одна и та же основная генетическая структура. Они все просто люди, хотя с разными особенностями. У каждого из этих детей что-то лучше, что-то хуже, они отличаются друг от друга. В нашей прошлой программе мы с вами обсуждали, что все это возможно внутри генетического кода. Даже мельчайшие выражения в тонах и цвете кожи. Существует 16 различных основных комбинаций, у которых, в свою очередь, есть множество разного вида дополнительных комбинаций. Как раз они и наделяют нас разными физическими особенностями, цветом волос, цветом глаз, разными видами и разным цветом кожи. Мы также говорили о двух известных близнецах в Великобритании. У обоих одни и те же родители, одна и та же генетическая структура, и все-таки один из них родился светлокожий, а другой темнокожий. И они близнецы. Совершенно изумительно. Это только подчеркивает, что наш вид неизменен. Как и утверждает микроэволюция, один и тот же вид изменяется в пределах своей генетической структуры на микроуровне путем изменения или перетасовки или уменьшения основной информации. Мы также проиллюстрировали так называемое лошадиное семейство. Зебры, ослы, сами лошади, все они из одного библейского вида, хотя с небольшими изменениями и потерей информации. В прошлой программе я очень сильно пытался проиллюстрировать, что в действительности не что иное это, как потеря информации. Каждый из этих видов может выжить только в ограниченном контексте. Например, в Техасе мы специализируемся на разведении селективных генетических пород. И, конечно же, можно развести таких лошадей, каких тебе хочется, или скаковых, или чистокровных, или лошадей для тяжелой работы. Их выбирают для различных целей, но на природе выживает только обычная лошадь, которая может пережить и бури, и любые погодные и природные условия. То же самое относится и к рогатому скоту. Возможно, вы предпочитаете такие породы, как кадиллаки или черный ангус, которые появились в результате селективного размножения для определенных целей. Но если вы хотите, чтобы они выжили на природе без вашей заботы, вам необходимо возвратиться к своим старым, обычным длиннорогим коровам, которые на протяжении длительного периода времени рождают каждый год. У каждой из них может быть 22 или 23 теленка, и они могут это делать много лет. Таким образом, у нас есть как общий вид, так и специализированный. И последний появляется в результате потери информации. То же самое касается

например, семейства хоботовых. У большинства из них также есть бивни. Я рассказывал вам об экзотическом тетралофодоне мастодонте с четырьмя бивнями. Он даже и близко не был таким большим, как многие из этих мамонтов, в том числе и тех, которые обладали замечательной шерстью. Он был меньше и других мастодонтов, но, тем не менее, все они разные виды одного и того же слона. Это их общая характеристика. Слон — просто удивительное существо. Ограниченная генетическая информация выражена в изгибе или в длине их бивней, но все это только в ограниченных пределах. И это подводит нас к следующему вопросу. Возможно, кто-то скажет: «Ваша теория действительно звучит очень хорошо, но современной науке уже удалось соединить гены двух разных существ». И очень часто они совершенно разные по своей классификации. Но их удалось соединить благодаря высококачественной генетической технологии, в результате чего появилось существо, которое жило, по крайней мере, хоть некоторое время. И это доказывает, что из старой информации можно получить новую генетическую информацию. Но слушайте внимательно. Прежде всего, эта информация разрушает сама себя почти каждый раз. Именно это я и подчеркивал в нашей прошлой программе. Итак, хотя и возможно получить изменения, даже мутационные, они лимитированы, они ограничены, и они не воспроизводятся в подобном виде, они не жизнеспособны. Таким образом, провалились почти все из лабораторных экспериментов. Удалось сохранить только нескольких из них. Как раз они и описаны в технической литературе. Однажды я спросил у очень хорошего фотографа: «В чем заключается секрет ваших красивых фотографий?» И он ответил: «Да, очень простой секрет. Я выбрасываю 99% своих фотографий, оставляя только самый красивый 1%. Они как раз и выглядят хорошо, и это я показываю». Я думаю, очень хорошо объяснил, о чем мы сейчас говорим. Таким образом, большинство из того, о чем мы читаем в литературе, это всего лишь небольшая часть всех проведенных экспериментов. Но если даже и к ним внимательно присмотреться, станет ясно, что они не жизнеспособны, потому что не могут воспроизводить сами себя. И даже если они и были бы жизнеспособны, необходимо им и два противоположных вида, женский и мужской, которые все равно бесплодны. Таким образом, вот так и прерывается эта линия, хотя иногда и возможно путем генетической манипуляции произвести какие-то новые существа. Но не забывайте также и вот о чем. Все эти эксперименты проводятся в лабораторных колбах и пробирках. Время от времени, получив какую-то странную генетическую информацию и очистив ее от спирали с обоих сторон, при помощи специальной техники эти гены опять соединяются. Таким образом, возможно, в результате этого и получается что-нибудь странное, какое-то новое существо, но оно будет жить только временно. Опять-таки, большинство из этих случаев уничтожаются сами по себе. Но сам принцип — совершенная правда. Всегда получаешь только то, с чего ты начал. Ведь все составные части этого целого с самого начала были в его генетическом резерве. Таким образом, макроэволюция невозможна. Возможны только изменения внутри генетического резерва. А такие изменения внутри одного резерва, внутри одного вида — это микроэволюция. Возможно также столкнуться с еще одним возражением, которое касается записей об ископаемых стрекозах. Их техническое название — Меганеропсис, но по своей структуре они совершенно похожи на наших современных стрекоз, только эти намного больше. Это генетическая манипуляция? Нет, ведь речь идет об одной и той же информации. Просто в современной окружающей среде

Религия, она полностью не может выразиться. Послушайте очень внимательно. Теперь генетики уже осознают, что сделан огромный шаг на пути исследования человеческих хромосом. Ведь теперь уже стало возможно их кодировать. Но генетики понимают, что всего лишь 5% этого кода, кода ген, проявляют себя в живом организме. Остальные 95%, когда-то мы их называли отбросами ДНК, но этим все не заканчивается. Ведь это совсем не отбросы ДНК. Теперь уже генетики понимают, что, возможно, чьи-нибудь отбросы для кого-то могут оказаться настоящим сокровищем. Ведь именно так называемые лишние гены всего резерва, как в человеческой, так и в любых других живых системах, на самом деле программируют все существо. Весь этот живой организм, оптимальное выражение которого зависит от различных условий. Вы понимаете, что я сказал? Например, условия перед потопом отличались от современных, ведь первоначально над землей был распростерт небесный свод. Он фильтровал ультрафиолетовую радиацию, да и диаметр земного шара был немного меньше, примерно на 10 или 12%. И это всеобщепризнано в результате обширных научных исследований. Следовательно, и сила притяжения тогда была больше, и атмосферное давление было больше на уровне моря. Это чрезвычайно важно, потому что под большим атмосферным давлением все млекопитающиеся, рептилии и так далее, в том числе и человек, впитывали в себя намного больше кислорода, ведь они находились под двумя атмосферами давления. И это подводит нас к насекомым. По мнению директора исследований ископаемых и одного из моих коллег, эти насекомые относятся к периоду всемирного потопа дней Ноя. Они жили либо до потопа, либо кратковременно во время него. У них нет внутренней структуры, как у нас. Они обладают экзоскелетом. Они даже дышат всем телом. Следовательно, в условиях перед потопом они могли прямо впитывать в себя этот прекрасный кислород, который был так необходим для их жизнеспособности. И они вырастали намного больше. Размах крыльев некоторых из них чисто превышал 1.5 метра. Это просто невероятно. Подумайте, размах крыльев стрекозы 1.5 метра. Как же это объяснить? Ну что ж, создав условия, похожие на те, которые были перед потопом Ноя, мы провели несколько экспериментов со стрекозами. К тому же мы уже закончили эксперименты над фруктовыми мухами. Во втором поколении их размер увеличился на 22%, что само по себе уже было потрясающе. 22%! Мы просто предоставили им более оптимальные генетические возможности. Даже и речи не было о введении какого-то нового генетического материала. Просто более оптимально смог выразиться их главный генетический материал. Таким образом, микроэволюция — это изменение внутри вида в рамках основного генетического кода. И я вот что могу спросить у вас. Изменения живых систем, предполагаемой макроэволюцией, действительно ли они происходили на протяжении многих-многих веков и длинного периода времени? Ведь эволюция в том смысле, какой мы ее подразумеваем, макроэволюция, то есть это изменение за пределами генетических границ, в результате чего в экосфере якобы появились новые, более жизнеспособные живые системы. Экосфера немного изменилась согласно эволюции, и некоторые из этих систем вообще вымерли, отложившись как ископаемые. Таким образом, как раз это и есть эволюция, макроэволюция. Но правда ли это? Конечно же, нет. Несколько недель назад гостем нашей программы был очень хороший геолог. Он принес с собой фотографию очень известного полистратного ископаемого. Что такое полистратное ископаемое? Это ископаемое, проходящее через много слоев. Перед нами дерево во весь свой
рост. Вот здесь начинается

корневая система, ствол. Все это дерево обуглилось, и оно проходит через несколько слоев. И в зависимости от того, с каким геологом вы разговариваете, ему приписывают либо от 100 тысяч лет до 40 миллионов. Они определяют это по углю, который образовался вокруг него. Но как же это дерево могло остаться неповрежденным на протяжении 100 или 40 миллионов лет, несмотря на весь этот уголь? Более вероятное научное объяснение заключается в том, что все эти слои были нанесены водой, в том числе и уголь, очень быстро. Между прочим, в лаборатории мы можем создать уголь за 2 часа. Нам нужен только органический материал. Скажем, куриные кости, растения, любой органический материал. И мы добавляем воду, тепло и давление. И через 2 часа в нашей лаборатории мы можем произвести уголь. Именно эти условия и были во время Всемирного потопа. Вода с корнем вырывала множество деревьев. Этот органический материал всплывал на поверхность, и на него наслаивались и другие дополнительные вещества, создавая давление. И это, в свою очередь, произвело термоэнергию, теплоту. Таким образом, и появился весь этот потенциал. И органический материал, и вода, и теплота, давление — все это было во времена Всемирного потопа Ноя. Модель сотворения намного превосходит модель науки или какую-то натуралистически-эволюционную модель. Вот эта иллюстрация демонстрирует все это. И в 1975 году эта информация появилась в журнале National Geographic. А всегда ли человек был таким, как сейчас? Да, мы уже показывали вам графическую таблицу прекрасных детей, немного отличающихся друг от друга. Ведь это характерно для любой семьи. Даже близнецы чем-то отличаются друг от друга. Некоторые из них даже во многом отличаются. Таким образом, мы показали вам изменения, которые происходят и в человеке. Но тем не менее, генетический код человека всегда был одним и тем же. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на прекрасное ископаемое, найденное в Колумбии, в Южной Америке. Доктор Гутиаррес, с которым я встречу через несколько дней, проводил раскопки в меловой скале, в скале мелового периода. И к этой эре, к этому периоду приписывают динозавров. Эра динозавров — это мезозойская эра, которая включает в себя Триасский, Юрский и меловой периоды времени. Но все это только предположение, без каких-либо научных оснований. Итак, доктор Гутиеррес из Колумбии, из Южной Америки, проводил раскопки в скале мелового периода. Эволюционисты предполагают, что ей от 65 до 140 миллионов лет. Но, как вы уже поняли, я, ваш ведущий, все мои коллеги-ученые, мы соглашаемся с этим директором в том, что нет такого временного периода. Все эти живые системы отложили всего 4,5 тысячи лет назад во время потопа. Давайте вернемся к тому, что обнаружил доктор Гутиеррес. В этой меловой скале, которой приписывали 65 или 140 миллионов лет, он раскопал 2 обугленные человеческие руки с запястьями и со всеми выступами, с костями, фалангами. Это совершенно невероятно. Они обе были раскопаны в одной и той же скале, как вы видите вот на этой фотографии. Это значит, что человек и тогда уже был человеком. Во время своих раскопок в городе Гленроуз мы расширили тропу Тейлора. И вот след динозавра, в котором след человека. Давайте посмотрим внимательно. Итак, вот след динозавра, и внутри след человека с 5 пальцами. И вот мы видим эту тропу. Итак, мы видим здесь все следы динозавров и человека. Итак, мы видим и пятку, и все 5 пальцев. И мы видим обычный человеческий отпечаток.

большой палец, второй палец и так далее. Что я хочу сказать? Человек есть человек, есть человек. Птица есть птица, есть птица. Животное есть животное, есть животное. И несмотря на все изменения, которые происходят внутри этих видов, они остаются тем, чем они являются. Это просто микроэволюция. Но все это происходит внутри определенного генетического кода.

Вот вы знаете, что мне, на какую тему мне сейчас хочется поговорить? У меня вот такое ощущение, как женщины, что вот женщины и мужчины в своих, ну, не скажем, правах как-то не равны. И вот я всегда думаю, откуда же это происходит? И вот у меня постепенно вот цепочка такая привела меня к краю,

0: Я думаю, может быть, из-за того, что Ева первая согрешила.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям. Директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
2: А если бы вы встали на место мужчин в нашей стране, которые, когда идут в школу, кто учит мужчин? Женщины. Ну, женщин, заходишь да. ты в троллейбус, кому платишь?
0: А, хотите, да. Хотите.
2: И так далее до бесконечности. Такое ощущение возникает, что в наше время, наоборот, женщины правят миром.
0: И мы виноваты, да, что вы такие, да?
3: Я когда-то услышал фразу, значит, самая уязвимая часть общества – это гетеросексуальные мужчины. Я с этим согласен. Самая незащищенная часть общества.
0: Нет, женщина.
4: А скажите, а кто родил мужчин?
0: Ну, как кто?
4: Женщина.
0: Да, вот виноват. Давайте вернемся вот в рай. И вот, знаете, первый вопрос, да, вот там случилось что-то ужасное, да? И вот обычно я помню себя, когда я еще не читала Библию, я думала, что вот самый грех, который там был ужасный совершен, это секс. Вот что Библия об этом пишет? Что там было? Да, что там случилось?
3: Расхожее мнение о том, что суть грехопадения заключается в интимной близости.
0: Да.
3: Это совершенно не так.
0: Не так.
3: Абсолютно не так.
0: Хорошо, а какие тексты есть там? Что там было? Что там
2: первая
0: вообще
2: глава,
0: случилось?
2: Первая глава Бытие. Ну, если, как вы говорите, в рай возвращаемся,
0: да,
2: где
0: давайте.
2: Все началось. 28-й текст. Угу. Я думаю, что вы именно на этот текст хотели
3: показать. Да.
2: Здесь сказано, что Бог благословил.
0: Да.
2: Их, то есть мужчину и женщину,
0: да.
2: и сказал им, плодитесь и размножайтесь. Ну, а, собственно, как можно плодиться
4: без секса,
2: сексуальной близости. Поэтому этот текст открыто говорит о благословении Бога, сексуальных отношений между мужем и женой.
4: То есть Бог – творец интимной жизни, можно так сказать?
2: Да.
0: Ну
2: да.
0: Хорошо, я
3: кроме
0: сейчас
3: того,
0: не хочу.
3: Вот еще одна фраза, которая присутствует еще в Эдеме. Нехорошо быть человеку одному. Угу. Если бы Бог задумывал секс вне рамок эдемского наслаждения, да, угу. то он бы не сказал бы эти слова. Нехорошо быть человеку одному.
4: Верно.
0: Угу. Ну хорошо, значит...
2: Вы задали вопрос, суть все-таки греха или грехопадения была в непослушании. Бог заповедал им не вкушать запретные плоды, даже не прикасаться к ним, как мы читаем в книге Бытие. И суть греха был в том, что они не послушали своего небесного папу, прикоснулись, первая Ева вкусила, а потом дала мужу своему.
0: Вот мне интересно, а почему она-то первая? Как случилось-то вообще, что вот она там...
2: Вы знаете, мне кажется, что не стоит сейчас задаваться вопросом, кто же первый, кто же второй. Мне кажется, что ответственность за это равна. Потому что есть сторонники, которые говорят, женщина первая, значит, больше виновата. Но извините, а кто же мужчине, это яблоко или что там в рот?
0: А он добровольно.
3: Вообще
2: протянул руку и взял.
3: Да. Адам молчит здесь. Вот. И Бог вменяет ему вину, когда он судит, да, конкретно разговаривает с Адамом. Угу. Он говорит Адаму, за то, что ты послушал голоса жены твоей. В этот момент Адам молчит.
2: Сказать-то нечего,
0: действительно. Ну, что сказать-то? Вот я слышала, что вот такое, да, что он потому вот взял этот плод, да, что он ее любил. Вот из любви к ней. Вот, может быть, такое, что вот... Ну, красиво. А, слушайте,
4: главный
0: нам женщинам...
4: Главный аргумент.
0: Нет, нам, женщинам, это приятно слышать.
2: Насколько это оправдано? Ну, предположим, человек, вот был человек, и он трагически закончил свою жизнь. А я люблю этого человека. Что же я теперь должен за ним пойти? И тоже так же закончить трагически свою жизнь? Нет. Ну, да. Трагедия, да, происходит в этой семье. Женщина делает то, что Бог сказал нельзя, но Адам ведь идет за ней и делает это же самое. Поэтому нельзя умалить вину мужчины. А мне кажется, даже
3: давайте разберемся вообще, в принципе, в чем проблема с грехопадением, в чем причина. Вот буквально с первых текстов 3 главы мы читаем. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог?» То есть, другими словами, а на самом ли деле Бог прав?
0: Да.
3: И суть грехопадения в том, что сатана очень умело удаляет Бога из семейной пары. И мы видим, что вот чуть позже, да, Адам уходит. Бог его находит где-то далеко от себя. Он ищет его,
0: там
3: да?
0: Там его спрашивает, где ты, Адам?
3: Где ты, Адам? Да. То есть вот суть грехопадения в том, что человечество позволило сатане разрешить, удалить Творца из вот их семейного круга.
0: Да, ведь Ева тоже ушла от Адама, то есть она от него отделилась, правильно, и она туда пошла разговаривать с этим змеем. Тоже неправильно.
3: Сложно сказать.
0: Да.
2: Здесь, конечно, хочется так сильно и такое искушение возложить вину на сатану, но правда в том, что выбор делали сами Адам и Ева.
3: Нет, я говорил не об ответственности, я говорил о механизме. Механизм грехопадения, он такой, а ответственность, она дальше, она действительно прорисована. Ответственность и на женщине, и на мужчине, причем в равной степени.
2: Абсолютно.
0: Согласен. Да, вот я не согласна, потому что как раз во втором мой вопрос, суть проклятия. Там прочитаем самое проклятие больше всего на женщину. Да, это в Бытие, вот 3 глава, 15 и...
4: Спорно, 16 стиха.
0: Да, давайте прочитаем.
4: «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой».
0: А вот давайте еще 14 прочитаем, вот тоже интересно, да? «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты всеми скотами, перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве с вами и будешь есть прах во всей жизни». То есть проклятие начинается со змея, правильно? То есть тот, кто сделал этот шаг, тот, кто соблазнил его, он первый получает
2: зачинщик.
0: Проклятие.
3: Да. Что вы этим хотите сказать?
0: Что, не Ева очень так виновата.
2: Очень Ева виновата.
0: Вот, и потом начинается, и вражду, и жене сказал, умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей. Вот, понимаете, вот что это такое? Это очень,
4: То есть Бог определяет ей путь жизни. Путь горести и страданий.
3: Во-первых, Бог не проклинает женщину.
0: А, здесь не проклятие.
3: А где вы можете прочитать, что Бог не проклинает женщину? Бог проклинает змея и землю.
4: Проклятый.
3: Но не женщину и мужчину.
0: Не, но все равно, смотрите, если список так вот посчитаем, умножая, умножу скорбь твою, беременность твоей, раз, в болезни будешь рожать детей, два, к мужу твоего лечения будет, не знаю, проклятие или нет, сейчас поговорим, Вот, и он будет господствовать над тобою. То есть, вы понимаете, вот оно, откуда происходит-то. Здесь написано, что он будет господствовать над тобой, то есть не равны мы все-таки.
3: Давайте будем все-таки последовательны. И не применять термины, которые не отражают суть Священного Писания. Бог не проклинает женщину. Бог не проклинает мужчину. Бог проклинает змея и землю. Кроме того, смотрите, вы говорите о том, что женщина, дескать, больше пострадала.
0: Да.
3: Ничего подобного. Ничего подобного. 16 текст. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою.
0: Да, да.
3: В беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, к мужу твоему влечение твое». Читаем дальше. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей, ел от дерева, о котором я заповедал, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбию будешь питаться от него».
0: Да.
3: Здесь используется одно и то же слово по отношению и к мужчине, и к женщине. И, кстати, значение этого слова — это совсем не скорбь.
0: А какое?
3: А суть, этимология вот этого слова заключается в тяжелом труде. То есть, другими словами, теперь отныне, Адам, ты, твоя, ну,
4: твоя
3: миссия, да, она будет в добывании хлеба, в обеспечении

0: семьи, угу. она будет тяжелее, чем была до этого.
1: Угу. А для
0: то же самое, что касается женщины. Твоя миссия, как вот, дающая жизнь, угу. она
1: твоя
0: будет
1: сложность
0: тяжелее,
1: будет, да? Сложность тебя будет
0: чем была
1: с рождением
0: в Эдеме. Поэтому тут вот даже если посмотреть на значение, на использование слов, лексики, угу. Применительно к Адаму и к Еве, она одинакова. Мы не видим здесь разницы. В тексте нету того, что Бог проклинает, ну, якобы
1: кого-то больше, кого-то меньше.
0: Больше,
1: да?
0: Мужчину uh-huh. меньше. Это не так.
2: А вот, да, вот земля проклятая, вот это справедливо вам кажется? Что земля проклята? Люди это сделали?
3: Но ведь человек являлся владыкою. Uh-huh. Бог наделил его правом владычества. Uh-huh. Поэтому земля и все, что наполняло, было под человеческим управлением. А поскольку владыка становится uh-huh. в таком положении грешника, то и все, что ему подчиняется.
0: Есть теория.
2: Да.
0: Она мне очень нравится, и я считаю, что она правильная теория. Вот эта фраза «проклята земля за тебя». Другое значение вот этого слова «за тебя» – «ради тебя». Uh-huh. Поэтому
2: милость Божия,
1: да, здесь труд благословение.
0: Трудность это скорее плюс угу. для человека, чем минус.
1: Для грешника, скорее.
0: Для человека в состоянии уже после грехопадения.
1: Да.
0: Поэтому проклята земля ради тебя.
1: Да. Чтобы не было праздности.
3: Если бы земля осталась в состоянии чистом, а человек в состоянии восстания против Бога, как бы сложно пришлось бы всем творениям и самому человеку, видя то, что он потерял, всегда видя это, да, постоянно пребывая даже с этим творением в конфликте.
0: А знаете, когда мужчина представляет из себя жалкое зрелище?
2: Когда?
0: Тогда, когда мужчина лишается или кем-то, или с самим собой лишает, он сам себя лишает дела жизни.
2: Это правда.
0: Когда мужчина не имеет дела жизни, все. То есть он не делает то, что ему нравится,
1: в депрессии.
0: Это все.
2: Это его смерть.
0: И поэтому проклята земля ради тебя. Да, слушайте, нам надо Богу очень много раз говорить спасибо за то, что он проклял землю, что теперь нам надо работать, находя себя в этой деятельности творческой, потому что если бы у нас было, знаете, все вот так вот нам давалось,
2: да.
0: это было бы очень серьезная проблема для нас.
2: Да, не ценил бы человек. Хорошо, а мне вот интересно, влечение твое, да? Вот что это значит? К мужу твоему влечение твое? Вот очень интересно, что это такое? И господствовать, а он, значит, болезни будешь рождать детей, понятно, и к мужу твое влечение твое. Вот, как я понимаю, как обычная женщина, да, значит, влечение, значит, его любовь независимая, а ее любовь зависимая от мужской любви. То есть женская любовь зависимая от мужской любви. Потому что вот мне, я читала в одной книжке, что мнение женщины зависит от того, как с ней общается мужчина, как с собой ведет. И вот она подвластна ему в этом, что ли? Может быть, из-за этого, вот, как наказание, вот что там она первая не послушалась Бога? Что значит влечение? Сексуальное? Вот вопрос давайте ответим. Это сексуальное влечение здесь или какое здесь?
0: Основной оттенок здесь все-таки зависимость. Все-таки зависимость. Обратите внимание, первое последствие грехопадения – это нарушение отношений в семье.
2: Да, да.
0: Первый раз Адам и Ева ссорятся после грехопадения, когда уходит фактор Бога из семьи, они первый раз ссорятся. И между ними начинается выяснение отношений. То есть они ищут, а кто вообще, кто прав, кто виноват. И мы сразу видим вот этот разлад в семье.
2: Вот смотрите, для меня, вот сейчас вопрос такой, к мужу твое влечение твое, и потом там, и он...
3: Я услышал, увидел вашу мысль, да. Я почему-то склонен именно к этому. Влечение к мужу, оно связано с господством мужем над ней. То есть это некая, наверное, зависимость или созависимость женщины от мужчины. Вот это выражение, знаете, влечение твое.
0: Вот попытка Бога вот здесь, вот когда он произносит приговор, это

0: попытка вообще наладить, то есть структурировать вот этот разлад. Угу. Понимаете? Не, угу. не просто вот он так произносит суд с высоты да. там своей, да, вот, вот так и так и так, все, я вас проклял всех, идите занимайтесь своими делами. Это не так. Наоборот, здесь видна попытка Творца наладить вот эти отношения, которые просто вот разладились после грехопадения.
1: То есть Бог не хотел этим сказать, что у вас будет невыносимая жизнь теперь.
2: Да, вот и что ты будешь слушать, жизнь. И Адам над тобой будет господствовать.
1: Издеваться
2: а ты там, да,
1: тобой,
2: ты там, да. в общем, делай с ней, что хочешь за то, что...
1: Мне кажется, здесь вот Господь распределяет роли между мужем и женой да. в этом плане. То есть mm-hmm. здесь как бы выступает лидерство мужчина, а женщина, ей отводится роль деторождение.
0: Смотрите, вот говоря о господстве, дело в том, что есть не одно слово, которое означает господство.
2: Да, вот что это такое?
0: Не одно слово, не один термин. Это может быть у нас в языке, да, господствовать это
2: да, но, тирания командую, какая-то. Да, и в общем я все, как скажу,
0: да,
2: так и будет.
0: Еврейское слово, которое используется здесь, вот как господствовать в Бытие, 3 главе, подчеркивает лидерство с ответственностью. Mm. Есть другое слово «господствовать» или «владычествовать», да, которое в Бытие 28 тексте 1 главе применяется. Mm-hmm. Оно применяется по отношению к животным. И вот эта другого, форма да. господства, да, это действительно господство. А вот здесь, когда Бог говорит «муж, будь господствовать над тобой», речь идет о лидерстве.
2: Но и лидерстве, наверное, я бы сказала, смиренное лидерство.
0: С ответственностью.
2: Которое, да, с ответственностью, которую мужчина сознательно берет на себя. И проявляется это в заботе о женщине, правильно?
0: На самом деле...
2: Да, там я любовь проявляет. Так?
3: А вот, кстати, то, что вы сейчас говорите, это очень созвучно с тем, что уже в Новом Завете есть.
2: Да.
3: Ну как данность. Да. Вот в одном из посланий, в первом послании апостола Петра, обращение к мужчинам. Апостол пишет так, 3 глава, 7 текст. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». То есть, вот я согласен с тем, что сейчас Александр говорит, мужчина и женщина, по сути, перед Богом равны, но ответственность в общем за их жизнь, за эту семью, возложена на мужчину. И здесь, Петр обращаясь к мужьям, просит, чтобы мужчины относились к женщинам как к немощнейшим. То есть, вы понимаете, намек на то, что мужчина более сильный.
2: Да, он стабильный вообще в эмоциях, а мы, женщины, слабые, поэтому нам нужно вот такое покровительство. Покровительство с любовью, защита. То есть, вот как мы это понимаем, как Бог к нам относится, вот так же и мужчина к женщине. То есть, господство – это не какая-то там тирания, а это вот любовь.
1: Мне кажется еще, что вот после грехопадения Господь вот таким как бы повелением своим предостерег женщин, чтобы они не стремились к тому, чтобы быть мужчиной.
2: Да.
1: Потому что самая огромная ошибка видно. Женщины, когда она хочет стать мужчиной.
2: Да.
1: И наоборот.
2: Мужчина. Сейчас эту тенденцию видно.
3: А женщина не хочет.
1: Женщиной.
3: А женщина и не хочет.
2: Она
3: просто
2: должна.
3: Она вынуждена.
2: Она вынуждена.
3: Потому
2: почему?
3: Что,
2: потому что
3: мужчина,
1: момент тогда.
3: Где мужчина?
2: Не берут господство.
1: Но есть и другой вариант, что женщина хочет быть... сильнее мужчин.
0: Знаете, я хочу так сказать, что никогда женщина не возьмет лидерство до тех пор, пока мужчина ей это не позволит.
3: Ну, да. Или в другом случае, если женщина воспитывалась в семье, где лидером была мама, и она вольно или невольно, но она может перенять эту модель в свою семью.
0: Да, но не факт, не всегда. Здесь есть может сработать варианты, да? нечто от противного,
2: да.
0: когда
3: желание
0: дочь
3: наоборот,
0: насмотрелась
3: не было.
0: На такую модель семьи,
3: может.
0: И она видела свою мать несчастной.
3: Но честно скажу, я почему-то в своей практике, в опыте встречи с такими людьми замечал, что дочери повторяют мам.
1: Может быть, это большинство случаев. Да?
3: В большинстве.
2: Ну, хорошо, значит, мы договорились, да, что господствовать – это хорошо. Для женщины, когда муж над ней господствует. Это хорошо.
1: Не будет ошибок Евы.
2: Да. Вот, хорошо. А давайте тогда сейчас поговорим о супружеской спальне. кто у нас здесь господствует?

0: Потому что вот есть такое мнение, что женщины наказывают мужчин сексом, а мужчины наказывают женщин чем? Деньгами. Он говорит, ну я тебе не дам, и я тебе не дам, и все.
1: Получается, даже надо...
0: А вот что нам говорит, да, что нам говорит новый закон на эту тему?
2: Ну, не соглашусь, не вполне соглашусь с вами, что только мужчины, женщины, наказывают отсутствием интимной близости.
0: Ну, это манипуляция, нет?
2: Манипуляция, но да. И мужчины тоже манипулируют интимной сферой женщины. Так, знаете, это принято считать, что эта сфера тут для мужчины,
0: да,
2: вообще.
0: Да, мужчина только думает об этом.
2: Это не так. Это не так, потому что для женщины интимная близость не менее важна, чем для мужчины. Не менее. Она воспринимается несколько иначе.
0: Ну и как же воспринимается?
3: Но все же нужно согласиться с тем, что эта тема больше касается мужчин, болезненней для мужчин.
0: Да, вот мужчина не может прожить без секса, женщина может прожить без секса.
2: Не факт.
0: Не факт?
2: Не факт.
1: Я тоже не совсем соглашусь с этим, что мы не можем без этого.
0: Если Господь нас сотворил одинаковыми, да, и вот заложил дар сексуальности в нас, и что если двое живут вместе, значит, должно быть как-то одинаково. Ну вот у нас такая, насаживается такое мнение, что да, вот мужчины. И вот что интересного, давайте, не согласны.
2: Дело в том, что это стереотип, который пытается сегодня, скажем так, в нашем обществе продавить, что это важнее для мужчин, для мужчин, для женщин это не так важно. Да неправда это, слушайте, неправда.
0: Неправда.
2: Нет, неправда, конечно. Может быть, мужчина, он резче реагирует на внешние раздражители, да, то есть он увидел обнаженное женское тело, все, он отреагировал. На этом, кстати, реклама современная построена.
0: Да, холодильник и...
1: Рядом девицы, да?
0: Да, обнаженная.
2: Да, да, хуже, когда вообще ключи автомобильные продают, да, и их рекламирует женщина. То есть одно с другим совершенно, да, не связано.
1: Автомойку используют.
2: Но, может быть, женщина, скажем так, скромнее реагирует на внешние раздражители. На внешние раздражители. Но для нее близость с мужчиной переживается гораздо более осознанно и глубже, чем для мужчины. Поэтому я в корне не согласен с тем, что это только вот мужчины на это реагируют. Да не так это.
0: Вот давайте прочитаем 1 Коринфянам 7:4. Вот очень интересно здесь написано. Я давно, вот я помню, прочитала первый раз вот этот стих. Это лет где-то 20 назад. Конечно, я была в шоке от этого, что вообще, во-первых, что написано это в Библии.
2: От чего вы в шоке?
0: Ну вот сейчас прочитаем.
1: Четвертого стиха, да.
2: Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не власти над своим телом, но жена.
3: А что ж вас так в шок повергло?
0: Ну как что? Во-первых, здесь... Да, нет, раз. И во-вторых, что открытым текстом здесь написано, что, пожалуйста, делай, что хочешь.
3: Мне кажется, здесь все-таки попытка, наверное, увести человека от эгоизма, когда происходит манипуляция. Один манипулирует другим, говоря, я тебе это дам, не дам, ты мне то не даешь. Значит, вот этот текст, он как раз говорит о том, что в отношениях между супругами не работает, что это твое, это мое. Вот. То, что твое, это мое, а то, что мое, это твое. А значит, полное равноправие. Вы спросили про спальню?
0: Да.
3: Мне кажется, вот этот текст, он относится как раз к спальной комнате.
2: Да. Четко отвечает на этот
0: вопрос. И что он отвечает?
3: О том, что,
0: равны.
3: Что в этом вопросе эгоизму места нет.
2: Не, понимаете, это не работает таким образом, что вот мужчина главный, и вот что я закажу, выберу, да, из сексуального меню, то будь добра, мне и приготовь. Нет, Бог поставил это в зависимость. То есть то, что происходит между двумя, между супругом и супругой в спальне, это обязательно должно быть обоюдным. Ни в коем случае никакой доминанты, никто не должен... вот эту доминанту использовать. Ни мужчина, ни женщина.
3: Причем здесь не отменяется принцип главенства мужчины как того, кто ответственен за всю сферу. за всю симфонию их семейной жизни. Это не отменяется, что если в общих вопросах там, семьи мужчина должен нести ответственность как сильнейший, а здесь они абсолютно равны, наверное, мужчина также несет ответственность и за эту сферу, как глава. И как он будет управлять... И как он будет использовать, апостол Петр советует, как относиться к женщинам, как к немощнейшему сосуду.
1: Друзья, согласитесь вот с таким выражением, что мужчина наслаждается счастьем, которое испытывает, а женщина наслаждается счастьем, которое приносит. Вот в этой сфере, скажем так, в спальне, как это работает?
2: Конечно,
1: правильно,
2: конечно,
1: нет.
0: Я тоже,
1: конечно,
0: не нет. Я тоже не согласна.
1: Почему?
0: Ну, как чистый эгоизм здесь. Мужской, причем.
2: Да, в этой фразе мужчина, да. Знаете, такой эгоист.
1: Наслаждение получает, да. Он, только он, как бы, да?
0: Да.
1: Не заботится о своей...
2: Нет, это не так. Я хочу сказать, что даже многие специалисты в области сексологии говорят о том, что мужчина по-настоящему чувствует себя мужчиной только тогда, когда его женщина счастлива, с ним в постели. Поэтому я в корне не согласен с этим вопросом.
1: Я тоже.
3: Иначе будет развиваться комплекс неполноценности.
1: Он перейдет, мне кажется, этот комплекс в насилие.
2: Вообще Библия не рисует только женщину мне как сексуальную рабыню. Нигде. Вот удовлетворение потребностей друг друга, да. Но какое-то насилие...
0: Машины, и вообще быть сексуальной машиной, процесс
1: обоюдный,
0: которая, да, у нас сейчас постоянно вот это идет. То есть
2: абсолютно
0: ты сексуален,
3: мне кажется,
0: ты красавица,
3: вот
0: ты, в общем...
3: Все-таки говоря о спальной комнате, вот эти тексты, то, что вы привели, они являются самыми важными. Муж оказывает жене должное благорасположение. Это включает комплекс отношений. Это, как мы говорили с вами однажды, о том, что любовь начинается с утра. А вечером красиво заканчивается. И муж является прямым участником. Чтобы эта любовь красиво закончилась, зависит многое от мужа. Оказывай жене должное благорасположение.
2: Не написано же, что жена оказывает должное,
0: да,
2: расположение.
0: А то есть муж, вот интересно.
2: Лидерство мужчины или господство?
1: Вот это господство.
2: Мужчины заключается в чем? В том, чтобы сделать, окружить женщину такой атмосферой.
3: Ты задаешь тон всему.
2: Чтобы потом она вернула это тебе.
0: С процентами.
2: С процентами.
1: И в этом красота и счастье.
3: И все были бы счастливы.
2: И чтобы ты потом вернул ей с еще большими процентами. Вот это библейский идеал.
0: Вот это симфония любви.
2: Да,
3: точно.

0: Здравствуйте. Они связаны так тесно, как только можно, но при этом еще ни разу не видели друг друга. Так пишет психолог Людмила Петрановская о матери и ребенке, которого она вынашивает. Но вот ребенок рождается на свет, и происходит более близкое знакомство мамы и ее малыша. Что обязательно нужно знать женщине о развитии ребенка первого года жизни? Об этом мы будем говорить сегодня. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада вас видеть в нашей студии. Вот ребенок рождается. Что обязательно должна знать женщина о ребенке первого года жизни? Что для этого малыша вот в данный период жизни, в данный период развития является самым важным? Что она должна ему дать в этот период?
1: Первый год жизни является решающим в жизни ребенка от правильного отношения родителей, от правильного поведения их, от правильных методик развития, которые выбирают родители, зависит будущее ребенка. И зачастую современные родители делают акцент именно на то, чтобы воспитать ребенке какие-то умственные развития, начало, дать ему какие-то знания, там, даже вот буквально с 3 месяцев сейчас учат читать, показывают какие-то буквы, цвета, фигуры и так далее. Но в первую очередь стоит обратить внимание на построение близких отношений, на привителю любви к ребенку, на то, чтобы создать базовое доверие между собой и ребенком. И зачастую, когда ребенок появляется на свет, удовлетворяются какие-то физиологические потребности. И об этом говорится много, о том, как ухаживать за ребенком, о том, как его, скажем, пеленать, кормить и так далее, через сколько кормить или кормить по требованию. Об этом ведется много дискуссий, но при этом

Очень часто мы мало обращаем внимание на создание именно близких доверительных отношений, но именно эти отношения являются базовыми для того, чтобы ребенок вырос полноценной личностью, личностью, которая умеет

0: какие-то стишки, буковки ему показывать. И это все позже. А пока он ничего не понимает. И, в общем-то, ну, нельзя его назвать в какой-то степени полноценным человеком.
1: Я позволю себе не согласиться с этим. И все-таки ребенок, когда появляется на свет, психологи выделяют первые 3 месяца как особенное время, когда ребенок формирует именно себя как личность. И ребенок, по сути, когда он рождается, появляется на свет, первое, что он видит, это лицо матери. Он, по сути, многие говорят, что ребенок смотрит в лицо своей судьбы, кем он станет, каким будет его жизнь. Он смотрит в глаза женщины, которая сделает его либо счастливым, либо несчастным, либо подарит ему минуты удовлетворения жизни, удовольствия, либо будет этот ребенок постоянно искать возможность как-то найти стабильность какую-то, либо подарит ему счастье, либо подарит ему слезы. То есть, по сути, в руках женщины, которую он смотрит в глаза, его судьба. И ребенку очень важно осознать, именно дать в первые 3 месяца понимание то, что о нем заботится, о том, что он пришел в стабильный мир, потому что мир для него достаточно незнакомый. И выделяет такое понятие, как привязанность. Привязанность – это своего рода пуповина, которая соединяет, если пуповина соединяла во внутриутробном развитии маму и ребенка, то когда ребенок появляется на свет, привязанность – это та пуповина, которая будет сопровождать ребенка и маму на протяжении всей ее жизни. И насколько ребенок будет уверен, зависит напрямую от тех ниточек, скажем, вот этой привязанности, которую они формируют на протяжении первых 3 месяцев от рождения ребенка, первых 6 месяцев. Эти месяца особенно важны в жизни ребенка.
0: А как формировать привязанность? Вот если это младенец, он действительно еще очень, кажется, вообще не узнает. Ну, вначале же он не узнает, вот кто перед ним, мама, папа, чужой человек. Вот. Нам кажется, что он и не реагирует особенно, его любой может на ручки взять, покачать. Но понятно, что нужно его кормить, пеленать, мыть. Это ясно всем. А вот саму привязанность как формировать в этом возрасте?
1: Привязанность формируется...
0: маленьком очень.
1: Привязанность формируется именно в первые 3 месяца, именно через удовлетворение базовых потребностей ребенка, когда его берут на руки, когда он кричит. И, по сути, крик ребенка это является своего рода таким сигналом и проверкой, насколько стабильны взрослые вокруг этого ребенка. То есть, к примеру, если он ощущает стабильность через то, когда он издал какой-то звук или сигнал через крик, и родители ищут возможность как-то удовлетворить его потребность, удовлетворить потребность в кормлении, либо ему холодно, либо ему жарко, либо просто поносить на руках. И, по сути, первые 3 месяца от рождения ребенок особо не меняет своего положения. Он находился внутри живота, а теперь он находится снаружи, но очень близко к маме. По сути, он не слазит с рук. И вот через вот эти моменты заботы он понимает, что он пришел в стабильный мир, в мир, в котором он желанен, тот мир, в котором его ждали. И те взрослые, которые находятся вокруг него, это те люди, которые дают ему стабильность. Если ребенок будет понимать, что все стабильно, это будет база, которая поможет ему в дальнейшем развивать себя как личность и так далее. Если ребенок чувствует, что его мир нестабилен, это ребенок, как правило, будет постоянно искать потребность в том, чтобы эта стабильность была удовлетворена. И через это ребенок, как правило, будет капризным, он будет постоянно требовать это внимание и так далее. Родители зачастую спрашивают, почему ребенок в 2-3 года очень капризный, очень требовательный, очень можно там закатывать часто истерики и так далее. Как правило, причина именно в том, что когда ребенок начинал свой путь, родители зачастую ставили перед собой множественные цели какие-то, им не было возможности заняться своим ребенком, и ребенок, по сути, его удовлетворенность в присутствии взрослого не было удовлетворено, и он постоянно ищет потребность на протяжении всей жизни именно в том, чтобы вот эта базовая потребность в присутствии взрослого, в стабильном взрослом, он ее пытается удовлетворить на протяжении всей дальнейшей жизни.
0: То есть стабильный взрослый – это тот взрослый, который практически все время рядом. Да?
1: Который заботится, который именно он может находиться рядом, но он должен присутствовать.
0: Но даже вот если женщина, вот часто женщины говорят, я его подгузник поменяла, я его покормила, еще раз подгузник поменяла. Все, он не голодный, ему тепло, он сухой, вроде он лежит удобно, лежит, кочевряжется, ноет, плачет. В чем причина? Значит, не до конца что-то удовлетворено, да, получается? Ну что?
1: присутствие взрослого ребенку важно понять именно в первые 3 месяца, как правило, дети вот так ведут себя капризно, достаточно.

0: достаточно требовательно, и ребенок проверяет, по сути, насколько взрослый проникся именно заботой о нем, заботой, проникся посвящением именно материнству, вот если это мама. И ребенку очень важно знать, что ребенок взрослый именно стабильный, то есть он главная обязанность его жизни, именно забота о нем. И если ребенок ощущает вот эту стабильную заботу и присутствие, тогда ребенок более уверенный. Взрослому матери нужно понимать, что первые полгода в жизни ребенка их нужно посвящать именно тому, чтобы общаться больше с ребенком и вкладывать, скажем, максимальное количество времени для того, чтобы построить близкие отношения.
1: А вот я слышала, что ребенок еще может плакать, кстати, не обязательно из-за того, что вот он как-то себя неудобно чувствует физиологически, именно физически, а вот потому что ему скучно, например. Ему скучно, он плачет. Подошла мама, взяла на руки, он успокаивается. Это действительно так?
0: Да, это так, но наше понимание, может быть, скуки, оно несколько отличается от понимания скуки у детей. То есть если ребенок, ему само присутствие матери, оно дает ему ощущение стабильности и покоя. И, может быть, ему и не нужно развлечение, но когда он ощущает голод или, к примеру, холод, или когда он чувствует себя одиноко в этом мире, скажем так, он зовет маму, и когда мама приходит, каждый раз формируется, по сути, еще одна ниточка вот этой привязанности и стабильности. То есть когда мне плохо, появляется взрослый, который обо мне заботится и удовлетворит мои потребности и нужды. И вот зачастую вот его можно вот эти потребности, удовлетворение потребностей, их можно представить в виде колеса. Когда, к примеру, появляется какая-то потребность, ребенок о ней заявляет через крик. После того, как взрослый слышит крик, в идеале он появляется, удовлетворяет эту потребность, и вот колесо замыкается, по сути. Вначале очень сложно взрослым в первые 3 месяца понять, о чем плачет ребенок. Но спустя уже какое-то время взрослые уже понимают оттенки плача, и как-то уже легче им гораздо сориентироваться и удовлетворить потребность ребенка. И получается, что первые 3 месяца это колесо еще буксует каким-то образом, то после 3, где-то ближе к 6 месяцев, можно сказать, телега уже поехала, и отношения построены, и ребенок уже уверен в том, что когда ему плохо, когда у него возникают какие-то сложности, придет взрослый, который является гарантом, по сути, его спокойствия, его стабильности. Ребенок знает, что есть взрослый, который будет рядом и который всегда ему поможет. И через это ребенок уже ощущает эту стабильность, он развивается в других сферах достаточно уверенно. Тот ребенок, которого не удовлетворена потребность стабильности взрослого, который находится рядом, как правило, этот ребенок, он постоянно ищет подтверждение, что взрослый никуда не денется, и вся его энергия направлена именно на это.
1: Ну вот я где-то читала тоже, что крик – это единственный инструмент, плач, да, крик – единственный инструмент, который ребенок может использовать, чтобы вот взрослые начали что-то делать. То есть вот как бы получается так, мне было плохо, как будто, ну, ребенок вот ощущает это, мне было плохо, я заплакал, пришел взрослый, сделал так, что мне стало хорошо. И то есть вот эта вот система, которая работает, ну, ребенок это ощущает, что эта система работает без сбоя. Мне плохо, я заплакал, пришел взрослый, все стало хорошо. И, ну, как бы доверие к взрослому формируется. Придет мама там, потом придет папа или бабушка. Мне хорошо, мне, ну, сделает так, что все мои нужды удовлетворены. То есть получается так, что вот это мнение такое, что ребенка не нужно слишком много носить на руках. Желательно его вообще не брать на руки, если ему не надо поменять подгузник или там переодеть или покормить. Пусть себе лежит, да? Вот получается, это ошибочное мнение, да? Наоборот, ребенок должен, как говорится, не сходить с рук.
0: Ну, как показывает практика, это действительно так. Дети, у которых удовлетворена базовая потребность в заботе, в привязанности, они ощущают, что рядом взрослый стабильный. Эти дети, как правило, у них очень быстро затихает эта потребность, и они знают, что там надежный тыл, они двигаются дальше. Дети, которых не удовлетворена эта потребность, они постоянно требуют через крик, они будут, скажем так, по нарастающей требовать, пока не добьются внимания взрослого, они будут какими-то другими манипуляциями требовать, чтобы взрослый взрослый обратил на них внимание какими-то проявлениями, негативными поступками, какими-то, допустим, конфликтами с другими детьми и так далее. Но ребенок будет постоянно требовать это внимание. Если, к примеру, году к полутора уже с потребностью у ребенка, который получает достаточное количество внимания, утихает, то у ребенка, который не получает достаточного количества внимания, он может и в 10 лет быть очень требовательным и невыносимым. И мама говорит, ну что происходит? Ну, уже все сверстники отлепились от своих родителей. Этот постоянно ходит, ноет, что-то требует, мешает и так далее. То есть жизнь становится невыносимой. И зачастую родитель не задумывается, что эта проблема идет где-то еще с тех времен, когда мама просто была не готова посвятить себя ребенком и не сформировала вот этот образ надежного взрослого, надежного тыла. И даже очень часто говорят, что, к примеру, если у человека не было достаточного количества пищи в детстве, то этот ребенок на протяжении всей жизни будет испытывать какое-то чувство голода и потребности. Как правило, так и люди более склонны, к примеру, к неумеренному потреблению пищи. Если у человека было недостаточное количество денег, он был беден, то на протяжении жизни он будет как-то пытаться все время подчеркнуть свой статус более высокий, самоутвердиться через это. Поэтому вот эти базовые потребности, если они удовлетворены, то они достаточно быстро уходят, и человек двигается дальше. Если что-то не удовлетворено у ребенка в детстве, он, как правило, постоянно пытается вернуться и все-таки на протяжении жизни дополучить это и, как правило, получить, скажем так, дисфункционально, как вот мы видим много проявлений в современном обществе зачастую.
1: Что еще нужно делать с ребенком до года, вот такого, чтобы он действительно получил заряд на всю жизнь?
0: Ну, в первую очередь, конечно, это выстраивание отношений, это забота через какие-то простые вещи, когда мы можем поговорить с ним больше, какие-то неспешные прогулки и так далее. И вот создавать именно стабильность в жизни ребенка, в которую, если ребенок хочет, допустим, играть, то мы с ним играем. То есть не надо навязывать каких-то там своих потребностей. Там, допустим...
1: Но он же еще очень маленький, там как он может хотеть играть? Ну вот, допустим, 3-4 месяца.
0: Но мама видит, как правило, когда ребенок хочет спать, или когда он хочет кушать, или когда у него есть потребность в общении, когда он просто гулит и так далее. То есть он чувствует, он ищет потребность в том, чтобы поговорить со взрослыми. Очень часто мама пытается его поставить какие-то рамки, какой-то режим. К примеру, он хочет там кушать, но еще рано, я буду как-то заставлять его терпеть и так далее. Но очень важно просто подстроиться под ребенка, понять его потребности, в соответствии с этим перестроить свою жизнь и как-то мягко, достаточно плавно с ним выстраивать отношения и позволить ему чувствовать, что взрослые готовы отвечать на его потребности, готовы бок о бок идти с ним, помогать ему развиваться и дать вот хороший такой заряд для дальнейшей жизни.
1: Светлана, ну вот я думаю над тем, что вы говорите. Получается, что мама, ну, практически всегда она должна быть с ребенком. И, в общем-то, ну, мы это понимаем, это нормально, она его кормит. Но есть такие ситуации, когда мама, чтобы не потерять очень хорошую работу, ребенка до 2-3 месяцев держит с собой, потом нанимает няню или приглашает бабушку и выходит на работу. И получается, она круглые сутки не с ребенком, приходит только вечером и там уже как-то вот его понянчит, и все. То есть это получается плохой вариант.
0: Ну, скажем так, этот вариант не настолько плох. Конечно, хорошо, когда мама имеет возможность находиться рядом с ребенком и заботиться. Но если такой возможности нет, то можно, конечно, обратиться к другим взрослым. Главное, чтобы был выдержан этот принцип. Принцип присутствия стабильного взрослого в жизни ребенка. Взрослого, который заботится, который будет давать ощущение стабильности ребенку. И зачастую вот это отсутствие привязанности мы видим именно в детских домах, когда дети там получают все их базовые потребности удовлетворены, они одеты, обуты, они находятся в хороших жизненных условиях, но при этом воспитатели разводят руками, когда привезли, допустим, вшивого, грязного из семьи алкоголиков, и ребенок при этом абсолютно здоров, при этом он живет в хороших, чистых, скажем, комнатах, в хороших условиях, хорошо кормится, но при этом 2-3 раза в году ребенок такой попадает в больницу с достаточно серьезными приступами какого-то заболевания, и взрослые не могут понять, почему так происходит. И это в первую очередь говорит о том, что у ребенка, кроме потребностей физиологических, есть потребность в том, чтобы за ним находился именно взрослый, который, если он чувствует, что есть взрослый, на который он может положиться, который является для него, скажем, человеком, который создает стабильность в его жизни, этот ребенок будет развиваться.
1: Как говорят, значимые взрослые, да?
0: Да.
1: Это вот если это какой-то просто толпа взрослых, сегодня один, завтра другой,
0: да.
1: Там нет ориентации нормального,
0: да,
1: ребенка.
0: Да.
1: Если это вот, пусть это будет бабушка, Ну, она рядом всегда.
0: Да, да? Еще своего рода свой взрослый. У каждого ребенка должен быть свой взрослый, который будет создавать ему именно стабильность.
1: Понятно. Светлана, время нашей программы закончилось. Я благодарю вас за участие. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.

Добро пожаловать в клуб 700. Шон Джоксон не мог дышать. Грудь давила, давление подскочило. Это был приступ панической атаки. Шон боялся, что этот случай станет последним в его жизни. Грудь сжала, и меня начало трясти. Я не мог дышать и думал, что задохнусь. Я мечтал о смерти. Возможно, я не должен быть пастором. Может, я просто обманываю себя? Будучи пастором церкви Red Rocks, одного из самых быстрорастущих собраний в Колорадо, Шон Джоксон привел тысячи людей ко Христу, но проблемы в детстве едва не помешали его служению. Отца у меня не было, а мама была героиновой наркоманкой. Она вышла замуж за наркодилера. Я вырос в абьюзивной проблемной семье. Меня никто не любил, не заботился обо мне, не защищал меня. Я вырос в страхе. После окончания колледжа Шон переехал в Лос-Анджелес. Он надеялся найти работу в киноиндустрии. Но с этой работой пришла жизнь, наполненная наркотиками. Его сосед по квартире попытался совершить самоубийство, приняв слишком много таблеток. Шон отреагировал на это тем, что пошел веселиться с друзьями. У меня вдруг появилась необычная мысль. А твоя жизнь важна? Если бы это я был в коме на грани смерти, то все мои друзья поступили бы так же. Если бы я умер завтра, это бы их не коснулось, они продолжили бы гулять. Есть ли смысл в моей жизни? И тогда впервые у меня случился приступ панической атаки. Я не понимал, что происходило. Я ходил по своей маленькой квартире. Мне казалось, что я умираю, у меня сердечный приступ. На протяжении следующих 3 недель Шон ежедневно переживал приступы панической атаки. Ситуация настолько усугубилась, что он начал задумываться о самоубийстве. Думал выпить много таблеток, как его сосед. Тут я подумал, стой, а что если небо и ад реальны? Я не знаю, как попасть в одно из этих мест. Шон позвонил другу из колледжа, который верил в Бога. Он спросил его о том, что случится с ним после смерти. Друг предложил Шону приехать к нему в Иллинойс. Они вместе пошли на служение, и там пастор спросил, нуждается ли кто-то в спасении. Я был в отчаянии. У меня в кармане были наркотики. Я вышел вперед, встал на колени и сказал, «Боже, прости». Вот все, что я мог сказать. Я повторял это вновь и вновь. «Прости, прости». В тот день я отдал свою жизнь Богу. Панические атаки сразу же прекратились. В итоге он переехал в Иллинойс и стал активным членом церкви. Я почувствовал не только принятие, я ощутил себя особенным, желанием.

желанным. Я желал этого всю свою жизнь. Шон посвятил себя тому, чтобы стать пастором, и следующие 8 лет двигался к этой цели. Он женился и переехал в Денвер, где открыл церковь Red Rocks. Но с ростом служения росло и давление, с ним вернулись и панические атаки. Я понимал, что это нужно скрывать. Я сходил к врачу, и он выписал мне препараты против тревоги. Кто захочет следовать за таким пастором? 10 лет я скрывал, насколько все было ужасно. Никто не знал о панических атаках, потому что я боялся рассказать. Я думал, что Бог также разочаровался во мне, как и я сам. Всю свою жизнь я хотел, чтобы мной гордились. Я не смог достичь этого. У меня был шанс наладить отношения с Небесным Отцом, но я снова наломал дров. Однажды за рулем у Шона случилось худшее из панических атак. Он остановился и позвонил жене. Она приехала. Он сказал, что собирается оставить служение. Жена посоветовала ему сначала обратиться за помощью к его другу, тоже пастору. Он сказал: «Шон, ты должен перестать винить себя и начать бороться». Тогда я впервые подумал: а что, так можно? Я всегда думал, что у меня тревога и депрессия. Я такой и буду таким всегда. Мне просто нужно научиться жить с этим. Он был первым, кто сказал: ты не обязан жить с этим. Мы начнем с молитвы и поклонения. Шон провел следующие несколько недель, слушая музыку поклонения и провозглашая библейскую истину над собой. У него действительно была цель, а Бог, его небесный Отец, действительно любил его даже в его проблемах. В итоге панические атаки оставили его, и Шон начал ходить на консультации для борьбы с тревогой. Там ему пришлось столкнуться с его детской травмой. Поговори о том, через что ты прошел. Дай себе разрешение почувствовать это. Хватит прикидываться, словно ничего не было. Признай, как это ранило и повлияло на тебя, и тогда ты сможешь простить. Я не мог поверить в ту свободу, которую я начал чувствовать после того, как простил. Шон начал рассказывать о своих проблемах своей церковной семье, но вместо того, чтобы оттолкнуть его, как он боялся, они поняли его. Теперь он смело говорит о своем пути тревоги и о том, как Бог был рядом, чтобы помочь ему. Я несовершенен. Я не стану таким вплоть до вечности. Иногда я все так же сталкиваюсь с тревогой и депрессией, но не на таком уровне, как раньше. Я узнал много важного на консультациях. Теперь я знаю, как бороться с помощью молитвы и поклонения. Я рассказываю об этом людям, ничего не скрываю. Бог окружил меня множеством людей, которые любят и принимают меня. Он дал мне семью, на которую я не заслуживал. Я очень благодарен ему за это. Я хочу, чтобы как можно больше людей узнали, что, несмотря на то, как вам плохо, Бог не забыл вас, не оставил вас. Он рядом с вами, у него есть план. Он работает, даже когда вы не видите. У него есть план, который вы не знаете. Он проведет вас. Однажды вы оглянетесь назад и скажете: «Слава Богу, что Он провел меня. Я многое могу сделать благодаря этому». Вы можете переживать то же самое. Шон прошел через это, и вы тоже пройдете. Библия ясно говорит об этом. Я процитирую вам один из стихов из Библии. «Не тревожьтесь ни о чем». Но если вы скажете эти слова человеку, у которого случилась паническая атака, то это не поможет ему. Он ответит: «Я стараюсь, но у меня не выходит». В этом все дело. Вы стараетесь изо всех сил. А нужно, чтобы делал Бог. Библия говорит: «Возложите все заботы и тревоги на Него». Когда вы пытаетесь сделать что-то своими силами, то говорите: «Боже, я справлюсь с этим. Я сам разберусь с этой проблемой, а потом приду к Тебе». И так поступают многие люди. Может, вы боретесь с зависимостью или чем-то другим, что вы не в состоянии контролировать. Когда вы пытаетесь все делать сами, это неправильно. Правильное решение — это сказать: «Боже, я не могу справиться с этим, я беспомощен, Ты нужен мне». И когда вы сделаете это, вы получите ту помощь, в которой нуждаетесь. Пока вы пытаетесь сделать все своими силами, Бог не будет мешать вам. Он не заберет у вас право выбора.

0: Но когда вы выбираете его и говорите: «Боже, ты нужен мне», тогда все и начинается. Это процесс. Какой была изначальная причина панической атаки? Какой была причина тревоги? Я говорю об этом, потому что причина есть всегда. Вас ранили, вы получили травму, вы не забыли об этом. Необходимо разобраться с разными вещами. Нужно проговорить это. Вам нужно, чтобы кто-то из христиан сказал вам: «Давай выясним, что происходит и почему». Именно так и поступил Шон. Вы видели результат, видели радость в его глазах, она реальна. Он говорит: «Стал ли я совершенным? Нет. Сталкивались я с депрессией? Да. Бывают ли у меня моменты тревоги? Да. Но у меня больше нет панических атак. Мне стало намного лучше. Это путь. И на этом пути я начинаю понимать, что Бог может быть для меня все во всем. Если это касается вас, если вы хотите этого, то склоните голову со мной, давайте помолимся. Когда вы приходите к Нему и говорите: «Я отдаю тебе все, мой хаос, мой грех, мою проблему, я не могу справиться с этим, а ты можешь», тогда начинается чудо. Давайте молиться вместе. Иисус, скажите Его имя, скажите Его вслух. Иисус, я прихожу к Тебе. Господь, я не могу справиться с проблемами. Я не могу решить это сам. Я не могу освободиться от желаний, от тревоги, от депрессии. Бог всемогущий, приди в мое сердце. Я хочу, чтобы ты был на первом месте. Я не хочу полагаться на свое разумение. Я хочу признавать тебя на всех моих путях. Пусть твоя сила освободит, простит, очистит и обновит меня. Иисус, я приглашаю тебя в мою жизнь. Обнови ее. Прости меня и исцели меня. Иисус, я признаю Тебя на всех моих путях. Я не хочу полагаться на себя. Ты нужен мне. Приди в мое сердце. Сделай это сейчас. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Отче, я прошу за тех, кто только что помолился со мной. Крести их в Твоей любви, потому что Твоя любовь изгоняет всякий страх и тревогу. Пусть люди знают, что их настоящее, их будущее в Твоих руках. Ты можешь исцелить их прошлое. Дай им это откровение. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: В укусах, бледный и больной. Таким нашли малыша Куна после того, как его бросили родители. Сегодня Кун — счастливый и здоровый двухлетний мальчик. И все благодаря вам. Во время пандемии ковида маленького мальчика подбросили в одну небольшую церковь в Таиланде. Родители бросили его. Он мог умереть, если бы ему не помогли. Когда малыш Кун попал к нам, он был весь искусан насекомыми, очень бледный и очень худой. Пастор Самай и его жена Самсри готовятся выйти на пенсию. Они решили взять мальчика к себе. Когда я впервые увидела его, я влюбилась в него. Малыш Кун был даром Божьим для нас. Мы верили, что Бог поможет нам позаботиться о нем. Когда их церковь закрыли из-за пандемии, у них исчез последний источник дохода. Это было очень трудное время. Нам приходилось одалживать денег, чтобы купить молоко Куну. Я плакала и молила Бога обеспечить нас. Тогда на помощь пришел фонд «Обетование сироте». Мы трижды привозили им продукты, одежду, молоко и памперсы для Куна. К тому же оплатили ежемесячные осмотры у доктора и медицинский уход. Сегодня Кун здоровый и радостный, 2-летний малыш. Самсри и ее муж надеются усыновить его. Кун очень радостный мальчик. Когда мы говорим «Слава Господу», он отвечает «Аллилуйя» и поднимает руки. Мы благодарны Богу за то, что Он помогает нам. Пусть Бог благословит вас. Джошуа – фанат контроля, а Эмили хотела, чтобы все было, как хочет она. Сначала брак этих двоих состоял из череды ссор и примирений. В итоге они решили, что с них хватит, и им оставалось лишь подписать документы о разводе. Во время медового месяца в отеле мы ссорились обо всем подряд.
0: В первый же день брака Эмили и Джош столкнулись с трудностями.
1: Помню, как думала, кто этот человек, за которого я вышла замуж. Я хочу вернуться домой и развестись, если он будет таким.
0: Они поженились в мае 2014-го. До этого они долгие годы были лучшими друзьями. Потом начали встречаться и обручились, но когда поженились, их личные проблемы быстро вырвались на поверхность. Я стал негативным человеком. Было такое чувство, словно меня раздражало все подряд.
1: Я могу слишком долго говорить о том, как нужно делать что-то, и, по-моему, как должно быть. Но у нас из-за этого были постоянные ссоры. Мы погружались в злость и хаос. Потом проходило пару дней, мы целовались, вели себя так, словно ничего и не было. И это все повторялось вновь и вновь. Ссоры, поцелуи и ссоры... И снова поцелуи. Я никогда не знала, что будет дальше.
0: Всего через 4 месяца после свадьбы они пошли на консультацию к пастору, чтобы что-то исправить, но так и не увидели самих себя. Джош все больше и больше раздражался.
1: Я выходила замуж за своего лучшего друга. Я хотела родить детей с ним. Мы ладили, шутили. И одновременно я слышала от этого человека, что я страшная, что он ненавидит меня и не хочет быть со мной.
0: Эмили казалось, словно Бог не слышит. И она нашла утешение на работе в своем боссе. Вскоре они начали тайно переписываться после работы. Это длилось несколько месяцев, и вскоре Эмили застряла в эмоциональном романе.
1: Это было захватывающе. У меня был друг, который меня слушал, которому нравилось во мне все. Это был внутренний конфликт. Мы делали это тайно, и я понимала, что это неправильно.
0: Я был далек от нашего брака и от любых отношений с ней. Если и были какие-то признаки, то я их не замечал. В конце августа эмоциональный роман Эмили перерос в физический.
1: Сначала я злилась, а когда злость ушла, я начала говорить: «Мой муж все равно придурок, а ты нет. Мы ладим. Вот что случилось. Это уже случилось. Зачем останавливаться?» Мне было приятно, что был кто-то, кто, как я считала, любил меня.
0: Ко дню благодарения брак Эмили и Джоша был на краю пропасти. После очередной ссоры Эмили уехала к матери.
1: Я не рассказывала маме, что у меня был роман. Я просто сказала ей, что мой брак закончился. Я решила, что теперь в моей жизни прояснилось хоть что-то.
0: Я не знал, что и думать. Я был в шоке. Я не мог поверить в происходящее. В итоге Джош переехал в гостевую комнату к пастору, чтобы Эмили жила в их доме. Тогда он начал осознавать свою роль в их проблемах и начал просить у Бога ответы и прощения. Я молился о ней и о происходящем, но молился также и о себе, потому что я был очень эгоистичным человеком. Я все контролировал и даже манипулировал. Я был разбит и потерян. Я не понимал, как оказался тут. Тем временем Эмили также решила обратиться к Богу. Ей пришлось признать свой вклад в разрушение их брака.
1: Я никогда не хотела, чтобы это случилось. Мой брак был мертв. С ним было покончено. Тогда я сказала: «Боже, если ты можешь совершить чудо, то я поверю, что это ты».
0: Бумаги о разводе были готовы к подписанию, но супруги решили встретиться еще раз, чтобы поговорить. Первое, что сделала Эмили, призналась в измене. Я несколько минут переживал ужасный шок. Я даже не мог осознать этого. Мой разум не знал, как реагировать. Я находился в эмоциональной пропасти.
1: Я излила свое сердце.

0: сердце и попросила прощения. Я сказала, что сожалею. Я положила конец роману в тот день.
1: Я ощутил, как Господь сошел на меня в мире. Я попросил ее простить меня и начал проявлять любовь, которая была во мне. В знак любви и прощения Джош омыл ноги Эмили.
0: Мой муж, которому я сделала так много плохого, сказал мне: «Я люблю тебя, несмотря ни на что. Мы пройдем через это». Я ощутила прощение и свободу, и в тот момент я заплакала.
1: Со временем, благодаря прощению, консультированию и новому посвящению своей жизни Иисусу, Эмили и Джош смогли восстановить свой брак и разобраться со своими проблемами. Сегодня у них прекрасная семья и трое чудесных детей. Они знают, что только отдав себя Богу, они смогли спасти свой брак. Самое важное — отдать свое сердце Господу. Мы должны понять, какой Он, познать Его лично. Это лучшее, что мы можем сделать, и это влияет на других.
0: Бог больше ваших обстоятельств. Никогда не поздно. Бог всегда поможет совершить чудо. Он всегда с вами. Даже в самые трудные моменты Он с вами. Он может изменить все, если у вас будет хотя бы немного веры. Эмили абсолютно права. Даже в самые трудные моменты Бог любит вас больше, чем вы себе можете представить. Когда вы падаете на дно в отношениях, то можете чувствовать растерянность, одиночество, пустоту. Как говорила Эмили, с ее браком было покончено. Что нужно сделать для того, чтобы восстановить его? Обратиться к Богу. Мы много говорим о том, чтобы все отдать Богу. А что значит отдать свою жизнь Иисусу? Джош и Эмили поняли, что это значит делать все не так, как хочется. Это значит, что не вы находитесь на первом месте списка важных людей. Это место занимает Иисус. И это также означает, что вы признаете, что все грешники и лишены славы Божьей. Вместо того, чтобы искать мужа или жену, какими вы их себе представляете, попросите Бога сделать вас мужем или женой, какими вы должны быть для других. Начните работать со своим сердцем, со своей жизнью. Попросите прощения за свой выбор и попросите Бога изменить то, что нужно изменить в вас. Перемены — это непросто. Они могут быть болезненными. Кто хочет этого? Не я. Бог хочет. Он любит нас такими, какими мы есть, но любит нас слишком сильно, чтобы позволить нам оставаться в проблемах. Когда Иисус Христос приходит в нашу жизнь, в наше сердце, в брак, в ваши отношения с детьми, с родителями, с сотрудниками, то все начинает меняться. Есть одна песня, в которой поется: «Господи, измени мир и начни с меня». Это правда. Это правда. Что вы сделаете сегодня, зная об этом? Все мы приходим к Иисусу, потому что ищем счастье. Мы хотим, чтобы нас любили такими, какие мы есть. Мы хотим, чтобы нас принимали, чтобы нас радовали. Но нет человека, который способен дать нам все это, кроме Иисуса. Но для этого самим нужно меняться. Поэтому хватит все контролировать и оставлять последнее слово за собой. Хватит думать о том, счастливы вы или нет. Как насчет того, чтобы поменять все на нечто важное, что невозможно описать словами? Как насчет того, чтобы прийти к пониманию, что вас любят и ценят даже в худшие моменты? Все начинается с того, что мы отдаем свою жизнь Иисусу. Все очень просто. Просто скажите: «Иисус, я достиг своего предела. Приди в мою жизнь, прости мои грехи, укажи мне твои пути, измени мое мышление. Я отдаю тебе мою жизнь. Покажи мне, как жить для тебя. Я прошу об этом во имя твое. Аминь». А закончим мы со стихом из Псалма. много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Пусть Бог благословит вас. И до скорой встречи.